0: Добавил, что перекрестные года образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран. Подводя итоги визита, Владимир Путин сказал, что это была успешная, насыщенная и плодотворная работа. Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая. А солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
1: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый «Дальневосточный маршрут».
0: Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север-Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 5 механизированных штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов под Лиман-Шейковка, Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб, Сидорово и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер М-113 и бронеавтомобиль «Хамви» производства США. 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую американскую гаубицу М-777 и самоходную артиллерийскую установку «Паладин». 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Около 2000 участников из 10 стран и 40 регионов страны примут участие в форуме, созданном на Дальнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС сообщила замглавы Минвосток развития России Эльвира Нургалиева. Она отметила, что форум станет рынком для продавцов и покупателей контента. «Мы ожидаем около 10 стран, в первую очередь Монголию, Китай, Индию, Казахстан и Белоруссию. Также приедут представители крупных российских и зарубежных фестивалей и платформ», — пояснила она. «Рассчитываем, что по итогам станут как сделки, так и новые проекты, которые получат поддержку продюсеров», — добавила Нургалиева. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. 6-й матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года в составе команды в сезоне 22-23. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгрой Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, кратковременный дождь. В Самаре плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня давно мучает вопрос, каким образом ученые в последнее время используют данные молекулярной биологии и генетики в построении эволюционных деревьев. Ну, то есть такого дерева с веточками, с корнями, который рисует путь развития того или иного вида, да, и от кого он произошел, какие у него там родственники были, кто вымер, каким образом это все проистекало. Вот в последнее время используют данные молекулярных биологов. И таких деревьев строится очень много, и самое главное, что порой они переворачивают полностью представления, которые бытовали о происхождении того или иного вида. Просто буквально переписываются. Если раньше палеонтологи раскапывали что-то, какие-то косточки находили, сравнивали с другими косточками, делали реконструкции, вроде бы было все ясно. Но нет, пришли молекулярные биологи и устроили настоящую битву с систематиками, с традиционными, и в результате многочисленные вот эти эволюционные деревья были полностью перестроены, переделаны, и совершенно было непонятно, на первых этапах, можно ли вообще всему этому верить? А вдруг, как говорили многие биологи, и мы в том числе, в следующий раз помоют пробирки, и вообще что-то новое будет, еще что-то вырастет. Может, у них там все не точно? Вот об этом, о точности и о том, как вообще все это делается, и насколько часто моются эти пробирки, я хотел сегодня поговорить с кандидатом биологических наук, с сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Люда, здравствуйте. Я вас не обидел такой преамбулой?
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Да нет, конечно, генетики очень много выслушивают от коллег за свои деревья. И, в общем-то, к этому привыкли. Это нормальная ситуация. Потому что там выросло в пробирке, за это действительно отвечаем полностью только мы.
2: Ну и как вот это все строится-то вообще? На основании чего?
3: Собственно, суть молекулярно-генетических методов, которые используются для построения эволюционных деревьев, состоит в том, что сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это может быть кусочек какого-нибудь гена, это может быть кусочек генома, который вообще не несет никаких генов, это просто нейтральный кусочек, так называемая мусорная ДНК. Мы можем прочитать полностью весь геном, мы можем прочитать какие-то куски, как бы, которые мы по каким-то причинам выбрали. Но суть в том, что мы получаем некую последовательность, которая состоит из комбинации четырех букв, поскольку у нас весь генетический код записывается четырьмя буквами, которые обозначают четыре разных нуклеотида.
2: Ну как? Ну вот четыре и все.
3: Из этих четырех букв на самом деле можно сложить очень большое количество комбинаций, если у нас весь геном — это больше гигабайта информации.
2: Нет, вот. Это подождите, а откуда этот гигабайт? Вот у меня А, Б, С, Д. Ну, буквы, условно.
3: А, Г, С, Т.
2: Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что вот А меняется на Т, да, и другие последовательности, так?
3: Ну, ДНК же это очень длинная молекула, которая состоит из вот этих самых нуклеотидов, которые соединены между собой химическими связями. И, соответственно, порядок, в котором они соединены, да, и длина вот этого фрагмента, собственно говоря, и дает нам вот этот вот огромный простор для комбинаций этих букв.
2: А вот эта ДНК, она где? В любой клетке вообще?
3: А ДНК содержится практически в любой, кроме печально известных теперь некоторых вирусов, типа вируса COVID-19, который содержит рибонуклеиновую кислоту.
2: Но с вирусами, отдельная тема. А вот живой организм, грубо говоря, собака, у нее во всех ее тканях одинаковая ДНК?
3: Не совсем во всех. Вообще ДНК содержится в двух местах. В ядре клетки, где находится, собственно, основная молекула ДНК, ну, то есть геном этой клетки и этого организма. И практически во всех клетках этого организма этот геном одинаковый, он наследуется от мамы с папой, многократно копируется, когда организм развивается, и отличается он только в половых клетках, то есть в яйцеклетках, сперматозоидах, где он поделен пополам. А кроме этого, она содержится в так называемых митохондриях. Это энергетические станции клетки, маленькие частички, которые сохранили свою собственную ДНК. Но она содержит только те гены, которые необходимы вот этим энергетическим станциям для того, чтобы работать. И управляется она из ядра, то есть со стороны центрального генома клетки. Эта ДНК как бы важна, потому что она немножко по-другому наследуется, не так, как наследуется, собственно, основная ДНК ядерная, потому что эти митохондрии вместе со своим митохондриальным геномом попадают в новый организм фактически только от матери. Потому что в яйцеклетке их огромное количество, а сперматозоид при оплодотворении почти никогда не передает митохондрии внутри яйцеклетки, только ядерную ДНК. И таким образом митохондриальный геном наследуется строго по материнской линии. Плюс он к тому же маленький, он очень быстро эволюционирует, потому что как бы организм размножается с одной скоростью, а вот эти вот энергетические станции в каждой клеточке, они размножаются сами по себе, обеспечивая потребности как бы этой клетки. Вот. И, соответственно, в нем как бы обновление, да, копирование этого генома происходит гораздо чаще. Поэтому митохондриальную ДНК очень часто используют в качестве тех самых генетических маркеров.
2: У меня два вопроса. Вот смотрите, зачастую я слышу, а может быть, я неправильно слышу, что возраст тех или иных живых существ, он разный при подсчете митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Каким образом это получается?
3: Объясняется это, в общем-то, отчасти несовершенством методов, отчасти несовершенством наших знаний о живой природе и о эволюционной истории организмов. Потому что митохондриальная ДНК, с одной стороны, она очень хорошо изучена, с какой скоростью там возникают мутации, за сколько поколений мы можем ждать, что у нас вот какая-то буковка поменяется на другую, как там идет отбор. Этот маленький геном, его очень легко исследовать, его очень много в клетке, как бы выделяй,
2: вы
3: читай,
2: радуйся. Вы про молекулярные часы рассказываете, это через вопрос.
3: А с другой стороны, как бы этот геном, например, наследуется, вот если мы представим себе гибридную пару, да, то есть папа одного вида, мама другого вида, то как бы организм гибридный унаследует митохондриальный геном только от мамы. И, соответственно, если вдруг он остался в популяции отцовского вида, ну, например, мамин просто вымер, или нарушилась связь между популяциями, соответственно, они как-то подразделились, то мы, соответственно, увидим в популяции отцовского организма митохондриальный геном другого вида, с другой эволюционной историей. И таким образом как бы мы можем получить совершенно разные цифры, когда мы оцениваем ядерный геном и когда мы оцениваем митохондриальный. Роль межвидовой гибридизации...
2: Тут палеонтологи как оживились,
3: палеонтологи...
2: набросились.
3: Палеонтологи страдают, потому что из палеонтологических находок не так часто можно выделить вообще хоть какую-то ДНК.
2: Да. Вот об этом мой следующий вопрос. Как вообще получается эта ДНК? Ну вот косточка какая-то полусгнившая.
3: Вообще ДНК, она довольно стабильная.
2: Окаменевшая зачастую.
3: Ну, из окаменевшей, конечно, ничего не получится, до сих пор не научились. Вообще ДНК содержит как бы записи обо всех белках организма.
2: Записи это какие? Вот это Т...
3: Вот это, да, А, Г,
2: С, да.
3: СТ. Да, это, собственно говоря, код, которым записываются последовательности аминокислот в белках. Три буквы в ДНК соответствуют одной аминокислоте. То есть весь геном можно поделить по три буковки, ну, точнее, весь ген, да, который что-то кодирует, можно поделить по три буковки и, соответственно, каждые три буквы расшифровать как одну аминокислоту в белке.
2: А четвертая? Объясняйте.
3: Четыре буквы – это четыре нуклеотида, четыре варианта.
2: А значит, одна буква – это один нуклеотид.
3: Да, четыре буквы, из которых складывается вся последовательность ДНК. Там есть четыре варианта.
2: Из этих четырех букв нужно взять три.
3: Да, Из этих, из этой длинной-длинной последовательности, сложенной из 4 разных букв, можно взять 3.
2: 3,
3: да, и расшифровать,
2: это
3: соответственно.
2: Каждый раз могут быть несовпадающие.
3: Да, это могут быть разные.
2: Ни по набору, ни по последовательности букв. Да?
3: Там, естественно, по последовательности там будет ограниченное количество вариантов, поскольку они сложены из всего 4 букв, и можно посчитать, да, сколько вариантов. Причем этих вариантов, сразу скажу, немножко больше, чем аминокислот.
2: Чем можно посчитать.
3: Чем у нас аминокислот в белках. Ага. Вот, это так называемая вырожденность генетического кода. И она позволяет при копировании ДНК какое-то количество раз как бы делать невозбранные ошибки. Потому что разные последовательности, то есть вот первые две буквы совпадают, значит, это вот такая-то аминокислота будет. Даже если третья буква какая-нибудь другая. То есть, например, последовательность АГЦ и АГТ будут кодировать одну и ту же аминокислоту.
2: А что значит кодировать?
3: Это значит, что при работе этого гена, когда будет синтезироваться белочек, то фермент, который занимается синтезом этого белка, прочитает вот эти три буквы и скажет, ага, зацепит из, так сказать, бульона, да, внутри клетки, зацепит нужную молекулу аминокислоты и присоединит ее к строящейся цепочке белка.
2: А почему он это делает?
3: Ну, вот так устроено.
2: То есть это химия?
3: Это химия, да, это химия.
2: Это химия, по-другому не бывает.
3: Да, да, это просто такая ферментативная.
2: То есть если нагревать воду, она закипит, вот, и
3: да.
2: Никак по-другому.
3: Да.
2: Ну, понятно. То есть это химия чистая, да?
3: Да.
2: Получается. А биохимия, потому что она работает в биологическом объекте.
3: Да, да, ну и потому что это биологического происхождения, да, все эти...
2: Вся эта история.
3: Вся эта история, да. А, соответственно, к вопросу о молекулярных часах.
2: Да, конечно.
3: Когда у нас идет копирование генома, да, при размножении клетки, при размножении организма, у нас ДНК должна быть скопирована. Тоже есть специальный фермент, который этим занимается. И этот фермент копирует, создает точную копию, соответственно, той молекулы, которую он копирует. Но, как и всякая как бы, система, он периодически допускает ошибки. Если он допускает ошибку вот в этом... третьем положении, да, из трех букв, которые записывают аминокислоту, то ничего страшного не случается. Точно так же, как бы та же самая аминокислота будет потом присоединена к белку, белок будет работать совершенно нормально. Если поменяется первая или вторая буква, то там уже возможны варианты. То есть может получиться вообще нерабочий белок в результате, может прекратиться синтез этого белка, потому что у нас получился так называемый стоп-кодон, то есть сигнал ферменту остановиться и больше ничего ни к чему не присоединять, отпустить этот белок на волю плавать. Ну и там, соответственно, запускаются механизмы отбора, которые приводят либо к гибели организма, ну, клетки, да, в которой вот такая ДНК с такой ошибкой, или там, соответственно, наоборот, она выживает, получает какие-то преимущества, да, и то есть вся эволюционная история с отбором, да, она построена на этом. Но вот эта замена в третьем положении, которая ни к чему не приводит, просто как бы случилась, эта вещь нейтральная, это тоже мутация, да, то есть помимо мутаций, которые приводят к возникновению там Люди X, новых видов, да, всего чего угодно, у нас регулярно случаются какие-то вот эти мелкие ошибочки, которые вообще ни на что не влияют, ни на чем не отражаются, но они случаются.
2: Ну так они же случаются у одного потомка одной пары.
3: Да.
2: Они же не могут случиться сразу, бац, и у всего человечества, условно, или у всех популяций волков.
3: Нет, конечно, нет. Но в этом как бы и суть. То есть у нас получается особь, у которой случилась какая-то вот эта вот мутация, которая, соответственно, если эта особь вступает в размножение, все с ней благополучно, то ее потомкам эта мутация достается.
2: А остальные при этом вымирают. Или не вымирают.
3: Или не вымирают, а, например, там...
2: Продолжают существовать.
3: Да, продолжают существовать, эволюционируют куда-нибудь в другую сторону.
2: И у них случается такая же история.
3: Иногда случается.
2: Или другая.
3: Или другая, да. Соответственно, можно оценить частоту возникновения вот таких вот мутаций в...
2: Вообще, принципиально, насколько часто это бывает.
3: Да, то есть насколько часто это случается. Вот

0: Жать, да,
1: да,
0: плодовых мушек.
1: Дрозофил и смотреть, как изменяются глаза.
0: Не только глаза, можно посмотреть, прочитать, соответственно, последовательность их генов.
1: Ну, это вот уж высший пилотаж.
0: И, соответственно, оценить вот на таких, ну, на подобных животных, да, то есть на биологических моделях была оценена
1: них, да, извините,
0: скорость.
1: Людмила, опять-таки, чтобы радиослушателям было понятно, что на этих, на дрозофилах глаза очень хороший маркер, как они изменяются, поэтому, как правило, изучают их. Ну, я не знаю, что еще там у этих мушек можно изучать.
0: Ну, вот скорость, в частности, накопления нейтральной изменчивости в митохондриальном геноме изучена в первую очередь на дрозофилах.
1: Понятно, но это уже химики. Разобрали мушек на части.
0: Да, разобрали мушек на части. Соответственно, когда мы имеем частоту замен, да, мы знаем, с какой частотой такие ошибки возникают, мы можем уже сравнить более отдаленные какие-то последовательности, то есть мы берем последовательность одного вида, берем последовательность другого вида, смотрим, ага, значит, вот у этого вида относительно там вот этого случилась такая-то мутация. Вот, и в принципе мы можем по количеству этих мутаций оценить количество поколений.
1: Да, если мы знаем, сколько поколений должно пройти, мы посчитали, да?
0: Да, то мы можем, соответственно, оценить, сколько поколений назад случилась вот эта мутация, которая отличает одного от другого.
1: То есть, правильно я понимаю, мы вот эту вот цепочку развернули.
0: Прочитали.
1: Прочитали, посмотрели
0: по буковкам,
1: сколько вот этих мусорных, как это называть?
0: Сколько нейтральных замен.
1: Да, сколько нейтральных замен в этой самой цепочке, и таким образом посчитать...
0: Сколько этот организм
1: вот
0: существует?
1: Два вида. Вот у них идут в одинаковое время случившихся на цепочках, это видно, да, как лесенка получается. Вот у этого мусорная замена, через какое-то время у другого треть, оп, а у этого уже нету. А у вида, который ему родственен, свои уже начинаются, да, мусорные замены. Это примерно так распутывается. И по этому времени можно посмотреть их расхождение. Когда это был один вид, а вот он превратился в другой.
0: Мы же
1: правильно я говорю?
0: Почти. Мы оперируем теми, кто живет сейчас.
1: Да.
0: Очень редко, когда мы можем проанализировать ДНК действительно предка. Мы предполагаем, что они как-то друг другу родственны. Мы читаем фрагменты их генома, которые мы выбрали, которые можно назвать генетическими маркерами. И, соответственно, по последовательности мы восстанавливаем возможную последовательность общего предка. Понятно, что там будут все буквы, которые у них совпадают, но для того, чтобы вот то, что у них отличается, да, для того, чтобы выбрать, что как бы было раньше, да, то есть что возникло, обычно берется много видов, которые друг другу родственны. Откуда, собственно, возникает много веточек на этом дереве? То есть, когда у нас есть два вида, мы можем построить только такой уголочек. Да,
1: вот давайте собак возьмем, все же просто. Волки, собаки, койоты,
0: мы их можем, шакалы, да.
1: Мы как бы вот замесили этот бульон.
0: Да, мы все это смотрим. Дальше в дело вступает, по сути, математическое моделирование. Первое время это делали вручную. Просто, ну, как бы предполагали, да, на что больше всего похоже, как бы вот, что у нас последовательность общего предка, какие у нас замены, соответственно, возникли позже, какие раньше.
1: Для начала общего предка надо установить.
0: Да, надо как-то представить себе последовательность.
1: Что у них всё общее, вот эти буквы... Вот
0: да.
1: Эти вот общие.
0: Да, естественно, если у кого-то, например, отличается только одна какая-нибудь буква, да, а все остальное там похоже на другую, ну, можно предположить, что это, наверное, что-то новенькое. И, соответственно, эта буква, да, будет определять вот это последнее ветвление, да, вот эту последнюю веточку. То есть что такое веточка дерева? Это, собственно, возникновение замены. Длина веточки – это количество замен, а узел ветвления – это вот этот момент расхождения нескольких, ну, там, двух групп, да, по геномам, то есть накопление вот этих замен. То есть это вот тот самый общий предок, гипотетический.
1: То есть одновременно можно и рассчитать время.
0: Да, если мы для этого...
1: Ну, плюс-минус. Наверное,
0: да, для этого маркера, если мы плюс-минус знаем частоту возникновения таких замен и оцениваем именно их, то да, мы можем одновременно и построить дерево, и рассчитать время. Соответственно, обычно для того, чтобы как-то логично построить дерево, туда добавляется еще кто-нибудь не очень родственный, то есть дальний. С ним тоже считается, соответственно, гипотетический общий предок. И вот это так называемый корень дерева. То есть если мы хотим посмотреть структуру какой-то группы, кто из кого произошел, да, ну, например, там собак, то мы должны взять кого-нибудь от них достаточно удаленного, медведя какого-нибудь, например,

0: соответственно, на него это дерево...
1: Медведь тоже где-то собака.
0: Ну, в чем-то все мы, да.
1: Ну, теоретически, если взять обезьяну, да, извините, можно проследить общие корни.
0: Да, но там возникает очень много вероятностей ошибок в составлении вот этой последовательности общего предка. Потому что мы же можем использовать разные модели возникновения вот этих вот мутаций. Да, это чистая математика. То есть мы можем строить эти деревья, исходя из предположения, что каждая замена возникала только один раз. То есть каждая замена – это один шаг, и больше ничего нет. А может быть, модель другая, где мы предполагаем, что одна и та же замена может возникать не только независимо в разных группах, но также она может возникать несколько раз.
1: И что?
0: И, соответственно, это даст нам лишний шаг замены, лишнее ветвление на дереве, и, возможно, как бы более или менее правдоподобно будет выглядеть, собственно говоря, итоговая вот наша картинка происхождения одного от другого. То есть, грубо говоря, тот организм, у которого в этом положении вместо А стоит Т, может вполне быть ближайшей роднёй тому, у кого в этом положении стоит Г, потому что там было Г, но совсем недавно оно у него поменялось на Т. Вообще, конечно, в идеале, когда дерево получается хорошо, то результаты использования разных моделей должны быть хотя бы в общих чертах похожи друг на друга. То есть мы используем разные предположения, но у нас все равно получается более-менее общее происхождение, чтобы все-таки как бы бульдог от носорога не происходил.
1: Но вот эти модели учитывают некие, ну, более, что ли, понятные широкой публике материальные носители типа костей, типа палеонтологии.
0: Можно учитывать, и сейчас есть методы, которые используют как маркеры, да, для построения деревьев, вот эти самые,
1: то есть,
0: да, замены. Да, они замешивают последовательности ДНК, которые мы прочитали, с какими-то как бы внешними, да, там внутренними и так далее характеристиками, которые мы тоже можем туда ввести в качестве переменных. Поскольку все это построение деревьев - это вот такая чистая математика, комбинаторика, то, соответственно, ну, просто сейчас уже созданы модели, которые позволяют строить вот эти филогенетические деревья. Они уже как бы содержат не только генетическую информацию, да, но они в том числе могут содержать и любую другую информацию, которую мы туда как бы сможем аккуратно засунуть. Ее нужно при этом стандартизовать. То есть мы должны как-то обозначить, что вот у этого, там, не знаю, есть третий глаз, да, а вот у этих нет. И мы, соответственно, должны ввести переменную, там, третий глаз, ноль, единица. И все-все-все наши группы пометить вот этим нулем и единичкой, и, соответственно, вот в таком виде это учесть.
1: Если это третий глаз вследствие конвергенции какой-нибудь?
0: Ну, это как бы вот свойство моделей. По идее, нам должна дальше прийти на помощь статистика. Есть статистические методы оценки достоверности того, что у нас, собственно говоря, получилось, и того, что мы понастроили. Обычно это делается как? Исключается какая-то замена или исключается какая-то последовательность из анализа. И, соответственно, это все перестраивается и смотрят, как бы, что получилось. И в конечном итоге отбираются именно то ветвление, которое получилось максимальное количество раз и которое как бы наименее зависело от того, что мы вот исключили там какой-то конкретный образец или какую-то конкретную переменную. Вот у нас все равно максимальное количество раз выходит именно вот такая топология. Она считается самой правильной и правдивой.
1: То есть это все 10 тысяч раз перепроверяется?
0: Да, собственно, изначально, когда это все только начиналось, то все вот эти вот дендрограммы по последовательностям строили вручную, как бы на что больше похоже, что называется, естественно.
1: Но это 100 раз изменилось. Типа,
0: вот, да, сейчас это все считается с помощью компьютеров.
1: Мы были правы про пробирки-то. Как?
0: Да, да, безусловно. И,
1: когда их начали чистить, как следует протирать.
0: Я думаю, что это еще может какое-то количество раз сильно поменяться по той простой причине, что сейчас все шире начинают использоваться полногеномные методы исследований.
1: Белки когда исследуют?
0: Нет, когда читается просто весь геном. Не кусочки, да, сейчас в основном все вот эти революции в филогении, да, филогении, в систематике.
1: Об этом мы в следующий раз с вами поговорим, это отдельная тема.
0: Ну вот можно сказать, что мы раньше использовали как бы кусочки информации, но, естественно, когда мы сможем прочитать всю информацию, заложенную во всем геноме, количество случайностей, да, которые нам испортили всю картину эволюции мира, оно, естественно, станет сильно меньше.
1: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Людмилой Зиневич, кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века, не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеются охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу «Прелестный Арзамас». Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И оно имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которое не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие – это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения это уж давно перевалило.
2: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинской школы живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пешелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства, и там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура 19 века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка, это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас, Нижегородская область.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
3: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием Brain Bridge, объявила всему миру, что планируют в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты Brain Bridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов Brain Bridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот Да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице №1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота Да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, которая давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже четвертое поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает четырехрукий робот да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург, человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляторы робота. Ну вот, например, отсасывать кровь из брюшной полости или пережимать сосуды клипсами. А дальше хирург на расстоянии, сидя за консолью и вглядываясь в экран монитора, управляет руками робота с помощью джойстиков. По сути, робот да Винчи – это никакой не робот-хирург, а дистанционно управляемый скальпель. У него, правда, есть преимущество перед живым хирургом. У него нет физиологического тремора рук, как у хирургов. А это крайне важно в высокоточных операциях. Манипуляторы робота двигаются с точностью до миллиметра, поэтому повреждения окружающих тканей, сосудов и нервов минимальны. Вот операция с помощью да Винчи, она всегда лапароскопическая. То есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще, трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. Ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды? Сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца. А спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Но если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты. Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету? Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны, ответил профессор. Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения». Конец цитаты. Нынешние нейробиологи отмечают, что Александр Беляев удивительно точно описал основные проблемы, связанные с трансплантацией головы. Они также считают, что идея ее трансплантации и методы, предложенные Brain Bridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго и не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи –

0: «Братство кино».
1: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
0: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Психология лени.
6: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
0: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
7: Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского
11: восторга. Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не солена на нас, получится.
11: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Президент перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР. Короткая беседа состоялась с утра по самолету президента. Путин и Чжан Гацин немного пообщались и пожали руки на прощание. Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке за чаем. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», – оценил переговоры российский лидер.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Также Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. По их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время его первого визита в КНР в 2000 году.
2: Вы родом как раз из провинции, где и работаете сейчас?
3: Да, я
4: родился в Хунане и вернулся туда после Москвы.
2: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
3: Да.
2: И помнится, в 1972 году, именно 20-го, мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем.
1: Также Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». В Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщила Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Рай-Александровки, Николаевки, Малиновки, Дружковки, Ореховатки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк «Леопард», боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя. Об этом заявил Александр Куренков. Глава МЧС провел координационное совещание по ликвидации последствий ЧС в Туапсе, вызванное разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников. Главное сейчас, подчеркнул Куренков, организовать работу так, чтобы очистить берег и воду в кратчайшие сроки и использовать для этого все возможные средства.
5: Основная цель, которая поставлена до 1 июня этого года для открытия пляжных сезонов, это очистка основных официальных пляжей. Все, что касается диких пляжей или местечек, где можно отдыхать, работа будет продолжена. На 1 июня она не заканчивается. Мы в этом продолжении, все участвуем.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламента.

0: Водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Хабаровске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Казани плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А день богат был на события. И вообще очень много интересных поводов для разговора, которые мы будем сегодня вести с лучшими экспертами нашей страны. Все как обычно. А вы можете комментировать, если у вас возникает такое желание. Есть у нас для этого специальные мессенджеры. И писать можно на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Расскажем, если вы получаете зарплату в конвертах, готовьтесь. Скоро это закончится, причем не

0: хорошо и для вас, и для вашего работодателя. Но об этом подробнее в конце первого часа. Будем говорить о том, что Северный морской путь расширят за счет рек, железных дорог и автоперевозок. Но это расширит, это условное, условный термин в данном случае. Вы, наверное, уже догадались. Мы говорим о новых логистических маршрутах. Об этом будет наш разговор. В России начались масштабные ядерные учения. Может, вы слышали? Нет. Расскажем, почему и зачем. Ну и продолжаем следить, конечно, за визитом президента Путина в Пекин, который сегодня заканчивается. Сегодня самый главный, основной день визита. Огромное количество встреч и личного характера, и подписание огромного количества документов, более 40, причем около 20 из них в присутствии президента Путина и председателя Си, а еще около 20 главами компаний, ведомств, министерств, которые также прилетели вместе с президентом Путиным в Китай. Так что это очень серьезная встреча. Даже по оценке Си, вот он как раз на последнем чаепитии уже с Владимиром Владимировичем сам оценил эту встречу, что это просто высочайшего уровня и высочайшего качества встреча. Ну, впрочем, об этом подробно сейчас и поговорим с экспертом.
1: Наше время.
2: Отношения России и Китая поднимаются на новую высоту, об этом сказал Си Цзиньпин. И вот еще главное из его заявлений, между прочим, декларацию о становлении многополярного мира подписали президенты двух стран. Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными, заявил об угрозе возврата к миру джунглей на международной арене. Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Ну и должны обе стороны быть стратегическим оплотом друг для друга. Вообще вот мы держим в руках целую такую папку, можно сказать, с итогами. Я не знаю, мы завтра, наверное, тоже будем уделять время подведению каких-то вот общих таких итогов.
0: Ну, если не будет итогов, более важных событий, то, конечно, необходимо еще подвести итоги. Разом это не получается.
2: Не получается. Поэтому сейчас мы не хотели бы на это тратить много времени, но шло и про безвизы, и про нефть и газ.
0: И про сервиз. Обмен сервизами.
2: Обмен сервизами произошел. И про дух Пекина, образцовые отношения без границ, про силу Сибири.
0: Которая все-таки пока еще не будет запущена, остались кое-какие нюансы, но это не говорит о каких-то проблемах в отношениях. Просто деловой подход, детали обсуждаются.
2: Поэтому не будем мы сейчас подробно останавливаться и рассказывать о каждом из этих пунктов, а давайте сразу же будем приветствовать нашего уважаемого эксперта. С нами руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, наверное, не будем общие оценки давать, потому что уже много прозвучало таких хороших слов, красивых. А вот если говорить, наверное, о важном, вот о важных деталях, какие, на ваш взгляд, самые важные детали этого визита? Причем в таком разбросе, начиная от каких-то, я не знаю, там визуальных, от картинок, которые мы увидели, и кончая договоренностями, которые подписаны, что бы вы выделили?
3: Ну, я бы выделил, начиная хронологически, саму подготовку. Напомню, что мы в этом году проводили юбилейную встречу, отмечая 30-летие установления нашего стратегического партнерства, 25-летие подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Соответственно, это один из пунктов продления этого договора. Также было подписано в этом сегодня в Пекине. Мы знали уже об визите в мае месяце, готовились к маю, то есть, простите, в феврале месяце готовились к маю и, соответственно, уточнялись ли точные сроки. Это почему важно? Потому что никому не представлялось себе, что вот был наскоро экспромтом придуман какой-то однодневный визит. Естественно, все понимают, что это хорошо подготовленная встреча с таким итогом, как который мы видим, 40 документов было подписано в ходе этого визита. Это вот очень важная деталь в плане подготовки. Теперь, что касается содержания, да, я уже говорил о том, что мы подвели итоги 30-летнего партнерства стратегического, сверили часы на сегодняшний день, отметив, что мы, в общем-то, беспрецедентно высокий уровень и торгового оборота. Напомню, что президент Путин говорил о 30-кратном возрастании за 25 лет. Я со своей стороны посчитал более большой период 30 лет и увидел, что с 95 года речь идет о возрастании в 50 раз торгового оборота. Поэтому, конечно, это также очень важно. Но важно то, что в этот раз мы от простых форм торговли переходим к более продуманным технологическим альянсам. Мы задумываемся о промышленной кооперации, о цепочке добавленной стоимости, естественно, о логистике, строительстве и той интеграции, которая нам необходима при сопряжении Евразийского экономического союза и доктрины «Один пояс, один путь». Вот, и, конечно же, то, что мы находим сейчас такие совместные решения в самых высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии, космос, освоение мирного атома и так далее, и так далее. И даже глубокая переработка наших энергоносителей, когда речь идет уже не просто о поставках сырья, а именно о техногенном альянсе.
0: Сергей Феликсович, у меня будет просто такой эмоциональный вопрос. Вот, может быть, он не совсем даже такой совсем разумный. Я вот смотрю на президента Путина и, например, Си, и сравниваю, например, с президентом Путиным и Александром Лукашенко, где у нас вот вроде бы два государства, но как-то настолько мы в унисон сейчас живем и работаем, да, и чувствуем себя на территории, например, Беларуси, что себя в России, что там, да? Вообще, возможно ли, вот говорят о том, что между Россией и Китаем беспрецедентный уровень отношений, и, в принципе, такого уровня отношений нет в мире ни между какими странами. Ну, может быть, я говорю, только могут быть между такими, вот как Россия и Белоруссия, где у нас есть отдельное союзное государство даже, да? Но вот, в принципе, возможно ли, чтобы русский в Китае себя чувствовал как себя дома, китаец в России также, и мы бы вот вообще вот эту тему границы, что мы разные, только воспринимали как, ну, понятно, что мы приезжаем там в какую-нибудь нашу Кавказскую или Поволжскую республику и тоже видим немножко других людей с другими там традициями, привычками, но все мы вместе одни в одном сообществе живем. Может ли когда-нибудь такое вот у вас, как человека, хорошо знающего глубину российско-китайских отношений, может быть, когда-нибудь такое возникнуть на российско-китайском треке? Или это фантазия просто моя такая?
3: Нет, никакая не фантазия. Я лично считаю, что это уже де-факто так. Я же тоже не сторонний наблюдатель, я все эти процессы изнутри вижу. Вот уже 33 года я езжу в Китай, наблюдаю, как, в общем-то, строятся наши отношения, насколько глубока наша дружба. Хочу вас заверить, что, да, действительно, практически мало можно назвать такие две страны. Россия, Белоруссия, да, это особый случай. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы являемся той осью и очень стойкой парой бывшего Советского Союза. И здесь во многом, кстати, благодаря позиции Александра Григорьевича. И слава богу, что у нас есть такой политик на нашем постсоветском пространстве, который, ну, помните, как он говорил, что если бы даже не было приглашения Москвы, я считаю, моя победа, я приехал здесь в свою столицу.
0: Да, а я это вспомнил именно это, когда увидел встречу Путина с вот этим вот товарищем, с которым он виделся 25 лет назад, 26.
2: И подписал ту самую старую фотографию, где тот был еще ребенком. Благодарим за комментарий. С нами был Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. И переходим к следующей теме.
1: Наше время.
2: Потому что в России начались масштабные ядерные учения. Говорят о том, что они плановые, но даже такие оговорки, они, в общем-то, наверное, не могут быть случайным совпадением с тем, что они проходят именно в тот момент, когда наш президент находится с визитом в Китае. Давайте буквально несколько слов о самих этих ядерных учениях. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая, ну то есть как раз на время визита, проводят трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В 2026 году к участию в учениях привлекаются ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего 64 тысячи военнослужащих и свыше, ну, почти 8 тысяч единиц вооружения военной и специальной техникой. Ну, а особенностью учений станет использование свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных субмарин стратегического назначения. Вот давайте сегодня поговорим о том, чем примечательны эти учения и то, что они проходят все-таки на фоне визита президента в Китай. Это не совпадение, ведь правда? Кому и какой это, возможно, сигнал? Ну, а может, мы ошибаемся. Давайте спросим нашего уважаемого эксперта.
0: С нами научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Дмитрий Стефанович. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Говорят, что сигнал. Эти учения сигнал. Хотя вот мы хотим тоже повторить.

0: собственно, функция военная. Вот. И на самом деле ко всем учениям такого характера внимание очень большое, будь они в России, будь они в НАТО, будь они в США, в Китае. Вот. Так что я думаю, что это абсолютно нормальный интерес. И, естественно, с помощью таких учений демонстрируется хорошее состояние ядерных сил, готовность их к применению по назначению, и тем самым укрепляется ядерное сдерживание.
1: Вот, Дмитрий Викторович, вот мы с Ольгой обсуждали эту тему, и я потом посмотрел, мы даже заранее это обсуждали, вчера об этом говорили, и посмотрел я, что пишут различные паблики на эту тему, и телеграм-каналы. А знаете, что пишут? Вот давайте мы какие-то, у кого-то сомнения, а у кого-то там уверенности кому-то прибавим, а у кого-то сомнения развеем. Ну, говорят, ну а что? Вот мы считаем, что ядерное оружие — это оружие сдерживания. Ну какой сигнал? Ну кому сигнал? Если никто не собирается в мире применять ядерное оружие. Все адекватные люди, лидеры адекватных ответственных государств. Что американский лидер? Ну не трудно его представить размахивающего ядерной бомбой. Хотя всякое может быть. Да. А вот что Владимир Владимирович там? Да даже корейский лидер. Ну и что тогда? Зачем говорить о том, что у нас все хорошо с ядерным оружием, если мы его, ну, как-то не должны применить, потому что его и называют оружием сдерживания?
0: Ну, на самом деле, этот парадокс, на котором, собственно, и базируется все ядерное сдерживание 45-го года, то есть оно хорошо сдерживает, когда ни у кого нет сомнений, что если вдруг что, его применят, и оно долетит, что называется. Вот, такой вот неприятный, очень неуютный баланс страха, но именно он и позволяет удерживать великие державы от прямого вооруженного конфликта. Вот это понимание того, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому не надо до нее доводить.
1: То есть вы хотите сказать, что все равно надо показать, что долетит, да, и тогда наш противник, конечно, будет спокоен. А вот скажите, все-таки кому сигнал? Ну, не СИТа точно, а вот просто банально так Западу, но это как-то общо.
2: Но все-таки у нас есть, да, еще, вы знаете, какая мысль, что в последнее время Европа слишком много говорит о том, что они должны получать свое ядерное оружие, и, возможно, вот эти вот самые разговоры, которые сейчас участились на территории стран НАТО, и в том числе которые используют для украинских дронов, которые летят, эти самые беспилотники, в нашу сторону. Вот, возможно, эти процессы тоже как-то взаимосвязаны, ведь правда?
0: Ну, мне кажется, в контексте происходящего в Европе и на Украине здесь главная задача – это продолжать не допускать прямого вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО. Периодически поднимаются разговоры в тех или иных европейских странах, что, ну, а чего Россию бояться, Россия вот Украину не может победить столько лет, можно самим что-то еще сделать плохое, вот там, или с Калининградом, или перекрыть Балтику, или еще что-нибудь. Ну, вот, собственно, такие действия, они демонстрируют, что, в общем, не надо в этом направлении двигаться, потому что Россия, вооруженный конфликт, в случае превосходства противника в доядерной фазе, будет готова перевести в фазу ядерную. Про это, в принципе, достаточно прямо говорилось 2 года назад, когда были учения совместные с Белоруссией по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия. Я думаю, что подобные сигналы есть и сейчас.
1: Просто интересно, поймут ли они, расшифруют ли они этот сигнал. Вот всегда такой вопрос у нас встает, да?
2: Ну, давай не будем уж так откровенно сомневаться в умственных способностях наших соседей, а поблагодарим лучше нашего уважаемого эксперта. С нами был Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Ну, а мы далее будем говорить о расширении Северного морского пути, потому что тут тоже было сделано несколько заявлений о том, что этот самый Севморпуть, скорее всего, будет расширяться. Ну, не скорее всего, а чуть более чем полностью, вероятно, да, будет
1: не,
2: точно.
1: Да, но не в смысле того, что там фарватер будет кто-то расширять.
2: А мы сейчас расскажем. Да. Расскажем вам подробнее, каким образом он будет расширяться. Расширяться он действительно будет очень интересным образом, который не сразу может всем прийти в голову. Но об этом подробнее мы поговорим ровно через минуту. Вернемся к вам после небольшой рекламы.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
2: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
1: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
3: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
4: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым Северный морской путь расширит за счет рек, железных дорог и автоперевозок по мере роста интереса у зарубежных инвесторов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ну, а интерес такой, конечно же, обязательно будет, потому что блокада Армузского пролива повысила интерес к арктическому маршруту. И выяснилось, что он из Азии в Европу через Севморпуть на 40% короче, чем через Суэцкий канал. А время доставки грузов, соответственно, сокращается на 15-20 дней. Поди плохо для бизнеса-то. Почти вдвое, представляете? И Китай, и Индия, вот эти вот огромные развивающиеся экономики, Арабские Эмираты готовы вкладываться в портовую инфраструктуру этого самого маршрута. Тут еще интересно вот что. По планам министерства, арктические порты соединят с бассейнами крупнейших сибирских рек. Енисея, Лены, Оби и Северный морской путь встроят вот в такую единую сеть полярных коридоров. Мы сейчас поподробнее расспросим нашего эксперта про полярные коридоры, чтобы нам простым языком попросим объяснили, что это вообще такое, как они работают. Ну а по рекам смогут отправлять из России на экспорт лес, пшеницу, уголь. Новые маршруты дадут импульс экономике всей Сибири, а для круглогодичной работы Росатом строят суда высокого ледового класса. И вот уже через 4 года, да, получается, к 2030-му, да, число атомных ледоколов в арктическом флоте вырастет уже до 11. Ну, а грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70-109 миллионов тонн. Конечно, понятно, что, наверное, мало кому из обычных радиослушателей говорят что-либо такие цифры. А вот давайте сравним. В 2025-м объем был 37 миллионов, а планируется, что он будет доходить до 109. Ну, то есть в 3 раза вырастет.
6: Да, и поговорим об этом с экспертом, с нами членом общественной палаты Мурманской области, членом общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Вот что это за расширение Северного морского пути за счет, что такое полярные коридоры, на каких реках произойдут изменения, какие изменения произойдут, как это все будет устроено, почему вот эти перемены связывают с Северным морским путем, может быть, это просто освоение Арктики, как это будет завязано на Северный морской путь?
7: Вы знаете, вот если представить Северный морской путь, он соединяет восточную и западную часть арктической зоны. Арктическая зона – это треть территории России. Это такая большая скрепа, которая нависает над Северным Ледовитым океаном, над территорией, на сухопутной территории нашей страны. Так вот, великие сибирские реки – это такие ниточки, которые связывают уже непосредственно всю нашу территорию, вплоть до южных границ нашей страны, там, где проживает большее число населения, чем на побережье. И это очень хорошая новость, потому что мы таким образом реализуем проект Северного морского пути, а глобальнее это, конечно, трансарктический транспортный коридор, который протягивается от Санкт-Петербурга до Владивостока. И мы связываем это со своей внутренней территорией, то есть мы обеспечиваем и вывоз продукции, которая в глубине материка производится, и так называемый северный завоз, обеспечиваем его более эффективную доставку в те места, куда сложно добраться, кроме как по рекам. И это включает в себя, помимо трех великих сибирских рек, как Обь, Енисей и Лена, это еще непосредственно и Печора, и Колыма на крайнем востоке нашей страны. Поэтому вот все эти реки, они очень важны, и они они исторически были навигационными маршрутами, и то, что сейчас внимание государства направляется в том числе на возрождение этих маршрутов, это очень хорошая новость.
6: Ну, но ведь для этого понадобятся и новые, ну, скажем так, новые средства транспорта, ну, например, суда, река, море, да, ведь речь идет о том, что это должно ведь доставляться из рек в акваторию уже Северного морского пути.
5: Ну, вообще, кстати, если можно чуть поподробнее, да. Чем как они это? Отличаются, ну, вот да. Эти вот суда, река, море, потому что уверена, что большинство из нас не задумываются о том, что, ну, тут есть нюансы очень важные.
7: Вы знаете, вот на севере это очень повышенные требования, потому что суда класса река-море, допустим, которые используются на юге, ну, они могут просто выдерживать волну большего масштаба, да, а в случае с севером речь идет про ледостойкость, то есть какое ледовое препятствие могут преодолевать эти суда, то есть защищены ли они вторым корпусом от воздействия льда, это очень важно. Но так как у нас сейчас, действительно, вы говорили это в подводке, обновляется парк ледокольного атомного флота, мы говорим не просто о количественном увеличении ледоколов доступных, а об их переоснащении полноценно. Это новые ледоколы, нового типа. Некоторые из них гораздо большего фарватера, которые позволяют проводить суда, которые имеют гораздо большую ширину, чем те, которые у нас сейчас используются. Это газовозы, например, или контейнеровозы. Так вот, если возвращаться к рекам, то, конечно, для них условия гораздо более комфортные, и не нужно ломать там 2-3-метровый лед, но в то же самое время, если мы говорим о северных реках, они должны быть подготовлены к тому, что 9 месяцев в году это обстановка, связанная с ледовой обстановкой. То есть все равно есть лед на реках, реки скрыты этим, скованы этим льдом, и они должны ломать этот лед. Поэтому, да, вот сейчас у нас навигация, например, по Енисею проходит вплоть до Дудинки, это 100 километров от Норильска, большого крупного промышленного центра. Но река Енисей продолжается и дальше, до Красноярска. Но вот атомный ледокол, он ходит до Дудинки, он, условно говоря, ломает лед для прохождения судов более низкого ледового класса для того, чтобы доставлять эти грузы.
6: Смотрите, насколько оно вот нам понятно, как мы географию понимаем, представляем, и я лично еще и бывал на северах. Ведь еще вопрос, например, того же железнодорожного транспорта. Как в эти реки это будет доставляться? Ведь еще север у нас еще и, ну, фактически во многие места, как в тот же Норильск, только самолетом можно долететь. Там нет ни автотранспортной, да, автодорожной сети, связывающей этот регион с остальной частью Красноярского края, ни железнодорожной, да, только внутренние там какие-то есть там между предприятиями там пути. А вот, а это как? Тоже ведь должно планироваться, наверное. То есть вообще речь идет о каких-то масштабнейших транспортных логистических работах на севере России.
7: Несомненно, уже давно обсуждается вопрос строительства северного широтного хода, первой, второй, третьей очереди. Это железная дорога, которая находится гораздо выше БАМа, которая связывает наш запад и восток нашей страны. Но пока мы застряли на уровне европейской части, то есть мы дошли только до Уральских гор, у нас железная дорога доходит до Салехарда и дальше не идет. И вот эта огромная территория, включая и Норильск, и север Якутии, и Чукотку, она не охвачена сейчас ни железными, ни автомобильными дорогами полноценно. Поэтому реки в данном случае это спасение, потому что, ну, тот же Норильск начинался с Дудинки, куда пришли пароходы из Красноярска, и, собственно говоря, началось строительство этого большого промышленного района. Поэтому реки остались и сейчас, и навигация-то есть, и если мы усиливаем эту навигацию, это те кровеносные системы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, Северный морской путь, мы лишь усиливаем свои позиции непосредственно и с точки зрения экспорта, и с точки зрения внутренней части поддержания северного завоза, вот этого как бы беспрерывного обеспечения северов необходимыми материалами.
5: Николай, а вот давайте еще, знаете, о чем поговорим? Ведь рассчитывают на то, что развитие экономики Сибири еще произойдет за счет вот этого самого расширения и развития Севморпути. И, казалось бы, это такой очевидный факт, но хотелось бы понять детали, а каким образом вот это вот все происходит, что это за цепочка, которая начинает таким образом раскручивать механизм?
7: У нас, если вы знаете, большая пробка на нашей основной железнодорожной магистрали не хватает этой мощности, которая связывает Запад и Восток, Байкало-Амурская магистраль, Транссиб. И все железнодорогой мы не можем вывести просто. Это касается и угля, это касается и нефтегазопродуктов, углеводородов, это касается металлов. Поэтому такие крупные центры Новосибирской области, который Новосибирск находится непосредственно на Оби, Красноярского края, Красноярск находится на Енисее, Якутии, Якутск находится на реке Лена. Это все связанные процессы, потому что мы можем и те территории, которые находятся выше, севернее больших региональных центров, где, собственно говоря, происходит и заготовка лесопромышленной продукции, и всех наших богатств, природных недр, мы можем их отправлять дальше, выше, на север, на Севморпуть, и там уже с обеспечением вот этой вот портовой инфраструктуры обеспечивать поставки, это хоть, пожалуйста, сейчас дружественные страны в Азию, хоть недружественные страны, если они поменяют свое мнение, в Европу, то, что было раньше. Поэтому это та возможность, которой нам нужно сейчас пользоваться, нам нужно вкладывать в свое развитие собственное. И вот как раз развитие транспортного сообщения по нашим великим сибирским рекам, это именно одна из этих составляющих.
5: Ну вот еще один очень важный, на наш взгляд, вопрос остался. Ведь этот коридор, это явный такой триггер, да что там, это красная тряпка фактически для быка, то есть для наших западных соседей. Конечно же, всех страшно раздражает, что Россия сможет зарабатывать на этом. И все тоже хотят пошире разинуть рот и откусить побольше кусок от этого такого очень аппетитного, смачного пирога. Вот что мы будем делать, если нам будут мешать? И будут ли нам мешать, на ваш взгляд? Готовы ли мы каким-то образом этому противостоять?
7: Знаете, нам уже мешают и достаточно давно. Севморпуть уже называют и называли уже в последние десятилетия как самый неэкологичный путь в мире. Якобы, что мы не можем бороться с последствиями возможного какого-то разлива нефтепродуктов на акватории, но у нашей страны есть и технологии, и центры спасения, и метеостанции, и люди, которые проживают там. То есть мы, в общем, осваиваем север. Поэтому здесь я уверен, что все находится под контролем. Но такие попытки в информационной сфере, они постоянно производят. Вы знаете, там один крупный производитель кроссовок в мире заявил, что никогда по Севморпути не повезет свою продукцию. Хотя он раньше никогда и не возил. Но просто это было сделано с таким политическим подтекстом, чтобы обратить на это внимание. Это, конечно, конкуренция, глобальная конкуренция, потому что если южный транспортный коридор испытывает проблемы в результате агрессии на Иран и закрытия всевозможных маршрутов южных, ограничений их поставок, то северный маршрут, он, конечно, получает совершенно иную перспективу, особенно для наших азиатских партнеров, которые понимают, что им надо делать бизнес, и вот именно для этого мы можем предоставить свои возможности по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути как его части.
5: Ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы будем следить, но я думаю, что тут будет уже очень много поводов в самое ближайшее время для того, чтобы возвращаться к этому разговору, потому что, видите, какие масштабные работы намечаются, и сколько тут ниточек будет завязано, которые нужно будет как-то завязать в единый, красивый такой большой и удобный узел. Мы благодарим нашего эксперта. С нами был член Общественной палаты Мурманской области, член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Ну, а далее мы будем говорить на не менее интересную тему. И тема эта касается того, что называют зарплаты в конверте. То есть черные зарплаты, да и серые тоже зарплаты. Вот, похоже, что скоро это явление будет у нас окончательно в стране, его искоренят. Потому что охота на эти самые зарплаты в конвертах набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года вытащили власти из тени почти, а вот сколько они вытащили почти работников, об этом вы узнаете ровно через минуту, когда мы вернемся к вам после рекламы и продолжим наши разговоры. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, если есть желание.
8: Премьера на платформе «Смотрим».
9: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
10: Тут человек на берегу мертвый.
11: Мог ему кто-то смерти желать?
8: Вопросы без ответа.
11: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
8: Подозрение без алиби.
12: В кустах было какое-то существо.
13: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
14: Ты не виновата. Я тебе верю.
8: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
15: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
16: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников. И это на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. Ну, для государства-то, конечно, это миллиарды недополученных денег. А вот для бизнеса это соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода. Ну, а для самих сотрудников это вообще непонятно, почему люди идут на это. Вот, кстати, не очень понятно, что вытащили из тени почти 220 тысяч работников. Вытащили, в смысле, они как были спасены или вытащены на свет Божий? Потому что для работника-то чего в этом хорошего? Ни больничных, ни отпусков, ни нормальных пенсий. Конечно же, в молодые годы, наверное, многие думают, а пенсия еще не скоро, когда она настанет, и все это настолько неважно.
6: Это а потом... у нас с тобой сейчас такое понимание, Оля, правда? По молодости, в 90-е по... особенно не думали.
5: Конечно, да я думаю, что и ты по молодости тоже, точно так же думал. Конечно. Но все равно россияне идут на такие условия. Ради зарплаты побольше, например, другие, чтобы скрыть реальные доходы, потому что алименты, например, ну, например полагается да. платить. Но, тем не менее, таких работодателей вычисляют. А вот как вычисляют, чем грозят серые схемы и вообще, что ждет этот самый рынок серых зарплат и черных? Вот давайте об этом прямо сейчас и поговорим.
6: Да, и с нами доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН, доктор экономических наук, да, как уже сказали, Марина Баскакова. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
6: Марина Евгеньевна, а можно я вопрос переформулирую Ольге Владимировне и вот ее как бы такую бравурную ноту, да, превращу в такой немножко, ну не то что похоронный марш, а вот в негативе немножко подам эту информацию. А не кажется ли вам, что увеличение вот этих вот сейчас появившейся информации о том, что огромное количество вытащили там из тени, связано с тем, что огромное количество за последние несколько лет ушло в тень, и не зря же вот последняя информация банковских структур о том, что увеличился оборот наличных в Российской Федерации до каких-то уже катастрофических размеров. То есть вначале все это вытягивалось, да, и обелялась экономика, а в последнее время, к сожалению, экономика опять уходит в тень, и поэтому, естественно, растет количество тех, кого из этой тени приходится вытаскивать. Вот давайте оценим ситуацию в целом. Вот какая сейчас ситуация? Все-таки.
17: Ну, я думаю, что в тень уходят, но вот то, что наличных, наличные пошли в ход, ну, я думаю, дело немножко не в этом и не столько в этом.
6: Разве не связано?
17: А в том,
6: разве
17: что...
6: не связано это?
17: Ну, если связано, то, знаете, это не единственный фактор. Там еще фактор того, что не всегда работают банкоматы и так далее, и просят запасаться наличностью. Это как бы, ну, такие
6: ну, пускай,
17: рекомендации.
6: Ладно, хорошо.
17: А то, что уходят в тень, да, потому что бизнесу сейчас действительно достаточно тяжело, и кредиты дорогие, и как бы желание сэкономить действительно есть. Значит, почему люди идут на это? Ну, не только из-за алиментов или там. Некоторые не готовы работодатели предоставить даже работу по иному варианту. Плюс еще как бы сейчас стало много самозанятых. И там тоже идут такие схемы, которые, ну, можно назвать, ну, как бы мошенническими, не мошенническими, но, тем не менее, это сокрытие от налогов, когда работодатели своих работников превращают в самозанятых.
6: Ну, да, в тех, кто оказывает услуги. Да, в тех, кто оказывает услуги.
17: Увеличение числа самозанятых – это тоже как бы, ну, такой вот фактор теневой занятости.
6: Ну да, но это предложило государство в свое время все-таки самозанятыми людям стать. Скажите, Марина Евгеньевна, ну а вот как это происходит? Интересно, ведь на самом деле мы вот должны или напугать, или сказать, а, не обращайте внимания, это всегда было. Как вычисляют таких работодателей, например?
5: А могут, между прочим, сами соискатели работы, когда они приходят на собеседование, им так многозначительно шевелят бровями, говорят, ну, зарплата-то будет в конверте. Вот могут они куда-то обратиться? Вообще, насколько часто такое происходит? Или люди сидят, молчат и не высовываются?
17: Ну, на этот вопрос я вам ответить не могу. Это вопрос к трудовой инспекции. Думаю, что такие как бы есть сигналы, но доказать что-либо очень сложно, потому что все эти вопросы решаются устно, ну, если только что человек пришел с магнитофоном или с диктофоном. А так, если бы это было в письменном виде, отказы или такого рода предложения, ну, если в письменном виде, тогда поймать можно, а не в письменном, почти нереально.
6: Марина Евгеньевна, а кстати, а виноватыми в такой ситуации оказываются только работодатели или те работники, которые получили эти деньги и ведь не заплатили с них налоги, получается?
17: Ну, я считаю, что и те. Потому что, как правило, это все-таки, несмотря на то, что работник, очевидно, как бы страдает, да, вот там нет больничных, того всего 5-10, но он тоже получает какие-то выгоды от этой ситуации. И нужно понимать, что вот мы проводили исследование в Москве по теневой занятости в малом бизнесе. Теневая занятость – это в основном микробизнес. Микробизнес, чем крупнее бизнес, тем более прозрачная как бы выплата зарплаты.
6: Но микробизнес это что? Это пекарня, там столовая небольшая, я не знаю, там швейная мастерская. Что такое микробизнес?
17: Да. Там, где 1, 2, 3, 4 наемных работника. Вот там действительно очень часто возникает серая занятость или полная или частичная выплата в конверте. Проблема в том, что наше законодательство, оно составлено как бы вообще, часто малый бизнес реально не может выполнить всех требований. Даже были такие предложения от товарищей ученых, чтобы как-то дифференцировать как бы условия найма и увольнения для малого и микробизнеса, особенно для микробизнеса, и как-то изменить систему налогообложения. Что касается работников, ну, они, понимаете, человек, он ищет, когда он соглашается на такие условия, он ищет более высокую зарплату или просто рабочее место. А пенсии как бы об этом не думают, тем более, что у нас сейчас пенсионная система такова, что у нас фактически плоская пенсия. И для того, чтобы эту пенсию получать, достаточно иметь 15 лет стажа. А дальше ты можешь платить, не платить как угодно участвовать на рынке труда, но твоя пенсия кардинально, размер ее не изменится. Это тоже надо иметь в виду.
6: Это, кстати, тоже негативный психологический фактор, который влияет.
17: Конечно. И, больничные листы, но когда человек молодой, он просто об этом не думает.
6: То есть, получается, смотрите, Марина Евгеньевна, что выходит? Выходит, нет способа это победить, ну, как сказать, перевоспитанием, да? Это только, наверное, какими-то методами фискальными, драконовскими, полицейскими методами, или как? Или, ну, не знаю, или изменением экономической ситуации, там, что должно быть?
17: Ну, я поняла. Значит, дело в том, что фискальными, ну, наверное, улучшить ситуацию можно. До конца ее не выправишь все равно. Значит, что касается воспитания, ну, наверное, воспитывать тоже можно, но тоже это не победить. Нужны какие-то экономические рычаги, которые сделают официальную занятость более, как бы, приемлемый для ряда работодателей и для работников.
6: Ну да, им должно
17: быть выгодно. На сегодняшний день, я говорю, вот такие вещи, как будущая пенсия или там...
6: Не работают, да.
17: Личный лист, это почти не работает.
6: Не работает, да. Ну что ж, Марина Евгеньевна, будем вместе с вами и с коллегами вашими, и с журналистами искать, наверное, такую подсказку, если нам правительство не может само решить. Будем ему подсказывать. Марина Баскакова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН была с нами.
5: Ну а далее нас ждет очень интересный разговор, особенно тех садоводов, которые мечтают о тигровой груше, о яблоке с черной мякотью, о клубнично-малиновом дереве, колонновидной смородине и многих других чудесах огородных. Вернемся после новостей.
0: Наше время. Театр на радио России представляет.
18: Этого еще не хватало.
19: Извините.
20: Согласна.
21: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
22: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
23: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
24: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
26: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
27: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
28: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
29: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
30: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
31: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, чем можно перекусить на ЕГЭ. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она продлилась около полутора часов. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», — заявил российский лидер. «По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг», — заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Также Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года Дома народных собраний». Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, мир уже становится многополярным, но ни Москве, ни Пекину не нравятся прогнозы о хаотичном движении. Лавров отметил, что инициативы председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина перекликаются. А главная задача – гармонизировать интеграционные процессы на Евразийском континенте. Министр подчеркнул, основой для упорядоченного многополярного мира должен стать Устав ООН, который Запад до недавнего времени просто игнорировал. Сейчас, по словам Лаврова, самое время воплотить прописанные в Уставе принципы практические дела. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщила Минобороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Чаплина, Великомихайловки, Орлов, Гавриловки, Трудового, Новоселовки, Покровского и Воздвижевки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и 6 автомобилей.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Первый совместный российско-китайский университет МГУ ППИ в Шэньчжэне за 10 лет работы приблизился к топ-100 ведущих университетов Китая. Сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий. Он отметил, что сейчас в МГУ ППИ реализуется свыше 60 основных образовательных программ, по которым обучаются около 5000 студентов из России, Китая и других стран. Совместный проект МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического университета получил лицензию в 2016 году, а первый набор студентов состоялся в 2017. Проект основного здания университета в Шэньчжэне разработан и реализован по мотивам главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, чем можно перекусить на ЕГЭ. Участники единого госэкзамена имеют право взять в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и негазированную воду. Газировку брать нельзя, потому что при открытии она может испортить экзаменационные материалы. Главное правило – упаковка не должна шуршать и отвлекать других, а также на ней не должно быть письменных подсказок по выполнению работы. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года в составе команды в сезоне 22-23. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгройе Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 21 мая, во Владивостоке плюс 11, плюс 13, облачно, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Воронеже плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без существенных осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.
5: центре внимания специальная военная операция.
6: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
5: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами и готовы продолжать. Интересные у нас темы на предстоящие 45 минут. Ну и... Сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Вот только хотелось бы напомнить, что есть у нас и мессенджер 8-925-222-9992. Сюда пишите, если возникает непреодолимое желание прокомментировать то, что вы слышите в эфире. Ну и давайте о планах.
11: А планы таковы. С москвичами мы поговорим о третьем, точнее, расскажем им о третьем международном открытом фестивале «Театральный бульвар», который пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа. Москва театральная будет все нынешнее лето. А наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин расскажет о заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту и Всероссийском съезде учителей физкультуры. Там много интересных тем и неожиданных вполне даже для многих, по крайней мере, тех, кто школу закончил уже давно, это неожиданно. Вот дождитесь, узнаете, что такого неожиданного в мире спорта может происходить. Ну и тема, с которой мы начнем, часы, которые довольно много времени займет в эфире, очень интересная. Вот вы знаете, что есть такие или нет? Я не знаю, как. Не люблю шутить на такие темы, поэтому я просто прочту название. Тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, клоновидная смородина, родина, черная земляника и прочие растения. Вы когда-нибудь с ними сталкивались? Заказывали ли вы их у продавцов?
10: А был ли у вас соблазн купить яблоню с черной мякотью, плодами?
11: Да,
10: но у меня был в прошлом году.
11: Вот об этом прямо сейчас и поговорим.
5: Наше время.
10: В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Ну, как мы уже сказали, тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, колоновидная смородина, черная земляника, это самое яблоня с плодами черными внутри. Ну и красивые изображения действительно красивые изображения, чудесные, дивные, они сгенерированы уже при помощи искусственного интеллекта. Если раньше при помощи фотошопа обманывали садоводов, теперь нейросеть.
11: Сейчас можно родить все, что угодно создать. Ну, кстати, вот насчет черной земляники, я думаю, это просто ежевика. Вот ее фотографируют.
10: Слушай, ну есть же такой сорт «Черный принц» или нет?
11: «Черный принц» чего? Это кто?
10: «Черный принц», ну, клубника, то, что мы называем клубника, а вообще по идее земляника. Вот мы сейчас будем уточнять, потому что я в прошлом году купил этот черного принца.
11: И как он тебе?
10: Ну, он мне пришел уже, черный принц был мертв.
11: Не удалось его посеять.
10: Он уже пришел в посылке трупом, да, клубничным, земляничным.
11: Ты не смогла проверить.
10: Ну, я в прошлом году, например, заказала 15 кустов роз, потому что была потребность, ну, у нас не очень удачные соседи на даче.
11: Ты хотела кустами отгородиться?
10: Я хотела отгородиться.
11: Вместо колючей проволоки решила.
10: Вместо колючей проволоки. Колючая, красивая такая проволока была бы. Ну и высокая для того, чтобы закрывать этот обзор, который раздражает. Ну и в итоге, что ты думаешь, вот из 14 кустов, которые я заказала, ни один, вообще ни один не соответствовал описанию. Потом я написала пост разочарования в своем телеграм-канале, и только после этого они предложили вернуть деньги.
11: Ну хотя бы, видишь,
10: это сказали, что это у них новые какие-то стажеры, которые работали на Беркование, и все они перепутали, и так им страшно жаль. Но вот прочитав сегодня вот эту новость, я подумала, что, возможно, это все абсолютно спланировано было. И многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. Таким образом, можно, наверное, расценивать это как мошеннические действия.
11: Ну, а как еще расценивать?
10: В Генпрокуратуру и МВД, ну, как расценивать? Скажут, вот у нас беркователи сплоховали. Вот так вот тебе скажут.
11: Как они называются-то?
10: Те, кто беркует, бирки вешают.
11: Беркует. Да. Беркователи.
10: Беркователи, да, беркуют. Они помещают вот эти вот бирки на маленький вот этот саженец, где написано, что это тигровая груша или земляника, черный принц.
11: А им название это приснилось, видимо, да, ночью?
10: Но в любом случае поступили, как мы уже сказали, Генпрокуратура и МВД, просьбы пресечь продажи вот таких несуществующих семян. А как понять, что эти семена не существуют? Ведь мы же привыкли к тому, что у нас наука генетика,
11: да.
10: Она не стоит на месте, она идет вперед и обещают не колючий крыжовник, стелющуюся смородину. Игорь, я вот сейчас говорю, я не знаю, на самом деле, правда, существуют
11: это,
10: такие,
11: да, или нет.
10: Или нет. Но есть же гибрид вишни и черешни, есть гибрид, по-моему, сливы и абрикоса. Если я уже ничего не путаю, но я не отвечаю за свои слова, уважаемые радиослушатели, мы будем сейчас просить по этому консультации наших экспертов.
11: Из меня вообще ботаник последнего разряда, потому что я даже деревья не все друг друга от друга отличаю.
10: А как отличить результаты трудов генетиков от буйной фантазии нечистых на руку продавцов? Вот главный вопрос перед нами встал. Давайте об этом поговорим с нашим экспертом первым. Это Михаил Воробьев, биолог-агроном. Михаил, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Михаил.
12: Здравствуйте.
11: Помогите вот таким вот людям, не разбирающимся в растениях. Не, Ольга,
10: ну, жаждущих чуда.
11: Да, Ольга хоть немножко разбирается, я вообще ничего не понимаю в растениях. Как увидеть подлог? Как хотя бы заподозрить подлог?
10: Ведь это же история старая для нашей страны абсолютно, потому что еще в 80-е, помните, была клубника «Гора Эверест», которую продавали за 10 рублей, при том, что клубничный саженец стоил 50 копеек. И никакого Эвереста, у которого обещали, что ягоды будут даже на усах, ничего подобного не вырастало. Было такое?
12: Да, совершенно верно. Было. На самом деле гора Эверест сорт существует и до сих пор, но на самом деле он ничем выдающимся не отличается. Но клубника и клубника, в общем-то, ничего особенного. Ну, а что касается, как отличить все-таки вот эти вот фейковые якобы сорта от сортов настоящих, то, вы знаете, нам читал лекцию профессор из Молдавского университета однажды, и он сказал, что каждый уважающий себя молдаванин должен знать хотя бы 100 сортов винограда. Ну, наверное, то же самое с поправкой на культуры можно сказать и о садоводах, которые все-таки должны быть в курсе и новинок, и сортов классических, и сортов несуществующих, потому что вот какого-то рецепта, какого-то вот сказать, вот как отличить сорт вот несуществующий, фейковый.
11: Ну, смотрите,
12: вот, сорта настоящего, да, это не существует,
11: смотрите,
12: к сожалению.
11: Вот Ольга сказала, яблоню она заказала, хотела.
10: Я не заказала.
11: Хотела.
10: Ну, у меня был соблазн.
11: Был соблазн заказать
10: яблоню
11: с черной мякотью. Но вот вы как биолог, да, скажите, а это, в принципе, могут генетики дойти до этого и создать яблоню с черной мякотью?
12: Нет, с черной мякотью сортов не существует. Существует так называемое красное мясо и сорта. Один из первых сорт комсомолец создал еще Иван Владимирович Мичурин в 30-х годах. Это скрещивание с яблони Незвецкого, у которой очень много антоциана красного пигмента. И вот одно время были популярны вот такие сорта с красной мякотью. А кожица могла иметь совершенно различную окраску. Ну, очевидно, перекрашивая красный цвет в черной мякоти, и получили вот то самое изображение, которое пытались выдать за новый сорт.
10: Михаил, скажите, пожалуйста, а сорт Дюк существует, гибрид вишни и черешни? Потому что я купила, у меня вот уже год сидит.
12: Это не Дюк, это не, в смысле, это не сорт, это Дюк,
10: гибрид.
12: Это общее название черешни вишневых гибридов.
10: Ну, бывают такие?
12: Да, это очень интересные сорта. Да, в общем-то, от черешни, от южной мало чем отличаются. Имеют такую насыщенную окраску, и действительно многие предпочитают выращивать именно их, потому что у них попроще с опылением, потому что для настоящих черешен, в том числе и северных, нужны все-таки сорта опылителя. Одна черешня будет плохо плодоносить, а вот с дюками там все-таки попроще.
11: Как интересно. А вот та же вот тигровая груша, которую сейчас тоже придумали, то есть груша, раскрашенная в цвета тигра, это, в принципе, возможно.
10: А леопардовая та же, может быть, еще.
11: Это возможно? Или это вот, ну, когда видишь такое...
12: Нет, скорее, нет. То есть это невозможно. Это, конечно же, нарисовано искусственным интеллектом. Хотя, в принципе, допустим, вот яблонь с прилагательным полосатая, там, осенняя полоса, орловская полосатая, их достаточно много, но полосы эти, конечно, не такие, как...
10: Ну, с тигром точно не перепутаешь, да.
12: Да, совершенно верно.
11: А вот смотрите, Михаил, но ведь есть же, например, вот я помню, это давно этим начали еще, по-моему, в годы постсоветские или начало, конец Советского Союза заниматься, а сейчас вовсю пришло. Ну, например, арбузы там делают их и квадратными, и там, не знаю...
10: И без косточек, и без
11: косточек. То есть, ну, все-таки движется куда-то вот эта вот наука, то есть может что-то неожиданное возникнуть. Или есть вот пределы, как бы?
12: Ну, кубические, не квадратные, а кубические арбузы, они существуют, их можно вырастить достаточно легко. Нужно лишь поместить зависть в такой в ящик, и арбуз постепенно, как расплавленный металл, заполняет какую-то форму. Вот и арбуз, пока он еще зависть мягкая, она заполняет вот этот самый ящик прозрачный, и получается вот такая форма куба. Поэтому это самый обычный арбуз, просто выращенный в таких вот стесненных условиях. Что касается бескосточковых арбузов, да, они есть. Правда, в них косточки очень мелкие, недоразвитые, но тем не менее. Это достигается путем двойного скрещивания. У них получается не двойной набор хромосом, а тройной. В этом случае семена не формируются, но и стоят такие арбузы подороже. Желтоплодные арбузы, да, тоже есть. Это тоже межвидовое скрещивание.
10: И извращение, вот на мой взгляд, все-таки. Это плодовое ягодное извращение. А вот смотрите, все-таки, Михаил, люди, которые продают подобные странные сорта, несуществующие, они же, мне кажется, они на человеческой психологии очень здорово играют. Но посмотрите, вот если есть гибрид вишни и черешни, почему бы человеку не поверить в то, что есть малиново-клубничное дерево?
12: Ну, вы знаете, даже можно не рисовать малиново-клубничное дерево. Активно в интернете продают так называемая малина-клубника или малина тибетская, малина или цеброидная. Достаточно много названий у этого растения. В общем-то, такой огородный садовый сорняк. Это действительно один из видов малины. Очень красивые ягоды, крупные, с пупырышками. Действительно, что-то похожее такое на клубнику, и на малину. По вкусу весьма-весьма посредственные, очень колючие, очень быстро расползаются по всему саду, и трудно их удалить. Поэтому, вот, в общем-то, даже ничего рисовать не нужно. Я видел такой сашенец за 3000 рублей. Сорняк.
11: То есть люди продают сорняки, да.
12: Продают, да.
10: Михаил,
12: и покупают.
10: Вот еще два вопроса. А не колючий крыжовник-то хоть есть или это обман тоже? И стелющаяся смородина?
12: Не то, что не колючий, а это называется группа сортов бесшипые. Крыжовники, да, действительно, существует несколько сортов, но их не очень жалуют садоводы, потому что у них более низкая урожайность, хотя и не колючие. Но, наверное, то же самое, как и с чернобурыми лисами. Вот, если их выводят, и они ласковые, то они, к сожалению, теряют свою окраску.
10: А стелющийся

0: насколько это прибыльный бизнес? Потому что такое ощущение, что на этом, на наивности садоводов очень здорово наживаются.
1: Так, все, договариваю про стелющую смородину и потом про бизнес. Есть такой сорт Бретторп, он достаточно старый, еще финское его называют. Вот он всем хороший, он устойчив к мучнистой росе, он достаточно вкусный, неприхотливый, он, у него один недостаток, что он стелется. То есть он не стоит прямым кустом.
0: То есть это недостаток.
1: И поэтому его надо формировать. Но если садить именно прямо стоячий, есть куст черной смородины, сорт так и называется, по-моему, кустовой. И он как раз стоит прямо и красиво. То есть разные формы бывают. Ведь не только по ягодам, не только по плодам, но и по формам, по высоте, по тому, какой куст, раскидистый или стелящийся. Да, компактный называется сорт, компактная. Так что теперь по поводу бизнеса. Знаете, вот бизнес по обману, вернее, не бизнес, а мошенничество по обману садоводов, это, ну, скажем так, самый безопасный способ обманывать людей и зарабатывать на них деньги. Вот абсолютно безопасный. Как говорится, Пабло Эскобар не тем занимался.
0: Надо было продавать тигровые груши, да.
1: Да, да, да. Потому что я пробил статистику, и давно я этим занимаюсь. Еще лет, наверное, 15 назад я дошел до министра внутренних дел. Вы не поверите, до министра внутренних дел. Сейчас уже время прошло, не буду фамилии называть. Мне надо было просто, вот я проверял статистику, нет, не было ни одного вот в те времена случая, когда поймали, зафиксировали, там, завели даже уголовное дело вот на этих мошенников, которые массово обманывали людей. А тогда, помните, тогда в те времена там гремели фирмы, которые вьющейся земляникой, вьющейся клубникой торговали. То есть они зарабатывали громаднейшие деньги. И просто вот мало так обманутых, необманутых людей из садоводов, кто в те времена жил. Ну, то есть, так вот, вот даже мне министр пообещал создать прецедент. Ну, мы там поймаем кого-нибудь, просто ради примера. Знаете, даже вот это почему-то не получилось, и он ушел там на политическую работу, и так, в общем-то, прецедента нет. И вот ждем прецедента хотя бы кого-то. Вот есть, пожалуйста, вот я готов предоставить вам фирмы, которые работают уже не один десяток лет, которые занимаются там стопроцентным мошенничеством, то они даже не скрывают, что занимаются мошенничеством. Но, то есть я их мошенниками называю, в эфирах, например, там фирма Беккер, называю слово, это мошенники. Они на меня в суд не подают, да. Попробуйте, подайте в суд, и быстро докажем, что вы мошенники. Ну, хорошо. Их штрафует иногда Россельхознадзор. Вот Россельхознадзор, ну, может там штрафовать на 100 тысяч, ну, для них это настолько копейки. То есть вот это вот совершенно безопасность. То есть тюрьму тебя не посадят. Прибыль грандиозная. Садоводы, это контингент такой, ну, понимаете, вот сейчас большинство садоводов учатся в интернете. Интернет, он состоит из там 90% бреда откровенного, 10% очень нужных каких-то советов. Ну, ясно, что неопытный человек, он прежде всего вот бред читает. Бред читает, на нем учится, и это для него путеводная звезда. Вот он поначитался и начал выписывать то, значит, малиновое дерево, то какие-то колоновидные груши, ну, то есть вот масса растений, которые не бывают, нет в природе. И их продают. Вот сейчас вот лезете на сайт, и, пожалуйста, там уже Беккеры, и, пожалуйста, там есть треть минимум растений, которые не существуют в природе, ну,
0: какие-то,
1: они их продают.
0: Какие-то еще...
1: скидкой, да.
0: Да, древесные лилейники. Андрей Владимирович, давайте мы... У нас полторы минуты будет, еще через минуту мы с вами закончим. Хорошо? Сейчас реклама.
2: От детдома к дому.
3: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий, имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
2: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте.

0: подай заявку на премиум и вместе РФ.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И давайте закончим мысль, точнее, Андрей Владимирович Туманов его, эту мысль закончит, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России».
3: Мы на оптимистической ноте.
2: Да, остановились на том, что люди учатся в интернете и всякую чушь там читают, и очень хочется им свой маленький вот этот вот садик, 6 соточек, украсить чем-нибудь экзотическим, чтобы обзавидовались все соседи.
3: Значит, сейчас я попытаюсь дать несколько советов, как все-таки не остаться в дураках, потому что это обидно, там 5 лет выращивать что-то, даже не денег жалко, а то, что вы время потеряли, свои силы потеряли и веру в людей потеряли. Поэтому помните, что самое сильное оружие против жуликов, мошенников и прочих, это, во-первых, никому и никогда не верить на слово, да? Даже самым искренним людям. Помните, вот всякий специалист по преступной деятельности вам скажет, что лучшие мошенники – это милейшие люди, у которых чистые добрые глаза. Это их оружие. А ваше оружие – недоверие. Все проверять. Плюс знания и опыт. Набирайте знания и опыт, и не в интернете, а все-таки по каким-то либо по печатным изданиям, по старым книгам. Все, в принципе, есть, все это написано. Библиотеки до сих пор работают. Кроме того, вот вы говорили, там, выписали садовую землянику, по-моему. Значит, вот все пришло в испорченном виде. Слушайте, зачем скоропортящийся товар откуда-то выписывать? Знаете, вот я ехал в электричке в прошлом году. Значит, 2 садовода встретились и рассказывают. Один из Барнаула, другой из Москвы. Один говорит, а ты где выписываешь саженцы? Тот, который из Москвы, а я, говорит, из Барнаула, из института Лисавенко выписываю. А барнаульский, а я из Тимирязевки выписываю. Из Москвы. Зачем? Ну, слушайте, если вы не хотите попадаться, не выписывайте ничего ни по почте, ни в интернете. Езжайте в ближайшие питомники. Питомники есть у каждого города, там, крупного, маленького, у каждого населенного пункта. Большие, маленькие, но питомники есть. Понимаете, даже самый плохой питомник – это лучше, чем неизвестно что. Неизвестно, какой кот в неизвестно каком мешке. Поехали в питомник, вам обязательно дадут консультацию. Они, во-первых, выращивают растения, которые районированы, которые приспособлены к данному климату, которые гарантию вам могут частичную хотя бы дать, что они не замерзнут по весне, они не замерзнут зимой и дадут вам плоды. Все, вот что вам надо. Не выписывать неизвестно что.
4: Хороший универсальный совет. Расти. Отличный универсальный совет, конечно, вы дали.
2: Спасибо большое, Андрей Владимирович. К сожалению, время наше закончилось, а так бы, конечно, слушали вас и слушали. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», дал вам очень дельный совет. Ну, а мы переходим к спорту, и с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
5: Привет, Дим. Здравствуйте. Вот мы тут решили поговорить о очень такой большой спортивной теме в разрезе образования, в частности, об уроках физкультуры, потому что Минпросвещение разрабатывает государственный учебник по физкультуре. Даже было сказано, что уже утверждена единая программа, учебник находится в разработке. Его главный тезис именно в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем ЕГЭ. Ну, я честно скажу, что такой посыл весьма интересный, потому что мы, наверное, все прекрасно помним, ну, кто постарше, да, мы тут все сильно постарше, может быть, нынешних зумеров.
4: Зумеров нас вряд ли слушают.
5: Да, но мы помним уроки физкультуры в советской школе, ну, в принципе, наверное, все это тоже сводилось к количеству подтягиваний, залазню по канату, пробежки там и прыжкам через коня.
4: А сейчас на урок физкультуры надо будет ходить с учебником и сдавать какие-то устные экзамены, да?
2: Одного из членов моей семьи просили написать доклад о пляжном волейболе, второй доклад о коньковом ходе на лыжах.
4: Вот так.
2: Не менее 7 страниц.
4: Это
2: 14-м кегелем.
4: И?
2: Что? Ну, я писала.
4: Вот так теперь в школе учатся.
2: Сопроводила, причем, знаешь, доклад по пляжному волейболу я сопроводила смачной такой картинкой из интернета девушки, которая играет в пляжный волейбол. Они же так красиво выглядят, да.
5: Понятно. Но в любом случае, ну, наверное, привыкли считать, что главные предметы в школе — это русский, там, математика, те предметы, которые ребенок выбирает для того, чтобы сдать на ЕГЭ. Но давайте все-таки честно скажем, то, что государство посмотрело сейчас на физкультуру как на некий предмет, который поможет ребенку понять и приучить его к тому, что хорошо себя чувствовать в 30, 40, 50 лет, это вполне возможно, и уроки физкультуры помогут ему в этом. Это, на самом деле, очень даже интересный разрез, но тут такое ощущение, что нужно прям перестраивать всю систему именно физического образования в школе. Как сейчас обстоят дела? Давайте сейчас, наверное, поговорим с нашим экспертом. Это мой коллега, комментатор. Он работает на матчах и детского хоккея, и второй лиги. Но его основная профессия — это как раз тот самый учитель физической культуры в обычной, ну, может быть, необычной московской школе. Сергей Ладыгин. Сереж, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Да, скажи, пожалуйста, Сереж, вот чем занимается учитель физкультуры сейчас на уроке в школе?
6: Так, смотрите, а мы говорим прям честно, как оно есть?
5: Да, здесь мы ничего не приукрашиваем.
6: Ну, если мы говорим про учителя, который имеет высокую квалификацию и который обладает теми навыками, да, которые у него есть, когда он учился, то он старается преподавать уроки по ВГОС. Федеральная государственная общеобразовательная система. Если мы говорим про такого учителя, он строго следует своему плану, который он разрабатывает с другими своими преподавателями в начале учебного года и строго от урока к уроку ведет его. Если мы говорим про такого учителя. Если мы говорим про учителя, который в свое время в институте просто приходил, знаете, как это, присутствовал, то он кидает мячик, и дети довольные играют. А тот учитель, который с квалификацией, его где-то недолюбливают, потому что он строгий, он требовательный, он оценивает по достоинству, а не так, что пришел, хорошо, 5. Вот это если мы говорим про две разные категории учителей. Ну а так, в целом, если я беру себя, своих там, товарищей, коллег, с кем мы учились, мы все-таки, наверное, больше стараемся с учениками найти общий язык и больше через игровую систему. Это не обязательно всегда прибегать к программе, которая запланирована. Это вот можно где-то отойти от программы и больше подстраиваться под детей, чего они хотят, чтобы они хотя бы были немного заинтересованы. Вот так вот.
5: Да, но сама мысль от Минпросвещения о том, чтобы вот физкультура, она помогала входить детям в спорт именно как в некий образ жизни, чтобы в 30, 40, 50 лет себя чувствовать, ну, вполне нормально здоровым человеком. Ну, у нас все-таки вроде бы продолжительность жизни увеличивается, и сейчас, помню, тут чуть ли не до 39 лет предложили считать молодыми людей.
6: Знаете, Дмитрий, я вам скажу так, физкультура, она всегда была, есть и будет, если к ней относиться с любовью и с большим желанием. А если ты на обычный урок даже не можешь принести форму, каждый раз у тебя отговорки, то ты 40, да ты к 30 уже будешь загибаться. А если к физкультуре будешь относиться с удовольствием, с большим желанием, просто хотя бы размяться, сделать разминку, в конце концов, правильно, но театр начинается с вешалки, правильно?
5: Да, вообще начинается... Сергей, тогда театр... физкультура начинается с физрука. Ну, потому что если он не заинтересовал
2: ребенка... кстати, физруки не обижаются, когда их физруками называют?
6: Уже, честно говоря, не обижаюсь.
2: А раньше?
6: А раньше оно как-то било по самолюбию. Когда второклассник или третьеклассник говорит, вот, идет наш физрук, ты думаешь, как? Я же отучился, я же столько всего знаю, а вы меня просто физруком считаете, когда я ваш учитель Сергей Алексеевич Ладыгин.
5: Ладно. Вообще интересная мысль насчет учебника по физкультуре. Я честно скажу, я не очень понимаю вообще, зачем он нужен, потому что, ну, классическое понимание урока — это если с учебником, тетрадочкой и ручками — это парта. На уроке физкультуры никакой парты нет, да? Там все встали в линеечку, побежали. Вот ты как к этой инициативе относишься?
6: Честно говоря, я прибегаю к учебникам, особенно тех детей, которые не занимаются систематически. Я им даю учебник в зубы, и они пишут конспект по уроку, что другие дети делают. И для них это раз-два поделают, поймут, что неинтересно, лучше буду заниматься, делать разные упражнения и буду находиться под физическим давлением своими одноклассниками, нежели сидеть и писать. А я потом это проверяю и за это тоже ставлю оценку. Поэтому тем самым я борюсь с теми, кто постоянно без формы, те, кто не желает.
2: Ну, а если освобожден?
6: Ну, все равно оценку же надо получать как-то за урок. Даже если освобожден, чтобы был хоть чуть-чуть вовлечен, чтобы хотя бы не физически, но теоретически ребенок понимал вообще, что происходит, и целый процесс, как оно вообще есть.
4: Так а вот у самого учителя-то есть какие-то методические материалы? Он пишет, как другие учителя, вот свои планы там и так далее. Как вот вообще работа физрука, как учителя в сравнении с другими учителями выглядит?
6: Ну, в начале года, как я говорил в начале нашего репортажа, что учитель пишет конспекты, рассчитанные на год, сейчас уже все в электронном виде же есть. В МЭШ, Московская электронная школа она называется. И ты делаешь программу поурочную, еженедельную, ежемесячную, что у тебя будет запланировано. Если ты вдруг хочешь отойти от плана, то ты должен добавить или же убавить то, что ты хочешь провести на уроке. Вот, это в начале года закладывается. Но мы не берем сейчас дополнительное образование, всякие кружки и секции.
2: А как вы относитесь, Сергей Алексеевич, к тому, что иногда физруки, мы уже договорились, что вы не обижаетесь, да, задают домашку написать доклад про коньковый ход на лыжах или про пляжный волейбол? Но мы же все понимаем, что сейчас такая нагрузка на школьников, что писать еще доклад дома, но это уже...
5: А что нет-то?
2: А что дата?
5: Пропустил урок? Иди отрабатывай.
2: А чего дата? В итоге пишут-то родители.
5: Это проблемы, между прочим, родителей, что они за детей пишут.
2: Я Сергея Алексеевича спрашиваю.
5: А я адвокат Сергея Алексеевича.
6: Знаете, там можно понять, если это написал ребенок или же это написал родитель. Все-таки каждую работу... Хороший вопрос. Спасибо за такой хороший вопрос. Поскольку я для детей... Сейчас как раз-таки конец года, и многие будут... не аттестованы, понимаете, да, они не посещали, они не выполняли нормативы, и в случае, чтобы им получить аттестацию, им надо написать конспект, да, доклад, как вы сказали, но не на компьютере скопированный, а от руки.
2: Какой вы хитрый.
6: Да, от руки, это раз. Два, у меня есть критерий, что минимум две страницы за одну тему, да, на листке А4, и я сразу понимаю, чей это почерк. И я читаю, и потом задаю вопросы, разговариваю с ребенком на эту тему, что он написал, что он из этого сделал, какие выводы, и тогда его аттестую.
4: Как все-таки физкультура с наших детских времен изменилась в школе?
5: Да, изменилась. Хороший физрук, на самом деле. Но при этом еще одна новость есть такая о том, что порядка 80, ну, я не знаю, вот это приведенное от агентства ТАСС, что 80% выпускников по физической культуре, преподавателей, до мест работы не доходят. И работы
4: не доезжают.
5: Да, не по специальности.
2: А Сергей Алексеевич уже, наверное, не с нами.
5: С нами, я надеюсь.
2: А Сергей Алексеевич, а правда, что в основном среди физруков сейчас физручки?
6: Знаете, вот те, с кем я работал, по большей части, наверное, уже переходят на мужской пол. Объясню, почему. Девочкам тяжело выживать вот в этой сфере с детьми, которые это не дети, это хищники. Они просто разрывают. И вот со мной работает коллега, девочка. Она вот первый год после института, вот вы, я вот как на нее не посмотрю, она каждый раз как будто хочет заплакать. И ей очень тяжело. Я вот у нее спрашиваю, что как, она просто, ну, не вывозит, как в современном мире говорят, потому что дети, они хищники, они просто съедают. Начиная с первого класса, они рвут и мечут. И если ты вот с самого начала не покажешь свой характер, там тебе будет очень тяжело.
2: То есть, даже мне, я честно говоря, тяжело. То есть нужно уметь держать ребро, как Сергей Алексеевич Латынин, правильно?
5: Ладыгин.
2: Ладыгин.
5: Да.
2: Спасибо большое.
5: Спасибо. Да, ну спасибо. Я как раз и говорил о том, что нужно еще и обратить внимание, что не все выпускники педвузов по физкультуре доходят до школы.
2: С нами Дмитрий Сухинин был. Спасибо.
7: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
8: Белые акации, грозья душистые.
7: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Здесь только миг, между прошлым и будущим.
7: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
7: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
13: Эта мелодия родилась 100 лет назад в Бразилии. Родители автора хита «Тико-тико» Хосе Гомеса де Абреу хотели, чтобы мальчик стал либо аптекарем, либо священником. Однако, отучившись 2 года в епископальной семинарии, он попросту сбежал из родного провинциального городка с пышным названием Санта-Рита-ду-Пасса-Кватру в Сан-Паулу, где стал выступать в различных оркестрах. Дело в том, что Зикинья, такое прозвище дали ему друзья, страстно любил музыку и еще в детстве научился играть на фортепиано, кларнете и флейте. Увы, в начале 20 века музыка больших денег не приносила, и Зикинья Абреу устроился мелким чиновником в муниципалитет. В этой должности он и проработал всю жизнь, параллельно сочиняя песни. В 1917 году Зикинья Абреу написал мелодию в модном в то время стиле шорро и назвал ее «Тико-тико-ноуфуба». No

0: Люди и песни.
1: В переводе с португальского «Тико-тико ноуфуба» означает «воробушек в кукурузной муке». Большой популярности песня не обрела, и Зикини Абреу, ушедший из жизни в 1935 году, так и не застал тех времен, когда «Тико-тико ноуфуба» стала всемирным шлягером. Это случилось благодаря бразильской певице Кармен Миранде, которая в начале 40-х годов приехала в США с гастролями и часто исполняла «Тико-тико» на своих концертах. На одном из них побывал Уолт Дисней, и песня так ему понравилась, что он включил ее в свой мультфильм «Привет, друзья», где ее противным голосом проскрипел Дональд Дак. Ну а в хит-парады она попала в исполнении трио «Andrews Sisters».

0: Люди и песни.
1: Вот уже целое столетие «Тико-тико», сочиненное мелким чиновником из Сан-Паулу Зекини Абрео, звучит в разных странах и на разных языках. Ее исполняли джазовые звезды, такие как Чарли Паркер, испанский гитарист-виртуоз Пако де Лусия, берлинский и лондонский симфонические оркестры, королева французской эстрады Далида, принцесса Босановы Астру Джильберто и даже японский симфо-джазовый коллектив новой волны под названием «Али Проджект».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Банковские аналитики посчитали, что самыми распространенными схемами, которые мошенники используют для кражи персональных данных, стали взлом учетной записи в Telegram и просьба установить определенное приложение. Причем аферисты не тратят время на реальный взлом, они его имитируют. Достаточно им отправить человеку сообщение в мессенджер от якобы технической поддержки с информацией о потенциальном взломе или входе с других устройств. При этом в сообщении есть ссылка, по которой надо перейти, и тогда вы якобы подтвердите легитимность текущей сети, или это якобы позволит защитить персональные данные. При переходе по ссылке злоумышленники получают доступ к аккаунтам клиентов в госуслугах, в банках, в Телеграме, в прочих приложениях. Эксперты советуют настроить двухфакторную аутентификацию при входе, а также предоставить возможность писать и приглашать в группы только контактам. Если аккаунт взломали только что, необходимо сбросить все активные сессии в настройках, а после поменять пароль. Еще лайфхак от бывалых пользователей. Вспомните, как часто вы используете в своих паролях цифры из даты вашего рождения. Ведь так проще всего запомнить пароль. А насколько сложно мошенникам узнать дату вашего рождения, если она указана в любой соцсети или в мессенджере в открытом доступе? И что им помешает перебрать в разном порядке эти цифры? Да добавить к ним ваше имя, фамилию или инициалы. Так что или поменяйте дату вашего рождения, хотя у мошенников теперь в доступе миллионы страниц из различных украденных баз, то есть по 10-15 копий досье на каждую из россиян у них есть, и уж точно там найдется верная дата рождения. Или не используйте памятные вам даты в паролях, это упрощает взлом ваших личных кабинетов на различных платформах и сайтах. Если видите возможность при регистрации сгенерировать пароль, воспользуйтесь этой услугой. Машинный интеллект формирует действительно сложные пароли, только сразу их запишите, запомнить пару десятков таких паролей нереально. В другой схеме злоумышленники под разными предлогами просят клиентов установить приложение, которое будет называться примерно так: «ЦБ защита данных» или «Госуслуги точка верификации». Как правило, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками Центробанка. Расчет сделан на то, что люди поверят, если в названии добавить инициалы Госбанка или всем известного госпортала. Но при скачивании такого приложения вредоносная программа считывает информацию с банковской карты клиента и позволяет мошеннику снять деньги в банкомате с помощью беспроводной передачи данных. А так как аферисты или их соучастники уже дежурят в момент обмана у банкомата, то и списание денег и обналичивание их происходит в течение минуты. То есть деньги с почти 100% вероятностью уже не вернуть. Так что не переходите по фишинговым ссылкам, не устанавливайте приложение по просьбе неизвестного, следует внимательно проверять сообщения, которые к вам приходят, чтобы не поделиться с аферистами кодом из СМС или пуш-уведомлением от банка. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал очень богатым итоги визита Владимира Путина в Китай. Главное, по его словам, что подписано совместное заявление о сотрудничестве между странами в различных ключевых сферах. Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Уничтожено 16 антенн связи, 14 дронов и 3 терминала «Старлинк». Глава компании РЖД Олег Белозеров заявил, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам пассажиров. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал очень богатыми итоги визита Владимира Путина в Китай. Главное, по его словам, что подписано совместное заявление, которое отражает сотрудничество между странами в различных ключевых сферах. Российский президент со своей стороны поблагодарил китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу.
2: В ходе вашего визита мы с вами подписали и были свидетельство множества совместных документов. И тот документ. И самое главное, мы с вами совместно подписали важное совместное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных северных широких сферах. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита. Хотя он только на один день. Но итоги большие, богатые. Он показывает все реальное и исторические значения отношений между нашими странами. Во время этого чаепития, если мы можем еще чем-то обмениваться мнениями, пожалуйста, я с удовольствием.
3: Господин председатель, спасибо вам за приглашение, за то, как мы поработали. Это все в руках было ваших, вашей администрации. Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил также, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Президент добавил, что у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также, по его словам, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 16 антенн связи, 14 дронов, 3 терминала «Старлинк» и 6 наземных робототехнических комплексов. В результате действий группировки войск «Запад» ВСУ за сутки потеряли 76 тяжелых боевых гексакопов, 59 пунктов управления БПЛА, а также 61 беспилотник самолетного типа, рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также ликвидированы станция спутниковой связи «Старлинк» и полевой склад боеприпасов противника. Вашингтон отчасти потерял интерес и энтузиазм к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG. Министр напомнил, что за 26-й год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс продолжается. Однако Соединенные Штаты теперь открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно, отметил министр. При этом он подчеркнул, что мы всегда готовы к переговорам. Власти Кубы резко осудили обвинения США в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро, назвав их политической провокацией. В правительственном заявлении подчеркивается, что обвинения основаны на нечестных манипуляциях инцидентом 96-го года, когда кубинские истребители сбили два самолета организации кубинских эмигрантов «Братья приходят на помощь». Гавана считает эту структуру террористической, указывает, что Вашингтон игнорировал более 25 нарушений ею воздушного пространства Кубы. 20 мая американский Минюст, напомню, предъявил Раулю Кастро обвинение в убийстве 4 человек в сговоре с целью убийства граждан США. Официальная Гавана заявила об отсутствии у Соединенных Штатов легитимности и юрисдикции для подобных действий. Глава компании РЖД Олег Белозеров заявил, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам пассажиров. Об этом речь зашла на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
4: Пиковые нагрузки в транспортной отрасли обычно приходятся на выходные дни, и люди

0: Люди едут в это время в гости к родственникам, посещают достопримечательности, путешествуют по стране, отдыхают на курортах. Как идет подготовка к летнему сезону? Пожалуйста.
1: Уважаемый Михаил Владимирович, хочу доложить, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5%, это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании. Прирастем сообщение с Крымом, с курортами Северного Кавказа. Ну и, конечно же, особое внимание это нашим маленьким пассажирам, это деткам. Прирастем почти на 2%, 580 тысяч человек. Мы в этом году планируем отвезти в детские лагеря, к местам отдыха. Кроме постоянных поездов, мы добавили почти 30% парсезонных поездов. 165 поездов добавили.
2: Белозеров добавил, что российские железные дороги в сентябре запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через МАКС. Кроме того, сейчас компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии. Ранее сообщалось, что эта система будет действовать и на Сапсанах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному полу будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
2: По данным центров области, сегодня, 21 мая, во Владивостоке днем до плюс 12 градусов, облачно и без осадков. В Екатеринбурге всего 17-19 градусов тепла, осадков не ожидается. В Сургуте и вовсе плюс 7, без осадков. А вот в Вологде 30-градусная жара, возможен кратковременный дождь и грозы. В Казани без осадков, стало немного прохладнее, плюс 23-25. В Пензе и Ярославле до 27 градусов выше нуля, без осадков. В Ростове-на-Дону до 28, кратковременный дождь и гроза. В Сочи всего плюс 18, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20-22 градусов, а в столице до 30 градусов жары. Вечером местами возможен кратковременный дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть девятая.
1: В эфире Чупов ФМ.
2: Я, как главный санитарный врач области, заявляю, что слухи о массовом отравлении в городе Чупов являются фейком и дезинформацией с целью дискредитации администрации города и области.
3: Сколько всего?

0: 70.
1: Пишут под 100 уже.
2: Ну, значит, 1500. Вечно же занижают.
0: Да ладно, тогда вы все бы знали, сейчас не скроешь. В больницах и места-то столько нет.
1: Может, в область увезли или по домам оставили доходить? Все равно правду не скажут.
2: Мой Димон в детсаду был. Я как услышал, туда рванул. Не, нормально, слава богу. У них там кулер, вода только привозная. Я проверил. Полная кладовка, на пару недель хватит.
0: А если эта хрень дальше просочится? Ну, до артезианской глубины.
1: Слушай, ну не, не должно.
2: Водозабор тоже не должно было. Там и фильтры, и все. И от свалки до реки тоже полверсты раком. Но вот ведь.
0: Дожди, потому что.
1: Все равно, слушай, это же десятки метров, сотни. Пока просочится, отфильтруется все 100 раз. Потом эти диоксины. Если в воде, а не в воздухе, не очень опасны.
2: Детишкам этим расскажи, которые померли.
0: Погоди, так это же говорили, двое взрослых умерли. Что, дети тоже?
2: Нет, я про тех как раз. Там одному 23, что ли, другой чуть постарше. Детишки считают.
1: Толку-то? Главы нет, никого нет, городом кухарка управляет. И то, в лучшем случае.
2: Ну, тут все-таки федеральные ведомства сидят.
1: Господи, какие? Природнадзор и департамент лесного хозяйства. Они, конечно, мощно все поменяют теперь.
2: А кто тебе нужен? Полпред?
1: Ну, или зам. Или хотя бы федеральный инспектор.
2: Если бы они решали, что. И потом им тут по статусу не положено.
1: Зато теперь приедут. Все до одного. Гром грянул, как говорится.
2: Что в этом хорошего?
1: А в этом что хорошего?
3: Лена увидела, как Иван повел рукой, захватив не только митинг, но и все вокруг, и снова затолкал кулак в карман.
4: Он разговаривал с Артемом, который, как обычно, смотрел не на собеседника, а то в небеса, то на удерживаемый перед грудью манипулятор с экранчиком.
5: Артем управлял дроном. Нет, сразу двумя. Один медленно перемещался по периметру площади, второй висел еле заметной точкой перед входом в желтый дом над выступавшими.
6: Да уж.
4: Ну, чего там? Совсем жесть?
6: Сам как думаешь? Накаляется потихоньку. Спалят сейчас все нахрен.
3: Лена пошевелилась, поняла, что ей все равно, попыталась дальше не слушать. Не получилось.
4: Да и, как говорится, они мне, суки, знаешь, что предлагали? Вот пускай теперь всему городу предложат, как вылезать из этого. Попробуют хотя бы.
6: Слушай, всему не всему, но тут реально полгорода собралось. Ну, не пол, ладно, но 1008, даже 9.
4: Да, все равно скажут, что 50 человек было максимум.
6: На этот случай записываем. Все запишем. В морду ткнем тварям, никакой блок не устоит. СМИ пусть сидят носом в жопе, трансляция все равно идет. Там уже 70... Опа! 150 тысяч!
4: Да ладно!
6: Ну, сейчас ты выступишь, потом все эти мессенджеры валим будут знать.
4: Ну, пошли, что ли?
3: Ваня, погоди.
4: Ле, все будет хорошо. Там больницы нормальные, врачи тоже, я поспрашивал. Я же со всеми перезнакомился, когда мне руку тут собирали. Отделение другое, как говорится. Но ребята сказали, в инфекционке очень толковый специалист.
3: Нет, погоди. Вань, ты сейчас не выступай, не время.
4: А с чего это? Наоборот же, самое время. Мы же примерно того и ждали. Ну, то есть...
3: Обстоятельства изменились. Сейчас они виновного ищут. Кто под руку подвернется, тот и виновный.
4: И что?
3: Ты выступишь, ты и подвернешься.
4: И что? Посадят?
3: Ну, во-первых, могут. Хотя вряд ли. Но могут. Во-вторых, а это важнее, заметят и перекроют все дороги. И вообще кислород перекроют.
4: Именно если выступлю.
3: Да. Если не выступишь... Договороспособен. С тобой можно работать, если выступишь смутьян. А им нельзя, чтобы смутьян оказался выгодоприобретателем. На тебе поставят жирный крест.
4: Да, похрену, как говорится. Лен, ну ты правда думаешь, что им трусы нужны? И эти... Как они? У Пушкина в школе проходили...
3: Молчали на блаженство,
4: да,
3: на свете. Это Грибоедов. Mm. Да, именно так. А на тебе слишком много завязано. На тебе крест поставят, все... Мы без ничего остались. Все сначала начинать.
4: Лен, ну что ты сочиняешь, а? Ну что нам не завязано? Я как все. Я и сам не хотел, как говорится. Ну хорошо, вон Артема двинем.
6: А, сейчас.
4: Да. Полину, она красивая. Тебя хотя бы.
3: Меня исключено, остальных бестолку. От области только с тобой говорили. И буду дальше говорить, если сейчас глупости не наделаешь.
4: Это все, ну...
3: Иван, я просто прошу. Там и без тебя есть кому.
7: И убрать свалку завтра же! Пусть сами говно свое жрут, сволочи! Пусть сами дохнут! Детей же не пожалели! Детей!
3: А ты вот так хочешь?
4: Чего так-то сразу?
3: А тебе есть что сказать, кроме этого?
4: Ну уж найду.
3: Иван.
4: Да ладно. Тогда что?
3: Ничего. Это все просто пар выпустить. Ничего не даст. И последствий никаких не будет. Просто возможность для нас.
6: Ха. Карьеру на детских трупах делать будем?
3: Для всех нас просто возможность. Надо пользоваться. А подставляться не надо.
8: А им и отвезем. Перед губернаторским дворцом, сука, вывали. Пусть сам нюхает.
3: Герои довезут в лучшем случае до границы Сарасовска. А там их развернут, а то и примут. Админка, могут уголовку припаять.
4: А что делать-то?
3: Что делать? Разобрать свалку прямо сейчас, как угодно. Руками, ногами, всем городом, неделю не вылезать, но разобрать. Что можно сжечь, что нельзя зарыть предельно быстро. За месяц-полтора можно справиться. Потом обеззараживать землю. Это еще месяца два. Сейчас время разбирать и выжигать свалку метр за метром. А мы медлим.
4: Опа! Ну вот я тормоз. Так вот, чем этот Степан занимается?
3: Какой Степан?
4: Ну, который бывший олигарх. Привет тебе еще передавал, помнишь?
3: В смысле, чем он занимается?
4: Он сидит в центре свалки, разбирает ее на куче и жжет.
3: Вот тебе и настоящий герой. Пока мы тут ждем и детей травить позволяем.
9: Больница города Чупов. Перед палатой реанимации.
10: Кто у вас? А у меня дочка и сын. Сепсис печени и почек. На системе оба. Но говорят, уже получше. Из реанимации сегодня перевести должны.
11: Господи, 100 раз им толдычила. Нельзя из крана в чайник. Через фильтр надо.
9: Лена навещает дочь Сашу и ее подругу Ксюшу. Алекс, Сашин бойфренд, умер накануне.
12: Там важный какой-то умер. Говорят, сынок чей-то. Не слышали?
13: Говорят, сынок чей-то.
12: Замгубернаторского сынок.
13: Не слышали?
14: Чуть ли не замгубернаторского сынок-то. Может хоть, хоть сейчас шевелиться начнут.
15: Да никто ничего не начнет, мам. Он не настоящий же племянник. Вот никто и ничего не будет.
3: В смысле не настоящий?
15: Да не было у Алекса никаких родственников, кроме матери, которая то ли была сиротой, то ли порвала отношения с родственниками, а потом умерла, когда Алекс учился на втором курсе.
3: А откуда Алекс деньги брал? Чтобы платить, ну и на остальное. Машина-то у него, ух, какая была, я видела. Гелендваген, что ли?
15: БМВ, да, он хорошо поднялся.
3: А на чем?
15: Ну, на разном. Он китайские айфоны продавал, то есть смарты, Xiaomi, ZTE и так далее.
3: На этом можно BMW купить?
15: Он первым Xiaomi возить начал, они поперли. Заказы на 3 области, через полгода машину купил, вот.
3: Лучше бы квартиру.
16: Не, квартиру говорил, зачем? Квартира, говорит, жене нужна, а мужу колеса.
15: Матвея вчера увезли родители в нормальное место, какую-то крутую больницу. А он даже не попрощался с Ксюхой. Они не предложили взять ее с собой. Даже оправдываться не попытались, что машина маленькая и так далее, что подлецы там обычно говорят. И спасибо не сказали ни врачам, которые вытянули Матвея с того света, ни тебе, что ты спасла всех. Примчалась на бывшую Ленина, как поняла, что телефоны наши не отвечают.
3: Все равно я опоздала, конечно. Непростительно опоздала.
16: У Алекса печень больная с детства. Он желтухой болел, поэтому даже не пил никогда. Сам всех угощал только. Поэтому не вытащили, врачи говорят. Саш, можно, пожалуйста, я к себе в палату пойду?
15: Ага.
16: До свидания, Елена Игоревна.
3: Ксюша?
16: Я нормально. Спина просто болит. И Алекса жалко.
3: Алекс. Ох, Алекс, Алекс, бедный мальчик.
15: Мама, хороший был.
3: Ксюша.
17: Ксюша про Матвея говорит что-нибудь?
15: Ничего не говорит. Ни разу со вчера, как нет его.
17: А его, считай, нет.
15: Да. Да, и это хорошо на самом деле. Ничего не держит.
17: Что значит ничего не держит, Саша?
15: Что вот этим дышать? Нет уж. И я тоже не буду. Не могу я, мам. Не могу здесь. Уедем.
17: Я-то подумала. В смысле, в Сарасовск? Там, конечно, возможности.
15: Что, Сарасовск? Я уже там. Какие там, мам, возможности? Не воняет, и то спасибо, конечно. Но там отстой. Мы в Москву или за границу хотим?
17: И что там делать? О, в Москве-то ладно. Подожди, а за границей? Язык, конечно, есть у тебя, но...
15: Мам, ну ты же видишь, что здесь и как. Я хотела, чтобы дом как секретик был. Помнишь, ты рассказывала? Чтобы даже если далеко уехал, всегда можно вернуться, раскопать, порадоваться. А сейчас раскапывать противно. Черви, помойка везде. И здесь в прямом смысле, там в переносном. Они все украдут и продадут, остальное засрут и уедут. А нам оставайся. Лучше мы пораньше уедем.
17: А мы?
15: Ну, устрою, заберу тебя, если захочешь. Но ты же не захочешь, и папа не захочет тем более. Опять начнете, это наша родина, где родился, там и пригодился, вот это все. Пригодился, ага. Пригодился тот, у кого папа генерал или чей надо друг. А вы у меня что-то не удались.
17: Ну, прости, впредь будем стараться лучше.
15: Нам тут ничего не осталось. Нам точно, да и вам. Даже ты спорить не будешь, правильно?
17: Я 100 раз что и говорила, это то, что нельзя поддаваться обстоятельствам. Потому что, знаешь, Саш, если бежать от трудностей, то скоро бежать некуда будет. Везде трудно. Думаешь, ждут тебя в Москве? А тем более в Америке.
15: В Канаде ждут, в Австралии.
17: А здесь не ждут, да?
18: Вот вы где.
15: Пап, ну я... Пап, ну не надо так часто приходить, я ж просила.
17: Саш, пойду я. Завтра забегу и сухари принесу.
15: Не надо, нам нельзя все равно.
17: Сухари всегда можно.
18: Митрофанов хотел, чтобы Лена дождалась его или еще что. Лена вникать не собиралась. Поздно. Лена коснулась плеча Саши и ушла.
0: Опаздывать Лена ненавидела, а на такси тратиться не хотела. Чернышевского была полупустынна, как все улицы Чупова в последние полгода. У крыльца трехэтажного здания потребнадзора и санэпидемстанции стоял пикетчик, плотно закутанный в черно-серебристую одежду высокий парень с плакатом «Люди умирают, измените ПДК, введите ЧС». Пикетчик, зажав плакат под мышкой, пытался удержать мужика в неброской темной одежде. Джинсы, куртка, вязаная шапка – все как у всех. А тот, весело отругиваясь, метнул что-то в здание.
19: Козлы! Убийцы!
20: Перестань ты, перестань!
21: Мужичок был тот самый провокатор Миша, приходивший в чайхану со смутьянскими речами. Миша выждал, пока полицейские приблизятся вплотную, толкнул пикетчика так, что тот влетел полицейским в объятия, а одного из них даже сшиб наземь,
22: а сам скорым шагом пошел прочь.
20: Ты это вон тот кидал!
23: Чао, бомбина, сори!
24: Ты что же, зараза, совсем страх потерял?
0: Лена оглянулась на ходу и резко остановилась.
24: Дурная? Тоже в ОВД захотела?
0: Лена с хрустом переступила по стеклам, снова поскользнулась и вцепилась в холодные прутья решетки крыльца.
20: Вы что творите, уроды?
0: В 2 шагах перед ней крутилась неуклюжая, медленная драка.
20: Ребят, вы чего?
0: Лена поняла, что не успевает оценить ни обстановку, ни даже понять, что творит.
24: Посадят, дурак!
0: Все менялось слишком быстро, как-то сокрушительно не кстати и к худшему.
20: Ой! Эй, хорош!
24: Буду стрелять на поражение!
0: От крыльца пистолет казался маленьким и игрушечным. Убьет, поняла Лена.
20: А, со стволом ты храбрый смотрел. Стреляй!
24: Стреляю!
0: Лена попыталась крикнуть, а голоса не было. Да и выстрел хлопнул как-то плоско и звонко, не по-настоящему.

0: Повезло нападавшему, да и Лене повезло. И пуля не попала, и испугаться не успела. Она на всякий случай ощупала себя и посмотрела через плечо, но дырок не обнаружила.
1: «Иди отсюда, дура!»
0: Лена огляделась и увидела все-таки пробоину. Пуля вошла в деревянные перила в метре от того места, где стояла Лена. На уровне ее головы. Она пошла прочь, торопливо, ни о чем не думая и не очень понимая, куда мчиться и зачем. Лишь через пару кварталов Лена сообразила, что бежит навстречу с Салтыковым.
2: Ресторан «Бастон».
3: Ой, извини, задержалась. 15 минут опоздала. А умереть еще быстрее могла. Ты про пороховую пробу знаешь?
4: Застрелила кого-то. Тогда лучше прямо сейчас в баню. Заодно прогреешься, вон, нос не дышит.
3: Да я расту, из кабака в баню меня еще никто не приглашал.
4: Лена, из твоих рук хоть чашку с ядом. С тобой в любой момент и куда угодно. Тем более теперь. Что случилось-то?
3: И Лена неожиданно для себя все ему рассказала.
4: Улыба такая, вот неугомонный.
3: А ты его знаешь, что ли?
4: Наслышан. Правильно делаешь, что опасаешься. Через него куча народу села. Самого разного. Анархисты, исламисты, либерасты, родноверы, просто студентки. Реально умелая сволочь.
3: Голову ему скрутить. Вот так пуля прошла.
4: Теперь 100 лет жить будешь. А этому-то чего голову скручивать? Ну, скрутишь. Тут же 5 новых придут. Таких теперь знаешь сколько? О, любое громкое дело возьми.
3: Слушай, извини, Гера, я не буду брать дело. Лучше ты про дело побыстрее. Мне в больницу скоро. Давай без обидников. Чего звал?
4: Ну, давай. А чего в больницу-то?
3: Ну, к Саше же.
4: Как Саша?
3: Ну, как? Отравили, друга убили, кругом ад. Как она? Уехать хочет.
4: Можно понять?
3: Всех всегда можно понять, но не всегда нужно. Чего это ты так электоратом-то раскидываешься? Твоя задача его на месте удерживать. Один человек, один голос и много налогов. Уедут, а как с патроном будешь объясняться?
4: Трудно воевать. Кончились патроны. Надо было сразу сказать «прости». Я больше не работаю с Митрофановым.
3: Ох, какая прелесть. А, молодец, девчонка. Сожрала все-таки тебя. И всех еще сожрет. Помяните.
4: Если ты про Оксану Викторовну, то не сожрала. И не сожрет. Ну, не в нашем кругу точно. Она тоже не работает на Митрофанова. Ну и вообще у них там.
1: Цыпленок в зелени. Стейк медиум рейр. Приятного аппетита.
4: О, умеют, если хотят. Медиум рейр. Как и заказывали. Лен, ты ешь, голодная же.
3: А что стряслось-то?
4: Мальчик то ли вырос, то ли рехнулся. Скорее второе, учитывая, что тебя к этой дернул. То не так это, потом я шпион Губера, а Оксана Викторовна мой подголосок. Ладно, не подстилка, хотя не удивлюсь, если он и это предъявил.
3: А было что предъявлять?
4: Ну, Лен, блин, я хоть раз давал повод.
3: Ты джентльмен. Так он что, послал вас и дальше что?
4: Сказал, что снимается, а мы идем нахрен. Потом сказал, что мы по-любому идем нахрен. Она идет в главы и устроит всем козью морду. Первым конкретно Нечаеву.
3: А кто это, напомни?
4: Глава администрации Губера, вообще-то. Он приезжал, а ты не в курсе. Короче, правая рука и главный по выборам в области. И наш мальчик хочет его порвать.
3: Узнаю старика. А за что?
4: Не, ну тот сам дурак, конечно. Крутого дал. Говорит, прекратить истерику, какая вам ЧС. Подумаешь, у нескольких человек животики заболели. Просрутся, ничего страшного. Он извинился сразу, но... Ну, дурак, говорю же. Ну и все. Митрофанов в бутылку, Нечаев ему грозить. Ну и все посыпалось, вся схема на бок, все в истерике. Никто не знает, что делать.
3: Странный вы, ей-богу, что делать? У вас Бехтин есть. Хоть его ставьте, хоть зица любого.
4: Исключено. Нужно решение, хотя бы временное, а не козел отпущения.
3: А сами вы не хотите, да? Ну, Нечаев, в смысле, или Губер. Просто потому, что сами не знаете ни решения, ни раскладов, поэтому хотите свалить на кого-то и держаться в стороне, да?

0: Тогда отдавайте федералам. Хоть через ЧС, хоть не знаю, как угодно.
1: А тогда, Лен, это все федеральная зона ответственности. Причем отвечать и решать будут силовики, как придумают и как умеют. Это значит дела на всех. Широким неводом, с посадками. Чтоб никто не думал, что особенный и свободный. Марокко на 3-4 года или дольше. Весь город раком, без просвета. Потому что, знаешь ли, завести дело – это просто бумажку подписать, а закрыть – это деньги с каждого. Большие, не представляешь, какие. И, само собой, не скажется на свалке. Вообще никак. Все будет так же и хуже, но с посадками. Отдать федералам, да? Лично я вот ровно сейчас могу. Специально для тебя. Отдать? Правда хочешь?
0: Он что, теперь обратно проситься будешь, что ли? Об этом, что ли, хотел сегодня?
1: Примешь?
0: Ну вот, вряд ли. Да и поздно вообще.
1: А на твои с Иваном Сергеевичем дела это все не повлияет?
0: Ну, а как? Это не мои с Иваном Сергеевичем дела. Ну, это, я не знаю, это для всех тупо вопрос жизни и смерти.
1: Тогда, Лен, у меня к вам, но пока в основном к тебе, новое предложение. Вернее, уточненное предложение старого. Ведем Ивана Сергеевича не федеральным смотрящим, а главой города, ну, по текущей схеме, короче, как вы и добиваетесь, в депутаты, оттуда главой. Согласование на всех уровнях беру на себя.
2: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шаслова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.

0: Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Правое бедро разворачиваем влево. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Продолжаем под музыку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Продолжаем под музыку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим обеими ногами по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим корпусом по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

А теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
3: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так? Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Интересный факт. Дети, выросшие на фермах рядом с животными, болеют аллергией значительно реже городских сверстников. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: От детдома к дому.
6: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
5: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
7: На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Ридунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали ридунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
8: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить ридунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав ридунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
8: Сегодня у вас есть возможность получить ридунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе ридунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить ридунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
9: И еще добавлю, ридунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
8: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить ридунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты ридунита.
9: Ридунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Ридунит продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: Радио России. Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика. Солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира, заявил Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. В рамках ядерных учений вооруженные силы России доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси, сообщили в Минобороны. Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области. МИД России увидел в последних шагах руководства Армении риски для союзнических отношений Москвы и Еревана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский президент по завершении визита в Китай поблагодарил председателя Си Цзиньпина и все китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу. В свою очередь, китайский лидер назвал очень богатыми итоги визита и отметил важность подписания совместного заявления о сотрудничестве. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он упомянул о договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».
13: Отношения опираются на очень солидную материальную базу, товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
14: Лавров добавил, что Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами. Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр. Однако, по его словам, ни Москве, ни Пекину не нравятся такие прогнозы. В рамках ядерных учений вооруженные силы России доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси, сообщили в Минобороны. Личный состав белорусского ракетного соединения выполняет задачи по получению спецбоеприпасов для комплекса «Искандер-М», снаряжению ими ракет и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к пускам, отметили в ведомстве. Группировка войск «Север» за сутки уничтожила 48 тяжелых боевых октокоптеров, 54 БПЛА самолетного типа и 39 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
15: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесло поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избицкая, Рясная и Старица Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, миномет и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 54 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 3 квадроцикла и 9 НРТК противника.
14: Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Среди пострадавших два молодых человека 18 и 20 лет. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль. МИД России увидел в последних шагах руководства Армении риски для союзнических отношений Москвы и Еревана. Об этом заявил замминистра Михаил Галузин журналистам в Москве после заседания специальной рабочей группы Совета Безопасности. Он отметил, что совещание проходило на фоне, к сожалению, усиления негативных тенденций. Желание руководства Армении сохранять членство в Евразийском экономическом союзе. До тех пор, пока она не перейдет в Европейский союз, для нас абсолютно неприемлемо. Такие подходы нас не устраивают, заявил Галузин. Дипломат отметил, что армянское руководство не настроено прислушиваться к нашим предостережениям о том, что истинная цель Запада, в том числе Евросоюза, состоит в том, чтобы использовать Армению против России. Тегеран изучает комментарии США по поводу иранского предложения о прекращении военных действий. Как заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи, на основе предоставленного Тегераном 14-пунктного текста несколько раз происходил обмен сообщениями. Иран получил изложение позиции американской стороны и сейчас ее изучает, передает слова Багаи Нуар Ньюс. Ранее агентство Тасним сообщило, что Пакистан передал Соединенным Штатам это предложение, где акцент сделан на прекращение огня и мерах по укреплению доверия. Небывалая жара ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
16: Вчера максимальная температура воздуха на главной метеостанции Москвы ВДНХ составила плюс 30,1, что на 0,2 градуса ниже, чем было накануне, но именно эта цифра теперь окончательно впишет себя в летопись самого жаркого 20 мая за всю метеоисторию нашей столицы. Ну и жара была в центре Москвы на Балчике плюс 31 ровно, в Строгино плюс 31,5, МГУ плюс 30,6, ну и сегодня еще один день небывалого зноя. Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферии Сибиряка, сибирского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Возможно, что из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться какие-то отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Максимальная температура плюс 29,31, а значит, со значением плюс 29,2 падет рекорд 2014 года. Ну и показания барометров стабильные, 752 миллиметра ртутного столба.
17: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на пятой минуте забил ангольский нападающий Миро. В параллельной встрече дубль Жилсона Беншемола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в премьер-лиге. Главным судьей суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар» назначен Инал Танашев. Ему 28 лет, он станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка. На него рекорд принадлежал Михаилу Вилкову, который судил решающий матч в 2012-м в 32 года. Ассистентами главного арбитра выступят Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. За работу ВАР будут отвечать Артур Федоров и Сергей Цыганок. ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник «Южан» Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. «Локо» сравнял счет в финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дудоров и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. В первом матче полуфинальной серии хоккейного кубка «Стэнли» «Колорадо» на своем льду проиграл «Вегасу» 2-4. За гостей забил Павел Дорофеев. Россиянин поразил ворота соперника в четвертой игре плей-офф подряд. На его счету 6 голов в 4 встречах. За «Эвеланш» в третьем периоде забил Валерий Нечушкин. А мне на этом все. Продуктивного вам дня.
18: По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до плюс 23 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске будет гораздо прохладнее, плюс 15-17 и без осадков. В Новосибирске кратковременный дождь и до плюс 10. В Калининграде 18-20 градусов, выше 0 кратковременный дождь. В Уфе поохолодало до плюс 20, там без осадков. В Туле и Воронеже все еще плюс 30. В Волгограде такая же температура, но вечером возможен кратковременный дождь. В Ялте до плюс 20, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 20-22, в столице до 30 градусов тепла. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 752 миллиметра.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. 7:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: с 25 мая в Орле отключат горячую воду. В Орловской области завершают реформирование скорой помощи. В Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек. Далее подробности. С 25 мая в Орле отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале РИР-Энерго «Орловская генерация». Это необходимо для проверки теплосетей. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы выявить дефекты в системе отопления. Если не отключить воду, высокое давление может повредить трубы и радиаторы в домах. Без горячей воды традиционно остаются жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают ее от Орловской ТЭЦ. В Орловской области завершают реформирование скорой помощи. Процесс обсудили на заседании профильного комитета. Станции скорой помощи из центральных районных больниц перейдут под контроль Орловской станции и станут подстанциями. Этот процесс еще предстоит пройти в Болховском, Покровском и Калпнянском районах, заявили в региональном парламенте. Для жителей региона реформа пройдет незаметно. Ее суть в том, что если все бригады скорой в одном районе заняты, то на экстренный вызов направляется ближайшая свободная команда медиков. В Дмитровском районе капитально ремонтируют дорогу Комаричи-Дмитровск-Девятина. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет почти 5 километров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства. Специалисты подрядной организации начали укладку нижнего слоя асфальтобетонной смеси. После завершения основных работ будут установлены элементы безопасности для комфортного передвижения местных жителей и туристов. Все работы планируется завершить в сентябре этого года. Главная задача – обеспечить безопасность людей от пожаров. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Новосильскому и Корсаковскому районам проводят встречи с жителями населенных пунктов. О них они рассказали, на какие правила безопасности в летний период стоит обратить особое внимание. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Сотрудники отделения надзорной деятельности по Новосильскому и Корсаковскому районам проводят встречи с жителями населенных пунктов муниципалитетов. На них они рассказывают, какие правила безопасности в летний период необходимо точно соблюдать. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы Госпошнадзора – обеспечение безопасности людей. На таких мероприятиях у инспекторов появляется возможность донести информацию в доступной форме и дать профессиональный совет в области безопасности. Однако зависит эта безопасность не только от сотрудников МЧС, но и от понимания самих граждан. В ходе встречи сотрудники МЧС России рассказали жителям об оперативной обстановке, связанной с пожарами, и разъяснили требования пожарной безопасности. Они отметили, что в настоящее время на большей части области установился третий класс пожарной опасности, что увеличивает риски возникновения пожаров. Инспекторы ГПН обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгораниях. В ходе встречи сотрудники также и напомнили номера телефонов вызова экстренных служб 101 и 112 и телефон доверия Главного управления МЧС 76 17 78, по которому можно сообщить о любых фактах нарушений правил пожарной безопасности.
1: Сотрудники спасательного ведомства дали ответы на интересующие граждан вопросы, а также раздали памятки на противопожарную тематику. Полицейские, в свою очередь, напоминают орловцам, как предупредить хищение велосипеда. Подробнее о мерах предосторожности расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В течение нескольких дней в органы внутренних дел поступило 3 сообщения от жителей региона о хищениях их двухколесного транспорта. В 2 случаях неизвестные похитили принадлежащие орловчанкам велосипеды, оставленные в подъездах многоквартирных домов. 3-й случай произошел в Хатынецком районе Орловской области. Неизвестный также украл двухколесное транспортное средство из подъезда дома по месту жительства потерпевшей. Принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц к ним причастных. Также полицейские напоминают жителям о некоторых мерах, следование которым поможет избежать кражи двухколесного имущества. Прежде всего, не оставляйте велосипеды в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте их домой. Не оставляйте велосипеды без присмотра на улице. Находясь на работе либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым.
1: В УМВД напоминают, что если все же велосипед приходится оставлять, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегивайте его велозамком. В Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек. В правительстве региона обсудили образы и стилевые особенности планируемых к установке арт-объектов. Из 89 субъектов 30 регионов хранят около 60 видов традиционной самобытной глиняной игрушки. Орловская область обладает 3 из них, входя в число 7 регионов страны с наибольшим разнообразием такого промысла. Ранее заявка Орла победила в отборе на получение областной субсидии на развитие общественного пространства. Продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены вернулись с медалями со всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи. В этом году турнир проходил в Елецком муниципальном округе. Свое мастерство показали 196 юных спортсменов из 25 регионов нашей страны. Орловскую область представляли 17 самбистов, 5 из которых вернулись домой с медалями. На счету наших спортсменов 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. «Орел» присоединился ко всероссийским массовым соревнованиям «Российский азимут-2026». Более 500 любителей спортивного ориентирования из Орла и Брянска вышли на старт в 9 возрастных категориях. Дистанция «Кросс-спринт. Общий старт» проходила через Парк Победы и территорию стадиона имени Ленина. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
4: Исторические записки. Хроника событий государства Московского, Царского и Советского. Автор и ведущий Григорий Николаев.
5: Здравствуйте! В этом выпуске исторических записок. Исторический календарь. 21 мая. Сегодня отмечается День военного переводчика. 295 лет назад был основан Тихоокеанский флот. 89 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Хроника прошлого. Неудавшийся теракт брата Ленина.
4: Исторический календарь.
5: 21 мая в России отмечается День военного переводчика. Эта дата для профессионального праздника выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года зам Народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ об установлении звания для начсостава РККА «военный переводчик». Этот приказ, по сути, узаконил профессию, существовавшую в русской армии на протяжении многих столетий. Востребованность и важность профессии военного переводчика в любой армии в любые времена – это очевидный факт, ведь большинство войн в мировой истории велось между народами, говорящими на разных языках. В России эта профессия известна практически с начала формирования централизованного русского государства, то есть со времен византийских походов славян. В XVI веке появилась отдельная служба, профессионально занимавшаяся переводами иностранных языков. В 1549 году был учрежден посольский приказ, штат которого насчитывал 22 письменных переводчика и 17 толмачей, владевших десятками иностранных языков. Они занимались и дипломатическими, и военными переводами, и до определенного времени данная практика была единой и не имела каких-либо коренных отличий. Однако в связи с расширением границ России ситуация изменилась, и в 1885 году при отделении восточных языков Азиатского департамента МИДа были открыты офицерские курсы, готовившие переводчиков именно для военных целей. Они очень быстро стали весьма популярными. Конкурс среди офицеров, желающих сюда поступить, превышал 10 человек на место. Прошедшие обучение офицеры-переводчики проходили службу в странах Азии, на Кавказе и на вновь присоединенных территориях азиатских военных округов в качестве начальников уездов, приставов, офицеров пограничной стражи. Еще одним большим шагом, ускорившим формирование полноценного кадрового резерва военных переводчиков русской армии, стало открытие в 1899 году во Владивостоке Восточного института, где помимо обязательных английского и французского языков, программа подготовки востоковедов включала в себя китайский, японский, корейский и другие азиатские языки, в зависимости от выбранной учащимися специализации. Не менее весомый вклад в языковую подготовку личного состава армии вносили курсы иностранных языков, действующие при штабах военных округов. Современная же история военных переводчиков начинается как раз с приказа Реввоенсовета СССР от 21 мая 1929 года и создания в Советской Республике системы подготовки специалистов военного перевода, что было обусловлено усиливающимся международным напряжением. Конечно же, большую работу выполняли специалисты данной профессии в годы Великой Отечественной войны и во время всех вооруженных конфликтов, в которых участвовала страна. Сегодня военный переводчик по-прежнему очень непростая и востребованная профессия, ведь помимо свободного владения иностранным языком, данные специалисты должны уметь переводить документацию, инструкции к технике, знать многие военные термины. Во время боевых действий они также выполняют разведывательную работу, ходят в тыл к противнику, участвуют в допросах пленных. Сам же праздник «День военного переводчика» в России начали отмечать с 2000 года по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков. Сегодня подготовка военных переводчиков ведется в военном университете, где преподается свыше 30 иностранных языков, а дата 21 мая заслуживает внимания как военных переводчиков, так и остальных лингвистов. Еще в царствовании императрицы Анны Иоанновны в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями. Таким образом, корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном зарождения морских сил России на побережье Тихого океана, которые сыграли решающую роль в обеспечении защиты ее интересов в регионе и впоследствии превратились в Тихоокеанский флот, прошедший в своем развитии несколько этапов – от парусного до океанского, от пушечного до ракетно-ядерного. Сегодня, дата 21 мая, считается в России днем образования Тихоокеанского флота. Развитие авиации в начале 20 века создало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса, но настоящее завоевание этого района

Астроном Евгений Константинович Федоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель. Руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт. Пилотом флагманского самолета Н-170 был герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов. За время пребывания на Северном полюсе исследователи сделали множество открытий, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдения отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса. Через 274 дня льдина превратилась в обломок, и было принято решение об эвакуации экспедиции. В марте полярники были доставлены в Ленинград. Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Академии наук СССР 6 марта 1938 года. И получили высокую оценку специалистов. Научному составу экспедиции были присвоены ученые степени, а Шмидту и Папанину присуждены звания Героя Советского Союза. Остальные участники дрейфа были награждены орденами Ленина. С этой первой экспедиции началось планомерное освоение всего Арктического бассейна, что сделало регулярную навигацию по Северному морскому пути. А в честь данного исторического события в России в 2013 году был установлен новый профессиональный праздник – День полярника.

День 13 марта 1887 года – шестая годовщина убийства императора Александра II, прозванного в народе освободителем, мог стать последним днем жизни его младшего сына, императора Александра III, названного миротворцем. Однако планам террористов-революционеров, одним из лидеров которых был старший брат Владимира Ленина, не суждено было сбыться. За свой революционный романтизм и неумение соблюдать требования конспирации пятеро из 15 заговорщиков, представших перед судом, платили своими жизнями. Как гласила советская легенда, именно после этого будущий лидер мирового пролетариата произнес свою знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем». Подающий большие надежды молодой ученый, окончивший Симбирскую гимназию с золотой медалью и заслуживший вторую подобную награду своим первым научным трудом в области биологии, дворянин Александр Ульянов в самом начале своего студенчества решил стать революционером. Подобные настроения в то время буквально носились в воздухе, хотя общество скептически смотрело на наследников народной воли, прославивший себя убийством 1 марта 81 года императора Александра II. Но романтический орел борцов за свободу, которым были окутаны фигуры террористов-народников, будоражил студенческое воображение, и студент естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета Ульянов поддался этому очарованию. Однако уже в ходе следствия по делу о сорванном покушении окажется, что именно Александр Ульянов был одним из главных руководителей так называемой террористической фракции народной воли. Но эта идея пришла ему в голову не сама по себе. Ее активно пропагандировал уже 6 лет, занимавшись революционной деятельностью, бывший студент Казанского университета, за нее исключенный из своей альма-матер Василий Осипанов. Ради цареубийства этот наследник террористов-народников первой волны даже перевелся после восстановления в Петербургский университет, так сказать, поближе к объекту возможного покушения. Идеи Осипанова упали на подготовленную почву, и Александр Ульянов вместе с другим будущим террористом Петром Шевревым решили, что теперь настала их очередь включиться в революционную борьбу, которую вели народовольцы, к тому времени уже разгромленные. Чтобы не просто продемонстрировать готовность сражаться за светлое будущее, подчеркнуть преемственность идей и методов борьбы, свой революционный кружок Ульянов и Шеврев назвали террористической фракцией народной воли. Хотя в действительности ни они сами, ни их будущие сподвижники не имели с прежними народовольцами никакой связи, кроме идеологической. Им тоже очень хотелось убить царя. О том, что именно эта идея стала объединяющей для боевой группы Ульянова и Шеврева, свидетельствует тот факт, что первую единственную попытку сформулировать свое политическое кредо молодые революционеры предприняли лишь перед самым покушением на императора. Только в феврале 87 года из-под пера

Александра Ульянова вышла программа фракции, которую, ознакомившийся с нею после ареста неудачливых заговорщиков Александр III, назовет идиотизмом. Документы впрямь был весьма противоречив. В программе декларировались вполне социалистические идеи, вроде необходимости создания рабочей партии, национализации земли и средств производства, но средством достижения их почему-то объявлялась дезорганизация деятельности правительства путем последовательного террора. Как и многие террористы-революционеры до них, члены террористической фракции выбрали первым объектом своих покушений самую крупную фигуру, олицетворявшую для них весь гнет самодержавия – императора Александра III. И точно так же, как и все их предшественники, они совершенно не задумывались о попутном уровне, о тех людях, которые погибнут во время запланированного покушения. Ради великой цели можно было пойти на все, в том числе и на то, чтобы начинить 3 самодельные бомбы, динамит для которых отличный химик Ульянов изготовил из достаточно отравленных ему химикатов, самодельной картечью со стряхнином. Радиус разлета этих отравленных кусочков металла, как напишут потом эксперты в заключении по итогам исследования взрывных устройств, составлял не менее 20 метров. Причем, как говорилось в отчете, самое незначительное поранение такими поражающими элементами, безусловно, привело бы к смерти. А пораненных было бы множество. Взрывать бомбы террористы планировали в одном из самых людных мест на Невском проспекте, возле Адмиралтейства и Казанского собора, мимо которых Александр III должен был ехать в Петропавловский собор на поминальную панихиду по своему отцу. Подготовка к покушению была в самом разгаре, когда в январе 87 года почтовая служба перехватила письмо, отправленное из Петербурга в Харьков и адресованное находившемуся под надзором местному студенту. В послании его автор открыто рассуждал о том, что только террор является единственно пригодным средством для революционной борьбы. Допрошенный в полиции адресат назвал отправителя студента Пахомия Андреюшкина, однокурсника Александра Ульянова. Столь радикальных высказываний хватило, чтобы установить за Андреюшкиным не гласный надзор, который в конечном итоге и привел жандармов к организаторам покушения. Осваиваясь на местности и отрабатывая свои роли в теракте, они за пару дней до годовщины смерти Александра II начали прохаживаться по Невскому проспекту в местах, где планировали метать свои самодельные бомбы. Поскольку брать террористов решено было с поличным, пришлось дожидаться 13 марта, когда они вышли на боевые позиции, вооруженные 3 самодельными взрывными устройствами. Вышли, но бросить не успели. Одновременно были задержаны и 3 метателей бомб, и 3 сигнальщиков. Очень быстро полиции в ходе допросов удалось установить, кто именно был инициатором покушения и создателем террористической фракции. Примечательно, что сам Александр Ульянов в покушении участвовать не собирался. Он отводил себе роль руководителя и потому был задержан позже, когда вечером в тот же день пришел на квартиру к одному из соратников, где полиция устроила засаду. А Петр Шевырев и вовсе уехал из Петербурга за несколько дней до запланированного теракта, сославшись на туберкулез и намереваясь пересидеть неизбежный после покушения шум в Ялте. Там он был арестован 7 марта, когда следствие было в самом разгаре. В итоге на скамье подсудимых оказались 15 человек из 25, задержанных по делу о несостоявшемся покушении на императора. Его рассмотрением занялось особое присутствие правительствующего сената, специальный судебный орган, созданный для разбирательства по делам о государственных преступлениях, прежде всего революционной направленности. Император Александр III всемерно отстранился от процесса, а его отношение к террористам-революционерам, наследником убийц его отца, было хорошо известно. И вряд ли кого-либо удивил вынесенный приговор. Все 15 подсудимых были приговорены к смертной казни. По заведенной традиции за монархом, которому предстояло утвердить приговор, оставалось право на помилование осужденных. И Александр III им воспользовался. 10 человек отправились не на виселицу, а на каторгу и в ссылку. Но в отношении 5 главных деятелей террористической фракции Александра Ульянова, Петра Шевырева, Пахомия Андреюшкина, Василия Осипова, Панова и Василия Генералова, император оставил приговор в силе. Его решение не смягчило даже прошение о помиловании, которое за Александра Ульянова подала мать, недавно овдовевшая Мария Ульянова. С подобным прошением под давлением родственников обратился и сам Александр, но оно тоже осталось без удовлетворения, а остальные осужденные и вовсе еще на процессе демонстративно отказались от любых просьб о снисхождении, демонстрируя революционную твердость. Вскоре 5 приговоренных к смерти участников покушения на царя перевели из Петропавловской крепости, где они с момента ареста содержались в одиночных камерах, в такие же одиночки в Шлиссельбурге. Во внутреннем дворе крепости они были казнены 20 мая 1887 года.

0: На этом очередной выпуск исторических записок подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Галина Черных. В программе были использованы материалы портала история.рф. Любите историю, берегите себя. Всего доброго.
1: Исторические записки. Хроника событий государства Московского, Царского и Советского. Автор и ведущий Григорий Николаев.
2: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
3: Из архива Радио России «Орел».
4: 80-летию Великой Победы посвящается.
5: Забвению не подлежит.
3: Совместный проект «Радио России Орел» и Департамента молодежной политики Орловской области к юбилею Великой Победы. Орловские студенты и школьники рассказывают о подвигах своих ровесников в годы Великой Отечественной войны.

0: Здравствуйте. Меня зовут Яна Лаптяева, я ученица 10 класса МБУ-лицея номер 40 города Орла. И сегодня я бы хотела рассказать вам об удивительном мальчике. На кладбище села Левчуновка Николаевского района Волгоградской области есть неприметная могила. В ней похоронен наш земляк, человек удивительной судьбы Анатолий Иванович Каширин. Он родился в Орле в 1930 году. До осени 1941 года учился в школе номер 6. Успел окончить 3 класса, 4 класс пришлось оставить. Школу немцы закрыли. Поздним декабрьским вечером Толик возвращался домой от товарища и был остановлен немецким патрулем, который потребовал от него документы. Мальчишка подумал, что из-за него могут пострадать родители, и потому сказал, что он не здешний. Живет в пригородной орловской деревне, ни отца, ни матери у него нет. Полицаи не поверили и повели парнишку в немецкую комендатуру. Почему-то фашистским прислужникам в этом худом, плохо одетом мальчугане померещился страшный партизан. Чтобы добиться от задержанного признания, немцы учинили парнишке допрос с пристрастием. Ничего не добившись, фашистские прислужники отправили его в полицейский участок, видимо, намереваясь утром следующего дня продолжить допрос. Ночью Толик увидел, что караульный задремал, и осторожно, открыв слабо закрепленный забор, бежал. Больше 2 недель Анатолий добирался в брянские леса, где, по слухам, уже смело действовали партизаны, наводя страх на гитлеровских вояк. Недалеко от Клинцов его приютил старик, который оказался партизанским связным. Он и привел мальчишку в партизанский отряд. Как-то командир вызвал Толика в землянку и, выслушав четкий рапорт юного партизана, сказал: «Вот эту корзину отнеси в соседнюю деревню и отдай бородачу. Его хата стоит на самом краю, рядом с фермой. На окнах голубые ставни. Все ясно». Толя ответил коротко, как учили его опытные партизаны: «Есть!» и отправился в путь. Бородач взял у него корзину, а вместо нее вручил другую. Несколько месяцев совершал он свои прогулки с корзинами, сообразив, что в ручках этой, на первый взгляд, безобидной крестьянской утвари спрятаны ценные сведения. Летом 1942 года фашисты, обеспокоенные все усиливающимися действиями партизан, устраивали засады и облавы. Надо было проявлять осторожность и смекалку, чтобы обхитрить врага. Об этом и шел разговор у командира, когда он вручил Толику посох и сказал: «Передай его нашему человеку. Выглядит он так». Командир обрисовал адресата и назвал пароль. Тот посох оказался секретом. На глазах у Толи незнакомец отвернул его верхний конец и вытащил из отверстия записку, а вместо нее вложил свою. Партизанский почтальон, как его в шутку порой называл командир, ходил со своим посохом по разным адресам. Однажды, при возвращении в отряд, Анатолий был задержан фашистами и доставлен в Клинцовскую комендатуру. Через неделю его отправили в фашистскую Германию, в город Мирон, в концлагерь. И начались для Толи тяжкие скитания по тюрьмам и концлагерям. В Германии Толик 4 раза бежал из лагерей, расположенных в городах Миро, Крефельд, Кобленц и Триер. Во время последнего побега в феврале 1944 года он попадает во Францию, пересекает всю страну в поисках партизан. Недалеко от Либурна, район Бордо, в юго-западной части Франции Анатолий увидел несколько стоявших немецких бензовозов, возле которых не было охраны. Трое солдат сидели в ближайшем кафе. Толя подошел к одной машине и увидел немецкий автомат, висевший над сиденьем. Он открыл дверцу, схватил автомат, но в это время из кафе выскочили гитлеровцы. Очнулся парнишка уже в камере города Либурна. Его вместе с другими узниками приговорили к смертной казни. Но судьба снова смилостивилась над Анатолием Кашириным. Командир одной из групп, действовавшего в здешней округе партизанского отряда Жакуле Крокан, Виктор Алексеенко, узнал от французских партизанов о грозящей расправе над народными мстителями. Ночью партизаны совершили дерзкий налет на тюрьму. Опоздая отряд освободителей на каких-нибудь 2 часа, и Толик Каширин вместе с другими заключенными Либурнской тюрьмы были бы повешены. С первых дней пребывания в партизанском отряде мальчишка подружился с его командиром. Узнав о том, что паренек родом из Орла, Виктор Алексеенко похлопал его по плечу: «Значит, ты орленок!» С тех пор Анатолия стали звать в отряде орленком. Не раз ходил орленок в разведку, приносил в отряд ценные сведения о расположении и охране важных военных объектов врага. На счету у Анатолия были десятки уничтоженных фашистских автомашин, железнодорожных объектов, складов с боеприпасами. Как-то раз возвращался он из разведки и на шоссе увидел легковую автомашину, возле которой суетился шофер. Видимо, устранял он неисправность. Убедившись, что дорога пустынна, Орленок выстрелом из пистолета уложил гитлеровца и бросил гранату в автомашину. Три фашистских офицера выскочили на дорогу, но юный партизан второй гранатой навеки успокоил гитлеровцев. Анатолий забрал из машины документы, заодно прихватил и пистолеты, автоматы с трофеями, возвратился в отряд. Виктор Алексеенко, ознакомившись с принесенными Кашириным документами, похвалил Анатолия. «Молодец, Орленок! Теперь для нас ясны замыслы фашистов. Они намерены на днях перебросить сюда подкрепление, но мы их встретим, как подобает». И эта встреча состоялась на следующий день. Отряд заминировал шоссейную дорогу, по которой должны были ехать гитлеровцы. Устроил засаду. Когда фашистская колонна наскочила на партизанские мины, на нее обрушился меткий огонь из автоматов. Среди отличившихся в том бою командир партизанского отряда Виктор Алексеенко особо отметил Анатолия, который пробрался к шоссе и гранатами добивал метавшихся между пылавшими автомашинами фашистов. Наступила весна 1945 года. Война приближалась к концу. Во Франции появились американские войска. Апрельским вечером Анатолий Каширин решил пойти в кино. У билетной кассы юного партизана остановил американский патруль и потребовал, чтобы он сдал оружие. Толик возмутился. «Я это оружие добыл в бою с фашистами! Вы не имеете права отобрать его у меня!» Орленок был задержан американским патрулем, но, выбрав подходящий момент, сбежал от американцев и направился в Бельгию. Однако на границе мальчишку задержали. Доводом Анатолия, что он едет на родину, не вняли. Каширин, обескураженный неудачей, вернулся во Францию в город Бордо. Здесь ему удалось встретиться с представителями советской военной миссии. Осенью 1945 года Анатолий Каширин, наконец, выехал на родину. На одной из коротких остановок поезда под Полтавой на перроне к нему подбежал мальчик лет 10 и позвал помочь разобрать интересную вещь, которую он с приятелем нашел. Толя глянул и похолодел от ужаса. В руках у ребят была противотанковая мина, которую они ковыряли ножом. Орленок бросился к ним, чтобы предотвратить взрыв, но было уже поздно. Очнулся Толик в больнице и узнал, что трое мальчишек погибли, а у него сломана челюсть, оторваны три пальца на левой руке. После длительного лечения Толик вернулся в «Орел». Известно, что в послевоенное время Анатолий Каширин работал на лесоразработках на Урале. С 1960 года жил в колхозе имени Ленина Николаевского района Волгоградской области. Работал старшим чабаном. Анатолий Иванович имел семью. Жену Анну Михайловну, дочь Галину и сына Валерия. Голод, побои и муки фашистских лагерей сделали свое дело. В 1972 году Анатолий Иванович умер. После его смерти семья уехала в неизвестном направлении, поэтому за могилой уже несколько лет ухаживают учащиеся Левчуновской средней общеобразовательной школы. А ведь таких героев, как Анатолий, очень и очень много. Мы все помним о подвиге, который они сделали для нас. Я бы хотела поздравить всех ветеранов с Днем Победы и сказать огромное спасибо за мирное небо над головой.
1: Когда-нибудь мы вспомним это.

0: Из архива «Радио России. Орел».
1: Читают дети о войне. К 75-летию Великой Победы.
2: Меня зовут Арташова Катя. Я учусь в 4-м В-классе гимназии номер 19 имени героя Советского Союза Владимира Ивановича Меркулова. Я хочу прочитать стихотворение Натальи Каретниковой «Дети войны». Наталья Каретникова – журналист, публицист, поэт, переводчик. Родилась и живет в Москве. Председатель литературно-музыкального объединения «Талисман». Автор 5 книг, составитель 3 литературно-художественных сборников. «Дети войны». Несовершеннолетним труженикам тыла, заменившим взрослых в годы Великой Отечественной войны, посвящается. Малолетние дети войны шли от парты к станкам на заводы. На колхозных делянках страны вместо взрослых трудились в те годы. Не играли ни в куклы, ни в мячики. От бомбежек порой не до сна. Детство кончилось, девочки, мальчики. Отняла ваше детство война. Ничего нет страшней похоронки. Сколько их приходило тогда. Сиротели мальчишки, девчонки, потерявшие отцов навсегда. Вы работали детским трудом, приближая наш праздник победы, чтобы счастье вошло снова в дом, чтоб все радостью были согреты. Будьте счастливы, бабушки, деды, дети страшной, суровой войны. Пусть сияет салют в день победы. Пусть вам снятся спокойные сны.
1: Читают дети о войне. К 75-летию Великой Победы.
0: Из архива «Радио России. Орел».
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орле временно ограничат движение трамваев. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь. Далее подробности. В Орле временно ограничат движение трамваев. 26 мая с 9 до 17 часов они не будут ходить на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода «Химмаш». Орловцев просят заранее планировать свои маршруты. Причина ограничений проведения технических работ, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Напомним, что на данный момент движение трамваев полностью остановлено в железнодорожном районе из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и Третьякурской. Сроки восстановления трамвайного движения на этом участке пока неизвестны. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь на четверть. С начала года из региона в соседнюю страну отправили более 1500 тонн пшеничной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. Вся продукция прошла предотгрузочный контроль и полностью соответствовала требованиям страны-импортера, а также условиям контракта. Нарушений законодательства в области карантина растений специалисты не выявили. На вывозимую муку оформили 84 фитосанитарных сертификата. Орловские производители продолжают поставлять качественную продукцию на внешние рынки. В Орле депутаты обсудили подготовку к летней кампании оздоровительной для детей. Как сообщили в пресс-службе Горсовета Орла, путевки предоставлены детям из многодетных семей, семьям участников СВО, детям из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детям-сиротам, инвалидам и семьям, покинувшим зоны проведения специальной военной операции. Откроется в этом году 41 лагерь на базе школ и учреждений доп. Образования. Особое внимание безопасности, патриотическому воспитанию и тематике года и единства народов страны. Депутаты подчеркнули важность здоровья детей, профилактики безнадзорности и предложили увеличить контроль финансирования экологических отрядов в следующем году. Контроль за исполнением решений в октябре. Орловские пожарные провели учения в школе искусств поселка Шаблыкино. Цель – обеспечить готовность сил и средств шаблыкинского местного пожарного спасательного гарнизона к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подробное расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по региону отработали действия по тушению возгорания в школе искусств поселка Шаблыкино. Учреждение образования для пожарных и спасателей является объектами повышенного внимания круглый год. Учение проводилось для обеспечения готовности сил и средств шаблыкинского местного пожарно-спасательного гарнизона к реагированию на возможные ЧС и происшествия в образовательных учреждениях. По тактическому замыслу работники школы обнаружили очаг условного возгорания в одном из помещений, в котором хранятся музыкальные инструменты. И сообщили об этом в пожарную охрану. К месту вызова прибыли сотрудники 37-й ПСЧ. В результате переклички выяснилось, что в здании остались и педагоги, и дети. Звеном газодымозащитной службы огнеборцы провели разведку, обнаружили и эвакуировали условных пострадавших, а это 8 взрослых и 5 детей, а после приступили к тушению пожара. В ходе учений были отработаны совместные действия подразделений Государственной противопожарной службы с администрацией объекта. Боевыми участками изучены пути и подъезды к строениям школы искусств, персонал и учащиеся также повторили алгоритм действий в случае реального ЧП.
1: Все задачи, поставленные во время проведения учения, были выполнены. А вот сотрудники управления госавтоинспекции проводят общешкольные родительские собрания в рамках акции «Мотоцикл. Задача. Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних». Подробнее о мероприятии расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Сотрудники управления госавтоинспекции МВД России по Орловской области в рамках комплексного профилактического мероприятия «Мотоцикл» проводят общешкольные родительские собрания. Встречи направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Так, например, родительское собрание проводилось в средней общеобразовательной школе номер 22 города Орла. Сотрудник госавтоинспекции рассказал присутствующим о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в этом году. Разобрал с родителями ситуации, при которых несовершеннолетние стали участниками ДТП. Особое внимание полицейский акцентировал на том, как дети переходят дорогу по пешеходному переходу. Но главной целью госавтоинспектора было убедить родителей, что ребенок за рулем мотоцикла – это недопустимо. Полицейский продемонстрировал присутствующим фильм «Мотоцикл в руках ребенка. Игрушка или смертельная опасность».
1: В завершении выступления правоохранитель ответил на вопросы родителей и напомнил, что основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение ребенка за взрослыми, поэтому важно подавать правильный пример. В Орле объединят детские сады номер 13 и номер 34. Постановление о реорганизации уже подписано мэром Юрием Парахиным. Документ опубликован на сайте мэрии. Полученное после реорганизации учреждение будет носить название «Детский сад компенсирующего вида номер 34». Основная цель садика останется прежней – дошкольное образование и уход за детьми. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» выиграл у Курского «Авангарда» в рамках второй лиги. Матч на стадионе Ленина завершился со счетом 1-0. Единственный гол на 5-й минуте забил Артем Ошкин. Этой победой зелено-белые набирают 12 очков в своей группе. Следующий матч орловцы тоже проведут дома. 23 мая в гости приедет тамбовский «Спартак». Стадион имени Ленина принял областные соревнования по легкой атлетике. В рамках первенства области на дорожке вышли спортсмены в возрасте до 16, до 18 и до 20 лет. Легкоатлеты выявляли сильнейших в беге на различные дистанции, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке, а также в метании молота и толкании ядра. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Реклама.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!
5: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Гаубицы группировки войск центра уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ с расчетом дронов на Днепропетровском направлении проведения спецоперации. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» региональное управление ФСБ уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке, ДНР. Технологический альянс «Китай» помогает России преодолевать ограничения Запада, заявил в интервью шанхайской медиагруппе глава российского МИДа Сергей Лавров. Дональд Трамп провел крайне тяжелый телефонный разговор с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху по поводу ударов по Ирану. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Антитеррористические подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики. В ведомстве добавили, что вместе с 4-й бригадой Южной группировки войск также был поражен склад боеприпасов для беспилотников неприятеля. Гаубицы Д-30 группировки войск центра уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом дронов на Днепропетровском направлении проведения спецоперации, о чем сообщили в Минобороны. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над территорией России, добавили в военном ведомстве. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря, следует из сообщения российского оборонного ведомства. Есть погибшие и пострадавшие. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что 2 человека погибли при атаке БПЛА на Сызрань. Число пострадавших уточняется. сообщается. Ранее в оперативном штабе Белгородской области рассказали, что 3 человека получили ранения в результате атаки ВСУ по движущемуся автомобилю в Шебекинском районе. Технологический альянс Китая помогает России преодолевать ограничения Запада. Об этом в интервью шанхайской медиагруппе заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
7: Мы сейчас, наверное, активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, которые помогают Российской Федерации преодолевать те искусственные сложности, незаконные сложности, которые создает Запад. И мы активно следуем тому же курсу, следуем курсу обеспечения своей технологической независимости, своего технологического суверенитета.
6: Лавров также отметил, что отношения России и Китая опираются на солидную материальную базу. Особенно выделяется энергетический сектор. Дональд Трамп провел крайне напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху, пишет Axios. Как заявил один из собеседников портала, описывая эмоциональный характер беседы, после разговора у Нетаньяху волосы встали дыбом. Президент США пытался убедить израильского лидера поддержать новый переговорный процесс с Тегераном и отказаться от дальнейшей эскалации. Тот в ответ настаивал на продолжении военной кампании и новых ударах по иранской инфраструктуре. По данным источников, премьер Израиля считает, что Тегеран сейчас ослаблен, а потому необходимо продолжать давление и нанесение новых военных ударов. Вирус Эбола россиянам не грозит, об этом заявил ТАСС в кулуарах саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус Биотех 2026», руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, даже если носитель вируса дойдет из Африки до России, то настороженность наших врачей настолько велика, что он будет выявлен. Если случится такой занос, пациент сразу будет изолирован и никакого эпидемиологического распространения инфекции иметь не будет. Гинзбург напомнил, что лихорадка Эбола, в отличие от, например, коронавируса, не протекает бессимптомно. Этот вирус относится к самой тяжелой первой группе патогенности и имеет яркую симптоматику. Напомню, 5 мая служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы. В соседней Уганде объявили о вспышке лихорадки. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию заболевания в этих 2 странах международной чрезвычайной ситуации. В России перед началом летнего сезона выросло число мошенничеств, связанных с летней подработкой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере информационной безопасности. Аферисты копируют вакансии реальных компаний, создают страницы от имени кадровиков и переводят общение в мессенджеры. У пользователей могут запрашивать паспортные данные, СНИЛС, НН, банковские реквизиты и коды из СМС. Другие случаи, связанные с предоплатой за медицинские книжки, спецодежду, обучение или доступ к сменам. Помимо этого, есть риски установки поддельных приложений для учета смены выплат, а также вовлечение соискателей в дропперские схемы с переводами похищенных денег. По данным издания, чаще всего мошенники используют авакансии в сфере курьерской доставки, складской логистики, промо-акций и летних выездных работ. Небывалая жара ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2014-м. Тогда столбики термометров показали плюс 29,2 градуса, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в Москве уже будет не так жарко. Днем плюс 26-29, что все равно на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, заметное похолодание. В столичном регионе ожидается в начале следующей недели. Прогнозируется полярное вторжение. Столбики термометров покажут днем не выше 12-15 градусов. Наступит практически осенняя погода. Как отмечают синоптики, магнитные бури в ближайшие дни не ожидаются. Их вероятность фактически достигла минимума и по состоянию на сегодня составляет всего 3%. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий Миро. В параллельной встрече дубль Жилсона Беншимола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в премьер-лиге. Главным судьей суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар» назначен Инал Танашев. Ему 28 лет, и он станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка. До него рекорд принадлежал Михаилу Вилкову, который судил решающий матч в 2012-м в 32 года. Ассистентами главного арбитра выступят Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. За работу ВАР будут отвечать Артур Федоров и Сергей Цыганок. ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник «Южан» Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. «Локо» сравнял счет в финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дудоров и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. В первом матче полуфинальной серии хоккейного кубка Стэнли Колорадо на своем льду проиграл Вегасу 2-4. За гостей забил Павел Дорофеев. Россиянин поразил ворота соперника в четвертой игре плей-офф подряд. На его счету 6 голов в 4 встречах. За «Эвеланш» в третьем периоде забил Валерий Нечушкин. А у меня на этом все. Счастливо.
9: Реклама.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Реклама на Радио России.
6: По данным Центра Фобос, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов и без осадков. В Тюмени 15-17 тепла, в Омске до 10 пройдет кратковременный дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 25-26 градусов кратковременный дождь с грозой. В центре и Поволжье преимущественно без осадков. В Оренбурге до 23 градусов тепла, в Самаре до 26, а во Владимире до 28. На юге Европейской России наоборот ливни и грозы. В Краснодаре плюс 23-25, во Владикавказе 16-18 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, днем до плюс 30, вечером местами кратковременные осадки в виде дождя, возможно гроза, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме.
4: Театр на Радио России представляет.
11: Этого еще не хватало.
12: Извините.
13: Согласна.
14: Простите.
4: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
15: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
4: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
16: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
4: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
17: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
18: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
17: Да ладно?
18: Нет, ну я...
17: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
18: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
17: Да.
18: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
4: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
19: Радио России. Главное радио страны.
12: прямо сейчас.
13: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
14: Передаем сигналы.
22: Сигналы точного времени.
23: На календаре четверг, 21 мая, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте.
24: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы, отвечайте на наши. Самое интересное будем мы читать в прямом эфире. На Байкале в районе скалы Черепаха перевернулась аэролодка «Север-750». 14 пассажиров там находилось. В результате происшествия 5 людям не удалось выжить. И, собственно, после случившейся этой трагедии заговорили всерьез про ужесточение ответственности и про жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Об этом сказал глава Бурятии после этой трагедии. Собственно, там противоречивая информация, на которую, естественно, найдут ответы эксперты, специалисты, да, что и не было прав у владельца этого, да, у водителя этого, этой аэролодки. Также была информация о том, что перегруз якобы на этой лодке можно было находиться 5, а в итоге там сколько было?
23: 18.
24: Ну, в общем, ситуация-то это не единичная, а она достаточно характерная, особенно сейчас, летний теплый сезон начался, люди едут на сплавы, едут, арендуют лодки, наслаждаются отдыхом и зачастую не думают на тему безопасности. Тем не менее, такие истории с ЧП возникают регулярно.
23: И вот ведь что, я как раз тоже наблюдал это, будучи на Байкале, буквально в прошлом году, прошлым летом и осенью, я видел огромное количество, ну вот, разных таких сервисов туристических, прогулки по Байкалу, прогулки на лодках, прогулки на катерах, и огромное количество, естественно, туристов. Байкал – такая точка притяжения, где и со стороны Иркутской области, и со стороны Бурятии приезжают огромное количество людей, которые хотят полюбоваться красотами Байкала. И, естественно, они попадают в руки различного рода туристических сервисов, владельцев туристических сервисов. Я сейчас не хочу никого никак огульно обвинять, но я могу сказать одно, что ну, туристы вряд ли спрашивают, вряд ли смотрят, есть ли необходимые разрешения. Они просто хотят иногда прокатиться на этой самой лодке. Вот как тут быть? И самое главное, что сейчас, какие здесь могут быть, как проходит, во-первых, расследование этого дела, надо выяснить и понять, что же дальше, как сделать так, чтобы эта ситуация не была системной.
24: Из Бурятии выходит на связь наш коллега, корреспондент Алла Мальцева. Алла, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Алла.
25: Здравствуйте, Кирилл, вы правы, действительно, Павел. Прогулки на аэролодках – одно из популярных развлечений на Байкале круглый год. Однако сейчас туда владельцы не рискуют выходить в море, в это время погода непредсказуема. И опытные капитаны вам всегда скажут, что Байкал не прощает легкомыслие. Они знают, что неожиданно поднявшийся ветер и волны легко могут перевернуть аэролодку. А вот в селе Турке такую услугу продолжали предоставлять отдыхающим. И приехавшие на Байкал туристы из Подмосковья с удовольствием согласились на предложение прокатиться по озеру. Тур, который называется «В поисках нерпы», стоит 5000 рублей с человека. И вот уже, как выяснили следователи, при посадке в аэролодку никому из туристов не предложили надеть положенные на таких прогулках спасательные жилеты. Ну и судно, как вы правильно сказали, действительно поместили больше пассажиров, чем положено. Уточню, максимальная вместимость катера «Север» не более 12 человек. На перевернувшемся судне было 18, включая капитана. Давайте послушаем комментарий главного госинспектора по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии Николая Зайцева.
26: Вот такие вот суда у нас на Байкале в основном используются для коммерческих услуг. Владельцы оказывают услуги по катанию людей. Самое главное, судовладельцу и тому лицу, который управляет аэролодкой, необходимо следить за тем, чтобы количество пассажиров не превысило норме. Вероятнее всего, из-за стремления получить быстрые деньги. Вот такие вот судоводители пренебрегают законом, пренебрегают мерами безопасности и, как правило, превышают вместимость по пассажирам. 3-4 человека сверх нормы, тем самым подвергают жизни людей опасности. Вот вполне возможно, что превышение количества пассажиров могло стать одной из причин аварии на данном судне.
24: Показательно, что после каждой подобной истории власти обещают усилить проверки, жесткие меры. Но главный вопрос, да, он, наверное, пока остается таким риторическим, почему эти меры появляются только после гибели людей? Потому что для туриста безопасность должна быть гарантирована до выхода на маршрут, а не становиться темой обсуждения уже после трагедии. Опять же, сфера такого частного экскурсоводства сейчас активно развивается. И часто туристы не знают, есть ли лицензия у перевозчика, соблюдены ли нормы загрузки, проходило ли судно техосмотр, насколько опытен капитан. Ну и, в принципе, наверное, туристы не должны задаваться этими вопросами, потому что, ну, априори должно быть все обеспечено. А бизнес, особенно высокий сезон, нередко работает на пределе. Чем больше пассажиров, тем выше прибыль. И в зимний сезон на Байкале происходили ЧП, и сейчас мы вот это обсуждаем. Что происходит с частными экскурсиями у вас в регионе? И, собственно, об ужесточении контроля также расскажите. Что предполагается сделать? Не знаю, лицензировать экскурсоводов, какие-то рейды проводить? Какие меры прежде всего будут осуществлены?
25: Ну, прежде всего, сейчас МЧС начинает усиленные проверки владельцев судов на воздушной подушке, насколько вот у них есть лицензии, есть разрешения, и в том числе водители, которые сейчас управляют этими судами, потому что тот же водитель, который был за штурвалом, никогда не имел прав на управление. И то, что вот произошло такое неумелое маневрирование, это тоже как бы одна из причин трагедии. И вот также вот сейчас выясняется причастность к делу турфирмы «Кристальный Байкал». Ее офис в виде юрты расположен в селе Турке. Здесь гостям и продают эти туры. Однако во время интервью нашим коллегам с телевидения директор компании Мария Севергина неожиданно открестилась и от собственника лодки, который является ее родственником, так и от своей турфирмы. Возможно, конечно, тут сыграл шок. Но давайте послушаем фрагмент записи.
0: Я, если честно, не знаю. Я не являюсь собственником лодки. Я просто здесь арендатор же участка. Эта лодка не моя. Она просто подошла и загрузилась. Поэтому я тут ничего не могу сказать. Я сама в шоке. Я что могла, сделала? Я увидела, что лодка кренится. Водитель как что-то там резко пытался крен убрать. Мы быстро вылетели и просто людей выдергивали. Все. Я просто здесь работаю. Юрта вот это моя юрта. Лодка по моего отчима. Турфирма не моя организовывала.
1: Ты директор турфирмы «Кристальный Байкал».
0: Я арендатор участка «Кристальный Байкал».
25: Ну ты... вот, да, такое оправдание. И, конечно, и бизнес тоже будут проверять. Вот вы сказали, какие проверки, в том числе вот предпринимателей, как они обслуживают и какие требования, которые к ним предъявляются, как они их выполняют.
2: А суда да, надо пошли. Проверять? А вот сами вот эти лодки, на которых передвигаются, да? Вот я, например, помню...
25: Конечно, перед навигацией всегда все проверяется, но тут, видите, это было вне навигации, то есть круглогодичный бизнес аэролодки-то, они могут в любое время года ходить.
2: Но понимаете, вот, какая штука? Вот я, например, помню, как в другом регионе совсем, по Енисею, я шел вместе, соответственно, меня с капитаном на маленькой лодке, и только прямо отходя от пристани, я не успел надеть спасательный жилет еще, хотя он был, то есть я начал его надевать, мгновенно рядом появился кто-то из контроля, кто-то из госинспекции, и дождался, пока я застегну на себе спасательный жилет, ну, а дальше я не знаю, что было, если бы я его не застегнул, наверное, нас бы как-то оштрафовали, вот как с этим дела на Байкале обстоят?
25: По-разному на самом деле. У нас тут очень большая территория, и возле каждого, скажем так, возле каждой набережной не поставишь инспектора, их не так много на самом деле. Поэтому действительно есть такая ситуация сложная, и, скорее всего, здесь все-таки чаще всего на совести бизнеса. Вот. Желают ли они получить такую ситуацию? Вот, наверное, этот урок будет, наверное, для многих все-таки поучительным. И я хочу еще раз вернуться к главному госинспектору по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии Николаю Зайцеву. Вот, он рассказал тоже такую историю, что этого водителя и само судно уже штрафовали.
26: Буквально где-то в феврале данная компания катала людей в Иркутской области. Именно вот на этого судоводителя инспекторами ГИМС Иркутской области был составлен протокол за отсутствие удостоверения судоводителя и за то, что судно не было зарегистрировано. Был определен штраф. Несмотря на штрафные санкции, они продолжили заниматься незаконной деятельностью, но уже перебазировались сюда, в Республику Бурятия.
23: Понятно. Будем тогда следить за тем, как развивается ситуация, какие меры будут приниматься, как будут выявлены действительно виновники этой трагедии. Спасибо большое. Наш корреспондент Алла Мальцева была с нами на связи. А в целом хочется поговорить о том, как не допустить, чтобы подобные проблемы и подобные ситуации становились системными. Тем более, что вот приближается сезон отпусков, когда люди будут, естественно, путешествовать, и многие очень хотят, как мы уже говорили, принять участие вот в таких прогулках по рекам, по сплавам, по озерам. Тем более, что все больше и больше услуг предлагается в наших туристических регионах. А туризм у нас, надо сказать, повсеместный.
24: Да, и активно развивается. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов с нами на связи. Эдуард, здравствуйте.
3: Добрый день, Валентина, Павел.
24: Как вы считаете, может ли после этой трагедии измениться регулирование рынка туристических перевозок? И в целом, как понять туристу, что экскурсия действительно безопасна?
3: Начнем с первого вопроса. Рынок экскурсий не изменится. Потому что то, что сейчас сказал другой спикер, я редко комментирую. При этом обязанность судовладельца или капитана воздушного судна или маломерного судна контролировать наличие плавсредств. Плавсредство, спасательный плот был внутри аэролодки. Кто виноват? Он виноват. Равносильно, что в самолете была атомная бомба. Кто виноват? Виноват командир воздушного судна. В этом случае виноват 49-летний водитель, у которого отсутствовало право на управление. И он отсутствовал в реестре ГИМСа. И здесь не нужно ссылаться на ГИМС, что ГИМС не может нигде выставить. Здесь виноват ГИМС, который не внес в специальный реестр людей об отсутствии прав. И как только ГИМС понимает, что его лишили прав, что необходимо сделать? Немедленно, периодически проводить проверки. Следующий вопрос. Как понять, безопасная экскурсия или нет? Во-первых, мы должны понимать, с кем работаем, и есть ли это судно в реестре. Это не так сложно проверить. Зашел, перепроверил. Интернета, к сожалению, на Байкале нет. Он не дотягивает туда, если только брать с собой Wi-Fi какой-то переносной. И заранее перепроверить. Почему? Давайте быть простым. Неужели кто-то из съемочной группы Валентина Павел и полетит на кукурузники с подбитым крылом? Нет, никто не полетит. Это мы понимаем. А когда жадность у бизнесменов превыше безопасности, как это было в Кристальном Байкале, и у погибших, то это будет продолжаться. Проблема не в том, что у 49-летнего водителя не было водительских прав. Не нужно сейчас на водителя сваливать. Это в том числе ответственность и бизнеса. Бизнес взял на работу человека без водительского удостоверения, то есть без права управления маломерными судами. И он обязан был все перепроверять. А когда, повторюсь, жадность превыше безопасности, то есть это античеловечно, антиправо, это антироссийский, это насколько нужно ненавидеть Россию и россиян, и вообще людей, чтобы сажать в аэролодку, где плав жилеты и плав спасательные средства находятся внутри, а не снаружи. То есть, чтобы мы понимали, жилеты нельзя надевать внутри, жилеты должны быть рядом. Потому что это замкнутое пространство. Если все наденут, как в самолете, не получится. И важно, что плав средств, спасательный плот, был внутри, а не снаружи, слева или справа он должен быть там, то есть он отстреливается. Почему он был там? Скорее всего, не работали крепления и так далее. Не изменит это безопасность, потому что несколько лет назад гибли люди на Байкале, Хибус переворачивался и тонул. Как было, так и продолжилось. Кто-то отделался штрафом, водитель, как правило, пошел сидеть в тюрьму или сбежал в другой регион или в страну, а жители России будут страдать. Что теперь делать пострадавшим? Пострадавшие имеют

0: родителей и в том числе малолетнего ребенка. И пятое, это необходимо обращаться в Министерство экономики и развития, чтобы проводили проверку к такому туроператору «Кристальный Байкал». Я назвал бы его несколько иным словом, к сожалению, так у него фирменное обозначение имеет. И повторюсь, итог этого инцидента, независимо, что Александр Бастрыкин взялся за эту ситуацию, не изменится. Это было, есть и будет продолжаться. Здесь необходимо менять полностью рынок. Брать того, кто у нас безопасно водит круизы по Москве, на букву «Р» очень комфортабельные суда, и направлять его на Байкал, на Бурятскую и на Иркутскую сторону, чтобы он уже отвечал за все. Потому что сейчас рынок хивусов, аэролодок выстроен почти как в конце 90-х бизнес-такси. То есть ни реестров, ни регистрации лодки, ничего. Как они работают? Фактически пришел в аэропорт, кто меня повезет в Таиланд. Ну, кто-нибудь, найдите какой-нибудь корабль, он вас точно отвезет, если не развалится по пути. Развалился, значит, будет отвечать командир воздушного судна, а в данном случае капитан маломерного судна. Судоводитель. Готов к вопросам.
1: Ну, в принципе, у нас, к сожалению, остается совсем мало времени, но вы очень точно и очень четко расписали эту ситуацию, показав в первую очередь ответственность предпринимателя, то есть того, кто принимает решение о том, как будет организован такой туристический досуг. Спасибо большое за развитием ситуации. Будем следить и за расследованием этой ситуации, конечно, тоже. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов был с нами на связи. Говорили о трагедии на Байкале, которая произошла в районе скалы Черепаха, где перевернулась аэролодка. Следим за тем, как расследуется это происшествие.
2: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
4: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
5: Не зачем? Обижай.
4: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
2: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 21 мая, 8 часов 31 минута и 12 секунд. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы летом отправлять своих детей в лагерь? Выбрали уже, куда, по какому критерию, принципу выбирали. Расскажите, поделитесь своими историями, может быть, был опыт прошлогодний, так что обязательно пишите, потому что наши регионы, в том числе и юг России, активно готовятся к летней оздоровительной кампании. В детских лагерях проводятся проверки, обследуют прибрежные участки, закупают путевки для льготников. Открываются в самое ближайшее время первые смены. 27 мая, вот, в частности, в Волгоградской области откроется смена. И уже называются цифры, сколько детей должно отдохнуть в этом году в той или иной области. И, кстати, вот в Астраханской 5 загородных лагерей, пришкольные площадки откроются с заполняемостью 75%, и родители смогут даже получить кэшбэк 20% при оплате картой МИР. В других регионах также идет подготовка. Конечно же, Крым примет, наверное, самое большое количество детей, которые желают отдохнуть, набраться сил. Разного плана будет организован отдых, и это и спортивный, и развивающий.

0: даже есть и трудовые лагеря, в которых, собственно, дети также смогут получать первые свои какие-то навыки. Но опасения у многих возникает сезон курортный, который начнется в Анапе после разлива нефтепродуктов. Он под угрозой был срыва, но обещают, что этот сезон будет точно успешным. И мы до эфира пообщались с директором природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Пукалов дал нам комментарий по Анапе. Как там сейчас обстоят дела? Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, меня зовут Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Буквально на днях мой друг меня спрашивал, куда поехать с семьей лучше отдыхать на море. Мой ответ однозначный – в Анапу. Отдыхающих там немного, все еще думаю, что там мазут. Нет там никакого мазута. Проблема разлива его в Керченском проливе в декабре 2024 года решена. Инциденты апреля, когда незначительные локальные выбросы нефтепродуктов были в Анапе и Витязево, быстро ликвидированы, убраны спасателями, ну и при помощи волонтеров. Так что мазута в море нет. Нет его и на песке, который сейчас очень активно заменяют в городе Анапе на пляжах. В общем-то, даже на старые пятнышки найти их невозможно. Есть незначительные глинистые включения в этом песке, в новом, в привезенном. Но это проблема решаемая. Воздух абсолютно чистый. Он всегда чистый и был там. Насыщенный фитонцидами хвойных растений. Дышите на здоровье. Так что, если ехать, то ехать в Анапу.
0: Понятно.
2: Оптимистично звучит. Если ехать, то ехать в Анапу.
0: Осталось деньги скопить. Тут эксперты тоже посчитали, что детский отдых на юге нашей страны в этом году будет дороже, чем в прошлом. Цены выросли на 10-20%. Но мне кажется, это даже скромные подсчеты. Однако льготники и многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные или частично компенсированные путевки. И главный вопрос. Как, собственно, происходит подготовка? Наверное, она уже на финишной прямой, раз через буквально 6 дней, да, первые смены начинают свою работать. На что делается упор при подготовке детского отдыха? Будем сейчас обсуждать с руководителем Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяной Ивановой. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, Татьяна. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот сейчас уже не за горами. Да что тут не за горами? Буквально через несколько дней начнется вся эта летняя кампания лагерей. И как сейчас обстоят у нас дела с летним отдыхом? Всего ли хватит? Хватит ли мест? Насколько готовы эти лагеря к приему детей?
3: Да, спасибо за приглашение. Действительно, через несколько дней уже начнутся первые смены. Подходят большие школьные каникулы, конечно, родителям очень важно правильно организовать детский отдых во время школьных каникул. Он должен быть ярким, он должен полезным и, конечно, безопасным. Как раз лагеря – это та среда, где дети получат и новые друзей, новые навыки, новые знания, и в том числе это действительно безопасные места. Почему? Давайте начну с цифр. В 2025 году у нас было открыто около 40 тысяч лагерей по всей стране и отдохнуло более 5,5 миллионов детей. В 2026 году откроется 40 478 лагерей, то есть будет больше лагерей и примут 5 миллионов 750 тысяч детей. Из них 2200 – это стационарных лагерей, 665 круглогодичного действия. Конечно, больше всего у нас лагерей дневного пребывания, это больше 31 тысячи. Вот такое общее количество по всей стране, и все лагеря готовятся, они готовятся задолго, они за полгода начинают свою подготовку, закупают оборудование, проводят ремонты, методисты пишут программы, подготовка идет кадров. И, конечно, государство очень внимательно последние годы относится к теме детского отдыха. И внимание, конечно, это прежде всего требования к размещению, питанию, медобслуживанию, персоналу, безопасности. И лагеря проходят большие проверки перед открытием, перед приемом детских групп. Это различные ведомства, это МЧС, Роспотребнадзор, пожарные ведомства. И в этом году как раз межведомственные комиссии возглавляют лично главы регионов. Роспотребнадзор новшество вводит того, что будет обновленный порядок медицинского обслуживания в этом году. проводит оценку с лабораторным контролем на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. И также комплексные меры, комплексные учения сейчас проводит Роспотребнадзор по антитеррористической защищенности. Вот такие большие меры, которые лагеря проводят, проходят перед открытием.
0: И надеемся, что они будут эффективными. Вот как пример. В прошлом Конечно. Году такая частная история, но, тем не менее, периодически она всплывает. В ноябре, по-моему, о ней в СМИ рассказывалось, в Переславле-Залесском обнаружили несанкционированный детский лагерь, который размещался в отеле. Значит, прокуратура тогда выяснила, что его не было в реестре организации отдыха и оздоровления детей. Руководителя тогда оштрафовали. И возникает закономерный вопрос. Как появляются такие лагеря? Всегда ли они на самом деле работают незаконно, и на что, еще раз мы хотим сказать родителям, обращать внимание при планировании детского отдыха, чтобы не оказаться в такой ситуации, что, о боже, несанкционированный, нелегальный лагерь, а мы туда ребенка отправили.
3: Да, спасибо, хороший вопрос. К сожалению, серый рынок в детском отдыхе есть. Он существует несколько лет уже. Мы в Общественной палате недавно обсуждали эту проблему. Дело в том, что действительно серые лагеря, они не проходят проверки. Их же нет в реестре. Если лагеря, которых ставят в реестр, да, их проверяют в течение сезона еще, в течение лета приезжают, проверяют, помогают исправлять какие-то недочеты, то эти лагеря никто не знает про них, и поэтому они, конечно, очень трудно попадаются контролю. Что нужно родителям? Конечно, нужно внимательно, очень внимательно относиться при выборе детского лагеря, кому вы доверите отдых своего ребенка. Первое – это посмотреть, находится ли лагерь в реестре. У нас есть реестр детских лагерей на сайте «Детский отдых РФ». И второй законный организатор детского отдыха – это туроператор. То есть в его историю тоже посмотреть. И, конечно же, нужно проверить договор, посмотреть, кто за что несет ответственность, посмотреть сайт. Прежде всего, сайт должен многостраничный, потому что последняя прям новая информация получилась, что появились мошенники, которые создают поддельные сайты, которые или как под федеральные лагеря они подделываются, или под туроператоров. Соответственно, сайт должен быть многостраничный, насыщенный, там должна быть программа воспитания, режим дня, распорядок дня, договор обязательно. И проверьте, самый простой способ, введите ИНН, в открытом сейчас доступе есть, и проверьте организацию по дате основания. Потому что те профессионалы, которые работают давно с детьми, они работают давно.
0: И тут еще вопрос, продолжая тему таких нелегальных лагерей, просто анализировала все те сообщения, которые есть на этот счет, и складывается впечатление, что чаще всего нарушения выявляются в работе палаточных лагерей, вот исключительно здесь, в разных регионах это происходит. Почему? Во-первых, получается, палаточные лагеря в принципе пользуются спросом у родителей. И как, может быть, наводить порядок конкретно в этой сфере, если так можно выразиться?
3: Да, интересный вопрос. Вообще у нас палаточных лагерей ориентировочно 660 на всю страну. Их очень мало. К ним очень большие требования, к ним очень завышенные условия. И мы недавно как раз Российский Союз по Зоотерапии на общем заседании на Госсовета как раз выдвигали вопросы о том, что к палаточным лагерям нужно снижать требования. Потому что та же абсурдная ситуация, что детям нужно размещать, когда среднесуточная плюс 15, да, то есть оператор создал программу, продал путевки, температура минус 14, что лагерь закрывается. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что больше всего к ним предъявляют. Конечно, предъявляется ко всем, и это правильно. Определенные требования и к безопасности, и к правильной организации должны быть.
0: А что касается питания, вот зачастую, да, когда речь идет и даже о сезоне школьном, периодически возникает информация, что там где-то отравились, будь то в саду или в школе дети. А что касается контроля за питанием в детских лагерях, насколько вообще высок риск отравлений?
3: Да, это тоже вопросы возникают иногда, опять же, иногда возникают такие случаи. Роспотребнадзор очень четко и жестко ведет контроль. Во-первых, учтены все поставщики продуктов питания, то есть нельзя просто кого-то заказать, то есть обязательно лагерь сдает список своего поставщика, и Роспотребнадзор проверяет. Кроме того, персонал проходит перед открытием медицинское освидетельство, получает медицинские книжки, сдают анализы. Но, к сожалению, факты единичные, они есть, они чаще всего связаны с человеческим фактором. После каждого факта приходит проверка, комиссия, где все это исследуется. Но, как правило, бывает, ну, вот кто-то заболел, да, персонал заболел, и какая-то передалась, не дай бог, вирусная инфекция. А то, что поставщики и продукты питания в лагерях хорошие, это под контролем Роспотребнадзора.
0: А есть ли дефицит персонала, вожатых, медиков, спасателей?
3: Да, вот этот вопрос вы задали. Действительно, последние годы, в этом году ощущается дефицит кадров, и это не только вожатых, воспитателей, но нехватка персонала на кухне, персонала врачей. Потому что если раньше лагеря были прикреплены к предприятиям, и медицинский работник был уже прикреплен к лагерю, и это была обязательная функция, то сейчас такого, к сожалению, нет. И получается, лагеря, ну, очень трудно ищут как раз медицинских работников, потому что у них и штат не засчитывается, там очень много нюансов. Но опять же, мы пишем на правительственный уровень, конечно, для того, чтобы этот вопрос решить.
0: Спасибо вам за разговор. Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова была с нами на связи. Обсуждали мы, как лагеря готовятся к летней оздоровительной кампании. 8-925-222-9992. Наш номер. После короткой паузы прямой эфир программы продолжается.
4: Радио России. От детдома к дому.
5: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
4: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», хруст суставов и ноющая боль стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
7: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
8: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
7: Но каким образом дошли до этого открытия?
8: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
7: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
8: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. «Физиотон» – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и «Физиотон» запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
7: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
8: Получить консультацию и заказать «Физиотон» можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить «Физиотон» по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы «Физиотона». У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани – будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
7: Прекрасное действие физетона.
8: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
7: Ну а что происходит дальше?
8: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
7: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
8: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
7: И вот это все дома?
8: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
7: Ничего себе.
8: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
7: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить, с мыслью об операции.
8: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
7: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
8: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
7: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
8: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
7: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
8: Будьте здоровы.
7: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
4: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны России опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженных специальными военными комплексами. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, сообщил местный губернатор. Россия не применяет в рамках специальной военной операции средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Минобороны России опубликовала кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также снаряженных специальными боеприпасами. По данным ведомства, в рамках учений ядерных сил оружие доставили в полевые пункты хранения одной из бригад. Военные получили боеприпасы, снарядили ими ракеты-носители, а затем скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Ранее Минобороны сообщило, что с 19 по 21 мая одновременно в России и Беларуси проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлечены, в частности, ракетные войска стратегического назначения, Северный, Тихоокеанский флот, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Главная цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. В Самарской области сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, есть пострадавшие. Их число уточняется. Семьям погибших и раненым оказывают всю необходимую помощь. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район. Там беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Среди пострадавших два молодых человека 18 и 20 лет. Как заявили утром в Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник. Дроны сбиты и перехвачены над территориями 9 регионов – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Крымом, а также над акваторией Каспийского моря. В четверг в городе Сумы на севере Украины вновь прогремел взрыв. Сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области. Россия не применяет в рамках специальной военной операции средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам по украинскому урегулированию.
14: Мы решаем задачи специальной военной операции последовательно. Президент не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что мы не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, и которых нацисты пытаются подавить. За этот год где-то, по-моему, около 80 населенных пунктов уже было освобождено, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет. Мы всегда открыты к переговорам, но вот видите, думали, что вопрос закрыт был в Анкоридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями, и если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа, после того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента. И, конечно, хотелось бы узнать, почему так вот происходит. Уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. И, конечно, мы это тоже будем учитывать.
13: По словам Лаврова, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле нынешнего года. Названы самые популярные страны для отдыха россиян в июне. Это Беларусь, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. В Индонезии рост составил 60%, во Вьетнаме – 75%, а в Китае – 50%. При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение, отсутствуют визовые ограничения. Количество бронирований в Грузии увеличилось на 30%, в Армении на 20%. Кроме того, заметный рост спроса наблюдается на поездки в Италию и в Турцию. Отмечается, что средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом в июне составляет 8300 рублей. Завтра в Москве жарко, днем плюс 26-29, что на 10% выше нормы. Затем вечером пройдут дожди с грозами, а потом обещают и похолодание, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
15: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные, наконец-то, зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
16: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Олег Рябчук покинет московский «Спартак» по окончании текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Защитник не получил вызов в национальную команду, чтобы у него было больше времени подыскать себе новый клуб. Контракт 28-летнего игрока истекает 30 июня. Футбольный «Реал Сосьедад» не планирует отпускать Арсена Захаряна дешевле, чем за 14 миллионов евро. Издание «Спортэкспресс» пишет, что баскская команда готова рассматривать варианты с продажей полузащитника не меньше этой суммы, либо аренды с правом выкупа. Если таких предложений не поступит, то 22-летний россиянин, вероятно, продолжит выступать за коллектив «Пеллегрино Матарацци». В сезоне 25-26 Захарян сыграл в 21 матче и забил один мяч. Его договор действует до лета 2029-го. Теннисист Роман Сафиулин вышел в финал квалификации «Ролан-Гаррос». В матче второго круга отбора россиянин обыграл австрийца Юэля Шверцлера 6-4-6-4. В финале квалификации соперником Сафиулина станет немец Том Генч. Также за выход в основную сетку поборется Елена Приданкина. Ей сегодня будет противостоять японка Химена Сакацуме. И 18-летняя Алина Корнеева. Она сразится с представительницей Аргентины Джулией Риерой. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе боец Магомед Анкалаев заключил контракт на очередной поединок. Он утратил чемпионский пояс в октябре 2025-го, когда проиграл нокаутом Алексу Перейре. С тех пор спортсмен не появлялся в октагоне. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит в следующем сезоне. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин. Ранее сам спортсмен заявлял, что о завершении карьеры говорить пока не готов, и отмечал, что ищет мотивацию выступать дальше. А мне на этом все, не прощаюсь.
6: Реклама.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
19: Погода.
13: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Иркутске днем до плюс 15 градусов, облачно пройдет кратковременный дождь, осадки в Красноярске, там до плюс 19, в Великом Новгороде воздух прогреется до плюс 26, возможен кратковременный дождь и грозы, в Перми и Кирове без осадков плюс 21-22 градуса, в Ставрополе до 24, в Севастополе до 22 градусов, на юге Европейской России ливни и грозы, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, гроза, днем 20-22 градуса, в Москве до плюс 30, вечером местами кратковременные осадки и гроза.
20: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
21: 16+.
22: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
23: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Прямо сейчас.
19: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
21: Передаем сигналы.
24: Сигналы точного времени.
25: На календаре четверг, 21 мая, 9 часов 12 минут и 22 секунды. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Традиционно в четверг, третий час нашей программы, мы посвящаем психологии. Ну и сейчас особо актуально поговорить на тему родительско-детских отношений, потому что совсем скоро начинаются долгие, продолжительные летние школьные каникулы, но на практике для многих родителей они становятся источником эмоционального, физического истощения. Почти половина россиян признаются, что устают с детьми сильнее, чем в обычные рабочие дни, и дело не только в постоянной включенности, отсутствии личного времени и необходимости одновременно быть родителем, аниматором, воспитателем, организатором досуга. Дополнительное напряжение создают и родительские чаты, которые давно превратились в отдельный источник стресса. Формально они нужны для обмена важной информацией, но на деле часто становятся пространством бесконечных уведомлений, конфликтов, пассивной агрессии, ощущение, что родитель должен быть на связи круглосуточно. Причем давление испытывают не только мамы, папы, но и учителя, которых могут засыпать сообщениями поздно вечером или в выходные. В результате даже то время, которое должно восприниматься как семейный отдых, для многих превращается в эмоциональную нагрузку без возможности переключиться. Постоянная вовлеченность в жизнь ребенка, давление социальных ожиданий, необходимость быть идеальным родителем и одновременно сохранять контроль над учебой, кружками, коммуникацией с другими взрослыми постепенно приводят к накопленному раздражению и даже выгоранию. И все чаще специалисты говорят о том, что родительская усталость перестает быть чем-то временным и становится таким хроническим состоянием. И вот хотим понять, почему современные родители так быстро эмоционально выгорают, как на психику влияет постоянная цифровая коммуникация через вот эти все возможные чаты, и почему даже отдых с детьми многие начинают воспринимать как работу.
25: Я вот, например, боюсь заглядывать порой в родительский чат класса, где учится мой сын, потому что там иногда бывают, ну, какие-то такие разговоры очень эмоциональные, особенно по вечерам. Или когда вдруг возникает конфликт между детьми, или когда обсуждаются какие-то вопросы родительского комитета. Вот мне хочется так отползти в сторонку и сказать: так, простите, пожалуйста, а когда дети идут на экскурсию? Все понятно. Куда ребенка привезти? Понятно.
0: Теряется важная информация.
25: Да, когда мы, когда мы дарим цветы учительнице? А, понятно, вот тогда-то все. Сколько сдать на цветы? Все, я понял, спасибо. А включаться в коммуникацию, ну, мне, как это, раздражающих факторов хватает в обычной жизни. И так, вот я так себя как-то обезопашиваю, но отключиться от этого чата я не могу, потому что там же про моего ребенка, там
0: да,
25: же про школу.
0: Важная какая-то информация, которая касается всех. Ну, в общем, суть в чем? Родителям быть сложно. Сейчас стоит задача организовать полезно школьные каникулы. Да, мы весь сезон переживаем коммуникацию с другими родителями, да, с учителями, учимся вместе с детьми. А сейчас нам предстоит с детьми отдыхать, а кому-то сдавать экзамены, поступать в высшие учебные заведения. В общем, о родительском выгорании, как его не допустить, и, собственно, может быть, поможем спланировать летний отдых вместе. С клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселёвой с нами на связи. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
25: Здравствуйте, Мария. Ну вот что, какой совет дадите в этой ситуации? Как сделать так, чтобы не было этого родительского выгорания? Как сделать так, чтобы коммуникация была настроена таким образом, чтобы все это было скорее продуктивно и, самое главное, психически и психологически безопасно?
3: Ну, действительно, такая тема, вот слушаешь, так прям улыбку на самом деле вызывает, потому что вот в современном мире, понимаете, стресс вызывает все. А, причем вот так, знаете, как-то преувеличено. Ну, работая там, проверяют школьные, у нас там конференции разные, школьники делают работы по психологии, такое немножко лирическое отступление делают. Они вот приходят и вот так же рассказывают, какой безумный стресс у современных школьников. И когда, причем каждый доклад начинается вот с этой фразы. И когда уже спрашиваешь, а что, в чем стресс-то, ну, как бы, ходи в школу, учись, экзамены все сдавали, в общем-то, ничего нового-то особо нету. А глаза, знаете, такие сразу, ну, простите, круглые, стеклянные, и, ну, вот так вот модно, понимаете, теперь у нас родители, вот, тоже они в каком-то постоянном стрессе. То есть в прошлом веке, когда не было телефонов, родители даже не знали, где находились их дети, когда там нас все лето отправляли к бабушке, где там скорая не доедет, да, как бы стирки там нету такой, да, как сейчас, и посушит, и постирает, и пятновыводители, там все, что хочешь. Игры, телефоны, планшеты, да, чего угодно, да, и родители, ну, как-то вот, понимаете, не выгорали. Это же не значит, что мы об этом не говорили. Действительно, не было такого ощущения, что кто-то выгорает или не справляется, и прям какой кошмар, ужас, там, махайте на меня, махайте, я уставший родитель выгоревший. То есть это на самом деле действительно очень интересно, почему какие-то обыкновенные наши обязанности, совершенно базовые, вдруг становятся непосильными для современного школьника, для современного родителя. Все это ассоциируется с какими-то, вот понимаете, процентами «я больше так не могу», при том, что вроде как бы комфорт жизни растет. И, конечно, напрашивается только один для меня ответ, в том числе так, как и про участие вот в этих чатах, потому что ответ прост, да, ну, не участвуй. Да, там в любом случае есть 2-3 адекватных родителя, создайте там свой чат, и всю информацию тоже будете знать. То есть, и, конечно, говорю, вопрос в чем? Что действительно вот такой вот, знаете, ну, я бы сказала, наверное, даже, чтобы всем было понятно, перфекционизм, какая-то такая повышенная ответственность родителей внутренняя за вот происходящее, за вот эту вот картинку какого-то идеального родителя, который откуда-то в голове рисуется, держит постоянно, ну, вот родителей в напряжении. То есть для них это сейчас не просто каникулы, как для человека, ну, менее тревожного, доверяющего своим детям, доверяющего себе, а что-то большее. То есть должны быть какие-то идеальные каникулы. Если в эти идеальные каникулы что-то там не происходит, то, да, то все, там как бы все рушится. Соответственно, в таких условиях и ребенок должен быть идеальный, понимаете? То есть вот он, ты ему написал план, он должен ему соответствовать. Не хочешь там летние каникулы ехать куда-то там, не знаю, на соревнования или в какой-то лагерь там развивающий, там, ах, кошмар ты там, да, я не справляюсь опять. В этом чате, да, это же действительно вот эти все сумбуры, вот тут, которые вы описали, это же наводит родители не те, которые, в общем, которых для которых вот эта деятельность родительская становится важной, ведущей, какой-то такой, знаете, смыслообразующей, и поэтому вот вопрос, когда дарить цветы, сегодня или завтра, и будут ли это пионы или розы, становится, ну, на самом деле, каким-то, ну, прям, не знаю, важнейшим, как бы, если вот что-то пойдет не так, мир рухнет, да, то есть вот повышается градус важности вот в таких каких-то совершенно незначимых вещах, и, конечно, вот, ну, со стороны возникает впечатление, что там человеку, который есть социальная роль, родитель, что нужно делать родителям, там, да, проследить за экзаменами, подарить цветы, провести выпускной, там, да, спокойно, вот, размеренно. И есть, потому что у этого человека, кроме социальной роли родителей, социальная роль работа, да, и социальная роль, муж или жена, да, то есть какая-то такая вот супружеская роль. Есть социальная роль подруг-подруга, есть социальная роль, может быть, где там в хобби какой-то, да, то есть все это вот так разделяется, и уже дети не становятся, ну, каким-то там углом преломления всей моей жизни. И такую тревожность, конечно, эта ситуация не вызывает, потому что, ну, не хватит тогда, если ты везде там перфекционист. Ну, правда, такие тоже есть, которые везде перфекционисты, они выгорают еще быстрее, вот, и мы постоянно слышим, как они устали, ну, потому что очень много делают лишних ненужных движений. А поэтому, наверное, вот если мы хотим спокойно провести, опять же, если в этом есть цель, вот, для начала нужно понять, хочу ли я, чтобы чувствовать себя спокойно, не делать вот из мухи слона в виде там, ну, что касается отдыха или какого-то там чата, или какого-то выпускного. Либо для меня это вот такая бурная деятельность, замена, ну, чего-то, может быть, другого, или наоборот, это единственная деятельность, в которой я живу, и я в ней себя, будучи таким родителем, ощущаю, ну, таким, знаете, наполненным, важным, хорошим, уважаемым, ну, даже с точки зрения личного самоуважения. Готов ли я отказаться вот от этой суеты? И тогда, если я готов отказаться, да, на что я хочу потратить вот это время от ненужных вот этих суетливых, бессмысленных движений? Тоже, наверное, подчеркну, что очень часто люди, говоря о том, что как они выгорели, устали, по факту вполне себе довольны вот этой жизнью. Да? То есть это часть роли такой. Ах, как я устала быть родителем. То есть тоже такая роль, понимаете? Поэтому серьезно относиться к этому, ну, не ко всем случаям, я думаю, стоит относиться серьезно. Мы все знаем, что есть, к сожалению, например, родители с детьми с хроническими заболеваниями, какими-то сложными, да, то есть здесь я поверю, что человек может выгореть. И, кстати, часто люди не жалуются, да, а просто спокойно делают свое дело. Со здоровым, нормальным ребенком в современных условиях, как бы, ну, да, вопрос к себе. Зачем мне вот это нужно все? Ну, либо там есть выгорание в других сферах, в той же работе, и мы это смещаем, естественно, то, что типа под нашим контролем семья, дети, либо, ну, еще, если вы прям не справляетесь, ну, есть вопрос, ну, такой субдепрессивной симптоматики, но это уже, если мы так вот прям серьезно говорим. Вот не могу встать в постели, заниматься ребенком. Да, может быть, какие-то там уже серьезные психические какие-то процессы идут, в которых нужно разбираться. Это отдельная история. Но в массе, чтобы там 50% выгорели, это, конечно, так как-то звучит очень, знаете, так, экзальтированно. Вот. Но не будем отрицать, что школьные каникулы, конечно, вызывают, ну, такое возбуждение, наверное, волнение. Ну, прежде всего потому, что меняется, это нормально, просто потому, что меняется привычный график жизни. И здесь родителям, перфекционистам и не очень, в общем-то, приходится вспоминать, что не школа воспитывает их чадо все-таки, а они, да, вдруг вот оказалось, что на 3 месяца вот побудьте со своим ребенком самостоятельно и как раз не спихнешь ни на кого ответственность. И чтобы тревогу что вызывает? Конечно, это чем заполнить это время. Вот опять же, да, странное такое, то мы ждем. Времени хватает на общение, тут его полно. Опять же, не знаем, чем заполнить. А второе, безопасность. Я, конечно, безопасность детей, потому что так они в школе полдня, даже 2/3, так они, ну, сами себе предоставлены, больше выходят на прогулки самостоятельно, больше какие-то самостоятельно делают вылазки куда-то. Это, конечно, ну, какое-то увеличение бытовых забот. Многие дети в школе питаются, да, там в форме в одной ходят. Тут надо, опять же, что покушать, обед, завтрак, ужин, одежда, там, чтобы он поменял, если там испачкало или похолодало. Ну, понятно, что возрастают какие-то вопросы, связанные с финансами, в связи с тем, что дети там могут уехать на отдых, или вся семья едет в отпуск. Какие-то хлопоты, связанные с поездками, то есть это там аэропорты, поезда. Ну, понятно, что не все любят вот эту движуху, скажем, такую транспортную. Ну, пережить, наверное, можно. Поэтому вот такие, да, новые задачи возникают, и, конечно, важно, в общем-то, их тоже структурировать, разделить, скажем, и оценить, насколько вот эта вот тревога с перечисленными моими пунктами, она адекватна, либо она завышена, тогда почему. И, конечно, очень важно разделить, наверное, вот этот отдых, потому что иногда возникает ощущение, что все надо, да, что надо все быстро, вот сейчас, ну, включить, да, вот в этот вот летний период какие-то огромное количество дел, ну, или даже когда мы начинаем планировать, ну, неделю, там, какой-то график, то есть очень важно, может, я пункт такой выпустил, первый пункт составить все-таки план. План, ну, глобальный на лето, кто куда едет, действительно рассмотреть варианты там лагерей детских, да, там спортивных или каких-то развлекательных, развивающих, собственно, тоже подойти к этому выбору ответственно, лучше имея какие-то отзывы реальных людей, потому что иначе потом тревога

0: знаю, освоить какой-то новый навык, читать каждый день там по 5 книг, да, то, конечно, будет стресс, потому что это часто неисполнимо и очень такая заряженная история. Поэтому нужно понять, что обязательно, да, как-то у каждого свой пункт будет. Или свои несколько пунктов. И то, что обязательно их не так много. Что обязательно мы должны провести там не меньше какого-то времени всей семьей вместе, да, например. Обязательно мы должны там исполнить какую-то там нашу давнюю мечту семейную, что-то там сделать. Там обязательно ребенок должен, не знаю, там правильно питаться. Опять, ну, опять же, пунктов должно быть таких не очень много. Дальше, да, у нас идет нужно, но можно обсудить. Там нужно бы, да, чтобы он занимался дополнительной математикой, ну, можем обсудить там, насколько это действительно там важно в этой ситуации, да, вот мы туда вставили. И желательно, да, желательно, если будет возможность, хорошо, не будет возможность, мы себе, как говорится, локти кусать не будем. И уже у нас отпадет очень много суеты, вот с этим связанным. И второй, конечно, пункт, вот когда мы все распланировали, да, я повторюсь, родители многие продолжают работать, это вот тревога за безопасность. Да, здесь тоже нужно все это разложить
1: это
0: по полочкам.
1: Очень важно, очень важно разложить. Продолжим этот разговор буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 21 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром с вами в студии. Мы продолжаем, как всегда, по четвергам обсуждать психологические вопросы, психологические проблемы. Вот говорили, начали говорить буквально несколько минут назад про то, как общаются родители, как сделать так, чтобы не было выгорания от этих школьных чатов и в чем, собственно говоря, наша мотивация внутри этих наших внутренних коммуникаций между собой, как родителями, и, может быть, как коммуникации с нашими детьми. Но ведь вообще вопрос-то о том, как иногда себя мотивировать, как иногда себя заставить что-то делать. Вот выгорели мы, вот сил у нас нет, а надо продолжать.
6: А может быть, даже еще не выгорели. Просто вот как поставить себе цель, если нет внутренней мотивации? И все валится из рук, потому что вот эксперты говорят, что в этом году, когда информационный шум и скорость изменений достигли пика, классическое целеполагание стало базовой стратегией. И вот что сделать, чтобы система заработала, на что надеяться и как перейти к некому такому планированию своей жизни, мы и хотим поговорить.
1: Да, и говорим мы с нашим постоянным экспертом, клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой. Мария, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Да, вот как же себя заставить? И вообще нужно ли себя заставлять? Где источник этой внутренней мотивации? Как нам его в себе нарыть?
0: Ну вот, понимаете, если мотивации нет, то заставить себя, в общем-то, даже не то, что бесполезно, а даже бессмысленно, потому что мотивация связана с эмоциональной, ну, то есть всегда есть, знаете, такое даже эмоционально-мотивационная сфера. То есть это связанные вещи, соответственно, мы хотим что-то достичь, чтобы что? Чтобы испытать положительные эмоции, да, чтобы нам стало хорошо, чтобы мы были счастливы, чтобы мы испытали какой-то восторг. Вот. И тогда включается мотивация и говорит: о, ты хочешь получить этот восторг? Давай тогда вот чего-то, тогда мы ставим цели и идем туда. Но если вот этой мотивации нету, то как бы, ну, никак. Просто потому что надо, нет, есть вещи, которые просто потому что надо, но обычно они связаны с какими-то прям, такими обязанностями, которые необсуждаемы, там, не буду приводить сейчас какие-то. Нет, все-таки надо платить налоги, да, например. Хочешь, не хочешь, там, да, просто мы это делаем. Вот. А остальное все, если ты хочешь чего-то реально добиться, там, в карьерной лестнице, там, не знаю, в своем внешнем облике, там, без желания и понимания, что это нужно тебе лично, мне, конечно, сдвинуться очень сложно. Я бы сказала, даже, можно сдвинуться, но далеко не уедешь. Поэтому как искать, да, если вот ничего не хочется, опять же, у меня есть подозрение все-таки, что это состояние, опять повторюсь, субдепрессивно-депрессивное, так же, как вот родители, которые не могут встать с кровати, чтобы там просто накормить ребенка своего завтраком. Да, то есть надо все-таки разбираться, какой-то, может быть, накопленный стресс, не обязательно какие-то прям ужасные события, но это тоже может быть, да, человека немножко дезорганизует, внутренние переживания забирают всю энергию, и, в общем-то, кажется, что тебя ничего не радует. Но даже в этих состояниях и в более легких, если мы не можем, ничего не хочется, да, начинать нужно, конечно, не с цели, а с какой-то такой, знаете, себя раззадорить какой-то мечтой, картинкой. То есть вот то, что иногда вредно, то в случаях отсутствия какой-то мотивации и цели, никогда непонятно, что хочется, наоборот, очень полезно помечтать, да, увидеть картинку, каким я хочу себя видеть там через год, через три, через пять, через там 10 лет. Пойти от таких вот пока легких заданий для мозга, когда ничего не надо делать, просто помечтать, пофантазировать. Если в данный момент даже не фантазируется, не мечтается, просим ретроспективно. Вспомните время, когда все-таки чего-то хотелось, мечталось, что тогда было. То есть разбудоражить вот эту эмоциональную сферу, чтобы вот морковка какая-то в конце туннеля у вас все-таки замаячила. Вот, и когда она замаячит, уже из этой мечты, вот из этой фантазийной какой-то картинки, тогда у нас возникнет эмоция, да, ой, я хочу так, мне это надо, у нас из этого родится мотивация, да, если ты это хочешь получить такую вот картинку, эмоцию, тогда надо что-то делать, да, мотивация станет у нас так, мы запустим двигатель там, да, как вот двигатель не запускается, он тр-тр-тр, потом раз и вынеслось, да, он начал работать. А сама мотивация потом себя же подстегивает, когда мы видим маленький результат. Вот когда все это уже есть, на начальном этапе мы из вот этой мечты, фантазии начинаем формировать уже цель, которая уже имеет свои параметры, я думаю, что всем известные, это конкретно она должна быть описана в каких-то максимально цифровых значениях, да, через сколько, что должно быть, экологично, как к этому отнесутся окружающие люди, потому что очень часто цели не достигаются, потому что они противоречат, да, общей концепции жизни. Если там многодетная мать мечтает уехать на необитаемый остров и жить там одна, пока детям там по 2-3 года, конечно, мечта хорошая, но вряд ли, там может осуществиться, потому что, особенно если это еще женщина хочет быть хорошей матерью, да, конфликт мотивов происходит. Конечно, все возможно, но вот разобраться еще с конфликтом мотивов, да, вот с этим, потому что хочется и того, и часто это взаимоисключающие вещи. Тоже мы сдвинуться, в общем-то, не можем. Вот эту большую цель, вот эту мы видели себя там через 5-10 лет, там, да, вот это такая картинка, это долго, да, 5-10 лет. Мы даже сделали цель себе, написали вот через 5 лет, там все обозначили четко, да, всю эту историю. А дальше, конечно, очень важно разбить ее на маленькие цели, потому что, наша эмоциональная сфера такая, знаете, голодная и жадная, она скажет: слушай, ну 10 лет ждать, как прости, давай сорвемся, вот я сейчас быстро какое-то удовольствие перехватим,

0: Потому что что там будет через 10 лет, неизвестно. Поэтому мы на маленькие цели, чтобы там еженедельно, да, ежемесячно можно было себя за что-то похвалить, поощрить, почувствовать вот эту радость, потому что ты не через 10 лет достиг, а уже через неделю можешь порадоваться за себя и испытать такой вот тоже восторг или мини-восторг, но какую-то позитивную эмоцию. И тогда, опять же, это все идет в топку мотивации. Она у нас постоянно будет подпитываться вот этими позитивом, да, что я могу, у меня получается, мы двигаемся, и я становлюсь таким, как я хочу. Но вот каким, как я хочу, тоже, наверное, важно вначале понять, нам эта цель какая-то призрачная нужна, потому что действительно я это хочу, действительно это моя личная цель. Действительно, она именно мне важна, входит в систему моих глубинных ценностей, понимания жизни, там, картины мира. Либо я это делаю, потому что так модно, потому что обо мне подумают, потому что я исполняю чьи-то несбывшиеся родительские там, да, установки, или я делаю это всем назло. А вот такие мотивационные конструкции, они, к сожалению, ну или к счастью, не живучие. Потому что, ну, хотя нет, знаете, иногда делать кому-то что-то назло, как месть, такой хороший, да, как бы рычаг, но достигнув цели, да, можно даже испытать какую-то бурю эмоций, но потом будет такое опустошение, потому что и что дальше, как бы, да, потому что это было не особо для себя. Опять же, для другого тоже мы вот это должны понимать при постановке цели, потому что иногда сдвинуться невозможно, потому что, ну, глубинно, мне это все не важно. Просто потому что хочется кому-то что-то там доказывать, или такая тенденция сейчас. То есть внешний такой мотиватор, как дополнительный, неплохо, но желательно, конечно, чтобы он был внутренним, потому что вы сами себя двигаете по тому пути, по которому хотите двигаться в жизни. А, и для достижения еще очень важно поддерживающую среду создать, то есть найти людей, которые тоже стремятся к этой цели, или найти людей, которые будут вас поддерживать, ну, при неудачах. И, кстати, вот эту вот составляющую неудач, надо ошибок тоже, конечно, мы вкладываем в этот путь достижения цели и позволяем себе, ну, даже не то, что позволяем себе, но если мы ошибаемся, мы не сворачиваемся там в клубочек и плачем, что все ужасно, а понимаем, что это часть большого пути. И здесь очень важно тоже иметь внешнюю поддержку, потому что иногда самостоятельно не сложно оценить свою эффективность, а со стороны, в общем-то, она более видна бывает. Соответственно, тоже важным историей является наслаждение процессом. Потому что если мы только за цель, которая через 10
1: Да.
0: лет, то сам процесс становится, ну,
1: Не
0: невыносимым и
1: слишком
0: тоже долго
1: эффективным. Путь должен
0: поддерживаться.
1: быть
0: Да.
1: тоже важен.
2: Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, как всегда, обсуждала с нами важные проблемы, связанные с психологией. Ну, а сейчас у нас впереди историческая страничка.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день в 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Петербург. Журналисты для краткости начинают свои заметки на эту тему просто. В этот день был издан указ Петра. В том-то и дело, что никакого указа, манифеста и вообще конкретного документа о переносе столицы России не было. Нет упоминания о таком указе ни в письмах и бумагах Петра, ни в его подённом журнале. Перенос столицы – это был процесс, он растянулся на годы. Еще в 1704 году Петр писал Меньшикову в Солонецкой верфи. «Мы чаем во втором или третьем числе следующего месяца отсель поехать и прибыть в столицу Петербург». Это, кстати, первое упоминание о новом городе как уже столице. А в тот день, в 1712 году, появилось распоряжение о переводе в Петербург монаршего двора. Не скажешь, что это всего лишь Конечно, существенная вещь. Однако переезд центральных учреждений в город на Неве начался еще за 2 года до этого, в 1710-м. При этом 2 департамента Сената так и остались в Первопрестольной, плюс несколько коллегий – поместная, вотчинная, мануфактур-коллегия. В Петербург переместились лишь силовые ведомства – адмиралтейская и военная коллегии, а также коллегия иностранных дел. Кстати, любопытен внешнеполитический аспект. 1712 год – это середина 20-летней Северной войны. В глазах многих иностранцев город на Неве находится на спорной территории. Между прочим, переезд дипломатических миссий в Петербург последовал только в начале 20-х годов XVIII века после успешного окончания Северной войны. А до того времени в интерпретации иностранных наблюдателей этот вопрос, какой же город столица России, решался следующим образом. На зарубежных картах Петербург обозначали как «Hauptresidenz und Seestadt», то есть главная резиденция и город на море, место пребывания главы государства. А Москва, как и прежде, называлась столицей государства российского. Первопрестольной-то уж во всяком случае. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1,5 раза. И достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-23 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться оказывается не так-то и просто, и именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого оказывается недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли, и какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну ведь согласитесь, так бывает.
6: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
7: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности — глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но, оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
6: Ну, я думаю, все слышали, что делаются лазерные коррекции. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
7: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операции и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии, и сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 2737. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, а насколько вот эти технологии доступны? Как происходит лечение?
7: Ну, на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лучшие технологи-конструкторы провели кропотливую работу для того, чтобы лечение аппаратом было доступно и взрослому, и ребенку. Внешний аппарат-глазник очень похож на массивные очки. Кажется, в похожих, таких вот необычных, выступают на соревнованиях лыжники. Согласитесь, это невероятно удобно. То есть вам, чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо, а с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он сделает все сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь он не только лечит, но и помогает снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа, но количество ограничено. Телефон 8 800 777 27 37, 8 800 777 27 37. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
6: Фаина Борисовна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
7: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
6: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Фаина Борисовна, за счет чего это достигается?
7: Все это достигается за счет расширенного функционала аппарата. Ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь при лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией, ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операции. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. Я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача – максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, «Глазник» является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса и длины логистики. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 27 37.
6: И все-таки, Фаина Борисовна, вот можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
7: С удовольствием. В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ожидает самое важное, появится шанс нормализоваться глазному давлению. И это очень легко проверить, вы сами почувствуете это. Но это далеко не все. Ведь лечение аппаратом «Глазник» задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкостей в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Вот она, настоящая медицина 21 века. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, помутнение хрусталика, дистрофии, диабетической ретинопатии и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговиц глаза, иридоциклит, хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Доставка по России бесплатная. И напоминаю, кроме этого, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
6: Спасибо, Фаина Борисовна, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио России.
8: 31-го.
5: Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны России показала развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Беларуси. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск центра уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом БПЛА на Днепропетровском направлении. Американский президент заявил, что Штаты готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновить удары по стране. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Министерство обороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Беларуси. На кадрах выдвижение машин, поездка по пересеченной местности и подготовка к стрельбе. В рамках учений ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения на позициях ракетной бригады в Беларуси. Ракетное соединение получило спецбоеприпасы, снарядило ими ракеты-носители и скрытно выдвинулось в район пуска. Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник одновременно в России и Беларуси. Они продемонстрируют возможности ядерной триады в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны, в маневрах задействованы более 64 тысяч человек, свыше 7 800 единиц вооружений и техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок, из которых 8 стратегические атомные субмарины. Учения будут идти 3 дня с 19 по 21 мая. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран, отметили в Минобороны. Главная его цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск центра уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с расчетом БПЛА на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Удар нанес гаубичный дивизион в районе населенного пункта Новопавловка. В укрепленном пункте находился расчет БПЛА, который вел разведку и корректировал огонь по позициям российских подразделений. Цель выявили средства воздушной разведки, а координаты оперативно передали артиллеристам. По данным объективного контроля, опорник полностью уничтожен вместе с расчетом беспилотников и разведоборудование. Украинские военные за прошедшие сутки 110 раз обстреляли и атаковали беспилотниками 11 округов Белгородской области. Один пострадавший ранее мирный житель позже скончался в больнице. 8 человек получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется. Семьям погибших и раненым оказывают всю необходимую помощь. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновить удары по стране. «Если мы не получим правильные ответы, все будет очень быстро», — сказал он журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном, имея в виду возобновление ударов по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской страны.
8: «Я в самом деле не буду ослаблять санкции, пока иранцы не подпишут соглашение. Мы ничего в этом роде не предлагали. Мы в полной мере готовы действовать. Мы должны получить от них правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней. А если нет, все случится очень быстро».
11: Тем временем авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование Соединенных Штатов. В состав группы входят авианосец класса «Нимитс», эсминец «Гридли» и вспомогательное судно. На этом фоне Вашингтон выдвинул обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет о событиях 1996 года, когда кубинские истребители после неоднократного предупреждения сбили 2 самолета «Сесна», принадлежавших группе кубинских эмигрантов из организации со штаб-квартирой в Майами. Тогда погибли 4 человека, а Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. Завтра в Москве жарко, днем плюс 26-29, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и столбики термометров покажут днем не выше 12-15 градусов, что сопоставимо с нормой климата сентября.
12: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
11: Напомню, что сегодня в Москве ожидается небывалая жара, возможны новые температурные рекорды. Ну а в Новгородской области на фоне высоких температур во второй половине дня в четверг ожидается сильный ветер и град, предупреждает управление МЧС по региону. Порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении. Группа пятен огромного размера, появившаяся недавно на обратной стороне Солнца, вот-вот станет видна с Земли. Об этом сообщили в НАСА и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований. Таким образом, активная область начнет угрожать нашей планете вспышками и корональными выбросами. И, как следствие, мощнейшими магнитными бурями. По прогнозам, опасный период ожидается с 22 мая. Пятна уже исторгли несколько вспышек максимального класса и около десятка среднего. Пока их активность уменьшилась, но есть опасения, что она возобновится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Олег Рябчук покинет московский «Спартак» по окончании текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Защитник не получил вызов в национальную команду, чтобы у него было больше времени подыскать себе новый клуб. Контракт 28-летнего игрока истекает 30 июня. Футбольный «Реал Сосьедад» не планирует отпускать Арсена Захаряна дешевле, чем за 14 миллионов евро. Издание «Спортэкспресс» пишет, что баскская команда готова рассматривать варианты с продажей полузащитника не меньше этой суммы, либо аренды с правом выкупа. Если таких предложений не поступит, то 22-летний россиянин, вероятно, продолжит выступление за коллектив «Пеллегрино Матарацци». В сезоне 25-26 Захарян сыграл в 21 матче и забил один мяч. Его договор действует до лета 2029 года. Теннисист Роман Сафиулин вышел в финал квалификации «Ролан-Гарос». В матче второго круга отбора россиянин обыграл австрийца Юэля Шверцлера 6-4, 6-4. В финале квалификации соперником Сафиулина станет немец Том Генч. Также за выход в основную сетку поборется Елена Приданкина. Ей сегодня будет противостоять японка Химена Сакацуми и 18-летняя Алина Корнеева. Она сразится с представительницей Аргентины Джулией Риерой. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе боец Магомед Анкалаев заключил контракт на очередной поединок. Он утратил чемпионский пояс в октябре 2025-го, когда проиграл нокаутом Алексу Перейре. С тех пор спортсмен не появлялся в октагоне. А у меня на этом все. Удачи!
14: Погода.
11: По данным центров области, сегодня в Екатеринбурге днем до плюс 18 градусов, малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске 11-13, тепла, в Мурманске до 15 градусов выше ноля. Пройдет кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде до плюс 25, без осадков. В Туле и Воронеже воздух прогреется до 30 градусов. На юге Европейской России ливни и грозы. В Нальчике плюс 18-20, в Симферополе до 24 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, плюс 20-22 градуса днем. По области на юге до плюс 28. Ветер западный при грозе порывистый. В Москве переменная облачность, днем плюс 30. Вечером местами возможны кратковременные осадки и грозы. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы.
14: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он как исчезающая улыбка чеширского кота. Абсолютно осязаемый и одновременно все время находится в другом измерении. Предельно искренний, в то же время принципиально закрыт. Удивительный пример органичного совмещения таланта и холодного прагматизма. Я от всей души в нашей студии приветствую режиссера, сценариста, продюсера Егора Кончаловского. Здравствуйте, Егор.
2: Добрый день.
1: Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Да, пожалуйста.
1: Это правда, что, несмотря на свое рафинированное детство, бюджет школьника Георгия в день составлял 30 копеек?
2: Ну, 30 копеек – это даже много. В принципе, мне 10 нужно было, да, потому что там до метро, на метро доехать. Кстати, вот говоря, на метро я ездил, вот в первый класс пошел 5 копеек, и в 10 класс ходил 5 копеек.
1: Вот оно,
2: советское детство, да. Да. Ну, и завтраки, но завтраки, если мне не изменяет память, они оплачивались раз в месяц. Вот. Но если что-то надо было, то, конечно, бюджет мог быть и увеличен, потому что, в общем, меня там не сильно ограничивали. Хотя, конечно, мы, в общем, жили достаточно, скажем так, расчетливо.
1: А на что ты тратил деньги?
2: Ой, я мог долго копить деньги на иглу для проигрывателя, для вот винилового проигрывателя, а потом неумело поставить эту иглу, и вот эти вот там 15 или 20 рублей, которые она стоила, просто вылетали в несколько секунд, и, конечно, к огромной досаде. Ну, там мне всегда хотелось иметь часы наручные. И мама... Кстати, мама очень любила выполнить какие-то мои пожелания или какие-то мои мечты, и вот она мне подарила часы на металлическом браслете, и я в первый же день их потерял. В первый же день.
1: Ничего нового. Это правда, что во время прохождения школьной практики на секретном заводе имени Хруничева ты умудрился сломать 2 экспериментальных станка?
2: Нет. Сломали мы один экспериментальный станок, но, и, кстати, так сказать, вот тот, кто отвечал за эту школьную практику, это было УПК, учебно-производственный комбинат, он нам честно сказал, говорит: ребята, я очень рад, что вы уходите в последний день нашей практики, но, тем не менее, мы приобрели в результате вот этой школьной практики, мы приобрели некий разряд, он был самый там начальный, но мы там, я закончил эту практику там токарем какого-то там первого, ну, там самый высший, 6-й, 7-й, там высший токарем.
1: Егор Кончаловский, вот, токарь.
2: Да-да-да, и, конечно, там я не мог бы выточить какую-то там сложную деталь.
1: Болванку.
2: Сложную деталь, да, которая требовала, так сказать, ну, какого-то квалификации повыше. Но, в принципе, работать со станком, с токарным, тогда нас учили. Это не мои особенные таланты, это вот, так сказать, та реальность, да. Кто-то получал водительские права, кстати, я потом тоже получил водительские права, но уже в военной школе.
1: Но факт вредительства налицо.
2: Ну, мы его включили, его привезли, этот румынский станок, его привезли, он был без смазки стоял, так сказать, а мы, ну, как красная кнопка, как ее не нажать, да, вот. Нажали, он стал раскручиваться, потом пошел дым, потом у него отлетела там это какая-то струбцина, стамина, вот, и мы убежали в надежде на то, что никто не поймет, что это мы, но, конечно, нас вычислили. Получил, по балде получил, конечно, мастер, который за нами призван был следить, вот. Но что я помню на этом заводе Хруничева очень хорошо, это рабочую столовую. Это было удивительно вкусное, очень недорогое, и такое, ну, действительно, так сказать, такое, как это сказать, ну, повышенной категории питания, да. Вообще крутой завод был, да.
1: И это правда, что во время съемок фильма «Танго и Кэш», где ты работал у своего папы вторым режиссером, ты периодически умудрялся просыпать съемки?
2: Да, это так, я действительно работал, я действительно познакомился с знаменитым артистом Сильвестром Сталлоне.
1: Да ладно!
2: Конечно, ну а как? Ну а как?
1: И как? Кстати, он вообще не...
2: Он вообще не, вы знаете, ну, я не настолько сильно с ним общался, много, но он маленького роста, с парализованной половиной лица. Его мама в детстве уронила. Кстати, мама приходила на съемки, такая смешная итальянка. Она его уронила, он стукнулся головой, и у него не работало поллица. Поэтому, если вы вспомните его фильмы, то у него такое перекошенное всегда, улыбка на одну сторону. Дико профессиональный человек. И действительно, он был легендой настоящей. То есть нас оцепляла полиция. Хотя мы снимали в Даунтауне, Даунтаун — это опасное место, и там ночные были съемки, где нищие, так, ну, опасно. Но полиция нас оцепляла от фанатов, потому что в это время вот Рокки, Рэмбо, все вот эти знаменитые фильмы вышли, и просто, ну, просто с визгом. Это, в Америке фанат — это не совсем как у нас. У нас все-таки, так сказать, подостойнее себя ведут.
3: Ну, да.
2: А там просто вот, я не знаю, лифчики снимают. И я с ним общался просто «здрасте, до свидания», вот первый раз и, может быть, последний, и как бы в конце, когда я уезжал со съемок. Но, да, я просыпал, что свидетельствует о том, что я был настолько важен в съемочной группе, что меня могли не хватиться. Вот. И если ты в обеденный перерыв случайно, а съемки очень рано начинались, то есть ты вставал очень рано, и там после обеда, если ты вдруг решил там 15-20 минут, я и сейчас на съемках с удовольствием там 15-20 минут посплю, но сейчас меня как бы будет, естественно, не обойдешься. Да. А тогда, поскольку могли обойтись, я один раз так проспал всю смену, и никто не заметил.
3: Потеря бойца.
2: Да, никто не заметил. То есть так бы меня, конечно, уволили.
3: Ага. То есть, значит, по блату устроился?
2: По блату. Нет, ну, конечно, по блату. И, конечно, по блату, потому что отец снимал эту картину, он надеялся, что я после английской учебы перееду в Америку. Но вот с Америкой у меня не сложилось, и после английской учебы я переехал обратно в Москву, чему отец был очень недоволен. Но это было очень давно, поэтому, так сказать, уже забыто слегка.
3: Скажи мне, ну, а как Сталлоне вообще вел себя на площадке? С вызовом? Интеллигентно.
2: Американские артисты, в отличие вот от современных русских артистов, для которых важно, кому первому бананы принесут, так сказать, в некой иерархии группы, как они себе ее представляют, да, американские артисты дико дисциплинированные, очень-очень старательные, очень профессиональные. Вот тот же Сталлоне, да, он знает все ракурсы, с которых его надо снимать, чтобы вот этот его дефект лица не был особенно заметен, то есть он, и чтобы его рост был выше. То есть, так сказать, какая оптика должна стоять, чтобы, так сказать, он был подлиннее, с как, там, под каким углом и так далее. Это во-первых. Ну, а в остальном, как и везде водится в неком иерархическом обществе, даже всем его не очень умным шуткам вся группа с радостью смеялась.
3: Вот это по-нашему.
2: Да-да-да.
3: Так, Егор, ну я правильно понимаю, что ты был шебутной мальчик?
2: Нет, я не могу так сказать. То есть, конечно, мы там хулиганили, но какие-то вещи, которые в наше время там могли твориться, там какие-нибудь там надувать жаб через соломинки, такого, таким я не занимался. Но, тем не менее, это мне не помешало там шею подломать себе чуть-чуть.
3: Это вот. Каким же образом?
2: Прыгнул в воду, вот как в анекдоте, но там не оказалось воды. Просто накануне подмыло берег, и там было... Мы в этом месте обычно прыгали. Но вот прыгнул, стукнулся головой, был компрессионная травма была позвоночника, и дает о себе знать всю жизнь, ну, надо сказать.
3: Я смотрю, это меня же потряхивает.
2: Нет, нет, потряхивает меня от вашего эспрессо двойного. А вообще дает о себе знать. Мне это предупреждали, вот когда родители или врачи говорят, ой, подожди, пройдут годы, это будет, тебе отзовется. Вот мы обычно в детстве не верим. Потом это, собственно, приходит.
3: Не сиди на холодном камне.
2: Ну, это для другого места, да.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
3: Смотри, ты же православный?
2: Да, православный.
3: А не возник в какой-то момент вот это ожидание, голос восточных предков?
2: Ну, я на самом деле, голос восточных предков во мне очень громко звучит. Я в казахских степях, горах, в Алмате, в Астане. Я чувствую себя очень хорошо, то есть чувствую себя дома. Вот сейчас, кстати, ситуация несколько хуже, потому что антирусские настроения, к сожалению, выше, чем были там 10-12 лет назад, к сожалению. Вот. Но я считаю, во-первых, что православие гораздо ближе к такому здоровому, умеренному исламу, то есть мусульманству, чем, скажем, к католицизму или к, тем более протестантизму и тем более ко всяким ответвлениям, которые развивались вплоть до нынешнего сатанизма, который, на мой взгляд, в Европе и в западном мире, так сказать, расцветает всеми яркими красками. Вот, или темными красками. Вот, то есть ценности-то одни у православия и у мусульманства. Но в исламе, если вдуматься, да, в исламе есть такие вещи, которые мы, к сожалению, ну, если не потеряли, то стремительно теряем. В мусульманском обществе нет домов престарелых. потому что родители не отдают. Почти нет детских домов, потому что если там умерли родители, то какой-нибудь дядя обязательно возьмет. Уважение к старшему, младший к старшему. Очень отдельное отношение к женщине. Казалось бы, женщина, так сказать, в подчиненном положении. Может быть, да, но есть масса вещей, в которых женщина привилегирована по отношению к мужчине. То есть там очень сбалансировано. И мне эти ценности... Да, я православный человек. Вот. Ну, во-первых, я считаю, что Бог един. Вот, он может по-разному проявляться, называться, интерпретироваться и так далее, но Бог, на мой взгляд, един. А ценности мусульманства для меня, мне очень близки, и близки, мне кажется, нашей семье, потому что у нас уважают старших. Вот, у нас, так сказать, такие весьма-весьма традиционные, если не сказать консервативные ценности в семье. И те, кто эти ценности не разделяет, мне кажется, не очень приживаются вот в нашей большой семье, я имею в виду Михалковых-Кончаловских. Поэтому как бы у меня никакого внутреннего конфликта в этом смысле не было. И я испытываю трепет, когда я захожу в мечеть.
3: Насколько сейчас важна вера вообще для современного человека? Вера в Бога, в Иисуса Христа, в пророка?
2: Мне кажется, что у человека должно быть ощущение греха, ощущение того, что есть хорошо, что есть плохо. И эта вера, она не обязательно должна проявляться, так сказать, в каких-то соблюдениях. Вы знаете, ну вот мне кажется, что многие коммунисты были во многом весьма религиозные по сути свои люди. Пусть они верили во что-то, но они во что-то сильно верили, очень. И эти люди выиграли войну Великую Отечественную, потому что было построено вот новое общество людей, которые верили во что-то, в отличие от того общества, которое уходило вот вместе с царем, полностью прогнившая вот это последних лет имперская элита.
3: Ох, Егор Кончаловский, вроде хочется поговорить об искусстве, а все возвращаемся к каким-то глобальным темам. Скажи, пожалуйста, если мне не изменяет память, в день рождения, в 12 лет, ты впервые привел в дом одноклассниц, закрылся в комнате от мамы, и вы играли в бутылочку. То есть так рано ты повзрослел?
2: Ну... Взрослеть я начал лет в 5, когда удивился различию между мальчиком и девочкой.
3: Да.
2: Вот, очень долго не мог понять, что происходит. Но мне кажется, что это было не раньше, чем у всех тех, кто был со мной в комнате, да, собственно, моих сверстников. Вот. Но да, в бутылочку мы играли, это было даже не 12 лет, я думаю, что это было лет 10. Вот. Но это были поцелуи. Дело в том, что это было гораздо более, если хотите, эротично, да, чем сегодняшняя свобода доступа к любым образом и пространством, где, так сказать, все секреты открыты моментально, да, для человека. И мне кажется, в этом был и есть определенный смысл, потому что секс и эротика были сексом и эротикой. Я имею в виду, так сказать, как понятие, как области запретные. И это было невероятно таинственно, интересно, заманчиво и поэтому прекрасно. Вот, тогда, как сейчас, мне кажется, что и происходит такое, особенно в западном обществе, да и мы этим, наверное, грешим, такой бардак и неразбериха, да, вот с этими всеми мальчиками, девочками, которые хотят стать девочками, девочки, которые хотят стать мальчиками, собаками, женитьбами на люстрах и жизнью с невинными женщинами. Да. Поэтому я не думаю, что у меня это было раньше, чем у всех, там, у моих сверстников, в нормальном советском, позднем советском обществе, скажем так.
3: Но ты помнишь ее первую, свою девушку?
2: Да, конечно, помню, да. Не могу сказать, что она была красавица. Скорее, она была более доступна, чем другие, скажем так.
3: А ты помнишь ту прекрасную женщину Галю из Лондона, которая была подругой твоего папы, а потом, значит...
2: Да,
3: помогала она... тебе, согревала очень... тебя в Лондоне.
2: Действительно, она была подруга моего отца, она мне понравилась. И я долго думал, как мне папе сказать, что она мне нравится. Потом сказал, он говорит, ой, прекрасно, замечательно.
3: Забирай.
2: Давай вперед, да, никаких претензий. У нее непростой очень характер был, но она весьма хорошую роль сыграла в моей жизни, потому что действительно дала мне ощущение дома, ощущение партнера по жизни. Вот у нее дочка была. Но она была одинокая, вот...
3: взрослая.
2: И мало того, да, старше меня на 8 лет. И весьма успешным стала в какой-то момент арт-дилером. В общем, будучи уже взрослой женщиной, заново освоила профессию арт-дилера и весьма успешно ей потом занималась на протяжении многих лет. Вот, и красавица была.
3: Слушай, вот смотри, ты все время вспоминаешь об отце Андроне Кончаловском и все время его благодаришь за те уроки, которые он тебе давал в жизни.
2: Ну, часто. Было бы хуже, если бы я благодарил гражданина начальника.
3: Да. А скажи мне, пожалуйста, а вот претензии у тебя есть к папе?
2: Нет, ну, какая претензия? Вот я жил его жизнью одно время, да, то есть, как бы, вот, если бы я сейчас посмотрел на свою жизнь, хотя вряд ли это правильный взгляд, я, может быть, и не поехал бы ни в какую Англию, а остался бы в России, был бы сейчас олигархом или там банкиром.
3: Или бандитом.
2: Вот, или, ну, бандитом вряд ли, потому что я не очень смелый человек по натуре, вот, и драться я, ну, хоть и бывало, но я не люблю этого делать.
3: Ну, друзья у тебя были?
2: Хотя, нет, я дружил, да, безусловно. Но, безусловно, дружил, но это такая дружба, знаете, как вот подружился козленок со львом, да, и были же такие случаи,
3: да,
2: вот, или там осел с тигром, да, вот, поэтому вряд ли, так сказать, я бы хотел, хотя я был один раз на настоящей стрелке, действительно это было, вот, в самом начале моей жизни в России в 90-е годы, вот, но вряд ли это было моим любимым занятием, да, вот, но я жил как бы мечтой отца, да, то есть, в общем, я страдал на Западе, мне не нравился Запад, мне не нравилось там жить. Мне нравилось в России жить, поэтому как только я выполнил свой долг, искренне я закончил все учебные заведения, неплохо закончил, но я сразу же вернулся в Москву, и больше, так сказать, у меня не было желания там переехать, за что, кстати, он на меня и обиделся, и расстроился, что я решил переехать в Россию и остаться там после всех этих Оксфорда, Кембриджа, Лондонского университета, три учебных заведения. Вот как бы жизнь чужой мечтой, да, вот это моя, если хотите, претензия, потому что это он меня так, как сказать, не то чтобы зомбировал, но вот с 13, где-то с 12-13 лет, вот он уже жил в Америке, так сказать, он мне рассказывал про Америку. Я смотрел вот на эту
3: великая американская мечта. Да?
2: Нет, ну мы действительно все были тогда американской мечтой. Вот сейчас большая проблема нашего общества и вообще мирового общества в том, что американская мечта умерла. Умерла,
3: Вдулась.
2: Да, она умерла, это мечта. То есть вот эта честность, self-made man, так сказать, неприкосновенность собственности и все такое, да, вот все это пропало куда-то, демократия, свобода слова, вот это все. Вот, и я вот с 12-13 лет как бы смотрел на вот эту всю советскую жизнь, да, как на временную, что я вот уеду в Америку. У меня даже мечта была такая, я закрывал глаза лет в 14-15 и представлял себя на красном открытом автомобиле, я еду по берегу океана, пальмы гнутся под ветром теплым, а рядом со мной сидит блондинка, и у нее развиваются волосы. Я получил эту мечту, я ехал на Гавайях по берегу океана на красном открытом джипе, и рядом сидела крашеная, правда, но блондинка. Вот, была, вот реально визуализировалась мечта. Вот, но в какой-то момент, когда я выполнил этот долг свой и прошел это испытание, вообще жизнь на Западе – это испытание, особенно жизнь там в элитном университете – это непросто, это тяжело, особенно после советской армии. Вот, я стал жить своей жизнью довольно поздно в этом смысле, да, вот, но быстро наверстал упущенное. Поэтому вот единственная, может быть, моя претензия к нему по-настоящему – это то, что он меня вот тогда как бы заразил этим стремлением поехать на Запад. Но очень

0: аэропорта там. Вот я не могу сказать, что я там сильно рисковал, но просто на Донбассе. Вот я и не сказал, что я еду на Донбасс, что я сказал, что я еду в Ростов. Вот видишь, мама, билет в Ростов я еду. Вот, вот билет на поезд. Вот, но она догадалась все равно. Какие-то вещи, да, я просто стараюсь ей не говорить, чтобы она не расстраивалась, не волновалась, потому что она очень такой волнительный человек, переживает. Не спорю с ней, потому что это...
1: Это ты не споришь?
0: Я с ней не спорю. Нет, я с ней не спорю, я делаю тихонько по-своему, потому что, ну, зачем спорить, так сказать, раздражать лишний раз. Вот. Хотя раньше мы все время там были все время конфликты, спорить, да, ссоры, споры. Вот. Я слушаю ее советов, потом могу им последовать, могу не последовать. Потому что я сам уже не молодой человек, потому что мне, и мне уже, так сказать, начинает быть свойственно, да, это что, так сказать, молодежь не слушает более старшее поколение. Ну да, вот дочка там меня не слушает.
1: Как Маша тебя не слушает?
0: Ну, какие-то вещи не слушает, да, делает по-своему. И я сразу же вспоминаю маму и понимаю, что я не делаю и там не делал так, как она мне советовала и как она меня просила, поэтому легче отношусь к тому, что моя дочь там делает по-своему какие-то вещи. Вот. Поэтому я стараюсь вообще до мамы доносить и нести к ней только то, что может ее обрадовать, и там обсуждать такие вещи, которые там не требуют каких-то серьезных моральных выборов. Но мало того, у нее появился сейчас Тимур, которому 6 лет сейчас, и, так сказать, он очень похож на меня, и у него там какие-то, мама видит в нем мои повадки, мои позы, мои вещи, и, так сказать, он заменил в каком-то смысле ей меня, вот в таком она помолодела, и стремится все время увидеть его как можно скорее.
1: И вот теперь получается так, значит, смотрите, Егор Кончаловский, значит, дом построил, дерево посадил.
0: Я посадил много деревьев, много.
1: Тем более. Да. Сына родил. Что теперь делать?
0: Ну, во-первых, надо работать, а во-вторых, на самом деле, все, что ты перечислил, это, так сказать, модель, которая сегодня... неизвестно, как будет работать в будущем, да, то есть мы сейчас действительно стоим, почему я считаю, что то, что сейчас происходит с нашей страной, с нашим народом, с русским народом, с русским миром, вот, это громадное историческое событие, причем я Украину включаю вот в этот ореол русского мира. Вот, и огромная трагедия, но через эту трагедию мы идем к какому-то новому мироустройству. И это мироустройство пока еще не установилось до конца. И я уверен, что у многих и многих, многих людей, если не у всех, нету сейчас образа будущего. Мы даже не знаем, что будет через год. Мы не знаем, что будет через 5. Мы не знаем, что будет через 10. И в условиях вот этого бурно меняющегося с огромной скоростью мира нужно, так сказать, соответствовать и адаптироваться, очень быстро адаптироваться к этому. Да, адаптироваться к тому, что ты не можешь этого уже, там, ты не можешь свободно поехать в Италию. Да, я сейчас говорю, может показаться такой позицией, да, такого мажора такого. Нет, но тем не менее, да, так сказать, мы строили наш образ будущего по какой-то такой западноцентричной модели, которая на сегодня разваливается, которая сегодня приходит в упадок чудовищный, и упадок идеологический, экономический, социальный.
1: Это просто оказалось ложной целью.
0: Почему? Разве плохо, да, жить в красивом домике, с лужайкой, с аккуратным, приятным джипом у дома, ходить, так сказать, купаться в океан, плавать на доске, пить коктейль или там Гиннес в пабе за углом и мохито, да, капучино, коворкинг спейс, Wi-Fi и все остальное, да. Вот. Это же неплохо. Нет, неплохо. Но оказывается, что вот та модель изначальная, да, то семя, из которого этот мир произрастал, оно вдруг начало гнить, начало увядать. И мы ведь знаем, да, про войну Алые и Белые Розы, там 10 тысяч рыцарей там, 10 тысяч рыцарей там, но мы не знаем про войны Тамерлана с Тахтамышем, где участвовало по 500 000 всадников с каждой стороны. Мы не знаем там историю Китая особенно там, мы не знаем вообще, как образовывалась Индия. Ну, мы знаем историю Франции, мы знаем историю там Англии, более или менее, да. Мы читаем эту литературу, читали, во всяком случае. Вот, поэтому мне кажется, сейчас идет огромная переоценка и переустройство мира. И надо смотреть в это будущее. Поэтому как бы планы далеко не выполнены, ибо встают все время новые задачи и новые вызовы.
1: Егор, ты знаешь, последний человек, который брал интервью твоего деда, Сергея Владимировича Михалкова, это был я. Большое интервью. Удивительно смешной, забавный, наивный, честный и сильный человек. И вот сейчас я гляжу на тебя и понимаю, что ты достойный внук своего деда.
0: Спасибо. Я думаю, что я на него похож в каком-то смысле. Да.
1: Только усов нету.
0: Да, но они у меня азиатские, поэтому некрасивые. Такие чингисхановские.
1: Я тебе благодарен за этот откровенный разговор и...

0: До новых встреч.
1: Взаимно. Спасибо. До встречи.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Зачастую история города или края сохраняется не только в архитектуре, музеях и книгах. Она может оказаться где угодно. Например, есть места, которые зачастую считаются недостойными внимания и игнорируются профессиональными исследователями. Ну, скажем, это свалки мусора старого, или древние помойные ямы, или заброшенные чердаки. Только энтузиасты с интересом исследуют и осматривают подобные места, куда проваливаются и остаются нетронутыми любопытными и порой интереснейшие артефакты. Впрочем, не буду забегать вперед. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомые вам Анастасия Лобанова и Алексей Импольский, краеведы, коллекционеры, исследователи исторической материальной культуры Москвы, собиратели предметов дореволюционного быта. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и, несмотря на плотный график работы, вновь заглянули к нам в гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, минуту назад я не случайно упомянул заброшенные чердаки. Знаю, что именно на заброшенном чердаке вы нашли целый архив писем с фронта.
3: Да, это очень интересный архив. Я им так преисполнился, что там бросил всю работу на несколько дней, давай раскапывать эту историю, цепочку. Это письма из Сталинграда. Вышла даже в бумаге книжка в сборнике поисковых рассказов про вот этот вот архив. Мы с многими знакомыми, и на тот момент незнакомыми людьми в интернете всю эту историю размотали. Люди эти жили в Москве на начало войны. Жена была эвакуирована, сам, собственно, герой этого архива попал на Северный флот, и главное, там все так переплелось в момент разматывания этой истории, что-то где-то я это слышал, что-то сходится, какая-то вот мысль из книжки крутится, в детстве читанной. Я понимаю, что он с отцом известного советского писателя Валентина Пикуля, они жили в одной землянке в Сталинграде. И как раз он и стал писателем. Валентин Пикуль убежал в эту школу Юнг из-за того, что отец пропал без вести, и они встречались вот с нашим героем этого архива после войны уже в 70-е годы, когда он разыскивал своего отца, пропавшего без вести в Сталинграде. То есть жена его собрала все письма, которые с фронта приходили, он попал в плен раненым, и там еще куча запросов, там в наркомат флота, в госпитальное управление Красной Армии, то есть она его искала, и вот он после войны вернулся опять работать на завод «Серп и Молот», стал заслуженным рационализатором Советского Союза, то есть он какие-то изобретения, там раз предложение по улучшению прокатов стали, чем он до войны занимался, то есть это долго можно рассказывать, но вот архив очень интересный, причем он же не единственный такой. Когда-то еще лет 20 назад мне в руки попал в архив дореволюционный заместитель путей сообщения Российской империи по фамилии Таненбаум. Он был главным редактором двух дореволюционных железнодорожных изданий. У него дочки в Смольном институте учились. То есть, ну, такой дядя там с кучей наград. И прям вот целая стопка и писем, и документы, вплоть до там каких-то прескурантов на кладбищенские услуги, когда у него в начале 20 века умерла жена. Ну, то есть, вот полный список на памятник там на одном из старейших петербургских кладбищ. То есть, у него была недвижимости в Петербурге, в Москве, и дача под Москвой в Петербурге. И кончается вся эта история тем, что случилась революция, началась гражданская война, и последний документ, что он там буквально за какие-то копейки, ну, инфляция была бешеная, всю эту свою недвижимость какому-то мещанину продает за какую-то, условно, там, батон хлеба. То есть он просто уехал за границу и дожил до 30-х годов, даже каких-то родственников я нашел.
1: Для коллекционера важны и дороги все предметы, представляющие его собрание, но, может быть, есть в вашей коллекции вещи, которые более всего вам дороги. Возможно, с этими вещами связаны какие-то интересные истории.
2: Я сразу люблю вспоминать очень классную историю про икорную банку. До революции икру черную, она тоже была довольно дорогая, и поэтому ее выпускали в особых банках, на которых писалось, это керамические банки были, на них писалось имя производителя, где находится магазин, и позже немножечко стали писать уже телефоны, когда они там появились. Так вот, история была в том, что как-то раз мы напросились на одни работы, где копали, где из котлована достали землю и разрешили нам там покопаться. Так как доставал это экскаватор, многие флакончики и предметы были в сохранности, и это раскапывали старый подвал в центре Москвы. То есть дома не было уже давно на картах, и, скорее всего, его не стало в Великую Отечественную. И там просто был пустырь. И его как-то стали копать, и экскаватор доставал огромный комья земли. Мы начали там ковыряться с Алексеем. И в один из вечеров, когда мы там копались, Лёша нашел крышку от банки, а и крышка от дореволюционной икорной банки, она выглядит, как будто это из банки прям вот с горочкой торчит икра черная. То есть она имитирует керамикой, имитирует черную икру. Лёша нашел такую крышку и показал мне, и говорит: «Настя, смотри, вот эта крышка от икорной банки». Я удивилась, говорю: «О, классно». На следующий день я сижу, ковыряюсь и в земле, и начинаю раскапывать край икорной банки. Конечно же, я не верю в то, что она целая, потому что обычно это какой-то кусочек. Но когда я достала целую банку и вывалила из нее комок земли, я увидела, что она абсолютно целая, ну, может, там, ну, со следами бытования, которые просто настолько мизерные для ее судьбы, достали, выбросили и так далее. Когда мы пришли домой, мы поняли, что найденные в два разных дня нами двоими эти предметы, они идеально подходят друг другу, и это наш сейчас самый любимый предмет. Когда нас спрашивают: а продадите? У нас есть коллекционеры дореволюционного рекламного фаянса и фарфора. Он каждый раз любит спрашивать: ну что, продадите? Я говорю: нет, она бесценна, потому что с ней связана именно эта история, и она украшение нашего шкафчика.
1: А вообще вам часто предлагают расстаться с какими-то вещами вообще? И продаете ли вы?
3: Да, предлагают регулярно. Мы общаемся с кучей коллекционеров разной тематики, нам попадается это все подряд, а люди собирают какие-то узкие темы. Допустим, кто-то там собирает велосипедные номера, тоже есть такая тема коллекционирования. И вот Настя нашла велосипедный номер, мы что-то пока не готовы с ним расстаться, потому что он классный такой совершенно.
1: И сохран, наверное, хороший.
3: Сохран, да, хороший, он там краской, по сути, но это жестянка, то есть земля бы она сгнила, естественно, это жестяночка. Ну вот да, типа люди там ждут, вдруг мы когда-нибудь решим. Что-то мы, естественно, меняем, продаем, когда это в дублях, что-то нам не по теме, и ты знаешь, вот что-то мы просто отдаем в тематическую, допустим, мы с музеями дружим с некоторыми, когда нам попадается что-то по ретро-электрике, мы очень дружим с музеем «Огни Москвы». Вот если что-то связано с лампочками, с освещением, с патронами, с выключателями, это все сразу туда идет, они классные, мы их любим. По водопроводу то же самое, сантехнический, вот хороший музей воды есть у Новоспасского моста, мы тоже там и выставку устраивали, мы тоже им что-то отдаем. То есть вот мы не то, что сидим на всех находках, мы это вполне что-то меняется, что-то продается, что-то отдается просто так.
1: Ну, это движение, да,
3: я думаю, это у всех коллекционеров такое есть, конечно.
2: Музей Советского подворья в этом плане очень хороший пример того, как мы, договорившись когда-то с людьми, которые главные по дому, и которые нам разрешили покопаться, это все привело к тому, что сейчас, когда образовался музей Советского подворья частный, в одной из квартир этого здания, мы им отдали два ящика вещей, с которыми мы ничего не делали, мы прям на них наклеили, что это Советскому подворью отдать надо, когда появится музей, и вот мы отдали, они сейчас там красуются.
1: У вас нет желания сделать свой музей?
2: Конечно, есть, но на это нужно много трудов, времени, денег.
1: И денег, наверное.
2: Да.
3: Мы пока обходимся тем, что мы участвуем в выставках, которые устраивают другие музеи.
1: Есть ли предметы дореволюционного быта, которых еще, ну, по какой-то причине нет в вашем собрании, в вашей коллекции, но вы хотели бы их заполучить? Если да, то что это?
2: Я люблю очень в своей вот этой деятельности непредсказуемость. Я никогда не знаю, что мне следующее попадется. И каждой новой вещи я очень радуюсь. У меня нет ожиданий того, что я найду, потому что дореволюционный быт, как и любой быт в любое время, он очень разнообразен. И я ожидаю, что мне попадется новая вещь, которая мне откроет новый аспект жизни до революции, потому что я как раз изучаю историю через вещи.
3: Мне кажется, вот нет такого, что прям мечтаю что-то заполучить, но хочется, чтобы это было что-то, о чем ты еще не знал. Вот в этом как раз интрига. Ты вот находишь что-то, ты даже не знал, что такое существует. Из последних таких находок, прям ходил рад, наверное, неделю, мне попалась бирка нагрудная с надписью «Разносчик без акциза» и дата 1878 год. Я такой: так, разносчик без акциза, что же это такое? И дата, там русско-турецкая война идет.
1: Карабинники вот эти всякие, которые...
3: Да, были с акцизами, то есть с акцизами, значит, налог надо заплатить на право торговой деятельности. Mm-hmm. А были без акциза, потому что это как-то там полугосударственные или какие-то льготные были. То есть это вот просто нагрудный знак разносчика. И того, как я вот вынул в руки и прочитал, я

0: Знал, что такое вообще существует. Ну, знал, что были бляхи у дворников, полицейские, какие-то стражники попадались, да, такое попадается. Там лесничие всевозможные, ну, как бы это вот как бы в интернете можно посмотреть, что такое существует. Ну, какой-то вот разносчик, причем московский. То есть, вот я был рад, что в руки попало то, о чем ты еще не знал. Всего же знать нельзя. Каждые новые вот эти находки, мы чему-то учимся, атрибуция, это как бы очень важно, это интересно.
1: Что ж, мне остается лишь поблагодарить моих гостей, коллекционеров предметов дореволюционного быта Анастасию Лобанову и Алексея Импольского за интереснейшую беседу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
4: Коллекционер. Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали травой жизни, как уже было сказано. Запишите, пожалуйста,

0: Телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
0: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верно.

0: Отличный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. 23 и 20. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Совместные учения, которые проходят в России и в Беларуси, не направлены против других стран. Главная их цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Вашингтон утратил энтузиазм и интерес к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований на июньские выходные. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В рамках учений ядерных сил соединение воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач и по проведению пусков ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженного специальными боеприпасами. Учения, напомню, стартовали во вторник одновременно в России и Беларуси. Военные продемонстрировали возможности ядерной триады в условиях угрозы России. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется, семьям погибших и раненым оказывают всю необходимую помощь. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли и атаковали беспилотниками 11 округов Белгородской области. Один пострадавший ранее мирный житель позже скончался в больнице. 8 человек получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Бригада ВСУ, которую преподносят как элитную для золотой молодежи, понесла большие потери в Сумской области на Теткинско-Глушковском направлении, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Ранее агентству также рассказали, что в составе многих подразделений противника есть элитные роты, в которых военнослужащие числятся лишь формально, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны. В Сумской области сейчас действует группировка войск «Север» за минувшие сутки. В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 2 бронемашины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Вашингтон отчасти утратил энтузиазм и интерес к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, Европа и Зеленский стали буквально висеть на руках у американской администрации после саммита России и США в Анкоридже.
8: Американцы при Трампе единственная страна, руководство которой признало необходимость ликвидации первопричин. Никакого вступления в НАТО и признания реалий на земле, реалии, которые сложились в результате референдумов, проведенных в ответ на госпереворот. И мы согласились с таким подходом. Другое дело, что тут же Европа, Зеленский стали наведываться в Вашингтон, стали висеть на руках буквально у администрации Трампа и представителей США на переговорах с Россией и Украиной и стали требовать, чтобы американцы изменили свою политику. Как я понял, Соединенные Штаты немножко уже потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а Соединенные Штаты будут заниматься Китайской Народной Республикой. Это звучит повсеместно. Мы достигнем своих целей в любых обстоятельствах.
7: Как подчеркнул Лавров, Москва последовательно решает задачи спецоперации. По его словам, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Министр добавил, что Россия не применяет в рамках СВО средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране. «Если мы не получим правильные ответы, все будет очень быстро», – сказал Трамп журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном, имея в виду возобновление ударов по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской страны.
9: «Я в самом деле не буду ослаблять санкции, пока иранцы не подпишут соглашение. Мы ничего в этом роде не предлагали. Мы в полной мере готовы действовать. Мы должны получить от них правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней. А если нет, все случится очень быстро».
7: Между тем, представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ Соединенных Штатов на свое последнее предложение. Его слова приводит агентство Noir News. Оно уточняет, что Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями по поводу формулировок предлагаемого документа о прекращении огня через Пакистан. Ранее агентство ТАСНИМ информировало, что США передали свой ответ на направленное Ираном предложение. Исламская Республика пока рассматривает текст, но ответ еще не готов. Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований на длинные июньские выходные в честь Дня России с 12 по 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы онлайн-бронирования. Доля города составляет 22% от общего числа бронирований по стране. Половина всех бронирований приходится на пары без детей. Второе место занимают семьи. Соло-туристы составляют 17%, компании 11%. Чаще всего гости Петербурга выбирают для проживания отели без звезд. Сами петербуржцы в выходные, посвященные Дню России, отдают предпочтение российским направлениям. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Ролан Гусев после назначения Сандра Шварца главным тренером футбольного московского «Динамо» покинет команду. Как пишет российская пресса, специалист не намерен вновь становиться помощником рулевого. При этом останутся ли в штабе Роман Шаронов и Юрий Жирков, пока неизвестно. Гусев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня. В 16 матчах под руководством наставника команда держала 8 побед, 4 раза сыграл в ничью и потерпела столько же поражений. Белоголубые в сезоне 25-26 заняли 7 место в таблице РПЛ, набрав 45 очков. В Реале Сосьедад назвали слухами новости о возможной продаже Захаряна. Пресс-служба команды из Сан-Себастьяна заявила, что информация о выставлении россиянина на трансфер за 14 миллионов евро не соответствует действительности. Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили высказался о возможном возвращении наших биатлонистов на международную арену. Цитата. «Конечно, я надеюсь, что в следующем сезоне нас вернут, но особо ничего не загадываю, учитывая позицию Международной Федерации. Я буду рад, если все-таки получится. Мы продолжаем готовиться и работать над собой, чтобы быть к этому готовыми». Конец цитаты. 10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022. 14 мая по нему прошло заседание. Строительство центра фигурного катания в Казани идет по графику. Объект планируется сдать к 30 августа, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. На базе объекта откроется школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам руководителя, сама спортсменка определит формат и брендинг учреждения, а также расскажет о сроках начала набора учеников. А у меня на этом все. До новых встреч.
11: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: По данным центра ФОБОС, сегодня 21 мая в Екатеринбурге днем до плюс 18 градусов, малооблачно, без осадков. В Новосибирске еще прохладнее, до плюс 10, облачно, и пройдет кратковременный дождь. В Вологде тем временем воздух прогреется до плюс 30, возможны кратковременные дожди и грозы. В Самаре плюс 24-26, без существенных осадков. В Ярославле до 29 градусов выше 0. На юге Европейской России ливни и грозы. В Сочи плюс 17-19, в Ялте до 20 градусов.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске с 25 мая в Орле отключат горячую воду. В Орле не могут назвать сроки восстановления трамвайного движения в железнодорожном районе. Завершились чемпионаты первенства страны по всестилевому карате. Далее подробности. С 25 мая в Орле отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале РИР-Энерго «Орловская генерация». Это необходимо для проверки теплосетей. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы выявить дефекты в системе отопления. В компании пояснили, что если не отключить воду, высокое давление может повредить трубы и радиаторы в домах. Без горячей воды традиционно остаются жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают ее от Орловской ТЭЦ. В Орле не могут назвать сроки восстановления трамвайного движения в железнодорожном районе. Профильный комитет Горсовета обсудил восстановление движения трамваев 1, 3 и 4 в железнодорожном районе. Оно остановилось 16 мая после ДТП на пересечении улиц Пушкина и Третьякурской. Водитель большегруза обрушил контактную сеть от улицы Старомосковской до Третьякурской. Ущерб оценен почти в 1 200 000 рублей. Руководство ТТП обратилось в мэрию за финансовой поддержкой за резервы фонда. К собственнику грузовика подадут иск о взыскании ущерба, а также готовят документы для страховой компании. Тем временем дата восстановления контактной сети и возвращения трамваев неизвестна. Основная сложность – это задержка поставки специальных комплектующих, сроки изготовления которых могут затянуться. Выбывшие трамваи на время заменили автобусами. Учитывая сложности с ремонтом, председатель горсовета Владимир Негин призвал увеличить количество машин на пострадавших маршрутах. Отказ признать дом номер 3 на Гостиной в Орле аварийным назвали незаконным. К такому выводу пришел суд. Администрации придется повторно провести обследование. Напомним, что дом в центре города является объектом культурного наследия, поэтому снести его невозможно. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Судьба дома может пойти по двум сценариям. Реставрация в случае признания здания аварийным или капитальный ремонт, если нет. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора и неподтвержденные вызовы, а также 14 выездов на помощь населению. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: По данным Орловского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, по всей территории Орловской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. А по данным мобильного приложения «Термоточки», на территории области подтвердилось две термоточки. В Верховском районе как загорание сухой растительности на площади 1,5 гектара. С начала 26 года на территории региона в мобильном приложении подтвердились 58 термоточек. В 10:48 сотрудники первой пожарно-спасательной части выезжали в переулок Ягодный в Орле, где по просьбе фельдшера транспортировали мужчину в автомобиль скорой помощи для срочной госпитализации. В 12:06 сотрудники 7-й ПСЧ выезжали на улицу Карла Маркса в Ливнах, где транспортировали мужчину в автомобиль медиков для экстренной госпитализации. В 15:57 сотрудники 32-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Ленина в поселке Змеевка, где женщину придавило стеллажом. Прибывшие на место сотрудники МЧС освободили женщину и передали врачам скорой помощи. И уже вечером 23:34 сотрудники специализированной ПСЧ выезжали на улицу 5-й Орловской стрелковой дивизии в Орле, где перенесли пожилого мужчину в машину скорой помощи для экстренной госпитализации.
1: Телефоны экстренных служб 01-101-112. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели профбеседу для старшеклассников гимназии. Тема – следование здоровому образу жизни и сознательный отказ от вредных, в том числе противоправных привычек. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: В рамках выполнения областного плана межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и в преддверии месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и Орловского наркологического диспансера провели профилактическую встречу с учащимися старших классов сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина. Одним из спикеров мероприятия стала оперуполномоченная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Кристина Попова. По полицейский проинформировал о правовых аспектах, касающихся употребления наркотиков, и ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот. Спикер призвала к следованию здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных, в том числе противоправных, привычек. Также перед присутствующими выступил представитель Орловского наркологического диспансера, который отдельно коснулась проблем разрушения здоровья вследствие употребления наркотиков. Старшеклассники узнали от компетентных лиц, что нужно и что нельзя делать, чтобы не попасть в наркотическую зависимость. В продолжении встречи гимназистам вручили информационные буклеты и показали профилактический фильм.
1: Полицейские продолжат мероприятия антинаркотической направленности после завершения учебного года. В летний период основными площадками станут детские загородные лагеря. Из-за аномально жаркой погоды на дорогах Орла усилили работу по орошению городских улиц. Поливальные машины работают в каждом районе. Цитата: «За смену техника успевает совершить по 4-5 рейсов, проходя основные магистрали и улицы», сообщают в мэрии. Дороги поливают водой, чтобы прибить пыль, охладить асфальт при температуре выше 25 и сделать городскую среду чище и комфортнее. Одновременно с этим в областном центре готовится к Тургеневскому литературному празднику. Как сообщили в пресс-службе областного совета, мероприятие пройдет 11 июня в ландшафтном парке «Дворянское гнездо». Начало запланировано на 18 часов. Программа еще находится в разработке. Один из вариантов – построить ее вокруг трех аспектов личности Тургенева – патриот, мыслитель, писатель. В программе также предусмотрено выступление творческих коллективов, мастер-классы, литературно-музыкальные мероприятия и выставки. Подробная информация о празднике будет опубликована позже. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле завершились чемпионат и первенство России по всестилевому карате. Участниками соревнований стали более 1000 спортсменов из 55 регионов. В борьбу за медали чемпионата страны каратисты вступили в трех дисциплинах – полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. Команда Орловской области смогла завоевать две медали. Серебряным призером среди мужчин в категории до 90 килограммов стал Тимур Наврозов. Бронзовой награды чемпионата России удостоился Дмитрий Усов в категории до 75 килограммов. «Орел» принял третий тур Кубка Черноземья по регби. Орловская команда «Стальной Орел» одержала две победы в 5 матчах и в итоге остановилась в шаге от медалей, став четвертыми. Победителями были признаны регбисты и регбистки из Железногорской руды. Следующий тур Кубка Черноземья состоится в Железногорске 28 августа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе ясная малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов, ветер в течение дня восточный, скорость 2-4 метра в секунду с порывами до 7, давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, далее в эфире Ирина Мельникова. Следующий выпуск новостей слушайте в 13:45.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама. Вы слушаете «Радио России Орел».
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. Что должны знать родители школьника? Как формируется самооценка ребенка и от чего зависит? Как поступить, если у вашего чада возник конфликт с учителем? Эти вопросы сегодня разберем с педагогом-психологом Анной Сырцевой. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Начнем с треугольника учитель-ребенок-родитель. Как здесь выстроить взаимодействие? И самый главный вопрос, на чьей стороне в итоге должен быть родитель, ребенка или педагога?
4: Конечно, ребенка.
3: А как же подрывать авторитет учителя?
4: Однозначно. Однозначно на стороне ребенка. Авторитет учителя при этом совершенно не подорвется. Но если мы представим школу и семью как молот и наковальня, представляете, между молотом и наковальней оказывается ребенок. Если мы будем бить, что в итоге у нас выйдет. Соответственно, эта модель совершенно не гармоничная и не экологичная, и родитель должен быть всегда на стороне своего ребенка, при этом не теряя в глазах ребенка авторитет учителя. И, соответственно, когда мы учителя выбираем или ходим на подготовку к учителю, или знаем, что он будет наш, мы должны доверять ему точно так же, как и воспитателю, точно так же, как няне до этого, точно так же, как там бабушке или соседке, с которой мы оставляли до школы ребенка. Это наш такой же значимый взрослый, который появляется в жизни у сына или у дочки своей. И в глазах ребенка учитель – это равноправный член такой семьи, уже их становится. То есть об учителе мы всегда говорим на «вы», об учителе мы всегда говорим гордо, честно, мы говорим всегда что-то хорошее, которое в глазах ребенка никак его не подорвет. За стенами можем обсудить с мужем, с подругами, по телефону и так далее, что что-то не нравится. Но при ребенке никогда, однозначно. И если возникают какие-то трения, то мы решаем эти трения тоже без присутствия ребенка. Мы идем к учителю, закрываем этот вопрос, не вмешиваясь сюда маленьких людей своих, чтобы они этого не видели, не знали.
3: А как поступить, если у ребенка какой-то конфликт с учителем, если учитель делает замечания постоянно, или ребенок дерзит? Вот здесь как разрешить?
4: Две стороны тоже выслушиваются равноправно. Две стороны. Сначала вы разговариваете со своим ребенком. Вы вообще об этом как узнаете? От учителя.
3: Конечно. В первую очередь, мне кажется, как родители узнают. Вряд ли кто-то с повинной придет.
4: Учитель имеет тенденцию наши, к сожалению, учителя и врачи, такое бывает, что они рассказывают об этом всем во всеуслышание, и в присутствии ребенка, а порой и в присутствии других детей или других родителей, конечно. Вот. Это нужно сразу пресекать. И своим родителям я всегда советую сразу пресекать, не поддерживать этот диалог, переходить в личные сообщения и вообще встречаться очно. То есть, когда возникает конфликт или недопонимание, переписка и даже порой телефонный звонок не расставят эти точки над «и», это точно. Очную встречу всегда можно организовать до или после уроков и найти 5-10 минут с учителем вот этого прямого контакта, однозначно. И не в общих чатах уж тем более это не говорить. Если так получается, что учитель к вам вышел на разговор, и ребенок при этом присутствует, вы всегда на стороне ребенка. Если говорить о позе, как вы вот стоите, вы всегда должны держать ребенка за руку, либо чуть-чуть спрятать его за себя или положить руку на плечо, чтобы он физически чувствовал вашу поддержку. При этом вы слушаете учителя и просто используя методы активного слушания. Угу, да-да, я вас поняла, хорошо, я поговорю, не давая никакую оценку той ситуации, которую вам демонстрирует педагог. Ребенок переживает стресс. В этой ситуации двое взрослых, представляете, если ополчаться на одного ребенка, один из которых значимый, любимый родитель, а второй значимый, кто дает эти знания. Вот это будет ужасная ситуация, которую потом очень тяжело будет решить. Поэтому вот таким образом вы выслушиваете это все и оставляете до дома. Обычно как? Выходим из школы и начинаем полоскать. Да как же так? Да мне стыдно было слушать. Да сколько можно? Нет. Не совсем правильно. Вот в этой ситуации свои эмоции нужно загасить. Нужно дать улежаться этой информации, нужно успокоить ребенка, он должен понять, что вы на его стороне даже невербально. Также вы можете его держать за руку, также вы можете доезжать до дома. Во-первых, вот этот вакуум, такая тишина, даст самому ребенку возможность сказать, если ему есть что сказать. Он начнет разговор сам, так устроена психология человека. Он может сказать, оправдываться начать, или рассказать про ту ситуацию, о которой говорил учитель и так далее. То есть вы уже услышите от ребенка какую-то другую сторону или услышите что-то, что до этого не знали. А дома, когда вы будете в безопасности, в спокойной обстановке, спокойным голосом, уже когда эмоции чуть-чуть улягутся, вы уже разберете. Ну, расскажи мне, ну, скажи, а как же так получилось? Спокойно разбираете ситуацию, а потом через свои чувства ее преломляете. Да, мне обидно было слушать, конечно, потому что, ну, это не мой сын так поступил, или моя дочь так не могла сделать. Это поступок недостойный тебя. Ты лучше, ты выше этого и так далее. То есть однозначно вы видите, всегда прикрываете своего ребенка собой. А с учителем уже без присутствия ребенка вы этот конфликт закрываете.
3: А если у ребенка не очень хорошие оценки, причем регулярно, не то, что там одну двойку принес, а прям вот, ну, не нравится ему учиться. Или не хочет, лень, может
4: быть. Но начинаем от ребенка все равно, потому что причина плохих оценок, понимаете, что оценки это субъективные, да, это если это система оценок, то есть по всем предметам у него вдруг съехала успеваемость. Или плавно, но к концу года она подходит. Каждая ситуация уникальна, да? Если, например, к концу года падает успеваемость, то мы можем говорить об усталости, хронической усталости, о витаминозе, проблемах со здоровьем и так далее. Если это резкое падение оценок, то это, скорее всего, какие-то проблемы физиологические, то есть что-то произошло. Это либо эмоции, стресс, который не дает мозгу развиваться. Мозг в стрессе не усваивает новую информацию. У него сигнал «выжить», то есть каким-то образом мобилизовать свои силы, а уже потом только учиться. Значит, что-то он пережил, и давайте тогда смотреть, что пережил мозг, почему он вдруг бросил учиться. Если это мотивация, отсутствие мотивации, то здесь вопрос к возрасту сразу ребенка адресуется. Дети начальной школы не хотят учиться, это нормально. Они только зреют и учатся учиться. Вот. Дети-подростки уже хорошие такие, это выпускники там, 9, 10, 11 класс. Здесь уже внутреннюю мотивацию нужно формировать самостоятельно и стимуляции внутри. Если у человека есть цель, для этого должен быть авторитет, родитель, тренер, учитель и так далее. Он будет идти к этой цели. Если нет, есть лень. Опять же, она может носить наследственный характер. Ой, у нас такой папа или у нас такая мама. Вот мне неохота ничего делать. И он модель поведения просто считывает.
3: А что тогда? Оставить ситуацию как есть и говорить, ну, двойка и двойка.
4: Да нет, конечно. Ну, конечно, нет. Здесь мы доносим информацию все равно до ребенка. Как вода камень точит. Мы потихоньку разговариваем. Разбираемся здесь тогда уже по конкретному предмету. Где двойка? А где все-таки тройка? То есть тройка почему? А мне было интересно, он говорит, эта тема меня захватывает. А двойка почему? А меня не послушали. Вот я хотел поспорить, я не согласен с учителем, мне поставили два. То есть видите ситуация, как развернулась? Он хотел поспорить, там была мотивация обучения, но учитель не принял позицию ребенка, ему поставили два. А если он молчит, не учит и дома там не говорит... Но это заслуженная двойка, тогда работаем. Почему двойка? Разбираемся, что не так. Все равно нужно найти причину, какая бы то ни была. Физиология помогает нам, и медицина помогает сейчас, и доктора помогают нам, и родители, налаживание режима, питание.

0: Вообще делать со своим ребенком уроки, такая позиция, если глобально оценивать ее, то она неправильная. Мы должны все равно сохранять позицию родительства. То есть ребенок пришел домой, он пришел в дом к родителю. Когда мы садимся делать уроки, мы на себя берем роль учителя. И некоторые, у меня есть знакомые, мама позвонила, плачет в трубку, говорит: «Мой ребенок сказал, что я плохая учительница, но хорошая мать». Я говорю: «Вы вслушайтесь в эту фразу. Вы плохая учительница, но хорошая мать. А вы для ребенка кто?» Она: «Мать, конечно». Я говорю: «Так вот она, ваша ценность». А мы берем учительскую позицию, поэтому у нас вот эти разногласия все возникают. Здесь делегировать полномочия однозначно. Если семья полная, есть папы, сестры, братья старшие, бабушки, тот, кто может разделить этот функционал, это будет идеальным вопросом. Иногда дети хорошо читают с бабушками. Ну, вот они имеют какую-то такую ауру. Научить читать или читать с ребенком. То есть иди, я с бабушкой пойду почитать. Или, например, у отца математический склад ума. Ему проще сделать там математику, геометрию, алгебру. А мама сделает русский там или проверит русский. Если можно распределить, и есть такая возможность, это будет как вариант. Вы снимете с себя часть ответственности, у вас уже не будет такого накала. И не забывать вот об этом, об этой установке, что «я мама, садимся делать, я мама» и так далее. Все равно накатывает, бывает, да, что не понимает, не с первого раза, начинаешь заводиться. У меня тоже первоклассник, тоже такое было. Но здесь уже различные психологические приемы, да. Подышать, выйти, выдохнуть, дать ребенку выдохнуть, самой выдохнуть, придумать какие-нибудь волшебные там приемы, да, у нас есть гневное ведро, например.
1: Так, это что такое?
0: Мам, ты не будешь на меня кричать? Нет, не буду. Что будем делать? Я говорю: ну, давай изобретем с тобой гневное ведро. Кричать будем в ведро. Вот у нас небольшое ведро, садимся, делать. Мам, ты взяла гневное ведро? Да, конечно. Вот ведро на колени, я знаю. Как только что-то, я понимаю, что у нас что-то не идет, и внутри начинает закипать, ну, потому что невозможно писать восьмую страницу жиши с «ы». Вот он: так, у тебя есть гневное ведро. Что мы делаем? Мы и на юмор переводим эту ситуацию, то есть он сразу уже разряжается, эта ситуация. И в ведро: ну давай, мам, покричи, вот я в ведро там что-нибудь. Ну невозможно уже писать, все, все, мам, да, да, сынок, все. И уже этот прием, ведь есть крик, и банка крика, да, у нас вот ведро крика. Только родители зачастую опускают это. Но вы попробуйте, я говорю, вы просто попробуйте. И это и рассмешит, и разрядит эту обстановку. И вам этот накал поможет скинуть. И он пусть покричит, это жиши в это ведро. И вы покричите, что невозможно это правило за один раз. И придете опять к вопросу, к решению этого вопроса. И чередуйте, конечно, задания. Если вы сели, и вы третий час пишете прописи, но это уже бесполезно, конечно.
1: А вот сколько времени подряд можно и нужно делать домашнее задание, или стоит разделить? Вот сейчас русский, например, потом отдыхаем, через 2 часа математика. Как
0: активность внимания первоклассника, например, 30 минут. Все. То есть вы сели, у вас 30 минут есть, вы можете 30 минут русский делать. А через 30 минут вам нужен перерыв. Как минимум встать, хотя бы встать. Это с учетом того, что у вас правильная мебель дома. Ребенок удобно сидит на стуле, локти у него правильно пишет, что он не устал, свет хорошо падает. Вы 30 минут можете отсидеть. Потом делайте перерыв. Перерывы больше, чем 30 минут. То есть вот мы занимались 30 минут, отдыхаем потом час. Нецелесообразно. Теряется вот этот настрой на выполнение домашней работы. То есть когда мы делаем домашнюю работу, мы стараемся сохранить вот учебный настрой, как в школе. Урок – перемена. Урок – перемена. То есть дали мы задание и поехали. Циферблатные часы в помощь нам, мы пометили. Иногда цветом помечаем, как кусочки торта раскрашиваем вот с детьми, что это вот у нас будет русский, мы столько делаем, потом у нас переменка, потом у нас математика, чтение и так далее. И вот у нас стрелочка это бежит. Либо песочные часы, да, 15 минут перевернули, вот мы пишем эти прописи. 15 минут закончилось, мы побегали, послушали песенку, попили, сходили и вернулись. Опять мы доделали эти уроки. Мозг – визуальный орган. ему нужно видеть деятельность. Если мы всю стопку книг положим перед ребенком и скажем, мы сейчас будем делать уроки, то есть конца вот этому предложению нет. Когда эти уроки закончатся, ребенок не понимает. А если мы ему покажем, что мы вот сейчас 15 минут вот это, 15 минут вот это и вот это, стрелка пробежит всего полчаса времени, вот половинку вот этого циферблата. А, так быстро, некоторые говорят, да, так быстро. И когда вы заканчиваете делать уроки, сделайте на этом акцент. Ты такой молодец. Мы сегодня с тобой три урока, три задания сделали за 40 минут, даже меньше часа. Вот гипертрофируйте, особенно вот первый, второй класс, пока еще можно играть вот эмоционально на детях. Вот этот показатель, что вообще 40 минут, вау, как быстро, смотри, сколько у тебя времени поиграть, а пойдем на улицу, а пойдем сейчас на велосипед, а пойдем там что-то, ну и так далее.
1: Замечаю, что часто именно в этом возрасте, в начальной школе, некоторые дети начинают врать родителям и про оценки, и про «да не трогал там я этого Витю, это он сам полез». Вот если вы видите, что ребенок точно врет, там уроки, да, сказал, что сделал, сам не сделал, как реагировать?
0: Ну, если начнем нападать, получим ответную реакцию или защиту сразу, или скрытность, опять как черепашка, раз, втянется и будет лежать в этом панцире. Поэтому в начальной школе, в самом начале еще хитрость работает. Да, то есть у нас есть, чата же есть от учителя, мы знакомы с другими родителями. Да. Ой, услышала, Ванина мама говорила, что вам по литературе три страницы задали, а ты говорила одну. Не, мама, одну. Ну, куда мы посмотрим? И вот таким вот образом потихонечку по ниточке мы вытащили.
1: То есть
0: это
1: обвинять и обличать не
0: бессмысленно,
1: надо?
0: Бессмысленно, конечно. Он будет защищаться, он будет все равно стоять на своем. Не я. Вы какую цель преследуете, когда начнете обвинять? То есть вы начнете давить.
1: Чтоб понял свою ошибку.
0: Не поймет. Он сделает вывод, что вы нападаете, вы враг. Вы враг. И от вас будут защищаться. То есть в следующий раз он будет врать тщательнее. В следующий раз он будет продумывать. И вот это вранье уже станет изощреннее. Откуда вообще появляется вранье? Здесь тоже очень тонкая грань между фантазированием и ложью, потому что сензитивный период, благоприятное развитие фантазирования, он в старшем дошкольном возрасте где-то начинается, около 6 лет, когда они начинают придумывать, и очень активно развивается в начальной школе. Они фантазируют, а мы все складываем в одну корзину, врут. Вот, поэтому если мы примем позицию ребенка как фантазию, войдем в эту фантазию вместе, еще сказка работает, еще работает вот это вот обличение в героев другого. Еще пока можно вот этой в начальной школе их завлечь и вот таким образом вложить в их головы то, что нам нужно. Поэтому если мы нападаем, они защищаются. И потом уже придумывают такие обходные пути. С вами контакт будет теряться, и он будет находить этот контакт с другим взрослым, с папой, с бабушкой и так далее. И будет говорить: маме, не говори. Хорошо, я вот тебе сказал. Зачем вам это нужно? Вы потеряете доверие, привязанность, которую потом захотите восстановить. Все равно мы возвращаемся к тому, что мы на стороне ребенка должны быть.
1: Вот это, кстати, ситуация, о которой вы сказали, тоже часто встречаюсь. Давайте-ка мы ее тоже разберем, когда в семье члены, да, семьи друг против друга строят какие-то вот маме не говори, папе не говори, только это секрет от бабушки. Как вот, если вы об этом узнали, вы там мама, папа, как поступить-то в этой ситуации?
0: А, смотря как вы узнали об этом. То есть, если ребенок принес секрет. И сказал этот секрет вам, маме, да, и говорит: папень, только не рассказывай. Вот мне он ругал, ты ему только нехорошо, я не буду рассказывать. Ребенок вам доверился. Если этот секрет не представляет никакой опасности для его жизни, для каких-то потерь и так далее, оставьте этот секрет себе, оставьте. Вы можете поделиться с мужем, сказать папе без присутствия ребенка: наш, ты представляешь, вот пришел все. Если вы знаете, что он никогда не проболтается. То есть и вы обсудили вот такой секрет. Может, и он вам оттуда скажет: ой, а мне на прошлой неделе тоже сказал тебе не говорить там про девочку или что-то. Вы обменялись, вы знаете общую ситуацию, но выносить ни при каких условиях эти секреты нельзя. Ни когда он вам скажет, ни через месяц, ни через год, ни в 9 классе тем более, а вот ты в 1 отцу говорил, а он мне все равно сказал: я все знала про тебя. Это будет вот разрушение мира ребенка, понимаете? Вам донесли секрет, и вы этот секрет несете. Если получается так, что нужно сказать, то есть это ситуация, которая требует помощи того же папы, допустим, то нужно уговорить ребенка поделиться. Мы строим беседу так, что сынок там или дочь, нам нужно сказать, нам здесь нужна папина помощь, он вот это может посоветовать, а вот здесь может помочь, а вот здесь вообще сходить за нас, как-то мы все вместе давай соберемся. Мы

0: можем что-то утаить, подробности не сказать, просто попросить папу, попросим, и только тогда, с разрешения ребенка, мы выносим эту ситуацию вне. Потому что когда родители, ребенок, например, приходит и делится, ну вот чувственной сферой первой, там, с девочками или с мальчиком, понравилась девочка или посадили с новой девочкой, мне так нравится с ней сидеть, все. А у вас вечерний ужин, бабушка, ой, представляете, нашим-то посадил, там, девчонка нравится, дедушка, ох ты, ничего себе, все это. Вы представляете чувство ребенка? Вот это сейчас кажется смешно. Это сейчас
1: даже
0: кажется...
1: себя взрослым представить в этой ситуации, что вас посадили, и вас
0: и
1: вся
0: все
1: семья
0: рассказывают.
1: Обсуждает.
0: Представляете, что вам кто-то понравился, у вас там на работе новый коллега, а вы там посмотрели так, а он вам улыбнулся, у вас это странное чувство вызвало, и вся семья ваши чувства эти обсуждает. Конечно, нет. Это же такая аккуратная тема, которая вот в основе вот этих отношений и потом дальнейшее доверие строится.
1: А вот если вам ребенок доверил свои первые чувства, да, рассказал, что кто-то нравится. Как реагировать правильно, потому что тоже тут очень зыбкая грань.
0: Принять. Чувства нельзя высмеивать, нельзя обесценивать.
1: А отреагировать как?
0: Вы должны выслушать. Правда? А кто? А как зовут? А вы где познакомились? Проявить интерес, конечно. Вы, конечно, знаете эту Машу. Она в соседнем дворе, и маму знаете. И знаете, что мама так себе.
1: А вот да. Мой вопрос следующий.
0: Конечно.
1: Можно ли сказать, о, только не
0: нет,
1: Маша?
0: Нет, нет, нет. Это вы сейчас смешиваете третье поколение с поколением детей, все это в куче. Нет. Вы для чего вам нужны эти знания? Для того, чтобы быть в курсе контактов своего ребенка. Вот эта поговорка про врага, да, знай своего врага, там, пригласи его домой, вот это. В этой же сути, то есть, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка, чтобы знать, с кем он общается, чтобы где-то отрегулировать его контакты, вы должны быть в курсе этой дружбы, с кем он завязывает. Чтобы быть в курсе, ребенок должен вам доверять. А для этого вы должны быть участником этих отношений. То есть, кто, как, ой, а чем она тебе понравилась, правда, а вы гуляли, а долго, а что он там тебе подарил, ой, на день рождения пригласила. То есть обычные вопросы, самые простые по возрасту ребенка, но у вас должна быть заинтересованность, чтобы он понимал, что, а, я не безразличен, интересно, чтобы он мог принести эту информацию домой.
1: А это самому спрашивать ценно. Можно, а кто тебе нравится?
0: В общем доверительном разговоре можно, тет-а-тет. Опять же, вот в каких-то посиделках, если вы сидите, собрались там на дачу, поехали, все, закончили. Ой, ну оценки хорошо, нравится тебе. Конечно, такое нельзя делать. Чувственная сфера – это интимная сфера. Поэтому вот вы укладываете спать, гладите там, общаетесь, идете гуляете по парку. Спросили за общее, а с кем ты дружишь, а вот с кем ты сидел, а с кем тебе больше понравилось сидеть. Ну а нравится тебе, вот кто из мальчишек, кто лучший друг для тебя? А девчонки, есть симпатии, вот кто тебе, а почему она тебе нравится? Она учится хорошо, косички красивые, одевается красиво, пахнет вкусно и так далее. Вот такие беседы с самого начала потом ведут к большим доверительным отношениям.
1: Еще про секреты хочу спросить. Вот если мы такую ситуацию смоделируем, что мы как родители услышали, что вот в соседней комнате бабушка говорит, вот я тебе дам конфетку, родители там не дают тебе, я тебе дам, только ты им не говори. Вот как мы с бабушкой... Бабушки-то у нас любят подкормить,
0: да,
1: чем нельзя.
0: Мы решаем вопрос с бабушкой в первую очередь.
1: Тоже не обвиняем?
0: Не обвиняем, но доносим. Все виды ответственности за ребенка несут родители. Это их устав, их закон. Они дали жизнь ребенку, они выбрали, они выбирают, чем его кормить, как одевать и так далее. Зачастую бывают, как родители говорят, мы зависим от бабушки, она вот с нами сидит, она нам помогает, я не могу с ней ссориться. Не надо ссориться, нужно быть благодарным. И разговор свой всегда начать с благодарности. Там мама или Наталья Ивановна, как там, кто она. Мы вам очень благодарны за то, что вы сидите, за то, что вы помогаете. Это неоценимый вклад. Пожалуйста, у нас запрещены там конфеты до обеда, или нам нельзя шоколадные конфеты. Он потом очень возбужден, или там у него сыпь, или что-то. Я вас очень прошу, без моего ведома, пожалуйста, не давайте. То есть вы как строите разговор? Из чувственной сферы благодарите, потом просите. И согласитесь, вот такая формулировка, или поставить в разрез формулировку «опять ты дала, я же просила тебя, ну сколько можно?» Что они будут делать?
1: Защищаться.
0: Они будут защищаться и прятать опять эти конфеты. конфеты, понимаете? Да. Вы будете эти фантики находить в рюкзаке.
1: Получается, что со взрослыми-то как с детьми, да?
0: Конечно, особенно с бабушками и дедушками. То есть это те же дети. Мы опять возвращаемся на цикл психики, вот особенности восприятия речи вот именно в детский возраст. А потом вы простраиваете эту беседу с ребенком. То есть это если ребенок сознательный, уже школьник, он должен знать, почему ему нельзя столько конфет. Или когда ему какие-то продукты можно, а когда нельзя. И точно так же, я тебя прошу, ну ты хочешь съесть, принеси домой. Но ты, вы же учите не брать от чужого. Прежде чем попить или поесть, тебе кто-то угощает, обязательно спроси у родителя. Вот они гуляют в общей куче, и там кто-то принес, раздают конфеты. Вот, в идее, ребенок в идеале должен спросить у мамы или сразу отказаться. Мне мама на улице есть не разрешает. Это правила, которые внутри этого устава семьи существуют, и они сохраняются вне зависимости, бабушка это или чужой человек, учитель, воспитатель и так далее.
1: А если ребенок что-то берет без спроса, начиная там, не знаю, ручку у соседа по парте не спросил, дома у родителей 5 рублей из кошелька, или даже жвачку из магазина, и мы как-то про это узнали, там опять же учитель рассказал, еще как-то.
0: Вот опять все примеры, которые вы привели, они по накатанной, по возрастанию набираются. Угу. То есть сначала он может взять у своих. Mm-hmm. То есть те, кто самые ближние. Это могут быть даже не деньги, да, а вообще просто залезть в сумку, там ту же конфету вытащить у мамы из сумки или у папы. Вот. А потому что ценность денег еще они не понимают, это просто бумажка, да, он же вытаскивает ее не для того, чтобы украсть именно деньги, чтобы потратить, а чтобы взять что-то, и даже, возможно, не украсть, а просто взять. Начинается это все с усвоения свой-чужой, понятия свой-чужой. То есть людей мы учим на свой-чужой, и с вещами мы поступаем точно так же. И начинается это очень рано, это вообще не школьный возраст, это ранний-ранний возраст до 3 лет, около 3 лет, и вот дошкольный до 5 буквально усваиваются эти понятия чужих вещей. И мамина сумка, как ни странно, это тоже чужая вещь. И папина сумка – это тоже чужая вещь. То есть, когда вы видите, первый раз вы увидели, что ребенок залез в вашу сумку, в отцову, в бабушкину, в сумку гостя, который пришел к вам домой, вы обязательно строите эту беседу, что эта сумка чужая, спокойно объясняете все. Именно с фразы «чужая», что туда лазить нельзя, брать ничего оттуда нельзя, у тебя есть своя, неси, вот это твоя, ты сюда можешь положить, ты, что ты хотел, он там, я увидел, там конфетку или блокнотик, все, это чужой, это тетя Маша пришла, иди спроси у тети Маши. Мы идем вместе с ребенком, и мы строим эту беседу. Тетя Маша, можно посмотреть? Там такой яркий блокнотик или книжечка. Неси. Вот тете Маше принесли сумку, она достала, показала. И так далее. То же самое. Даже в бытовых вещах вы садитесь завтракать, обедать, ужинать, когда вот это вот вилки в чужих тарелках ходят. Это же навык мозга. Просто обучение мозга, что это моя тарелка, моя, я хочу, как у тебя. Хорошо, тебе положить? Положи. Или мне не жалко этой котлеты или картошки с моей тарелки. Но вот эти границы и понятия свой, чужой и можно ли так, формируются внутри семьи сначала. Сначала внутри ты должен эти границы... Он никак не эту информацию не перенесет в детский сад и в школу, если она не отработана в безопасной среде. Вот когда ты в безопасной среде, это мамина юбка, мамина одежда, мамина тарелка, мамина... Это папин телефон, папины ключи, папина. И он эту информацию будет уже выносить вовне. Это чужой совочек, чужой велосипед, чужая сумка в детский сад, а затем и в школу. Если пришла такая жалоба, то мы разбираем, да. Если у ребенка нет понятия «свой-чужой», то это опять мы возвращаемся в работу с семьей. Значит, там тоже этого нет. То есть опять мы откат у нас назад происходит.
1: А если берет что-то из магазина, это наверняка он понимает цель. Же, что да.
0: Цель. Нужно выяснить цель у ребенка. Это может быть спор. Угу. Чаще всего такое бывает на спор. А ты можешь или нет? Угу. Вот здесь уже тогда ценность, своя ценность своей жизни, ценность законов, это уже иерархия запретов, мы уже сваливаемся в иерархию, которая тоже должна быть в семье простроена жестко, от запретов, которые охраняют жизнь и здоровье, до запретов культуры, закона и так далее. Если эти запреты сформированы в головах взрослых, то они автоматически будут перекладываться в голову ребенка. И ребенок с четкой иерархией запретов на вот это слабо уже не поведется. То есть он скажет: «Я не хочу» или «Я не буду». И все пойдут налево, а он все равно пойдет направо. Точно так же с воровством. Это может быть вот на слабо, сможешь или нет. Это может быть игра, типа фан, ты проигрывает, почему ты проиграл, вот стащи жвачку, вот такое задание тебе. То есть когда мы с этой ситуацией первично сталкиваемся, нам нужно причину узнать, мотив, почему он так поступил. И от нее мы уже будем смотреть, как мы будем разговаривать с ребенком, почему он так сделал.
1: Ну, это же очень сложная материя, вот это вот вы сейчас говорите про иерархию. Я думаю, как вообще ее выстроить, да? То есть, если пока ты, мне кажется, не столкнешься с ситуацией, ты же особо не будешь так вот идете вы с ребенком из школы говорить: вот если тебя на слабо будут брать, ты, пожалуйста.
0: Конечно, это на слабо, оно уже вплетено в эту вот иерархию. Ну, вот если пирамидку вот представите себе, внизу самое большое колечко, на нем все держится, на этом колечке. И она устойчива за счет этого колечка. Это основа. Вот там все запреты, которые касаются жизни и здоровья, они непоколебимы. Их ни при каких условиях нарушать нельзя. То есть как бы ты ни опаздывал на поезд, самолет, маршрутку и так далее, ты не пойдешь на красный свет. Если у тебя мяч укатился на дорогу, ты перед машиной не побежишь. Если у тебя телефон упал там в люк, ты туда не будешь нырять. То есть это все, что охраняет твое здоровье. И дальше эти запреты потихоньку уменьшаются, как вот колечки пирамидки. Есть запреты следующей иерархии, например, которые законом запрещены или социальной ситуацией. Вот идет ребенок с палкой, по лужам бьет этой палкой, а потом начал бить по стоящим машинам. То есть так делать нельзя. Почему? От этого никто не умрет, ведь правда? Но это порча имущества. Это имущество чужое. За порчу имущества будет какое? Наказание и так далее. Следующая там иерархия запретов – то, что вредит здоровью, и то, что временно делать нельзя. Ты там перебаливаешь, поэтому тебе сейчас нельзя. Вот там аллергия, там шоколад пока нельзя, или там болеет насморк, у тебя пока мороженое есть. Пока нельзя. То есть это временные запреты, которые ограничены какой-то ситуацией. Ну и на вершине культурные, например, запреты. Ну, не принято ковыряться в носу за столом у нас. От этого тоже никто не умрет, законом тебя не накажут, ты не заболеешь от этого. Ну, в нашей культуре, в нашей семье так делать не принято. То есть где-то есть попустительство, и, соответственно, другими словами мы эти запреты выстраиваем. Если там внизу жесткое нельзя, то здесь уже мне бы не хотелось, чтобы ты так себя за столом вел. То есть даже посыл вот этот будет другой. Эта иерархия, она постепенно усваивается само по себе, вот эти жизненные запреты, культурные и так далее. И в них уже вплетаются вот эти разговоры про слабо.
1: То, о чем раньше совершенно не говорили, с чем не считались, самооценка, тем более ребенка уж вообще, что о чем там говорить. Вот про это хочу вас спросить, как она формируется, в каком возрасте и от чего зависит.
0: Когда ребенок идет в школу к первому классу, самооценка в основном завышенная. И вообще в дошкольном детстве это норма. Ребенок считает себя лучше других. Даже если мы какие-то и простые, сложные методики проводим, ребенок будет считать: я себя лучше всех, мама меня считает лучше всех, папа, воспитательница, я совсем. И это считается нормотипичным. Вот если ребенок 6 лет ставит там себя на нижней ступени, считает, что я там плохой, вот здесь стоит задуматься. Почему так происходит? То есть что-то ему не дает расти. Для чего эта самооценка нужна ребенку завышенная такая? Для того, чтобы познавать, для того, чтобы пробовать, для того, чтобы не бояться то, чего потом боятся взрослые в будущей жизни. Он методом проб, методом действия получает опыт. И вот эта завышенная самооценка, у меня все получится, я же лучше всех, он дает возможность пробовать ребенку. А тот, который нет, вот такой: нет, я нет, мама меня так не любит, нет, воспитательница считает, что я там не такой, он не будет пробовать. Соответственно, у него не будет деятельности, соответственно, он не будет развиваться так, как ребенок с завышенной самооценкой. Она выравнивается, то есть приобретает адекватность некую к начальной школе. Ну, годам к 8 сейчас дети эмоционально очень отстают. То есть интеллектуально он может быть готов к школе, к 7-летнему возрасту, а уровень эмоционального интеллекта может отставать на год, а то и на 2. И, соответственно, самооценка будет догонять, и это уже к эмоциям будет относиться. Для чего в школе адекватная самооценка? Для принятия оценок. То есть ребенок к школьному возрасту должен понимать, что он не идеален, что есть другие дети, что может быть кто-то лучше него, что можно допустить ошибку, которую можно исправить, которую можно там попробовать еще раз и выбить лучший результат в той же деятельности и так далее. Для того, чтобы принять вот эту оценочную систему школьную, ему нужна адекватная оценка. Потому что если он зайдет в школу с завышенной самооценкой и получит тройку, это будет стресс. Этот стресс нужно будет опять как-то с ребенком прорабатывать, что тройка – это не конец жизни, что все это можно поправить, что можно, можно подучить, и будет пятерка, а можно как-то перекрыть другим какими-то способностями и так далее. А дальше уже из адекватной самооценки социальное окружение и семья формируют самооценку по жизни. То есть основы все равно из семьи. Как воспринимают ребенка в семье? Если ему дают адекватную оценку, если говорят, что ну ничего, ошибся, давай подучим, да, здесь вот ты был неправ, вот действительно, ты же видишь, что это вот твоя невнимательность, давай подправим. Он на следующий день приходит, переписал. Я тобой горжусь, я знал, что ты можешь, да. И у него и формируется вот эта адекватность, что он может исправить, что в нем что-то заложено. Мы даже ругаем с другими словами, с другим посылом. То есть бабушке: «Горе ты мое луковое». А мы как можем поругать? «Бог мой, ну ты умный ребенок у меня. Ну ты почти что гений. У тебя отец стопудового ума. Мамка – кандидат наук. Ты уникальный. Откуда хоть эта вот ошибка взялась? Так, собрался сейчас и хорошо мне написал». Вот ты даешь, и ребенок уже: «Да, я стопудовый. Да, сейчас у меня…» Он вот с таким посылом пишет.
1: А тут не будет
0: пишет.
1: Потом перфекционизма, который ему будет мешать? У него мама кандидат наук,
0: здесь
1: папа
0: не,
1: умный,
0: вот в такой
1: ему
0: установке,
1: надо соответствовать.
0: Нет, вот в такой установке не будет. Вот если вы будете говорить: «Ты должен, ты должен не подвести, мне стыдно, я умная, папа умный, все, ты в кого такой?» Вот такая, тогда он будет, ему стыдно, мы через чувства заходим. А если мы даем понятие самому ребенку: «Ты можешь», и он же уже допустил ошибку, мы же приняли эту ошибку, ты можешь ее подправить, давай, ты лучший, вот в плане наказания или ругани какой-то, нет, ты можешь исправить, тогда не будет такого, он будет знать, что ошибку можно допустить, ее можно принести домой, и ее можно там подправить. Вот какая у нас установка дается ребенку. А, соответственно, когда мы говорим: «Ты должен, не позорь мать, ты что, отец учился в этой школе, с медалью закончил, а ты», тогда у него уже будет вот эта планка. Причем вы-то задаете планку с надеждой на то, что он будет расти, а механизм совершенно наоборот будет формироваться. Он будет считать себя вот тем, кто не дотягивает до этой планки, и там уже самооценка будет, наоборот, заниженная.
1: Тема очень глубокая, есть еще много в чем покопаться, например, отношения с одноклассниками тоже, я думаю, на самооценку то влияет
0: нашу. Конечно.
1: Но это мы оставим на следующий раз. Спасибо вам, Анна. Я напомню, что в нашей студии сегодня была педагог-психолог Анна Сырцева. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных, и мы продолжим наш цикл передач о воспитании ребенка, поэтому слушайте Радио «Россия Орел», будьте с нами, подписывайтесь. Подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Радио «Россия Орел», чтобы, если вдруг пропустили какой-то выпуск, какую-то передачу, можно было переслушать и там, и поставить лайк. Мы вас всех очень ждем там тоже. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Ракетные комплексы стратегического назначения, выведенные на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях в рамках совместных учений России и Беларуси. В Херсонской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавший. Дрон атаковал школу, когда в здании были дети. Военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина России за диверсии и теракты на территории московского региона. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Ракетные комплексы стратегического назначения были выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях в рамках учений российских ядерных сил. Минобороны также показала вылет истребителя МиГ-31И, вооруженного гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с ядерными боеголовками, а также силы Северного и Тихоокеанского флота, которые были приведены в готовность к выполнению пусков ракет в рамках учений российских ядерных сил. В море вышли атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами. Учения стартовали во вторник одновременно в России и Беларуси. В них участвуют более 64 тысяч человек, свыше 200 ракетных комплексов, более 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Отрабатывается в том числе подготовка к применению ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Военные продемонстрируют возможности атомной триады в условиях угрозы агрессии. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран, отметили в Минобороны. Главная цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Власти отменили все массовые увеселительные спортивные и зрелищные мероприятия в Сызрани и Самарской области до конца недели после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в администрации городского округа. Для оперативного приема жалоб от жителей открыта горячая линия. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. По его словам, есть пострадавшие. Их число уточняется. Также в Херсонской области в результате атак БПЛА есть погибшие и пострадавшие. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, в Михайловке дрон атаковал школу, когда в здании были дети. Обошлось без пострадавших. Из школы эвакуировали 171 человека, в том числе 123 ребенка. Как заявили утром в Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник. Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России, и ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
2: Киевский неонацистский режим при поддержке стран-членов НАТО продолжает атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру нашей страны, в том числе используя крылатые ракеты и дальнобойную ракетную реактивную артиллерию. При этом на Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта. Правда, забывает уточнить почему-то, но стесняться в данном случае ему не стоит. По кому наносятся эти удары? Что речь идет о мирных гражданах, о которых обычно так заботятся там, на Западе, к которому он вроде так стремился прильнуть именно в этих его качествах. Демократичности, либеральности, уважение прав человека, да вообще примата правочеловеческой проблематики.
1: Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе напомнил, что Москва всегда открыта к переговорам по украинскому урегулированию. По его словам, Вашингтон отчасти утратил энтузиазм и интерес к этому вопросу. Скоро исполнится год, как состоялся саммит на Аляске, и никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига, сказал министр. Военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина России Дмитрия Балгу за диверсии и теракты на территории московского региона. Следствие установило, что в апреле 23 года он контактировал с украинскими спецслужбами. По их команде совершил поджог двух релейных шкафов, оборудование операторов сотовой связи, а также трех полицейских автомобилей. Также он передавал кураторам сведения о размещении военной техники на объектах Минобороны. Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ.
3: Весной вышел на контакт, со мной связались кураторы и давали задания. Я выполнял поджоги релейных шкафов ЖД-линий. Также была попытка поджога некоторых объектов в части, в воинской части. И поджог машины с Z-символикой.
1: Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море, сообщило Южное командование Соединенных Штатов. В состав группы входит авианосец, эсминец и вспомогательное судно. На этом фоне Вашингтон выдвинул обвинение против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц по делу о сговоре с целью убийства американских граждан. Речь идет о событиях 96 года, когда кубинские истребители сбили два самолета «Сесна», принадлежавших группе кубинских эмигрантов из организации со штаб-квартирой в Майами. Тогда погибли 4 человека, а Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны Кубы, взял ответственность на себя. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. Владимир Путин поздравил российских полярников с праздником. Он отметил, что благодаря самоотверженному труду специалистов различных профессий были освоены месторождения полезных ископаемых и создана база для укрепления позиции России в полярных регионах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней говорится, что сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Президент также напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала свою работу первая советская антарктическая станция «Мирная», открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джики может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, приобретение Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Полузащитник ПАОК Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что хавбек может остаться в ПАОКе, если стороны договорятся по условиям. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что открыт к переговорам о возможном сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным. «Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться позже, когда все состыковыми матчами закончатся», цитирует Газизова РИА Новости. Ранее 35-летний форвард завершил выступление за кипрский «Арис» и теперь является свободным агентом. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо», а его команда в итоге одержала победу 4-2. Россиянин вошел в историю клуба. Дорофеев стал пятым игроком в истории франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф Североамериканской лиги. Его активе 10 шайб в текущем розыгрыше. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе. В нем он проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров области, завтра, 22 мая, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 12 градусов, малооблачно и без осадков. В Хабаровске тоже сухо, но до плюс 28. В Омске 14-16 тепла, в Красноярске плюс 7-9. В Архангельске до 25 градусов выше нуля, переменная облачность, осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде до 28 градусов выше нуля, в Ярославле и Владимире до плюс 30. В Ставрополе 25-27 со знаком плюс, облачно и дождливо. Во всем Севастополе переменная облачность и плюс 23 градуса. В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, местами грозы, плюс 16-18 градусов. В столице ночью без существенных осадков, а днем кратковременные дожди с грозами и плюс 29.
0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
5: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
6: Сколько стоит набор?
5: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
7: Базовый, так сказать. Для начинающих.
5: Дешманский.
7: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
11: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
10: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
12: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
10: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
13: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
14: От безысходности.
10: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
15: А второй час радиоканала «Слушаем» открываем в эфире Радио России. Приветствую жителей Бахчисарая, Дербента, Владикавказа, Тамбова, Рыбинска, Иваново, Краснодара, Липецка, Энгельса, Чебоксары и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Кутузова. Во втором часе, как и в первом, мы продолжим обсуждать наиболее заметные новости и сообщения. Все это, конечно же, с экспертами, все это в прямом эфире и обязательно в онлайн и в FM-формате. Онлайн, напомню, нас слышно с помощью приложения «Радио России», ну и не забывайте, что программы все сохраняются на платформе «Смотрим». Информацию мы черпаем на сайте вести.ру, ну и следите за обновлениями в наших социальных сетях и в мессенджере «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Обсудим с вами документальный киберсериал. В России впервые его сняли, называется он «Искусственный интеллект будущего». О применении технологий искусственного интеллекта поговорим. Десятки стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в Красноярске в этом году. Что за мероприятие, обязательно расскажем. В Костроме стартовал первый этап масштабного веломарафона «Россия», что известно на данный момент. Кстати, знаете, вот сейчас веломероприятия проходят по всей стране. Москва, конечно, как центр притяжения, но не только в Москве. Именно поэтому мы отправимся за ее пределы. И как обезопасить своих питомцев в жару? Это очень важная тема, интересует большое количество наших слушателей. Обязательно обсудим ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
15: Итак, давайте поговорим, начнем с вопросов, связанных с миграционной политикой. Медицинские заключения мигрантов будут отправлять в МВД и Роспотребнадзор с помощью электронной межведомственной системы в течение 24 часов. Это следует из разработанных ко второму чтению поправок к закону проекту о медосвидетельствовании иностранцев. Напомню, что ранее предлагалось отводить на это 3 рабочих дня. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Да, кстати, я отмечу, что сейчас мигрантов обязаны проверять на наличие опасных заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепру. С нами на связи член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, врач, президент Организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Демичева. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
14: Что эта система изменит, ну, с точки зрения общественной безопасности и здравоохранения в целом, может быть?
6: Вы очень правильно ставите вопрос об общественной безопасности. Действительно, распространение инфекций в обществе – это вопрос общественной безопасности, вопрос государственной безопасности, защиты от этих инфекций. И те нововведения, которые сейчас принимаются в отношении миграционной политики, они мне представляются здравыми. Здравыми почему? Во-первых, убирается бумажный документооборот и убираются так называемые ведомства-посредники, которые могли принимать участие в медицинском освидетельствовании мигрантов. Из-за этого мы зачастую имели, ну, будем прямо говорить, фальсифицированные документы, не отражающие реальное положение дел. Сейчас этим освидетельствованием смогут заниматься только определенные медицинские организации, уполномоченные регионами, и все эти организации будут в специализированном реестре Росздравнадзора. Весь документооборот будет электронным, будет фиксироваться усиленной электронной подписью. Заключение должно будет в течение суток, 24 часов, передаваться в уполномоченные инстанции, в Министерство внутренних дел и Роспотребнадзор. И если у мигранта выявляются все заболевания, которые при длительном контакте становятся опасными для окружающих, это хронические инфекции, перечисленные вами, да, это сифилис, ВИЧ, проказа, это необходимо, во-первых. Во-вторых, там ведь будут освидетельствования еще проводиться на следы наркотиков в крови. И если такие следы наркотиков будут выявлены, то это тоже повод для того, чтобы мигрант был отправлен в страну, из которой он прибыл на территорию Российской Федерации. Это позволит избежать и распространения серьезных заболеваний, и распространения наркомании в нашем обществе. Я думаю, что такие защитные меры, они обоснованы, они и экономически обоснованы, и политически обоснованы, и обоснованы просто здравым смыслом.
14: Mm-hmm. Да, это вот сам по себе важный момент. Ну и здесь, знаете, тут еще тоже хотелось бы подчеркнуть, что проводить такое медицинское освидетельствование теперь могут и за счет работодателей или заказчиков услуг, потому что...
6: Верно.
14: Ранее предполагалось, что это будет за деньги самих иностранцев. Ну, а там непонятно, куда они отправятся, каким образом будут это проводить. Да, теперь все централизовано.
6: Да, да, да, совершенно верно. Теперь работодатель или заказчик услуг обязан, может и по закону должен проводить такие обследования для своих работников. Да, угу. Все верно.
14: Значит, и еще один момент подчеркну, тоже важный: за нарушение порядка проведения освидетельствования медицинским организациям будет грозить штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.
6: Не нарушать.
14: Конечно, да. Конечно. Спасибо большое, что включились к нам в эфир. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, врач, президент организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Демичева была с нами на связи. Сейчас слово передам моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Финансовый аспект».
16: Здравствуйте! В России появился новый вид поддержки для малоимущих семей с детьми – семейная налоговая выплата. Это льгота, благодаря которой семьи, попадающие под условия программы, смогут снизить фактическую ставку подоходного налога – НДФЛ – с 13% до 6%. По сути, это налоговый кэшбэк от государства. Кто может получить семейную налоговую выплату? Семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми или семьи с двумя и более детьми до 23 лет, если они учатся очно, за исключением обучения по дополнительным образовательным программам. Семейный доход на одного члена семьи, в том числе детей, не должен превышать 1,5 прожиточных минимума по месту жительства или по месту фактического проживания. В качестве дохода не учитываются алименты, пособия, доходы от продажи имущества. Все члены семьи должны должны быть гражданами и налоговыми резидентами России, а заявитель должен быть официально трудоустроен. При этом семья не должна иметь задолженности по алиментам. Получение семейной налоговой выплаты не повлияет на получение других мер социальной поддержки. Выплату смогут получить оба родителя. А размер этой ежегодной выплаты равен разнице между суммой НДФЛ с доходов заявителя за прошлый год и суммой с того же дохода по ставке 6%. То есть 7% из 13 уплаченных государство вернет кэшбэком. Для получения выплат нужно подать заявление в социальный фонд. Это можно делать через госуслуги, социальный фонд или через многофункциональный центр. Заявления будут принимать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. То есть, чтобы получить выплату за 25 год, родителям нужно подать заявление этим летом или в сентябре 26 года. Чтобы приняли заявление, понадобится еще свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака и справка о доходах. Размер выплаты рассчитывается как разница между величиной НДФЛ, уплаченной по ставке 13%, и величиной НДФЛ, который был бы уплачен при ставке 6%. Сумма этой ежегодной выплаты не является фиксированной и может меняться в зависимости от дохода родителей, региона и возраста детей. Например, родители за год заработали 800 тысяч рублей, с них они уплатили 104 тысячи налога по ставке 13%. А если бы НДФЛ был 6%, то заплатить надо было бы 48 тысяч. Соответственно, разницу 65 тысяч рублей вернут родителям в качестве кэшбэка. Семье могут отказать, если у нее в собственности, например, две квартиры и общая площадь превышает 24 квадратных метра на человека, или два дома, если площадь более 40 квадратных метров на человека, или два автомобиля, значительные банковские вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. По оценке Минтруда, такой выплатой воспользуются больше 7 миллионов работающих родителей, двух и более детей. Этой выплатой получится дополнительно поддержать около 11 миллионов детей, которые растут в семьях с работающими родителями. Поэтому на выплату семейного налогового кэшбэка планируется направить в этом году около 119 миллиардов рублей, сообщили в Минтруде.
14: В России впервые сняли документальный киберсериал о применении технологий искусственного интеллекта в разных сферах жизни. Называется он «Искусственный интеллект будущего». Более подробно говорим об этом сериале прямо сейчас. Режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино Михаил Комлев с нами на связи. Михаил, приветствую!
17: Добрый день!
14: Да, Михаил, здорово, что нашли возможность включиться к нам в эфир. Но скажите, пожалуйста, а что же ждет зрителя? Что увидит зритель?
17: Зритель увидит очень интересную историю, связанную с искусственным интеллектом, как касаемо в образовании, в медицине, в науке, экология, кибербезопасность. Все самые-самые основные темы, связанные с искусственным интеллектом, мы постарались рассмотреть в нашем сериале. И вот буквально 30 апреля мы представили наш проект в штаб-квартире ООН в Женеве во Дворце наций. Были очень теплые отзывы, и сейчас готовим официальную премьеру сначала в Москве, а потом по всей России.
14: О, то есть вот так у вас, можно сказать, на международный уровень вышел сериал.
17: Сначала международный уровень, да, теперь Россия.
14: Хорошо, но я так понимаю, вы подошли, так скажем, с научной точки зрения. Кто является экспертами в этом сериале? О чем именно там идет речь?
17: Ну, самый основной эксперт – это наши российские ученые, которые работают в образовании. Это Татьяна Владимировна Черниговская. И вот одна из ее фраз, которую я прям позволю себе привести. «Если бы я была одной из этих систем, я бы придумала что-то, чтобы не дало вам возможность отключить меня ни при каких обстоятельствах. Потому что речь идет о том, что однажды искусственный интеллект сможет обладать сверхразумом, можно сказать так, да, когда сможет принимать решения, и вот нужно что-то такое, чтобы не дало возможности его отключить. Так у нас, конечно же, известные врачи, такие как Сергей Готье, самый известный трансплантолог России. Это врачи из Санкт-Петербурга, это врачи из Владивостока, это большие ученые из Сириуса, из МФТИ, из Иннополиса, НГУ, ну и вообще все самые-самые ведущие передовые университеты. То есть наша основная была цель – объехать всю страну, как это у нас и получилось, от Калининграда до Владивостока, и показать, соответственно, самые передовые технологии с применением искусственного интеллекта. Но при этом мы основную цель в фильме точно так же и преследуем не только положительное благо, которое несет искусственный интеллект, но и те вещи, которые могут быть, скажем так, навредить человеку. Это, к примеру, все, что связано с кибербезопасностью, с дипфейками, как себя нужно вести, как распознать, как защитить себя. То есть все самые передовые вопросы мы попытались рассмотреть в 4 сериях. То есть... Сейчас как раз монтируем 4-ю серию.
14: Слушайте, ну это очень интересно, Михаил. На самом деле, смотрите, вот вы сказали такую фразу, что вы от Калининграда до Владивостока. Вы ездили, я так понимаю, по центрам знаний, по передовым вузам, где работают исследователи, ученые, изучающие как раз искусственный интеллект, если я правильно понимаю.
17: Да, все верно, все верно.
14: Так, и вот после того, как вы отсняли это огромное количество материала, пообщались с таким большим количеством специалистов, для вас было что-то такое удивительное, и что больше всего вас поразило?
17: Вы знаете, для меня на самом деле очень много здесь открытий связано с искусственным интеллектом, потому что очень много людей думают, что искусственный интеллект сможет заменить человека, сможет забрать его профессию, сможет, не знаю... сделать что-то лучше за человека. Сегодня, безусловно, такие истории уже есть, когда искусственный интеллект достигает определенных результатов. К примеру, в Китае уже роботы с искусственным интеллектом пробежали марафон да. на 5 минут быстрее, чем это делает чемпион мира. Поэтому нас очень много ждет открытий, и на самом деле это большая такая неизведанная тема, которую еще предстоит открыть. Но как бы здесь очень много всего... того, что поражает воображение, будь то, не знаю, там экология, да, там будут цифровые, может быть, будет появиться цифровая метавселенная там нашей Земли, а возможно там освоение космоса Луны и Марса с помощью искусственного интеллекта, куда будут посылать не только людей, но и роботов для того, чтобы они приносили человечеству пользу. В образовании уже сделан большой шаг с применением искусственного интеллекта, и такие передовые университеты, такие как ЭТМО, уже применяют искусственный интеллект в своих образовательных проектах. И вот буквально с 1 сентября искусственный интеллект уже начнет применяться в образовательной среде в школах. Да. Поэтому сегодня нужно просто не бояться искусственного интеллекта, пробовать все эти знания применить во благо себя и, соответственно, как бы пользоваться искусственным интеллектом. Чем лучше мы начнем пользоваться технологиями, тем больше шансов, что мы познаем что-то большее, лучше, и всю рутинную работу отдадим искусственному интеллекту. И всегда важно помнить одно, что искусственный интеллект — это всего лишь помощник человека, но никак не по-другому.
14: Ну, наверное, один из главных вопросов. А российский-то зритель где сможет увидеть эти 4 серии документального сериала?
17: Сейчас у нас как раз идут переговоры с несколькими большими телеканалами и онлайн-кинотеатрами. Вот в ближайшее время буквально мы сообщим эту информацию. Надеюсь, в следующем эфире я вам уже назову те платформы, те телеканалы, с которыми, где телезритель сможет посмотреть. А так мы всех приглашаем на официальную премьеру в Москве. Она у нас состоится в июне. Сейчас, правда, тоже согласовывается дата и место. И у нас привезут очень много школьников, детей. Это же для людей, для того, чтобы понимать, что такое искусственный интеллект, внедрять его в свою жизнь и помогать, соответственно, себе и другим жить лучше. Но и в то же время нужно смотреть на какие-то опасности, которые у нас есть, и не бояться этих опасностей, а находить новые решения.
14: Может быть, такой, знаете, личный вопрос, Михаил, вам задам. А вы вот после того, как пообщались с огромным количеством исследователей и людей, которые, знаете, с научной точки зрения рассматривают и изучают искусственный интеллект, заглядывают, что называется, в самые глубины этого инструмента, вы как-то по-другому посмотрели для себя на использование искусственного интеллекта и в своей просто повседневной жизни как-то стали его, ну, чуть по-другому применять?
17: Спасибо за вопрос. В своей повседневной жизни не совсем. Он у нас очень активно используется во всем сериале. Начинает написание сценария. То есть у нас 3 профессиональных сценариста и искусственный интеллект как полноценный и равноправный источник. У нас есть профессиональный композитор и искусственный интеллект, который в том числе помогает эту историю сделать. У нас как бы все расшифровками занимаются люди и искусственный интеллект, который помогает эту работу ускорять. Все генерации у нас точно так же делает искусственный интеллект и профессиональная команда, соответственно, людей. И здесь как бы искусственный интеллект мы внедряем на каждом этапе производства кино и показываем, как искусственный интеллект может быть полезен именно в кинопроизводстве, что с ним можно делать в жизни, как его внедрять в образование. То есть максимально мы его используем. В обычной жизни, конечно же, я, как и каждый человек, пользуюсь искусственным интеллектом, когда вы хотите получить какой-то большой объем информации в короткие сроки, вы, соответственно, как бы задаете разные параметры и сравниваете всю ту литературу, которая вам необходима для принятия либо одного, либо другого решения. Искусственный интеллект в этом, конечно же, является большим помощником.
14: Ну вот, знаете, очень хорошо, потому что очень многие люди по-прежнему очень поверхностно знают, что такое искусственный интеллект, используют его, да, даже не понимая, что такое промпт, каким образом написать его, как это использовать, правда. Да, то есть я думаю, что во время работы над сериалом и во время общения с экспертами вы так как минимум уж точно поняли, что это такое, каким образом это может быть использовано. Михаил, спасибо вам огромное.

0: а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
2: Слушаем.
3: Так, к другим темам мы переходим. Вот сейчас давайте поговорим о финансах, ну а точнее о финансовой безопасности. Международная олимпиада, именно по финансовой безопасности, ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Что это за мероприятие? Пройдет оно в Красноярске в этом году. С нами на связи доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Кому нужно разбираться вот в финансовой безопасности? И почему это важно, ну, для школьников, хотя я бы сказал, наверное, для всех нас?
4: Ну, на самом деле, понятно, что финансовая безопасность – это очень важная тема для государства. Именно поэтому такие мероприятия и проводятся. То есть проблемы действительно имеются. Хотя по последним данным, кстати, вот, ну, число различных злоупотреблений в финансовой сфере, оно все-таки снижается, да, вот насколько можно судить. Они правда, разная статистика. Но, понятно, с ростом технологии, с ростом, как бы, высокотехнологичности в целом финансовой сферы, тут, конечно, вот вопросы финансовой безопасности, они встают, как бы, с наибольшей такой актуальностью, и на самом деле уровень олимпиады, он как раз и говорит о том, что государство, в общем, заинтересовано в том, чтобы уровень, да, вот, финансовой безопасности в целом в стране рос, и противодействие, соответственно, вот различным злоупотреблениям также выстраивалось достаточно эффективно.
3: Да, здесь, знаете как, вот мы говорим, есть олимпиады там по информатике, по естественным наукам, по прикладным наукам, еще по каким-то направлениям, а здесь речь идет о финансовой безопасности. И вот это говорит о том, что без финансов в нашей жизни очень сложно, представить себе жизнь без денег практически нереально, но как правильно управлять этим ресурсом, каким образом и что нужно делать, вот этому как раз нужно учить с определенного возраста. Здесь, понимаете, участники олимпиады, я смотрю, школьники 8-10 классов и студенты, там, в том числе бакалавриата, специалитета и магистратуры. У меня возникает вопрос, а может пораньше нужно начинать?
4: Ну, в принципе, может быть, да, и какие-то основы, на самом деле, финансовой грамотности, они закладываются и раньше. Но все-таки, да, вот такой возраст дееспособности, он является таким критическим, потому что именно здесь вот наибольшие риски возникают. То есть человек начинает быть абсолютно самостоятельным и, соответственно, принимает все риски на себя. А мало того, что, как бы, вот вопросы финансовой безопасности, они актуальны, так они еще постоянно меняются. Да? Потому что несколько лет назад никто не представлял себе, что-то там какие-то вот криптовалюты, да, и, да, или какие-то вот мошенничества телефонные. Ну, по крайней мере, это было гораздо реже. И, соответственно, здесь даже профессионалам, на самом деле, иногда сложно разобраться, а люди, которые вступают, как бы, во взрослую жизнь, ну, для них вот эти вещи, они вдвойне, втройне актуальны, потому что именно в этом возрасте очень большое количество ошибок делают и учатся именно на своих ошибках. Но, конечно, вот подобные олимпиады, они, как бы, вот позволят, да, сохранить финансовые средства многим людям, я в этом абсолютно уверен. И информированность, на самом деле, в борьбе вот с мошенничеством и вот со всякими такими нехорошими проявлениями, это самое важное, по большому счету. И как раз вот олимпиада, она дает такую информированность, в этом нет никаких сомнений.
3: Спасибо вам огромное, что включились в эфир. Напоминаю, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков был с нами на связи.
2: Слушаем.
3: Немножечко пробежимся, друзья. Ну, точнее, проедемся на велосипеде с 16 мая по 12 сентября текущего года на территории нескольких регионов России пройдет многодневная велогонка «Россия». Всего участников

0: и профессиональных спортсменов и любителей ждут 8 этапов. Общий объем дистанции составляет порядка 500 километров, но интересно отметить, что в Костроме стартовал первый этап масштабного веломарафона «Россия». С нами на связи руководитель спортивных проектов Лиги Героев Назарий Коломиец. Назарий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте подробнее расскажем, что это за веломарафон такой, почему именно в Костроме стартовал.
1: «Велогонка России» — большой федеральный проект, который в этом году будет реализован в 8 регионах Золотого кольца. А в прошлом году в пилотном варианте реализовалась гонка. Было 3 этапа, и все они проходили в Владимирской области. В этом году география проекта расширилась. 8 этапов, как я уже сказал. Первый этап был реализован на прошлых выходных в Костроме. Следующий этап будет реализован 6 июня во Владимирской области. Финальный этап будет реализован 12 сентября в Москве. Каждый этап представляет собой различные активности, не только вело. То есть мы делаем большой городской праздник, ядром которого является велогонка и велофестиваль для жителей и гостей того или иного региона. Также в рамках организации каждого из этапов велогонки организовывается большой гастрофестиваль, на котором можно отведать те или иные явства, специфичные для каждого города Золотого кольца. Большая концертная программа, поэтому в целом прошел этап в Костроме, состоял из велогонки, которая проходила в Нерехте, это недалеко от Костромы, большой был организован велофестиваль в центральной части города. Действительно, мероприятие прошло масштабно, более 3000 участников во всех активностях приняли участие. В целом проект реализуется гонкой героев, правительством Российской Федерации, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской Федерации велосипедного спорта, а также правительствами всех субъектов, в которых будет организована данная велогонка.
0: Назарий, хорошо, а кто может принять участие? Нужно ли быть прям вот таким профессиональным спортсменом или там месяц назад начал кататься на велосипеде, все, можешь уже принимать участие?
1: Принять участие могут люди с разным уровнем подготовки, так как мы понимали, что целью стоит сделать масштабное событие, которое будет доступно людям, действительно, которые, как вы уже и сказали, и первый раз сели поуправлять велосипедом, так и энтузиастов, и профессионалов, которые катаются действительно давно, упорно и на высоком уровне. Поэтому каждый из этапов включает в себя велогонку и велофестиваль. И уже исходя из своих способностей, умений управлять велосипедом, каждый из участников может выбрать тот или иной формат участия. В целом, для всех велосипедистов, которые будут принимать участие именно в велогонках в рамках каждого из этапов, мы делаем сквозной рейтинг, и в целом, если вы примете участие в каждом из этапов или в большей части из этапов, то у вас есть очень высокие шансы победить в общем рейтинге и получить знаковые призы, которые мы будем вручать 12 сентября в Москве.
0: А вот скажите, я не совсем понимаю, да, как технология это действует. То есть велогонка стартует в Костроме, потом она проследует Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев-Посад. Ну и потом 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Но как это будет происходить? То есть если человек, например, живет в Москве, ему нужно каждый раз в эти города приезжать? Или как вообще технология строится?
1: Да, да. В целом, это такой уникальный проект. Есть этапные велогонки в мире, это Giro d'Italia, Tour de France, но так как они сделаны непосредственно для профессионалов, которые участвуют только в велогонках, то там каждый из этапов реализуется след за предыдущим, то есть они непрерывно катаются. Наша же часть и наша велогонка, основной ее задачей было не только организация спортивной составляющей, но и развитие туризма, показать, какой красотой является наше Золотое кольцо, уникальная архитектура, история всех регионов Золотого кольца. Поэтому в целом мы специально организационным комитетом сделали эти этапы разрозненные, чтобы люди имели возможность в те или иные выходные, которые подходят для них, приехать в различные города Золотого кольца и принять участие. Каждый участник не обязательно должен участвовать во всех этапах, он имеет эту возможность, а там уже, исходя из своих доступных временных слотов, выбирает именно те этапы, в которых принимает участие. Но, конечно же, мы ждем всех на каждом из этапов, потому что действительно очень большая организационная работа сделана в рамках подготовки мероприятий. И это действительно не просто велогонка, а большие городские праздники в каждом из городов.
0: Очень здорово. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а трасса специально как-то подготовлена и инфраструктура вдоль трассы?
1: Конечно, конечно. В рамках каждого из этапов подготавливается та или иная трасса в соответствии с тем типом велогонок, которые будут реализовываться. Вот, допустим, этап в Костроме делился на две части, как я уже сказал. Сама индивидуальная гонка протяженностью 44 километра проходила в Нерехте. Это город вблизи Костромы. А в рамках велофестиваля, который проходил в центральной части города, велофестиваль шел по кругу 5 километров. Вот следующий этап – это во Владимире будет велогонка длиной 85 километров. Люди будут стартовать во Владимире, а финишировать в Суздале. А непосредственно сам велофестиваль, общедоступный, бесплатный, будет реализовываться уже в самом Суздале по кругу в 10 километров.
0: Слушайте, ну это, конечно, очень интересно. Хорошо, что мы как раз говорим уже не под финал, не под занавес, а вот только-только стартовал этот этап 16 мая. Все это из Костромы стартовало, и практически все лето впереди, даже чуть больше времени, часть мая и плюс еще сентябрь. То есть тем, кто хочет присоединиться, еще есть время подготовиться, может быть, специально себе велосипед для этого купить. Здорово, что вы включились к нам в эфир, руководитель спортивных проектов Лиги Героев Назарий Коломиец был с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Хранитель времени». Слово передаю Андрею Светенко.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
3: В этот день, в 1712 году, Петр I перенес столицу России из Москвы в Петербург. Журналисты для краткости начинают свои заметки на эту тему просто. В этот день был издан указ Петра. В том-то и дело, что никакого указа, манифеста и вообще конкретного документа о переносе столицы России не было. Нет упоминания о таком указе ни в письмах и бумагах Петра, ни в его паденном журнале. Перенос столицы – это был процесс, он растянулся на годы. Еще в 1704 году Петр писал Меньшикову Солонецкой верфи. «Мы чаем во втором или третьем числе следующего месяца отсель поехать и прибыть в столицу Петербург». Это, кстати, первое упоминание о новом городе как уже столице. А в тот день, в 1712 году, появилось распоряжение о переводе в Петербург монаршего двора. Не скажешь, что это всего лишь. Конечно, существенная вещь. Однако переезд центральных учреждений в город на Неве начался еще за 2 года до этого, в 1710-м. При этом 2 департамента Сената так и остались в Первопрестольной. Плюс несколько коллегий – поместная, вотчинная, мануфактур-коллегия. В Петербург переместились лишь силовые ведомства – адмиралтейская и военная коллегии, а также коллегия иностранных дел. Кстати, любопытен внешнеполитический аспект. 1712 год – это середина 20-летней Северной войны. В глазах многих иностранцев город на Неве находится на спорной территории. Между прочим, переезд дипломатических миссий в Петербург последовал только в начале 20-х годов XVIII века после успешного окончания Северной войны. А до того времени в интерпретации иностранных наблюдателей этот вопрос, какой же город столица России, решался следующим образом. На зарубежных картах Петербург обозначали как «Hauptresidenz und Seestadt», то есть главная резиденция и город на море, место пребывания главы государства. А Москва, как и прежде, называлась столицей государства российского. Первопрестольный-то уж во всяком случае. С вами был Андрей Светенко.
2: Слушаем! Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
7: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
7: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
7: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
7: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
11: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области. В результате активных действий группировки войск «Север» сообщили в Минобороны. Власти отменили все массовые увеселительные, спортивные и зрелищные мероприятия в Сызрани, Самарской области до конца недели, после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие. Любое использование замороженных активов России для помощи Украине будет рассматриваться как финансирование терроризма, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг. Российские войска также нанесли удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ. Целями вооруженных сил России стали в том числе объекты ТЭК, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров. Силы ПВО сбили 516 беспилотников самолетного типа и 3 управляемых авиабомбы. ВСУ за сутки потеряли около 1200 человек. Власти отменили все массовые увеселительные, спортивные и зрелищные мероприятия в Сызрани, Самарской области до конца недели, после того, как утром город подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в администрации городского округа. Для оперативного приема жалоб от жителей открыта горячая линия. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется. В Херсонской области в результате атак БПЛА также есть погибшие. Погибшие и пострадавшие. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в Михайловке один из дронов атаковал школу, когда в здании были дети. Здесь обошлось без пострадавших. Из школы эвакуировали 171 человека, в том числе 123 детей. Любое использование замороженных активов России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Россия потребует компенсации нанесенного ущерба в соответствии с международным правом из-за использования своих замороженных активов.
12: Обязательно будем требовать компенсации нанесенного нашей стране ущерба в соответствии с международным правом. В этом контексте отмечаем, что 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России от 12 декабря 2025 года о взыскании убытков на сумму 18,17 триллиона рублей от неправомерной блокировки бельгийским депозитарием Euroclear отечественных активов. Удовлетворены данным решением.
6: В Челябинской области полиция раскрыла миллиардную аферу. Задержано 55 человек, возбуждено 29 уголовных дел, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Как пояснила представитель ведомства, они искали лиц с ограниченными возможностями здоровья и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и предоставляли их в региональное отделение социального фонда для получения компенсаций. Полученные деньги передавали организаторам и координаторам, которые делили их между соучастниками. Установленная сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей. Предполагаемая – миллиард, заключила Волк. В России замедлился рост числа банкротств граждан. Об этом свидетельствуют данные Федресурса. Статус банкрота через суд с начала года получили 137,5 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли свыше 2 миллионов 200 тысяч граждан, в том числе 7,5 тысяч граждан
13: два и более раза. Закон позволяет человеку самому инициировать процедуру через 5 лет после завершения первой. В основном процедурой банкротства пользуются должники в возрасте от 25 до 54 лет. Еще одна наблюдаемая тенденция – это рост популярности процедур реструктуризации долгов. В первом квартале нынешнего года суды утвердили их в 2,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период. Небывалая жара ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферией Сибиряка, сибирского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Возможно, что из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться какие-то отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Максимальная температура плюс 29-31, а значит, со значением плюс 29,2 пойдет рекорд 2014 года. Ну и показания барометров стабильные, 752 миллиметра ртутного столба.
13: Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. В России наступит практически осенняя погода. Названы самые популярные страны для отдыха россиян в июне. Это Беларусь, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В Индонезии это число увеличилось на 60%, во Вьетнаме рост составил 75%, а в Китае 50%. При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение и отсутствуют визовые ограничения. Количество бронирований в Грузии увеличилось на 30%, в Армении на 20%. На этом у меня пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого Анталья Спора Георгий Джики может продолжить карьеру в Ахмате, сообщает спортбаза. По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грузинцев Станислав Черчесов. Полузащитник ПАОК Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хавбек может остаться в ПАОКе, если стороны договорятся по условиям. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что открыт к переговорам о возможном сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным. Ранее 35-летний форвард завершил выступление за кипрской «Арис» и теперь является свободным агентом. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры 18 часов. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо», а его команда в итоге одержала победу 4-2. Россиянин вошел в историю клуба. Дорофеев стал 5-м игроком в истории франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф Североамериканской лиги. В его активе 10 шайб в текущем розыгрыше. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе, в котором проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
16: Погода.
13: Выданы центры ФОБОС. Завтра, 22 мая, в Хабаровске днем до плюс 28 градусов, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20-22, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Красноярске тоже облачно, но без существенных осадков и всего 7-9 градусов со знаком плюс. В Вологде воздух прогреется до плюс 30, возможно, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге до 24 градусов, в Самаре до 27. На юге Европейской России повсеместно ливни и грозы. В Ростове-на-Дону до плюс 30, в Симферополь плюс 23-25. В Санкт-Петербурге завтра днем плюс 25, дожди и грозы. В столице тоже осадки до плюс 29.
16: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
17: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
18: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
17: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
19: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
20: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
22: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана по Илане, Сундалой хлыняли.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
20: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
23: Российский радиоуниверситет.
24: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем медицинском факультете в рамках нашего специального проекта «Современная травматология и ортопедия» мы отправляемся в славный Барнаул на Алтай. Мы будем говорить и о Барнаульской школе травматологии и ортопедии. Мы будем говорить и о 8-м съезде травматологов и ортопедов Сибирского федерального округа. Какое это значение имеет и для Сибири, и для всей России. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, главному врачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения России в славном Барнауле, доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации, главному травматологу-ортопеду Сибирского федерального округа Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
25: Добрый день.
24: Владимир Алексеевич, вы собираете в Барнауле 8-й съезд травматологов-ортопедов. Какие цели и задачи ставите перед собой и вашими коллегами? Для чего нужно такое регулярное мероприятие?
25: Ну да, уже 8-й съезд травматологов-ортопедов. Время быстротечно. Мы проводим данное мероприятие не только в городе Барнауле. В прошлом у нас 2 съезда. Это город Белокуриха, это Горно-Алтайск, это Омск, Красноярск. Ну вот 2 съезда в городе Барнауле. Основная задача данного мероприятия – это обмен, конечно, в первую очередь, это обмен опытом травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Особенностью данного съезда является то, что мы его проводим с точки зрения работы травматологов, ортопедов с мультидисциплинарным подходом. То есть это и неврологи участвуют в работе с съездом, это эндокринологи, это анестезиологи, это педиатры. То есть сегодня для того, чтобы пролечить пациента в качестве, особенно высокотехнологичная медицинская помощь, она требует мультидисциплинарного подхода. Ну и, конечно, мы смотрим, а где мы находимся на сегодняшний день в целом в Российской Федерации, на каком этапе. У нас, нас оценивают, как и все отрасли здравоохранения, и травматологию, ортопедию, нашу дисциплину, оценивают по конкретным показателям. Поэтому мы анализируем предыдущие. Мы каждый съезд у нас утверждается резолюция съезда. Данную резолюцию с нашими рекомендациями субъектам Российской Федерации, Минздравом субъектовым мы транслируем. И сегодня смотрим, а где находимся по сравнению, там, например, второй съезд травматологов, ортопедов. Все ли то, что мы планировали выполнить, мы смогли сделать? Ну, многие моменты, конечно, нам удалось достичь. Сегодня, наверное, еще почему мы проводим этот съезд в городе Барнауле, в Алтайском крае. Но с нашей точки зрения в этом субъекте на сегодняшний день сформирована та система организационных технологий, которая не во всех субъектах присутствует. Поэтому мы презентуем эту модель организации оказания медицинской помощи по профилю травматология, ортопедия. А я о чем говорю в этом разрезе? Я как раз говорю о том, что какое количество структур с нашей точки зрения обязательно должны быть в каждом субъекте Российской Федерации, которые бы... Одна из оценок работы субъекта — это сколько пациентов уезжает в другие субъекты, например, в те же федеральные учреждения здравоохранения, национальные медицинские исследовательские центры. Поэтому сегодня количество пациентов, которые уезжают для получения помощи по профилю травматологии, ортопедия в НМИЦИ, их не такое большое количество на самом деле. Благодаря чему этого нам удалось достичь? Ну, во-первых, конечно, это люди в первую очередь. Это школа. Школа травматологов, ортопедов Алтайского края. А зарождалась эта школа в 1957 году на базе старейшего лечебного учреждения Алтайского края, которая была открыта в 1857 году. И там было в 1957 году открыто первое ортопедо-травматологическое отделение. И возглавил это отделение, он был главным специалистом на тот период времени, мой учитель Росохин Юрий Михайлович. В последующем я возглавлял это отделение травматологии и ортопедии. Так вот, исторически на площадке этой старейшей лечебного учреждения Алтайского края были открыты базовые структурные подразделения краевого уровня. Ну, отделение, обычное отделение травматологии и ортопедии, там, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, к примеру, операция по эндопротезированию. Было открыто отделение политравм. На тот период времени, а этому отделению уже более 20 лет, это было отделение, которое в ТФО и ДФО было первое открыто по аналогии с институтом Склифосовского города Москвы. Также в этом отделении, в этой больнице было открыто отделение хирургии кисти и микрохирургии. Были раскрыты подразделения вертебрологии. Ну, то есть это сформирован конкретный травмоцентр. А это, кроме материальных ценностей, оборудования, это, конечно, люди. И в первую очередь это травматологи, ортопеды, которые получали в том числе образование и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В последующем мы обосновывали необходимость открытия федеральной структуры, вот именно Федерального центра травматологии и ортопедии. И сегодня такая структура в Алтайском крае, федеральная, она присутствует. Поэтому я говорю о том, что почему Барнаул? Да потому что мы сегодня говорим, что вот некий пример для других субъектов, где присутствуют все структурные подразделения по профилю травматологии и ортопедии, которые бы могли позволить на высочайшем уровне оказать медицинскую помощь по этому профилю с достойным качеством. А как критерий, это какое количество пациентов, потом все-таки они, конечно, бывают, и часть пациентов, это, конечно, уровень национальных медицинских исследовательских центров. Ну вот, как бы такая история, и то, что мы сегодня имеем в Алтайском крае.
0: Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушал, и у вас в вашей речи промелькнуло два таких крайне важных момента. Первое, когда вы сказали, что вы собираете именно разных специалистов разных направлений, потому что организм человека – это нельзя просто взять как запчасть, взять отдельно над ней поработать. Это очень сложная такая комплексная задача хорошего лечения. И второе, вы несколько раз сказали, люди. Люди приезжают в Барнаул, оканчивая различные медицинские университеты, академии. Но это же тоже не механический подбор людей. Эти люди должны быть прежде всего единомышленниками для того, чтобы собрать их в то, что мы называем школа. В данном случае, вот если можно, если вы так прочувствовали это, что такое Барнаульская школа травматологии и ортопедии? Какое у нее лицо, настроение, идеология, если угодно? Как вы себя вот позиционируете и чувствуете, как именно Барнаульская школа травматологии и ортопедии?
25: Ну, я бы ее назвал не только Барнаульская, потому что это Алтайская школа.
0: Давайте так, это Алтайская.
25: Да, это край, это на сегодняшний день 170 человек, работающих в том числе и в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Вот, ну, в разные времена работало разное количество, но примерно оно одно и то же. Еще раз повторюсь, что с 1957 года до формирования этих специалистов, вот я перечислил те структуры, которые в Барнауле, а нами же за этот же период времени были раскрыты целая сеть ортопедо-травматологических отделений в крупных городах Алтайского края: Бийск, Рубцов, Славгород, Заринск. Это тоже специалисты, это отделения ортопедо-травматологические. И, конечно, тут немалую роль сыграл Алтайский государственный медицинский университет, кафедра травматологии и ортопедии и военно-полевой хирургии. Кафедры приходили в первую очередь из Алтайского государственного медицинского университета, а последующие, ну и из других, конечно, университетов. Но основа и костяк – это специалисты, которые пришли из нашего родного вуза. Когда я его заканчивал, этот вуз, он назывался Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола. Я очень горд, что заканчивал именно этот вуз. Это основные составляющие коллектива травматологов-ортопедов которые работают в Алтайском крае. Я полностью с вами согласен. Сегодня чисто механистически пролечить ортопедического, особенно пациента, сложно. То есть нужен мультидисциплинарный подход. Ну, к примеру, это ревматоид, это системное заболевание, системная красная волчанка, ревматоидное поражение. Это же работа на стыке. И вот мы эту работу вместе с ревматологами, а опять же ортопедические пациенты, они коморбидные, там много сопутствующих патологий. Это сахарный диабет, эндокринологи. Это процессы остеопороза. А остеопороз это же предвестник просто перелома банальных без там серьезной травмы. Вот сегодня мы вместе с Минздравом Алтайского края будем как раз на съезде травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа как раз и презентовать некую модель, а она уже в цифре сегодня. Мы регистр создали, он наполняется сегодня пациентов. Ну, в первую очередь, понятно, это пациенты Алтайского края. Но мы на догоспитальном этапе ставим или не ставим данный диагноз. И только после лечения уже проводим высокотехнологичные методы лечения данного пациента с дальнейшим его сопровождением на амбулаторном этапе. Важно, да, конечно, важно, вкладываются огромные материальные ресурсы данных пациентов. Часть операции, их, оно все осязаемо на самом деле. Это деньги, которые мы вкладываем в пациента. Они отплатированы, вот по части пациентов она выходит стоимостью более 1 000 000 рублей. И если мы его грамотно подготовим пациенту, а потом еще, что немаловажно, диспансеризацию и проведение этой диспансерной группы тоже проведем на амбулаторном этапе, то, конечно, количество вот этих осложнений критически, когда мы можем иметь перепротезные переломы, их будет, конечно, намного меньше. Есть тема для и обсуждения, и презентации этой модели. Конечно, она есть, эта тема. И вот мы как раз, я еще раз подтверждаю, это только вот это направление. Мы как раз вот это обсуждаем на съезде со специалистами, которые сегодня отработали эту тему в Алтайском крае. Это специалисты Федерального центра травматологии и ортопедии. Это травматологи и ортопеды Алтайского края. Это эндокринологи. Но для того, чтобы это все заработать, нужны программные продукты. И вот сегодня этот программный продукт в виде цифры, он у нас существует. Вот. И мы как раз сегодня, вот в этом регистре у нас в целом, который наш регистр Федерального центра травматологии и ортопедии, у нас уже сегодня там в пределах 130 тысяч пациентов. Так вот, это базовый цифровой инструмент. А потом, да, мы сегодня это все обменялись и под цифровой инструмент в лечебное учреждение Алтайского края начинаем применять. Так вот, пациент подготовлен был для этой операции, а в последующем его передали, и он уже в диспансерной группе, они его видят, он покрашен. И мы его продолжаем на амбулаторном этапе лечить. Результат, однозначно результат будет при таком подходе. Так и другие направления. Ну, к примеру, сегодня считаю, очень важное направление, оно разное, это сопровождение участников специальной военной операции. Мы и до этого тему гнойной остеологии обсуждали и понимали, что нам нужно эту тему выводить, ну, к примеру, сегодня в Алтайском крае в отдельную структуру. Сегодня, как пример для других субъектов, ну, если брать Сибирский федеральный округ, молодцы, амичи, у них поддатная структура по гнойной остеологии существует уже, наверное, лет 7, даже, может быть, 8. Если брать Алтайский край, мы это реализовали в 2025 году. Требует сегодня дальнейшего развития это направление? Конечно, требует. Ближайший национальный медицинский исследовательский центр, где плотно этим занимаются, у нас Курган. Но в нашем понимании подобные структуры должны быть в каждом субъекте Российской Федерации по профилю травматологии и ортопедии. Вот как раз это мы тоже будем презентовать и показывать, как мы организовали. Мы послушаем, будет большая делегация из Омска, травматологов, ортопедов. Вот, и организаторы здравоохранения также. Обменяемся опытом и в резолюцию.

0: работа банальных травмпунктов, о чем вы говорили в детстве, когда вам оказывали медицинскую помощь, требуется нам обсудить, как лечить тех или иных пациентов по травматологии, по ортопедии, по врожденному вывиху бедра, по врожденной патологии. И вот тут как раз мы территориально рядом находимся, Федеральный центр травматологии и ортопедии с перинатальным центром ДАП. То есть мы совместно работаем. Так вот, детства будут на этой площадке обсуждать все вопросы оказания медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Мы, если брать Алтайский край, мы в 2026 году должны сдать целый корпус большой детской краевой больницы. Там будет отдельный блок по травматологии и ортопедии. Мы рады, конечно, рады. Почему? Потому что у нас появляются наши помощники по ведению крайне сложных и тяжелых пациентов. И у них появятся условия, те, которые есть в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Это заслуживает внимания, одобрения и дальнейшего развития. Конечно, заслуживает, и мы нисколько в этом не сомневаемся, что с детством, совместными также усилиями, и здесь, в том числе на съезде, мы приглашаем сюда районных педиатров. Для чего приглашаем районных педиатров? Они же там, на земле, первые выявляют этих пациентов, а дальше, после наших больших серьезных операций, нужно еще раз говорю, грамотно пролечить после операционного периода, провести реабилитацию, дабы не иметь последующих, ну, тех или иных сложностей. А хирургия – это, да, экстремальные виды лечения. Тут те, которые только не оперируют, не имеют осложнений.
1: Вы знаете, Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушаю, и вот хотел у вас спросить, как и у практикующего врача, и организатора здравоохранения, вот эта роль вашего центра, потому что вот вы постоянно упоминаете, с одной стороны, у нас есть травмопункты, которые, собственно говоря, являются первичными такими центрами общения с населением, они вот весь на себя как бы начальный вход на этот конвейер медицинский, с другой стороны, национальные медицинские исследовательские центры, которые разрабатывают совместно с учеными основные подходы, которые будут потом стандартами медицинского лечения. Вы фактически внедряете и у себя апробируете и корректируете вот эти стандарты, которые потом становятся на федеральном, на региональном уровне основными для лечения. Вы вот сказали, что у вас есть цифровой фактически инструмент, который помогает отслеживать всю эту картину. В данном случае вот роль именно вашего центра, вот того опыта, который вы набираете вместе с вашими коллегами по вот этому выстраиванию и настраиванию вот этой системы именно стандартов лечения. Что вы видите самым главным? Вот с точки зрения вот этой работы травматолога-ортопеда, ну, все-таки это гонка со временем. Человек с травмой, с политравмой, он зачастую травма не может ждать. Как правильно это организовывается? Как вы занимаетесь этим внедрением? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, вы знаете, честно говоря, без цифр никуда сегодня. Все, мы уже находимся совершенно в другом измерении. И мы вплотную, вот именно цифровизацией центра, начали заниматься, ну, где-то лет 10 назад. Сегодня мы также можем на суд общественности, медицинского сообщества предложить цифровой контур лечебного учреждения. Я уже говорил о том, что основным это как бы программным продуктом является у нас наш регистр. То есть это база данных, ну, огромная просто база данных по пациентам.

0: На основе этого регистра формировались, вначале принципиально важная тема была, это госпитализация наших пациентов. Они же у нас чисто территориально, это вся Россия, но если смотреть по процентам, это 50% пациентов, которые получают медицинскую помощь в Федеральном центре травматологии и ортопедии, это Сибирский федеральный округ, 30% это Дальневосточный федеральный округ и 20% это Уральский федеральный округ. У нас шаговой доступности нет ни с Минздравами этих субъектов, ни, ну, кроме тайского, вот, ни с пациентом невозможно. Поэтому через какие механизмы нам контактировать? Вот в первую очередь мы решали вопросы предоперационной подготовки, формирования пакета документов, рассмотрение пакетов документов, которые доставляются нам из субъектов Российской Федерации. Вот здесь без цифровых подходов, это вы представьте, накашляется, и еще раз говорю, это крайне сложные, тяжелые пациенты с точки зрения и диагностики, с точки зрения подбора конструкции, которая будет устанавливаться, и с точки зрения объемности операции. Так вот, это все коллектив наш 600 человек, и тут важен каждый. И вот здесь как раз это 100% командная работа. Вот это некая модель, которую мы также на 8-м съезде, организационная модель лечебно-профилактического учреждения, которую мы как раз в том числе тоже будем презентовать на 8-м съезде травматологов-ортопедов. И мы вывели целую секцию, это цифровизация здравоохранения, как травматология-ортопедия. Но это же принципы-то одни и те же. Тут может быть гастроэнтерология, тут может быть банальная хирургия, любое направление. При условии, что, еще раз говорю, мы сегодня, у нас в штате не только травматологи, ортопеды и нейрохирурги, у нас в штате неврологи, у нас в штате кардиологи, эндокринологи. Поэтому вот сегодня пациент и его лечение, эффект будет, когда мы подходим с точки зрения мультидисциплинарной бригады.
1: Вы знаете, большое спасибо, что вы об этом рассказали, потому что обычно у обывателя, у любого человека, который попадает в приемный покой, у него складывается чувство, у него же его личное здоровье, это самое главное, что есть у человека. И он ждет и зачастую не понимает, что происходит. Мимо проходят медсестры, молодые врачи какие-то такие занятые, все проходят. Он не понимает в этот момент, врач, что он уже на конвейере, что где-то отсматривается его дело, кто-то вот сейчас готовится, вся вот эта сложная цифровая машина, когда он вдруг потом, как по часам и по минутам, пошел и в операционную, и дальше. Вот обычно вот этот огромный механизм, который обеспечивает высокоинтенсивную работу медицинского учреждения, он не виден. Тем более непонятно, как это все выстраивалось. Как будто просто люди все собрались и где-то в медицинском институте научили, они так все знают и все собрали. Нет, это все нужно настраивать. В данном случае, когда мы говорим о вот этом опыте, вы же вот когда поэтапно внедряли вашу цифровую модель работы с пациентами, вот если можно, вот какие этапы вы почувствовали, что это да, это работает, да, мы это сделали, да, это круто, да, это получилось, у нас получается лучше. Вот мы этого хотели, мы это добились. Вот вы сказали, вы 10 лет над этим работали. Вот в какой год или в какой момент вы поняли, все, начинает получаться, вот пошло.
0: Вы знаете, когда мы поверили, что это нужно, мы поверили это вот как раз там, 10 лет назад. Я уже говорил о том, что мы были завалены целыми пакетами документов. Часть документов было очень сложно найти. Это были часть документов потеряна, пока нашли новые, прислали,

0: И вот как только мы вот этот первый шаг смогли сделать, превратить это все в цифру, чтобы это было на экране, чтобы это никогда никуда не могло потеряться, вот это нам позволило. Понятно, что нужно было вначале разгрести все предыдущие завалы. Нам пришлось увеличить, ну, собраться всем миром, да, собрать часть людей из других отделений и заниматься вот этим.
1: А давайте вот вы это расскажете после небольшого перерыва, потому что это очень важный момент вот этого качественного перехода от количества к качеству, да, как говорит нам наука, философия, но мы об этом продолжим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Вы все слышите сами. Вот я искренне счастлив, что мы можем увидеть вот эту сложнейшую работу медицинского учреждения, и об этом нам рассказывает доктор медицинских наук Владимир Алексеевич Пелеганчук. Мы в славном Барнауле, мы в Алтайском крае, и мы говорим о современной травматологии и ортопедии. Самой современной. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13 часов 45 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске 14 гектаров леса восстановили в Орловской области. «Орелгосзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Оливинском районе. «Орел» готовится принять чемпионаты первенства страны по спортивному метанию ножа. Далее подробности. 14 гектаров леса восстановили в Орловской области, сообщает региональный информпортал. Работы по лесовосстановлению проведены в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». Лесной фонд привели в порядок на территориях Глазуновского, Дмитровского, Новосильского и Ломицкого лесничеств. Для посадки использовали главные лесообразующие породы региона – сосна обыкновенная, дуб черешчатый и ель обыкновенная. Посадочный материал выращен в лесных питомниках. Осенью запланировано еще одна масштабная высадка лесных культур на площади 45 гектар. «Орелгосзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Ливинском районе и автодороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к Мценску». Подробности на аппаратном совещании сообщил замначальника казенного учреждения Николай Головко.
2: Реконструкция моста через реку Кшень на автомобильной дороге межмуниципальное значение Ливны, Навесные в Ливинском районе. Стоимость данного объекта 390 миллионов, подрядная организация «Обурбал». В настоящее время подрядная организация ведутся подготовительные работы по строительству объездной дороги. На производственной базе подрядчика собраны и испытаны конструкции временного быстровозводимого моста «Сарм», закуплены временные средства организации дорожного движения в соответствии с согласованными ГИБДД-схемами, а также оборудование производственной площадки. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования предназначена южный подъезд к городу Мценску в Мценском районе. Стоимость 646 миллионов 320 тысяч ведет подрядная организация «Каздорстрой». На 26 год запланированы работы по реконструкции путепровода, ведутся подготовительные работы, согласование с ГИБДД-схем организации дорожного движения, согласование проекта производства работ с ОРЖД, заготовка материалов, заключение договоров на перенос сетей и коммуникаций.
1: Работы на объектах должны завершиться в ноябре следующего года. Одновременно с этим в Верховском районе отремонтируют участок автодороги Залегач-Верховье-Хомутово-Красная-Заря протяженностью более 5,5 километров. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства. Напомню, что дорога ведет к поселку Красная Заря, где расположены мемориалы Великой Отечественной войны, сквер памяти, парк Победы, памятный знак «Катюша» и школьный музей боевой славы имени капитана Соломина. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели профилактическую беседу для старшеклассников гимназии. Тема – следование здоровому образу жизни и сознательный отказ от вредных, в том числе противоправных привычек. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: В рамках выполнения областного плана межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и в преддверии месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и Орловского наркологического диспансера провели профилактическую встречу с учащимися старших классов сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина. Одним из спикеров мероприятия стала оперуполномоченная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Кристина Попова. Полицейский проинформировал о правовых аспектах, касающихся употребления наркотиков и ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот. Спикер призвала к следованию здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных, в том числе противоправных привычек. Также перед присутствующими выступил представитель Орловского наркологического диспансера, который отдельно коснулась проблем разрушения здоровья вследствие употребления наркотиков. Старшеклассники узнали от компетентных лиц, что нужно и что нельзя делать, чтобы не попасть в наркотическую зависимость. В продолжении встречи гимназистам вручили информационные буклеты и показали профилактический фильм.
1: Полицейские продолжат мероприятия антинаркотической направленности после завершения учебного года. В летний период основными площадками станут детские загородные лагеря. Троицкие хороводы в Орловской области состоятся 31 мая. Дату озвучила глава Департамента культуры Наталья Георгиева. Гуляния планируется в традиционном формате, исключая вечернюю программу. Запланирована организация более 10 творческих площадок, работа двух сцен, а также предприятий торговли, ярмарки мастеров. Свою готовность к участию подтвердили артисты из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Московской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Традиционно в день праздника от автовокзала Орла организуют рейсы до села Льгов. На месте будут организованы досмотр через металлодетекторы. Wi-Fi не будет, но гости смогут воспользоваться белыми сервисами. Напоминаем, место проведения — село Льгов Хотынецкого района, начало в 11 часов. На Орловщине ожидается ветреная погода. В ближайшие сутки на территории региона прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений, предупреждает Главное управление МЧС по региону. Подробнее о прогнозе расскажет глава пресс-центра управления ведомства Наталья Акулова.
4: По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 21 мая до 21 часа 22 мая на территории Орловской области будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный, ночью 2,7, днем 8,13, при грозе порывы до 18 метров в секунду. А температура ночью 13,18, а днем 27,32. То есть на территории нашего региона продолжается жаркая погода, изнуряющая, можно сказать, но добавят еще и порывы ветра, поэтому нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности. Первое. Не прячьтесь около стен домов, на остановках общественного транспорта или около недостроенных зданий, потому что при сильном ветре это может оказаться одним из самых небезопасных мест. Не подходите к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами. Соблюдайте дистанцию между автомобилями и не превышайте скоростной режим. Не сжигайте сухую растительность и не разводите костры.
1: В МЧС призывают жителей не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами, имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон, напоминаем, должен открыться 1 июня. Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов находиться на улице не рекомендовано. В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна, двери и проветрить салон. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле прошли масштабные...
6: ...что открыт к переговорам о возможном сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным. Я Сашу хорошо знаю, не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыковыми матчами закончится, цитирует Газизова РИА Новости. Ранее 35-летний форвард завершил выступление за кипрский Арис и теперь является свободным агентом. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализован

0: На более 90% билетов, а коммерческая вместимость Лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе Лужники. Начало игры 18 часов. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо», а его команда в итоге одержала победу 4-2. Россиянин вошел в историю клуба. Дорофеев стал пятым игроком в историю франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф Североамериканской лиги. В его активе 10 шайб в текущем розыгрыше. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Гуляев занимает эту должность с 2022 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 22 мая пасмурно, плюс 14, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 26, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 26, в Чите небольшой дождь, плюс 21, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 17, в Иркутске небольшой дождь, плюс 22, в Симферополе небольшой дождь, плюс 25, в Севастополе небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12. Днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17. Днем плюс 29. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть четвертая.
1: Дошли. Вон яма, почти у леса.
2: Раскоп!
1: Вон дым поднимается. Наверное, археологи еду готовят. И по времени обедать пора.
3: Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере, и никто не охраняет эту яму.
1: Вроде никто не заметил. Прыгай вниз.
2: Ну, что там?
3: Сегодня здесь что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли грунт лежит по-другому. Стена почему-то стала ниже. Ай, ладно, размышлять некогда, надо действовать. Вот те самые ключи, которыми я нарисовал знаки. Сейчас все подотру, и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед. Наконец-то!
2: Наконец-то!
1: Наконец-то!
3: Так. Ой. А надписи нет. Ребята, надписи нет. Что же это такое? Глазам не верю. Ничего. Ни одной цифры. Но как же так? Древние изображения на месте. А моя надпись бесследно исчезла, как будто ее никогда не было. В чем дело? А-а-а! Вот это подстава! Вот так лопухнулись! Почему никто из нас не подумал об этом раньше? Ну что мы за тупицы?
1: Что случилось?
3: У меня для вас плохая новость. Мы не сможем вернуться.
1: Куда делась наша надпись?
2: Никуда. Я понял. Просто мы ее еще не написали.

0: 16 мая, четверг.
1: Один, два, пять, десять. Ай, да плевать на все. Что бы теперь ни происходило, да все это не имеет никакого смысла. Каждое новое утро стирает все напрочь. Все усилия впустую. Нет никакого выхода из этого обратного календаря.
2: О, привет.
1: Привет, пап.
2: Почему не в школе?
1: Живот болит.
2: Съел что-нибудь не то?
1: Угу, съел древнюю пельмень.

0: Последний урок отменили. Хоть какая-то радость. Юрасик, а почему сегодня не пришла твоя бабушка?
1: У нас поминки. 9 дней. Ей надо быть дома, людей кормить.
0: Ужасно. Снова те же самые поминки.
1: Не хочу домой идти. Получается, что с каждым днем дата смерти приближается. И обстановка все тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать. И бабушка постоянно плачет. Невыносимо. Как я устал от этого.
0: А от чего умер твой дедушка?
1: Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо.
0: У меня мама опять в больнице. Уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться все хуже. А я опять буду метаться, как в заколдованном круге. Дети, работа, больница.
1: Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не может помочь?
0: Нет у нас родственников. А друзья... Как папу посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки. Даже болезнь себе нажила. Вот в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили.
1: А за что вашего папу посадили?
0: Да, наделал глупостей. Кое-что провернул незаконно. Хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал. Оставил нас одних.
1: Лен, надо Глеба навестить. Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он.
0: Видеть не хочу этого балбеса. Все из-за него.
1: Но он же не нарочно. Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим. Какие могут быть обиды и ссоры, когда все так серьезно?
0: Ладно, пошли.

0: Чего надо?
1: Ты почему в школу не ходишь? Мы сегодня годовой диктант писали. Второй раз.
0: Ну и флаг вам в руки. Шагайте в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может.
2: Мне это нравится. Сам нас втянул, а теперь в кусты? Нет уж, будь любезен, думать вместе со всеми.
1: Одна неудача, и ты уже скис?
0: Неудача? Да это катастрофа! Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись. А чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее. Это замкнутый круг.
1: Но ведь может быть и другой способ.
2: Лучше б чайник поставил, тоже у меня гостеприимный хозяин.
0: Ха, а вас никто не звал. Только оладьи не ждите, у меня нет бабушки. Еды никакой нет, вон только батон засохший.
2: Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки.
0: Да, вон есть в холодильнике немного.
2: Так, масло режем. Ну-ка, помоги. Угу. Так. Пахнет вкусно.
1: Здорово у тебя получается.
2: Еще бы. Слабо в 13 лет каждый день готовить и завтрак, обед, и ужин на шестерых. А перед этим постараться раздобыть деньги на продукты.
0: Ну, нормально.
1: Очень вкусно. Кстати, в субботу дали интернет. И я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот, нашел номер Абинского вестника за 11 мая. Энтузиасты-добровольцы копают очень быстро. И уже освобождены от земли практически все символы на этом фрагменте найденной стены. Они расположены в 4 строки. Последнюю 4-ю строку очистили к вечеру, 5 мая. Сама стена еще откопана не вся, и пока эти символы не расшифрованы.
0: Да, не густо.
1: Я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить.
2: О чем попросить?
0: Стереть надпись?
1: Не обязательно стирать надпись. Ведь все остальные живут вперед, и у них еще не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал ее. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки. Или получше за ним следила.
2: Ну, да. А еще можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее нападал Глебу, и тот вообще не придет в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадет на раскопки, не испортит стену, и у нас, наконец, наступит правильный день, 24 мая.
0: Шикарная идея. Нет слов. Только нифига у вас не выйдет, можете не надеяться.
2: Почему это?
0: Во-первых, сегодня 16 мая. То есть для тех, кто живет вперед, до нужного числа осталась целая неделя. За эту неделю может произойти все, что угодно. Тот, с кем мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать. Может попытаться уточнить детали у нас самих. У тех нас, которые тоже живут вперед. Представляете, что мы, те мы, ему ответим. И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя. Только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит.
1: Да, логично.
2: Логично? С чего вы взяли, что у этой абракадабры есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть?
0: Знаете, а это все-таки майя. Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в 12-м году, а в 13-м. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света.
2: Да что ты ерунду угородишь? Почему конец света?
0: Эти майя включили нам обратный календарь. Последний день уже был. А теперь мы будем двигаться назад. Все дальше, дальше. Пока не расходуем все свои прожитые дни. А потом, потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Что уставились? Я что, не прав?
1: До этого не дойдет.
0: Почему? Ведь если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути. Ну что, разве не так?
2: Это невозможно. Мне нельзя исчезать. Без меня вся семья пропадет.
0: Могу тебя успокоить. Твоя семья пропадет раньше тебя. Ведь ты старшая из детей.
2: Как же так?
1: Зачем ты ее пугаешь? Лен, не слушай его. Ну, только не плачь.
0: Да никого я не пугаю. Посмотрите правде в глаза. Нам осталось жить 13 лет. Из них в здравом уме всего 7-8. А потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит.
1: Прекрати! Этого не будет, Лена. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Нужно посоветоваться со взрослыми. Они умнее, опытнее. Они подскажут, что делать.
0: И не надейся, не подскажут. Уже советовался. Отцу сегодня рассказал.
1: Он тебе не поверил?
0: Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. Если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу.
1: А почему он так сказал? Ты часто выкидываешь что-то подобное?
0: Просто у нас вышла одна история с год назад, и с тех пор мы не очень ладим.
2: Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год?
0: Не твое дело!
1: Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил и непременно что-нибудь придумал бы. Он бы меня в беде не бросил.
0: Ну-ну, посмотрим. Скоро у тебя появится возможность это проверить.
1: В каком смысле проверить?
0: В прямом. Он же скоро будет жив.
1: Жив? И правда. А ведь мне и в голову не приходило, что я снова смогу увидеть деда живым. Если мы движемся назад, мы и правда скоро доживем до того дня, когда дед еще не умер.
2: Точно. Он же археолог. Профессор, он нам поможет. Вот вам и выход. Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса. Правда, Юр? Юра!
1: Неужели я вновь увижу деда? Смогу дотронуться, поговорить. Через 9 дней он будет рядом. Невероятно. Это просто чудесный сон.
0: Да, такой специалист по раскопкам нам бы не помешал. Он ведь может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс. Идея с участием профессора мне точно нравится.
2: Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что, будем сидеть сложа руки и ждать Юриного деда? Это же не просто 9 дней. Это 9 дней в обратную сторону.
1: Самое ужасное не это, а то, что у нас в доме снова будут похороны.
2: А у меня снова будет тот ужасный день рождения.
0: Чему ужасный?
2: Потому что о нем все забыли. И я сама забыла. Работала, как всегда. Ну ладно, мне пора. В больницу к маме поеду. В 6:20 автобус на Абинск идет.

0: 15 мая. Среда.
1: Нет, как тут заснуть? Совсем не спится. Это что же получается? Мы будем ждать появления Юриного деда, потеряем кучу времени, а вдруг все напрасно? Дождемся и узнаем, что это не сработало. Нужно подстраховаться и использовать любую возможность. Только кому можно рассказать? Одноклассникам, классной руководительнице, водителю автобуса. А что если оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая? Ведь те, кто живет вперед, должны этот конверт рано или поздно обнаружить. Только кому его адресовать? Кому? Я знаю! Я напишу письмо самой себе! Гениальная идея! Так, напишу так. Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда. Леня лично в руки. А чем же я занималась утром перед экскурсией? Кажется, готовила. Точно, готовила. Плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмет. Отличный тайник. Что ж, давай, Лена из будущего, не подкачай!

0: 14 мая. Вторник.
1: Привет, Юрась. Это что за мелкий пацан тут только что был? И о чем ты с ним шушукался?
2: Это брат Лены, Андрей. Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени ее не будет дома и когда она придет.
1: Зачем?
2: У нее завтра день рождения.
1: Ну и что? Он у нее уже был.
2: Его не было. Она же не отмечала. А я хочу сделать ей сюрприз. Я подговорю братьев, и когда Лена уйдет на работу, мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги. А торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы еще какой-нибудь. Только не знаю, что придумать.
1: Ну, можешь не придумывать. Подарок не нужен. Он исчезнет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня. Завтра его тоже не будет.
2: Точно. Придется просить бабушку завтра утром. Испечет, пока мы в школе. Давай после школы останемся и все хорошо обдумаем.
1: Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется.
2: Ну, друзья обычно помогают друг другу.
1: Мы вовсе не друзья.
2: Серьезно?
1: Ну да, наверное.
2: Ага, конечно.

0: 13 мая. Понедельник.
1: Отлично, Глеб. Лена ушла на работу в кафе и даже не подозревает, что мы тут затеяли. Главное, все ее братья и сестры были только за. Пришлось выпотрошить копилку, но ничего. Зато мы приволокли Зюзиным целых 2 огромных пакета с продуктами. Ну и бабушкин торт.
2: Тортик, апельсин, мандарин.
3: Да не вертитесь вы под ногами! У меня сейчас терпение кончится. Анютка, ты не ребенок, ты ураган.
2: Тортик.
4: У нас настоящий праздник.
2: Круто как!
5: Прикольно.
2: Здорово.
3: Юрасик, откуда у тебя руки растут? Ну кто-то держит нож. Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал?
1: У меня в этом не было необходимости.
3: Посуду ты тоже никогда не мыл. Ой, уйди от раковины. Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажжешь и курицу помоешь? Да иди вовсе из кухни. Пусть Андрейка даст тебе веник.
1: Да я и веником не очень умею.
3: Тогда иди вместе с Анюткой в другую комнату и придумайте себе занятия по возрасту.
1: Хорошо, мы можем почитать и порисовать.
3: Тем более, что ее давно пора изолировать. Она умудряется находиться одновременно везде и мешать всем. От ее вопли голова кругом.
2: Тортик!
3: Иди с Юрасиком. Так, курицу поставили в духовку, комнату украсили, шары, гирлянда, все такое. А, хлопушки забыли.
1: Мы с Анюткой сходим в магазин.
2: Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается. С ней никто справиться не может, только Лена и мама.
1: Со мной можно. Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой?
5: О, да.
3: А вы подарок сестре приготовили?
2: Лена говорит, что самый лучший подарок для нее, если мы не порвем обувь и не испачкаем одежду.
6: Чтобы у нее не прибавилось работы.
7: А мы сегодня ничего не порвали.

0: «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. Режиссер Дмитрий Трухан.
1: Автор сценария Валентина Дегтева.
0: Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль, инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист инородный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил

0: Среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль.
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Сбруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
2: Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях.
3: Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
0: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я и народный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения. Мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни».
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современнике», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
1: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять по под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
9: Радио России. Театр на Радио России представляет. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село в Харьковской области. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Шестеровка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. В Сумской области группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ. Группировки войск «Центр», «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ в зоне проведения СВО составили 1205 военнослужащих. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами. Он напомнил, что было подписано 42 документа.
15: Вернулись из Китая. Глава государства тоже вернулся из Китая. Он сегодня работает в Москве. Визит в Китай прошел, как это обычно бывает, с нашим стратегическим и привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно. Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях.
14: Дмитрий Песков добавил, что тема Украины затрагивалась на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпиня. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выйти на мирную траекторию урегулирования. На вопрос, обсуждался ли на переговорах китайский план урегулирования, предложенный в 2023 году, представитель Кремля ответил отрицательно. Заявление на Западе, что визит Владимира Путина в Китай якобы готовился в спешке, вызывает улыбку жалости. Это дезинформация, заявила сегодня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16: Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне. Ну, вы знаете, это, честно говоря, уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумиться над своей аудиторией. Стыд и позор тем, кто так написал, потому что это настоящие спекуляции и дезинформация. Это фейки, которые увязывают наш двусторонний диалог с Китаем с тем, что происходит в отношениях Пекина и Вашингтона, демонстрируют абсолютное непонимание природы российско-китайских отношений.
14: Мария Захарова также заявила, что Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России, и ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития, заявила статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева журналистам в рамках форума «Военно-медицинская реабилитация». По словам Цивилевой, это касается не только технологий, сохраняющих жизнь, но и тех, которые позволяют людям, получившим тяжелые ранения и инвалидность, не только продолжать жить, но и улучшить свои физические показатели. Как рассказала Цивилева, Шевелева по поручению министра обороны Андрея Белоусова активно внедряется цифровизация и искусственный интеллект системы реабилитации и медицинской помощи, так управление всех медицинских центров, ведение и учет реестра военнослужащих, проходящих реабилитацию и протезирование идет через единую информационную систему. Она, в свою очередь, включает внедрение принципов искусственного интеллекта. Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников, образцовое, допустимое и недопустимое, рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Итоги апробации методики оценки проведения поведения школьников обсудили на окружных форумах, которые объединили участников воспитательного процесса Южного, Северокавказского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, а также воссоединенных территорий города Байконура и Республики Южная Осетия. Пилотный проект реализуется по поручению президента и Минпросвещения в школах ряда регионов с начала 2025-2026 учебного года. Завтра в московском регионе будет по-прежнему жарко. Воздух прогреется до плюс 26-29 градусов, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели ожидается полярное вторжение.
17: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные, наконец-то, зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в Центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11 днем, не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
14: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: Спорт.
19: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого «Анталяспора» Георгий Джики может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грузинцев Станислав Черчесов. Полузащитник «Паока» Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хабек может остаться в «Паоке», если стороны договорятся по условиям. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье, 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18 часов. Бронзовый призер России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колене. Горбачева в начале января перенесла операцию в одной из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление после операции идет с опережением графика. Ранее прогнозировала, что 18-летняя спортсменка пропустит от 6 до 10 месяцев. Доигравшаяся сборной Беларуси по волейболу Анна Давыскиба подписала контракт с казанским «Динамо», сообщается на сайте команды Российской суперлиги. 26-летняя спортсменка будет выступать за клуб в сезоне 26-27. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Напомню, Гуляев занимает эту должность с 22 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
21: Погода.
14: Калуге завтра небольшой дождь, плюс 28. В Твери небольшой дождь, плюс 29. В Ярославле небольшой дождь, плюс 28. В Тамбове ясно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 30. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня в нашей студии замечательный гость. Солист театра «Геликон Опера», солист ведущих сцен мира, тенор, красавец, высокий красавец, блондин Иван Гынгазов. Здравствуй, Вань.
1: Добрый день.

0: Ванечка, для меня большая радость. Сегодня удалось тебя поймать во время вот этих вот твоих бесконечных гастролей. Ты приезжаешь, уезжаешь. И как сказал Дмитрий Александрович, самое главное качество в тебе, которое мы все очень ценим и любим, это верность. Ты, несмотря на то, что уже солист, приглашенный Мариинского театра, приглашенный солист Большого театра, Венская штатс-опера. Давай, перечисляй.
1: Париж, Мюнхен, Дрезден, Берлин. Берлин и штатс-опера, и дойч-опера. Ну, много. И Барселона, да, и Лиссабон, ну, и Австралия даже, и Гонконг, и Сингапур. Много.
0: И несмотря на такую обширную географию, ты всегда успеваешь петь в Геликоне. И для нас, для меня лично, и для президента нашего театра Дмитрия Александровича, это большая-большая радость. И я сегодня, когда готовился к программе, еще раз переслушал вашу передачу, которую вы записали с Дмитрием Александровичем Бергманом в 24-м году. Я, вот знаешь, удивительно, годами не меняешь. Такой же, как говорит Дмитрий Александрович, улыбчивый, радостный человек, который умеет впечатляться жизнью. Я сегодня, конечно, хотел бы продолжить некоторые темы, которые были подняты в той программе. Но в первую очередь, конечно, после этой программы состоялось вот твое триумфальное шествие по кинотеатрам нашей страны. Фильм-опера «Пиковая дама».
2: Кто наша жизнь?

0: как-то изменилось твое отношение к сцене, отношение зрителей к тебе? То, что аудитория увеличилась, я точно знаю, потому что даже письма в театр стали приходить, когда Гангазов приедет к нам. И даже из самых-самых удаленных уголков нашей страны. Опера, это не секрет, она в основном в больших городах. И публика в небольших городах нашей страны имеет возможность прийти только в кинотеатр для того, чтобы увидеть настоящую большую оперу.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что для меня, конечно, это была огромная честь и ответственность. Я вообще не представлял, как это сниматься в кино. Конечно, за время работы в Геликоне я много чему научился, но это что-то новое было. И я очень боялся. Думаю, ну, сейчас я им этот проект завалю, думаю.
0: А ты знаешь, мы тоже очень переживали, я помню. Особенно переживал Валерий Спирин, режиссер, который снимает и художественные фильмы, и документальные фильмы. Он говорит, ну как же оперные певцы? Было такое переживание. Вань, ну я тебе скажу честно, я когда за камерой стоял, там специальный был мониторчик, через который можно было наблюдать за твоей игрой. Я был поражен, насколько ты был подготовлен к этой работе. Как будто ты специальные курсы прошел. А курсов ведь никаких и не было.
1: Курсов не было. Я все мечтаю пройти эти курсы. Я все ищу, но я не могу найти время. Если бы вот я был в Москве постоянно, ну хотя бы полгода, да, я бы обязательно бы какие-то курсы прошел для себя. Именно актерские, там, драматические. Не для того, чтобы пойти в драмтеатр играть, да, или сниматься в кино, но просто, чтобы мне это помогало. В общем, подготовки никакой не было. И, конечно, я думал, что будут проблемы, думаю. Ну, там в начале что-то было такое. Сначала излишняя жестикуляция, потом, наоборот, как-то это все было заморожено. Но это буквально вот 2-3 кадра, и потом как-то это поймал. Мне сказали, не смотри в камеру, и я не смотрел в нее.
2: Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить.

0: потом даже когда критика пишет там какие-то вещи, я уже стараюсь, конечно, не читать, но я всегда так думаю, ну, если люди пишут, есть вещи, к чему придраться, я всегда ищу в себе проблему, не в окружающих. Кто-то говорит, да, тебе завидуют, там, тот виноват, партнер виноват был. Не, я всегда стараюсь в себе искать, что я что-то не так делаю, значит, ну, бывают разные причины, на самом деле.
1: Коллеги наши театральные, и киношные, и телевизионные, все говорят, что камера всегда при приближении требует от актера особенной подготовки. Камера показывает какие-то совершенно невидимые на сцене моменты. Я должен сказать, что многие отметили, что тебя камера очень любит. Вот дословно, камера Гынгазова любит. Ведь оперный артист, когда выходит на сцену, это, в общем-то, зрелище не всегда приятное, потому что физиологически, когда певец поет, у него опускается гортань, у него, да, подбородок опускается. Я в одном из музыкальных театров увидел спектакль, где режиссер использовал прямую трансляцию артиста, поющего прямо на экран за певца, и это было... Ну, прям, скажем так, испытание, потому что вблизи, конечно, видна работа аппарата, и это не всегда очень привлекательно. Тебе удается достичь правдоподобности в кадре.
0: Да, но откроем правду, мы писали под фонограмму. Это для фильма оперы, да. Это традиция. Не нужно смотреть на дирижера, не нужно петь в голос. Мало отвлекающих факторов, которые на сцене. Ты выходишь, вроде здорово, все хорошо. Тут у тебя не зазвучало, тут у тебя что-то произошло, тут ты не сошел с оркестром, тут уже не то, что играть, тут бы уже допеть, как говорится. А здесь ты свободен, ты можешь с партнером взаимодействовать, не нужен тебе дирижер, поэтому здесь тоже мало отвлекающих факторов, которые есть на сцене, от которых ты зависишь очень сильно.
1: Но при этом, хоть и была фонограмма, но вы при этом пели, да, еще все пели. Время, чтобы попадать в вокальную артикуляцию, чтобы гортань правильно двигалась.
0: Для правдоподобности мы, конечно, пели, это все проговаривали.
1: И это длилось очень долгое время, и все время приходилось петь в голос. Вот у меня вопрос. Это, кстати, волнует очень многих наших зрителей. Вопрос такой тайный. Это наши секреты, секреты вокальной профессии. Был ли в твоей жизни случай, когда ты действительно на сцене чувствовал, что голос меняется и не исчезает, но вдруг ты почувствовал недомогание? Что в этот момент должен, обязан, точнее, сделать оперный артист?
0: Господи, прости, каждый спектакль это происходит. Что-то такое случается. Вот я свой голос до сих пор не могу понять. Он такой волшебный, что ты вроде только вышел, а голоса нет там. Или он, наоборот, есть, потом пропал. Потом опять появился. Вот у меня аж свои ощущения, да, понятно, в зале их публика может не чувствовать, да, им кажется, что да все прекрасно, а у меня такие ощущения, что я там пел раз, что-то не хватает. Начинаешь там какие-то технические вещи, все равно же певец оснащен технологией, которая помогает там какие-то моменты там взять там ту или иную ноту, да, верхнюю, к примеру, я знаю, что надо сделать до этого. Ну, в общем, такая, скажем, кухня.

0: давай скажем для наших слушателей, что если вдруг на сцене происходят трагичные случаи, бывают такие, когда человека голос исчезает прямо во время исполнения. Это очень редко, но 2-3 раза в свою творческую карьеру я это видел. Главная задача для певца – это допеть во что бы то ни стало. Хотя бы довести до конца акт.
1: Конечно, да. Но вот у меня был такой случай недавно, совсем просто простуда была.
0: А что говорят специалисты? Ведь нельзя петь при простуде.
1: Специалисты, да, всегда говорят, потеряешь голос.
0: Да, но как расстроить зрителей, да, что Гангазов петь не будет?
1: Не хочется расстраивать, да. И вот тогда пришлось, кстати, отменить какие-то спектакли. Ну, потому что я понимал, что придется просто уйти со сцены.
0: Но это очень редко в твоей карьере.
1: Ну, редко, да, но бывает. Бывает просто разные виды заболеваний певца. Там, если насморк, то с насморком, ну, не так страшно. А если это уже ларингит, ну, просто аппарат не дает петь, и все.
0: Вот сейчас мы с тобой вспомнили про зрителей, про самое главное, что есть в театре. Я знаю, что у тебя уже достаточно давно существует фан-клуб. Это в основном дамы, которые называют себя, по-моему, Гангазовки.
1: Было такое имя, было такое название.
0: И это действительно большой фан-клуб?
1: Ну, публика есть, да, которая любит меня.
0: И приходит. Я сам видел, как и караулит тебя около служебного входа. Вообще известный факт, ну, для нас, для театралов, для широкой публики, может быть, нет, что в Большом театре в свое время воевали между собой два клана – Лемешихи и Козлихи. Соответственно, поклонницы Лемешева и Козловского. И перед спектаклем готовили букеты в корзинах цветов и пересчитывали их, чтобы не было у кого-то меньше. Но есть ли в Геликоне вот такая традиция, какие-то споры между поклонниками, например, Гангазова и Чибирова, там, Гангазова и Морозова?
1: Споры, конечно, есть. Кому-то нравится Игорь, кому-то Шата, кому-то я. И это абсолютно нормально, потому что я уже говорил, что кому-то нравился Кармен Синявский, кому-то нравился Кармен Образцовый. Хотя, ну, они, да, действительно разные. Хотя Елена Васильевна была феноменальная Кармен, но кому-то она не нравилась. Это удивительно. Я просто знаю это точно. И кто-то ходил только там на Тамару Ильиничну.
0: Я из прошлой программы твоей узнал, хотя я это раньше знал, но просто очень много узнал нового, что ты увлечен оперой с детства, и что ты знаешь всех оперных певцов, ты интересуешься оперным миром. Тебе можно идти просто как к теоретику оперы, да, к критику, который знает все. Скажи, пожалуйста, ты тенор. Это вообще любимец. Тенора всегда поют главные партии. У тебя очень много записей.
1: Да, я до сих пор покупаю. Я вот сейчас на блошиных рынках там везде. Например, нашел Евгений Онегин. Ростропович дирижирует, Вишневская поет. Это они в Париже писали в 70-м году. Этой записи нет даже у Ольги Ростропович. Она ездит на пластинках, ее издавала мелодия. Но вот я ее там, Шаун Ду Монт, это французская фирма. И также они «Пиковую даму» нашу издали, Атлантов Милашкина, которую тоже сейчас уже трудно достать. Ее не переиздают. Вот я ее тоже нашел там на блошином рынке.
0: Но так все-таки, кого из теноров больше любишь слушать?
1: Я Франко Карелли слушаю.
0: С Карелли я абсолютно с тобой соглашусь. Это абсолютный феномен голоса, вообще музыканта, красоты голоса, красоты тембра, богатства обертона в голосе особенно. И, кстати, вот твои поклонники тоже отмечают, что твой голос очень богат обертонами. Причем на всех участках диапазона. И всегда удивляются, что вот Ваня удивительно ровно поет и внизу, и наверху. У него такие стабильные ноты. Это, конечно, школа твоя, в первую очередь, да, и надо, конечно, вспомнить и поклониться новосибирским твоим педагогам. Вспомним, что ты контрабасист сначала, но потом вокалом занимался. И вообще я знаю, что очень хорошие певцы получаются из инструменталистов или из артистов хора, то есть люди, которые помимо вокальной профессии еще имеют какую-то музыкантскую профессию. Мне кажется, последний твой приезд в Вену ты встретился с замечательными музыкантами. Это был спектакль «Тоска», и Ваня пел партию Марио Каврадоси. Я видел секретную запись с телефона во время поклонов. Как там все кричали, боже. Это были какие-то громогласные абсолютно крики. И это были не сыры. Это я для сейчас радиослушателей сыры. Это публика, которая специально аплодирует. Те же клакеры, сыры и так далее.

0: Молодцы.
1: Скажи, пожалуйста, чем-то венская публика отличается от нашей российской?
2: Конечно, они слышали много певцов со всех уголков мира, да, и у них есть свои любимчики. И, конечно, после них это очень приятно иметь такой успех. Ну, например, вот в Турандот в 24-м году было то же самое, тоже был большой успех. Но в этот раз это было с моей стороны более уверенное выступление такое. А что касается дирижера, он сказал, что вот я его впечатлил так, как, ну, вот после Ди Стефано его никто не впечатлял.
1: Ой, я тебя поздравляю с этим триумфом. Выступлением и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии замечательный тенор-солист театра Геликон оперы, приглашенный солист Большого Мариинского театра Иван Гынгазов.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. У меня сегодня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт и тоже многодетный отец. И вот какая тема. Работает ли у нас также система взаимоотношений с ребенком? Ну, вот как в Японии. Помните, вот это вот до 5 лет царь, с 5 до 15 там слуга, а потом после 15 мы разговариваем уже с ним на равных. А у нас как это работает? Особенно в наших семьях.
2: Вы знаете, я полагаю, что это и в Япониях, и на Востоке не очень хорошо работает. Я думаю, что эта формулировка носит больше метафорический характер и предполагает большую включенность. То есть такую обратную связь, чем ребенок младше, тем больше включенности, чем старше, тем включенности меньше. Но это иллюзия, потому что на самом деле включенности родительской меньше не становится, а у нас, в общем-то, принято детей воспитывать чуть не до пенсии, обеспечиваем всякого рода физические, материальные, психологические блага и так далее, и так далее.
1: Такое.
2: Конечно, поэтому я думаю, что эта идея выступает как раз по большей части альтернативой реальности. Обеспечивает такую романтическую теоретизацию процесса, продвигая идею из прошлого века, из прошлого тысячелетия, так называемую децентрированную, да, когда дети наше будущее, это цветы жизни, все лучше детям и так далее, и так далее.
1: А сейчас не так?
2: А сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, к сожалению, если раньше это было делом государственным, делом национальным, федеральным и как хотите еще, то теперь спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и, в общем-то, благополучно ложится на плечи родителей. И не очень понятно тогда, в чем помощь государства вот именно в этих вопросах, потому что родители теперь обеспечивают и воспитательную часть, и образование.

0: образовательную часть и какую хотите еще. Вот. И сама по себе идея родительская о том, что чуждо на самом деле мне, может быть, вы меня поддержите, Алексей, в этой части, когда родители говорят, вот вы знаете, вот у меня этого не было, а вот я так хочу, чтобы у моего ребенка это было. Я всегда задаю ровно один вопрос. Вот когда у нас, у людей того поколения, этого не было, мы что, чувствовали себя несчастными? Так же, как, например, сейчас ребенок себя чувствует несчастным, потому что у него нету последней генерации девайса или не той компании выпущенной кроссовки.
1: Важную очень подняли тему. Да, оказывается, в этом несчастье.
0: Совершенно верно. Но так это же наша заслуга взрослых. Я с этим сталкивался, и поэтому я своих детей из, как нынче говорят, крутой школы, куда некоторых детей персональные водители привозили. Вот, и мне было довольно сложно ребенку объяснить, почему я, например, его привожу на машине классом значительно меньше. Не потому, что я не могу купить машину сильно круче, а потому что мне кажется, что это нерационально. Вот, и вот эта вот сама идея...
1: Потребления.
0: Да, вот, она же привносит с собой вот этот самый разор, да, когда люди не знают, куда им девать деньги, и они тем самым разрушают видение, разрушают принципы, разрушают вообще все и вся. Объяснить это не представляется возможным, и я много раз голосовал за то, чтобы в школе была единая форма. А зачем нам вот эта вот разница между тем, кто может себе позволить для ребенка купить пинжак Бриони, что-то вот такого уровня, да, и спасибо, что еще не с Ролексами, и девочки не с младших классов носят серьги с брюликами, вот, и пожимают плечами, говорят, ну а зачем, это же вот свобода выбора, это свобода волеизъявления, говорю, ну, в общем-то, да, здорово, но, на мой взгляд, некое единство, оно должно, хотя бы внешнее, оно должно привнести покой и равновесие в ситуацию. И девайсы, на мой взгляд, должны однозначно перед уроком складываться в ящик и отключаться, ну и так далее. То есть это такой специфический психоэмоциональный разврат, который взрослые продвигают. И к вопросу о том, где ребенок должен быть царем, а где рабом.
1: Вот хотел спросить.
0: Вот тут как раз рушится эта концепция.
1: Просто вот я просто думаю, что ну вот дай ребенку возможность до 5 лет вообще все, что хочешь, да, стоять, да, на голове, да, а как его потом причесать вот вдруг?
0: Никак не представляется возможным, потому что
1: выливая... А потом вдруг вот в 5 и 1 день ты, да, говоришь ему, все закончилось.
0: Да, волевая составляющая формируется до 7 лет. И то есть вот за этот период с 0 до 7 мы должны научить ребенка быть целеустремленным, мы должны научить ребенка правильным образом реагировать на происходящее, быть способным к целеполаганию, к целедостижению, быть способным видеть главное, вычленять его из второстепенного и так далее. А для этого нужна концентрация внимания, для этого совершенно категорически недопустимы всякие размытые границы. То есть вот этот вот вклад в ребенка, вот самых-самых первых 5, 7, максимум 10 лет, его трудно переоценить. Поэтому если ребенок в абсолютной воле до 7 лет, ну, вы абсолютно правы, я не очень представляю себе, что с ним делать дальше. Вот, видимо, он так свое царствование и продолжит.
1: Хорошо, а как потом с ним разговаривать, как со слугой? Ну ладно, не до 15, предположим, даже вот хотя бы сколько-нибудь.
0: Нет, не представляется
1: говорят, вот возможно. Надо же с ним договариваться.
0: Не представляется
1: объяснять, возможно, почему ты так...
0: Но... Потому что есть такая служба опеки, понимаете? Есть всякие чаты с GPT, которые ребенку говорят, ты свободная личность, и если родители тебя как-то вот попирают твои права, ты можешь написать заявление, на них пожалиться. Вот, есть очень странные люди, я сразу прошу прощения за лексику, но они, на мой взгляд, далеко не всегда соответствуют реальности, они бундисмены такие, с парочкой из них я как-то цеплялся на одном из телеканалов. Речь шла о том, должен ли подросток иметь право на личную жизнь с 14 лет. Ну, потому что там, не знаю, сейчас в 14 дают паспорт, в 12, там уже с 10 или с 5 уже это уголовная ответственность и так далее, и так далее. Омолаживание возраста в этой части как раз свидетельствует о том, что мы заходим в тупик. И я этому господину бундесмену задаю вопрос, ну, к примеру, давайте сделаем так, да, вот у ребенка есть право на интернет-пространство личное, на личную переписку, на личный канал в какой-то социальной сети, я не знаю, что они там в этих каналах делают, но сейчас только у Лени, я думаю, лишь у нас с вами нету своего канала, вот, а у любых подростков в 100% случаев есть эти каналы. Я их видел, это кошмар. Вот. И мне эти господа не смогли ответить на вопрос, кто же будет нести ответственность, если потом этот подросток пойдет и, не знаю, будет кидать камнями в окна электрички, проходящие мимо, залезет и сделает короткое замыкание в каком-то релейном шкафу.
1: Ну, по идее, ответственность должен нести он сам, но он вот, еще пока нет.
0: А как, если он ребенок, подросток, а подросток все равно ребенок, хоть и вырос, если он находится под влиянием того, что мы не можем контролировать, как мы ему можем предъявить? Ведь для того, чтобы требовать от ребенка соблюдения, например, гигиены и чистоты, мы должны создать условия. Я захожу на любую станцию метро, держу в руках фантик, который я должен положить в карман, да, потому что нету, у меня нигде урны, а мне говорят, что урна – это вот антитеррористический такой вот механизм, ее вот убрали, чтобы туда террористы не заложили взрывное устройство. Ну, я говорю, хорошо, да, наверное, да, а если мне нужно как-то вот там, не знаю, чихнуть, высморкаться, там, что-то сделать еще, я это все должен складывать в карманы и так далее, и тогда вот, а в чем идея?
1: Хорошо, а вот идея разговаривать тогда на равных. Вообще быть на равных.
0: Очень часто сталкиваюсь с такой идеей, а особенно среди мам. Да, вот среди мам. Она говорит, а мы с моей дочерью, мы подружки. Я говорю, ну это же катастрофа. Это же катастрофа. Если вы подружки, то как вы будете дружить, не теряя при этом авторитет? Да, и тогда получается, что вот сейчас мы с тобой подружки, мы сидим рядышком, мы держимся за лапки и типа секретничаем, типа вот с младшей школы про мальчиков, которые должны нравиться и так далее. А потом, когда нужно ребенку предъявить требования, как подружка может предъявить требования, если мы попутно говорим, что ты имеешь право никого не слушать, педагога, воспиталку, подружку и так далее, а мы уже с тобой подружки. Понимаете? И тогда родители становятся заложниками этой собственной странной идеи дружбы. Это должно быть взаимодействие, но потерять вот эту связь иерархическую между родителем и ребенком, потерять ее категорически нельзя, иначе вы утрачиваете все. А зачастую я в своей работе сталкиваюсь с так называемой перевернутой иерархией, когда ребенок в рамках децентрированной системы, да, командует практически всей семьей. И что тогда сделает психотерапевт? Даже такой вот опытный, как я или мои коллеги, у которых за спиной куча дипломов и десятилетия работы.
1: Так и что делать тогда?
0: Я думаю, что в этой части нужно воспитывать не ребенка, а родителей.
1: Большое спасибо. Это был Александр Федорович, врач-психотерапевт, многодетный отец. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Отцы и дети. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорышев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорышев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 30-20.
4: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
5: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Психология. Реклама.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Шестеровка в Харьковской области перешла под контроль российских войск. Россия и Китай еще не подошли к финальным договоренностям по силе Сибири-2. И правительство утвердило план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах. Далее подробнее. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Агентство «Билд» уточнило, что президенты связались по видеоконференц-связи, передают РИА Новости. Учитывая рост напряженности в мире и новые угрозы, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, заявил Владимир Путин. Белорусский лидер подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но территория от Бреста до Владивостока находится под защитой. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в Беларуси 18 мая. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в ДНР и Харьковской области. Южная группировка войск улучшила тактическое положение. Подразделения группировки «Центр» улучшили позиции в зоне своей ответственности, так же, как и подразделения группировки войск «Днепр». Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВПК Украины, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Россия и Китай еще не подошли к финальным договоренностям по силе Сибири-2. Остаются нюансы, которые нужно доработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы силы Сибири-2. Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
8: Ну и как сообщил по итогам переговоров в Пекине вице-премьер Александр Новак, достигнуты договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
10: Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневым под Санту и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы. Попытки искать здесь какую-либо иную подоплеку, безосновательная, взвинченная реакция украинской стороны на это решение, тем более неуместно. Я считаю, что вообще к этому надо, к этим заявлениям относиться, как к заявлениям просто душевно больных.
8: Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Правительство утвердило план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На особое внимание, по его словам, в ней будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры.
11: В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов.
8: Премьер отметил, что активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки. Он попросил Министерство здравоохранения, транспорта, промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий. От этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людей, сказал Мишустин. Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области. Его мотоцикл «Триумф» столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщил в РИО начальник отдела госавтоинспекции Приозерского района Алексей Иванов.
12: 20.05.2026 года в 13.20 автодорога Пески Сосново-Подгорье, 49-й километр, 955 метров. Водитель мотоцикла 72-го года рождения не справился с управлением при прохождении правого поворота, совершил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с двигающимся во встречном направлении транспортным средством. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте.
8: Смирнов был совладельцем Балтийской топливной компании. В 2024 году занимал 108-ю строчку в рейтинге миллиардеров по версии издания «Деловой Петербург». А все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
13: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису 26 года. Так, на старте турнира седьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, который занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Действующим победителем Ролан-Гаррос является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы. В женской сетке соревнований мира Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, которая занимает 200-е место в рейтинге. Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня. Российский защитник футбольного турецкого «Анталья Спора» Георгий Джике может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, в приобретении Джике лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость Лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18 часов. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колене. Спортсменка в начале января перенесла операцию в одной из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление идет с опережением графика. Ранее прогнозировалось, что она пропустит от 6 до 10 месяцев. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе, где проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
8: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, 19 градусов тепла, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 24, в Рязани малооблачно, плюс 28, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Нальчике дождь, плюс 23, в Донецке малооблачно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.

0: детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
2: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
2: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
11: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
12: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
13: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут Иван Фурсов и Борис Петухов.
14: Да, все верно, такой командой сегодня работаем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, очень-очень рады вас приветствовать. Как всегда, у нас масса интересных новостей, но поспешим напомнить, что вы также можете связаться с нами, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92 по интересующей вас теме, либо предложите свою, мы обязательно обсудим вместе с вами, но и плюс ко всему, вы также можете нас не только слышать, но и видеть в видеотрансляции в мессенджере в Телеграм, ВКонтакте, либо в мессенджере Макс. Убирайте, пожалуйста, платформу по душе и следите за всеми нашими новостями.
13: Да, действительно, возможностей много, так что не стесняйтесь, все это действительно работает, самое интересное прочитаем. Ну, начинаем мы опять же с тревожных новостей. При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Как отметил губернатор, из-за бесчеловечных действий противника погибли два человека, также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь, написал Федорищев в платформе «Макс». Все подробности официальные, конечно же, прежде всего, мы сейчас получим от редактора российской газеты «Самара» Чичурина Ирины. Ирина, здравствуйте.
14: Добрый день, Ирина.
15: Добрый день. Ну, информация в течение дня, в общем-то, появилась немного. Угу. Как вы уже сказали, угроза беспилотной атаки была объявлена на территории области около 3:45 по местному времени в ночь на четверг, 21 мая. Чуть позже, в 4:30, на территории области был объявлен режим «Ковер», временно закрыто воздушное пространство на всех высотах. Самолеты не взлетали и не улетали. Это подтвердила и пресс-служба Росавиации. Позже сообщения об атаке стали приходить уже в пабликах, в социальных сетях из самой Сызрани. Местные жители рассказывали, что слышали в небе над городом десятки взрывов. После этого, по словам очевидцев, в одном из районов начался пожар. В небе появились клубы густого черного дыма. Но, к сожалению, сызранцы к этому начинают, ну, если можно так сказать, привыкать. Если к этому можно привыкнуть. Но к обеду возгорание было локализовано. И на фоне этих событий в городе отменили все массовые спортивные зрелищные мероприятия до конца текущей недели. По сообщению властей, на гражданские промобъекты были нацелены сегодняшней ночью 15 беспилотников. Мэр Сызрани Сергей Волоченков заверил, что ситуация в городе контролируемая, школы и детсады и другие учреждения работают в штатном режиме. Сызранский НПЗ, собственно, главная мишень, конечно, наших врагов, не остановил свою работу после атаки дронов. Ситуация контролируемая, и никакой угрозы нефтяных дождей после удара по НПЗ нет. Вот этого местные жители тоже очень боятся. Сам пожар на предприятии локализован. Два человека погибли.
13: Они именно позднее. На производстве так, были, да?
15: Нет. Вот как выяснилось позднее, вот официально сообщают, что в результате атаки беспилотников сгорели два частных дома в одном из поселков города, поселок Металлистов, и в одном из них находилась мать и сын. Оба погибли. Женщина, как говорят, знавшая семью люди, работала продавцом-консультантом, а сын учился в местном колледже, увлекался аниме и автомобилями, но, к сожалению, жизнь оборвалась. Да. А их муж и отец в настоящее время находятся в зоне СВО.
13: Вот
15: до ухода он работал слесарем на одном из местных заводов. Ну, неофициально сообщают, что есть еще раненые, есть дети в соседних домах, но еще раз повторю, что по официальной информации пока данных нет. Власти призвали местных жителей, но, как всегда это происходит в таких ситуациях, не приближаться к обломкам беспилотников, если где-то они находятся, не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ударов. Все такие, хотя такие материалы сегодня уже мы тоже посмотрели, ну, появились
13: понятно,
15: в украинских пабликах.
14: Да, люди пренебрегают безопасности.
13: Это, да, но к сожалению, у нас, только пожелание. Да,
15: у нас уже и сообщения такие, что такие материалы направляются в следственные органы и расцениваются как пособничество и передача разведданных. Вот уже ближе к обеду губернатор Федорищев выезжал на место ЧП, общался с местными жителями. Сейчас там проводится оценка ущерба, чтобы ликвидировать последствия. Все восстановительные работы проводятся за счет областного бюджета. Пострадавшим, по словам главы региона, госпитализации не потребовалось.
13: Понятно, понятно.
15: Вот такие у нас новости.
13: Спасибо, Ирина. Ирина Чичурина была у нас из Самары, редактор российской газеты «Самара». Говорили мы о сегодняшней атаке на Сызрань.
0: Большая страна, разное время.
14: Мы теперь отправляемся на Дальний Восток. Вот буквально в прошлую пятницу мы говорили о том, что там развиваются пожары, и это угрожает краснокнижным журавлям, потому что гибнут их гнезда. И вот Рослесхоз предложил Хабаровскому краю ввести режим ЧС межрегионального характера. Ну, про журавлей это было в Амурской области, но вот так или иначе, между ними сохраняется сложная лесопожарная обстановка, между Амурской и Хабаровской на их территории. Но сейчас обсудим, как обстоят дела в Хабаровске. Елена Баркова, наш корреспондент, на связи с нами. Елена, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Елена.
16: Здравствуйте, добрый день и вам, Борис. Ну, на территории Хабаровского края, да, сохраняется высокий класс пожарной опасности. У нас вот в городском округе Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Верхнебуринский, Туро-Чумиканский, Комсомольский, Полина-Осипенко районах. Четвертый – это вот высокий класс. Вообще у нас Хабаровский край, как мы знаем, входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по запасам древесины. Это почти 5 миллиардов кубометров, 134 тысячи гектаров – это именно деловой древесины, 40 лесничеств. Понятно, что там возгорание – это уже традиционно. Ну, весна и осень, практически у нас в апреле каждый год начинаются первые пожары лесные. В этом году сезон открыли 2 апреля, на неделю раньше, чем в прошлом году. Ну и заканчивается только вот в ноябре, когда уже хорошо так снежок выпадет. В этом году вот по договоренности нашего губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Козловым, Хабаровский край дополнительно уже прибыли 50 пожарных десантников федерального резерва. Это вот помимо того, что у нас постоянно. Ну, могу сказать, что у нас уже с начала, вот со 2, так скажем, апреля, порядка 140 лесных пожаров зафиксировано. на площади 9 500 гектаров, ну и более 800 ландшафтных пожаров. Скажу сразу, что ландшафтные пожары сейчас уже не так актуальны, но в начале мая это всегда вот практически бедствие. Начинается дачный сезон, начинаются рыбаки.
13: Да, ветер называет его.
16: Да, разносит очень быстро всю эту, несмотря на то, что в этом году у всех предупреждали, естественно. Появились у нас уже и дроны, которые наблюдают. И еще в апреле до начала дачного сезона ловили первых любителей шашлыков, потому что сразу объявили пожароопасность. Вот уже оштрафовали, но особо, так скажем, не помогло.
13: Да, результата особо нет.
16: Да, ландшафтные пожары, да. Ну, слава богу, практически прогорело, уже зеленая трава такая хорошая. И вот теперь, да, лесные пожары. Можем сказать, что вот, если я говорю, в этом году у нас порядка 140 лесных пожаров, то в прошлом году за весь сезон было 159. То есть по количеству мы сейчас активно как бы набираем, хотя по площади пока еще не так страшно. Ну, 9 500 в прошлом году весь год, ну, весь сезон, да, 72 тысячи, так скажем.
13: Ну да, разница есть, если говорить. А скажите, какая погода у вас?
16: Погода у нас теплая. Погода у нас теплая, и, к сожалению, каких-то серьезных осадков у нас не предвещают. На прошлой неделе были небольшие осадки, они что-то немного притушили, но это больше ландшафтные пожары. А пока так особо надеяться нам на природу не на что. Вот на сегодня, я смотрю статистику, у нас на сегодня 17 лесных пожаров на территории края, только один локализован, днем ранее было 11. То есть прирастаем мы, к сожалению, пожарами. К счастью, пока у нас нет таких, чтобы они прям вблизи.
14: Я хотел спросить, не страдают ли там сельскохозяйственные угодья или участки приусадебные?
16: Пока. Ну, приусадебные участки у нас страдали, пока у нас шли ландшафтные пожары. Сейчас они практически завершаются, уже особых проблем нет, конечно, ну... Дачники пострадали, как традиционно. Ну, и мы говорим, что все-таки они пострадали по своей вине.
13: Потому что здесь 100%
16: это сами люди что-то там обжигают, пожигают, костер устраивают, ну, и не уследили. Ветер пошел, все, справиться с этим невозможно.
13: Конечно, мгновенно все
16: полыхает. Поэтому особенно у нас на островах, да, это без вертолетов не обходится. Каждый год задействованы вертолеты, чтобы просто потушить то, что у нас... Дачники, рыбаки любят себе как бы жизнь немножко стараются так улучшить, ну, таким образом это все происходит.
13: В ущерб.
16: Но вот с лесами, да, с лесами, конечно, это сложнее, потому что это и добраться. У нас 12 мая запрещено вообще посещение лесов. Но, как мы понимаем, мы же не поставим шлагбаумы на всех дорогах.
13: Конечно, мы все не можем перекрыть и надеемся на ответственное поведение людей, которые каким-то образом...
14: В первую очередь.
16: Проникнутся.
13: За этим следить.
16: Хотя и вот и штрафуют уже в этом году уже более серьезно.
13: Да. Будем надеяться. Елена, спасибо. Большое. Елена Баркова из Хабаровска была у нас на связи. Говорили мы о противопожарной ситуации в Хабаровском крае.
0: Большая страна. Разное время.
13: Ну, совсем недавно буквально мы все отмечали праздник Победы. Действительно, самый главный праздник в истории нашей страны. И надо сказать, что к этой дате большое количество всякого рода мероприятий
14: приходило. Да, и по всей стране различные совершенно.
13: И вот в Бурятии, вот очень хорошая инициатива, в память о героях Великой Отечественной посадили 25,5 тысяч сеянцев сосны. Участники акции «Сад памяти», более 600 жителей Бурятии, посадили в Заиграевском районе республики вот те самые 25,5 тысяч сеянцев сосны. И мероприятие действительно посвящено ветеранам-героям Великой Отечественной войны. А что за мероприятие, как проходило, мы сейчас спросим у Аллы Мальцевой, нашего корреспондента в Улан-Удэ. Алла, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Алла.
17: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, вообще, кто бывал, тот знает, что обычно на посадке садов памяти царит какая-то особенная душевная атмосфера, и, наверное, это не случайно. И вот нынешняя акция, которая прошла в Заиграевском районе Бурятии, не стала исключением. Все приехали, чтобы высадить сосенки в память о героях. Ну и такие инициативы особенно объединяют людей. И вот на посадку сада памяти приехал и участник СВО, Герой России, кавалер 3 орденов мужества Дашибал Манкожаргалов. Один из самых молодых подполковников ОДВ, это звание он получил в 32 года. И на передовой Дашибал его ребята всегда были в первых рядах, решая, казалось бы, невыполнимые боевые задачи. И вот снова в первых рядах Дашибал Манкожаргалов садил сеянцы сосны на вот этом будущем зеленом мемориальном комплексе. И во время акции он с нескрываемым удовольствием это делал, потому что он просто такой очень скромный, очень обаятельный человек. Давайте его послушаем.
13: Давайте, конечно.
18: Честно говоря, я лопоту давно в руках не держал, но опыт у меня колоссальный, я в деревне вырос. А вот саженец я первый раз сажаю. У меня участие в этой акции, в очередь, это то, что сочетание такое благородное идет, двух элементов. Посадка деревьев – это такое благородное дело, полезная миссия. Ну, а второе – то, что мы отдаем дань уважения всем нашим предкам, помним их подвиги и имена. Такой еще третий элемент, что мне понравилось, очень много детей.
13: Ал, еще, насколько мы поняли, вот эта акция прошла в Заиграевском районе на месте лесного пожара 2015 года на площади 10 гектар.
17: Да, совершенно верно, и да, это так, и можно я еще дам слово конечно. Правнучке погибшего участника Великой Отечественной войны. Ирина Басангова, она вот тоже приезжает на посадку сада памяти 5-й год, и для нее это особая миссия.
19: Для меня сад памяти, прежде всего, это память об ушедшем, о моем прадеде, который в 44-м году погиб и похоронен в могиле неизвестного солдата на территории Польши. А для меня это очень символично и очень волнительно.
13: Да,
14: такая, действительно, дань памяти.
13: Представить действительно, да. Что-то такое посадить, что будет расти еще и долго-долго после нас уже, и будет из поколения в поколение передаваться память.
17: И вот молодое поколение учится не только беречь память, но и бережно относиться к природе. Вот сейчас говорили о лесных пожарах, и вот то, что сад памяти высадили как раз на месте лесного пожара, это тоже... символично, что здесь снова вскоре зашумят деревья. Об этом рассказал вот как раз руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Барашноев.
20: Ежегодно большое количество саженцев сосны. В этом году вот здесь 10 гектар. Здесь были у нас лесные пожары. Саженцев у нас порядка 25 тысяч. Здесь восстановим 10 гектаров леса. 43 организации нас поддержали. Порядка 650 человек. Организации разные. Это как и государственные какие-то учреждения, и коммерческие организации.
14: Алла, скажите, принимали ли участие в этом мероприятии бойцы СВО?
17: Да, конечно. Ну вот про нашего героя России рассказала. Да. Были и другие, да, участники СВО. И для них это тоже особое такое действие, потому что каждое дерево в садах памяти теперь становится живым символом благодарности, силы и преемственности поколений. Ведь теперь мы высаживаем деревья в честь погибших участников СВО, которыми точно так же гордимся. И вот это тоже очень важная такая поучительная история. Там много было молодежи, прям, наверное, слышно, да, на заднем
13: фоне. Да,
14: конечно, да, прям оживление.
17: Радуются жизни, да, работают они. И вот то, что вот примером для них вот такие люди, как Герой России, да, и вот остальные участники СВО, для них это вот особенный пример. И вот что, знаете, я вот, когда работала над этим, готовилась к эфиру, вы знаете, что вспомнилось? Одно интервью с ветераном, участником Великой Отечественной войны, который мне рассказал когда-то, что вот после возвращения домой немало участников Великой Отечественной войны пришли в лесхозы. Именно их руками восстанавливалась тогда сибирская тайга, ее же тоже очень много на фронт отправляли. Вообще, кто нужна была, нужен был лес. И вот он сказал, что признался, что после войны ему больше всего хотелось тишины. То есть тайга помогла ему прийти в себя, исцелить
13: боль утрат, и этот же метод применяется сейчас для бойцов СВО.
17: Да, и сейчас, да, участники СВО возвращаются, кто-то идет в лесхоз для того, чтобы вот точно так же исцелиться.
13: Немного, да, побывать в тишине, подумать о жизни и вообще... Ну, акция замечательная, конечно же. Память, когда постоянно подпитывается каким-то образом, это всегда хорошо. Алла Мальцева из Улан-Удэ была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Бурятии в память о героях посадили 25 тысяч сеянцев сосны, скоро, ну не скоро, но в свое время,
14: да, они, само собой.
13: Они как бы будут, заиграют, зашумят, и это очень важно во всех смыслах.
14: Да, замечательно.
13: А сейчас будет небольшая пауза, после которой мы снова в эфире.
0: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас – на Радио России каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна, разное время.
14: Борис Петухов и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время», и мы вновь отправляемся в Архангельскую область. Вот вчера буквально говорили о том, что там город заполонили крысы, но, к сожалению, это не единственный недуг, который в скором времени может накрыть город.
13: Есть более глобальные. Дело в том, что в Арктике стремительно тает лед.
14: Вот.
13: И уже официально мерзлота уже не вечная,
14: ну,
13: а
14: многолетняя.
13: И что-то происходит с климатом. Теплая зима, аномально жаркий май. И о каких проблемах, с которыми мы можем столкнуться при таком сохранении такого...
14: Ну да, стремительном таянии.
13: Да, стремительного таяния, чем это грозит и какие меры можно предпринять. У нас на связи Елена Йонайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru. Елена, здравствуйте.
14: Добрый день, Елена.
21: Здравствуйте, Иван, Борис. Действительно,

0: не глобальных во времени, а вот актуальных сегодня, это, конечно, противопожарный режим, особый противопожарный режим, который ввели. Связан он напрямую с высокими аномальными температурами, с жарой, и, конечно, во избежание пожаров в лесу введен. Но все-таки, когда мы говорим про аномальный май, это не тенденция из разряда 50-летия. Что сейчас наибольшее тревожит климатологов и ученых, это, конечно, таяние льдов в Арктике. То есть это как раз то, что происходит давно. И ученые признают, что изменения в Арктике уже отражаются на погоде северных регионов России. Среднегодовая температура повышается. И, конечно, стремительное таяние льдов, оно, безусловно, влияет на биоразнообразие в Арктике и на поведение животных. Причем, что жутко, по мнению ученых, это то, что сам себя этот процесс только усиливает. То есть представим, что увеличивается площадь темной воды в океане, и она, в свою очередь, из-за того, что она темная, она интенсивнее поглощает солнечное излучение. То есть, чем больше открытой воды, тем больше открытой воды. То есть, тем активнее тает лед. И, конечно, сейчас эта проблема для ученых, которые изучают Арктику, она очень остра. Это все обсуждается на разных уровнях. Например, о том, как себя ведут животные. То есть, как мы уже, кстати, обсуждали с коллегами Радио России, про теленей, которые выводят потомство на льду, так вот как раз таяние льдов оно ставит под угрозу выведение потомства тюленей, потому что им, в свою очередь, меньше пространства для этого выводит природа. А это связано непосредственно уже с другим животным, с белым медведем, который в тюлени видит главный свой корм. Из-за этого тюлени идут ближе к Северному полюсу, медведи едва успевают за ними, а все, кто не успевают, идут к людям. Что создает уже риски для людей. То есть, конечно, кажется, что все это какие-то далекие от нас процессы, однако они непосредственно влияют и на поведение животных, и на то, как мы себя чувствуем.
1: И появление новых видов животных, которые раньше здесь не встречались, вот тоже традиция, то есть такая тенденция есть, когда в связи с тем, что теплеет, особенно насекомые и прочие появляются в тех краях, где их раньше не видели.
0: Да, безусловно. Когда мы видим какие-то новости об экзотических насекомых, мы, конечно, от своих северных комаров уже научились отбиваться, и какой-то иммунитет получили. И здесь пополнения в этой среде совсем не хочется.
1: Да.
0: Но если мы отметим не про животное разнообразие, а вот как раз риски для людей, то с климатологом Алексеем Кокориным, с которым мы обсуждали вот эти вот перепады климатические, мы, конечно, обозначили основную проблему самочувствие людей. То есть он, будучи много раз в Архангельске, заметил, что когда температуры низкие зимой, и, ну, допустим, это мороз и солнце, да, как в поэзии, то люди меньше болеют. А как только у нас минус 5, ветерок или нулевая температура...
1: Сопливая, да, конечно, погода, да.
0: Да, конечно, это больше сказывается на иммунитете, на различных ОРВИ, в том числе детских. И есть особенность, что человек, который на севере родился, вырос, как будто бы он к определенным климатическим обстоятельствам уже привык и адаптировался, а сейчас уже вот сталкивается с другими обстоятельствами.
2: Ну да, так естественно.
0: И при том, что зима становится все теплее, то есть если про лето мы не можем сказать, что это такая широкая тенденция на 50 лет, то про зиму, к сожалению, тенденция уже очевидна, и таяние льдов, и повышение температуры, то есть впереди у нас зима будет все выше по температуре, и это в пределах 9 градусов по повышению.
2: Елена, я не могу не согласиться с вами, простите, перебью, у меня просто родители выросли в Республике Коми, я там тоже какое-то время в детстве провел, и там, конечно, да, очень все сурово с температурами, и они говорят, что вот у нас там в Москве есть там 15 градусов, то для них это северное лето, то есть погода так остро не ощущается, как здесь. К холодам,
0: абсолютно,
2: конечно,
0: верно.
2: Люди иначе восприимчивы.
0: Здесь, конечно, речь идет, коллеги, о самочувствии и в каком-то быту, который выстроен на севере. То есть мы говорим и про систему здравоохранения, и надо на это смотреть с точки зрения транспортной доступности, потому что в Архангельске люди ходят с островов в центр города через переправу по льду. То есть это уникальная тоже ситуация.
1: Тоже надо учитывать, да, состояние.
0: Конечно, да, поэтому, когда ледовая обстановка будет меняться, властям остается только прислушаться к ученым и какие-то общие меры предпринимать.
1: Елена, спасибо огромное. И вот как здесь соблюсти, да?
2: Ну, очень тонкий баланс.
1: Да, тонкий баланс, когда, с одной стороны, хочется тепла и северным людям,

0: но с другой стороны, это даже на их здоровье отражается. Вот как.
1: Да. Елена Инайтис была у нас на связи, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru из Архангельска. Вот действительно такая ситуация очень сложная, но будем следить определенно за развитием событий. Да? Говорили мы о том, что в Арктике очень стремительно тает лед, и это, к сожалению, отражается на жизни граждан в Архангельской области.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну а теперь отправляемся в Свердловскую область. Там 15 тысяч школьников найдут работу через центры занятости летом. Ну а что еще делать школьникам, как не поработать? Попробовать вообще, что это такое, как быть, подготовить себя и морально, и...
0: Да и денег заработать.
1: В том числе, конечно же, это главнейшая цель. Ну, не будем долго подводить. Поговорим мы, конечно же, с нашим корреспондентом Альбертом Мусиным из Екатеринбурга. Он нам поведает, как будет устроена эта программа. Альберт, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, коллеги. Ну, программа будет устроена, на самом деле, очень просто. В центрах занятости будут организованы отдельные отделы, скажем так, куда школьники могут прийти и попробовать себя в самых разных сферах. И вот, да, вы уже правильно сказали, что около 15 тысяч школьников смогут пройти. И это вообще для них это и первые шаги в карьере, то есть они могут попробовать себя в каких-то сферах, в которых они давно, может быть, хотели, или куда их родители, может быть, им крайне рекомендуют попробовать. И в дальнейшем сделать какой-то выбор профессии. Также это очень важное нарабатывание навыков, ответственности, дисциплины, умение вот как раз общаться с коллегами, начальством, решать задачи в команде и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, это финансовая грамотность, о чем тоже вот сказали, что заработать деньги, это же не просто заработать, нужно их еще куда-то вложить, куда-то потратить. В том числе. Меняется ценность этих денег. Одно дело, если тебе их просто дали, другое дело, если ты их сам заработал,
1: да, они уже гораздо дороже.
3: Честным, да, и, собственно говоря, для школьников вот в этой связи будет доступно больше 200 вакансий. Тут и подсобные работы на предприятиях, и помощь в благоустройстве городских территорий, озеленение парков и скверов, организации мероприятий, а также какие-то несложные административные задачи, например, ну, помощь в архивировании документов. Угу. И также доступна работа в летних лагерях в качестве помощников вожатых. И сама программа устроена, вот как я уже сказал, она несложная, то есть есть подбор вакансий, и специалисты центров занятости Свердловской области помогут подросткам найти работу, подобрать по их компетенциям имеющимся, соответствующим вот, возрасту, навыкам и пожеланиям. Там же оформляются документы, центры контролируют, чтобы все трудовые отношения были оформлены официально, это важно, заключением договора и соблюдением норм трудового законодательства для несовершеннолетних. Ну и, само собой, здесь идет более жесткий контроль условий труда. Особое внимание, конечно, уделяют безопасности, то есть подростки не будут выполнять тяжелые или опасные работы, а график составят так, чтобы он не мешал отдыху и не был слишком утомительным. И, само собой, финансовая поддержка, то есть часть затрат здесь на зарплату компенсируется из бюджета, что делает трудоустройство подростков привлекательным для работодателей. То есть не только на муниципальной службе, но и частный бизнес сможет как-то нанимать таких школьников и не бояться, что они как-то, если грубо выражаясь, сильно прогорят на этом. Ну и, само собой, это, конечно, дает региону, во-первых, то, что он поддерживает местные предприятия, которые, возможно, сейчас нуждаются в временной рабочей силе. Подросткам они помогают это приобрести первый трудовой опыт. Ну и это, само собой, способствует благоустройству городов и поселков силами молодежи на местах, особенно в небольших территориях. Ну и укрепляет связь вообще между системой образования, бизнесом и органами власти. Потому что я вот по своему личному примеру скажу, что я, когда был подростком, я тоже работал через подобные центры занятости, тогда вот еще много-много лет назад, не скажу сколько, это все дело работало, и это очень сильно мне лично помогло, конечно, своими силами заработать первые деньги и поменять свое отношение к деньгам, поэтому от себя лично скажу, что это очень-очень нужная вещь,
0: да,
3: полезная для Альберт, будущего, особенно для будущего мужчины.
0: Со своей стороны скажу вам, что я тоже в эти годы работал, и пас я коров.
1: Ого. Вот да, как.
0: Надо,
1: неожиданно.
0: Надо было пасти коров и заниматься, так скажем, сбором сена. Там мы закладывали силос, там, еще какие-то вещи. Я заработал за месяц 40 рублей. Скажу вам, это было достаточно много.
1: Ну, а мое первое рабочее место, это я работал оператором в детском парке аттракционов. Ну, туда попал там вынужденно. Потом уже сразу через неделю пошел работать поваром. Но вот эта программа, мне кажется...
3: Алло, кажется, у меня прервалась связь.
1: А мы вас слышим. Да, мы вас слышим, Альберт. Вот говорим как раз о том, что... Да, Альберт, слышите ли у нас?
3: Я вернулся к вам, да.
1: Да, чудесно. Да. Вот мы хотим обратить внимание на то, что программа хороша тем, что ребятам не придется ломать голову, а как нам устроиться, а куда нам пойти, а как будет образована работа с документами, как нам будут платить зарплату, потому что здесь это уже все налажено, и, по сути, ты просто приходишь, начинаешь работать, а все остальное уже позаботились и подумали, тебе
0: ну
1: не
0: да,
1: придется
0: и в
1: ломать голову.
0: Ну да, и в центре занятости там, да. И ребята этих сопровождают, конечно же, так или иначе, потому что с особой ответственностью относятся к этому. Тут главная история, что через вот трудоустройство, через центр занятости, и вероятность того, что вы попадете на работодателя, который вас кинет, практически нулевая, потому что это проверенная.
3: Просто огромная ответственность, да, конечно же, за это идет.
0: Да, тем более компании проверенные, понятно, что не доверят, наверное, сразу ребятам, так сказать, серьезные какие-то дела, которые дополнительной ответственности требуют. Но, тем не менее...
1: Я думаю, на перспективу можно рассчитывать в дальнейшем.
0: Да, да. Да и своего рода это получается такая профориентация, где тоже можно себя попробовать в той или иной должности. Альберт Мусин из Екатеринбурга был у нас на связи. Говорили мы, что 15 тысяч свердловских школьников найдут работу через центры занятости летом. И это нас не может не радовать, потому что действительно они там не будут раздавать какие-то флаеры на улице, а действительно будут
1: заниматься полезным делом.
0: Заниматься каким-то полезным делом. И, так сказать, тоже хочется обратиться к родителям, всячески поддерживать вот такие интересы, потому что это действительно первые шаги во взрослую жизнь.
2: Время детских пластинок.
4: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
5: Да ты русским голосом заговорил!
6: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
2: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
6: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
7: Вот это здорово!
2: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
7: Вот еще вот такую же книжку.
2: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
8: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
9: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
10: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
9: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
10: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
9: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
10: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
10: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
10: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
10: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
10: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
10: И как же работает «Пилорис»?
9: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
10: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
9: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
10: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
9: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
10: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
9: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
2: 7-0-9-3-1-59. Радио России. Их имена малоизвестны. Реклама.
12: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
16: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В ходе совместных учений ядерных сил России и Беларуси будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Москва и Минск никому не угрожают, и вооруженные силы России за сутки взяли под контроль еще одно село в Харьковской области. Далее подробнее. Ядерная триада, как и прежде, должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, инструментом поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил. Об этом заявил Владимир Путин во время совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Президенты связались по видеоконференц-связи.
18: Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет. Александр Григорьевич, передаю вам слово.
17: Белорусский лидер подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но территория от Бреста до Владивостока находится под защитой.
19: Мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси, на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело. Мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
17: Затем начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил.
20: Товарищ Верховный Главнокомандующий, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учения с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
17: К тренировке привлекались 195 МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования. МиГ-31 осуществил пуск кинжала, сообщает Министерство обороны. Все задачи на втором этапе учений ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, отметили в российском оборонном ведомстве. Затем в заключительном слове Владимир Путин отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений, продолжим принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а ВКС – новые модернизированные бомбардировщики, добавил российский лидер.
18: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
17: Владимир Путин в эти минуты принимает участие в церемонии вручения государственных наград. Церемония проходит по традиции в Екатерининском зале Кремля. Президент награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности, а медали «Золотая звезда» вручаются героям СВО. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Шестеровка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. В Сумской области группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ. Группировки войск «Центр», «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ в зоне проведения СВО составили 1205 военнослужащих.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В хоккейной «Ладе» заявили, что клуб готовится к новому сезону в континентальной хоккейной лиге и занимается погашением задолженности по зарплате. Ранее сообщалось о значительном ухудшении финансирования команды из Тольятти, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Лада» продолжит играть в КХЛ. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость Лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало игры 18 часов. В Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису 26-го года. Так, на старт турнира седьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, который занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Действующим победителем Ролан-Гаррос является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы. В женской сетке соревнований Мира Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, которая занимает 200-е место в рейтинге. Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колене. Спортсменка в начале января перенесла операцию в одной из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление идет с опережением графика. Ранее прогнозировалось, что она пропустит от 6 до 10 месяцев. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе. Там он проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
17: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 18, в Архангельске небольшой дождь, плюс 21, в Вологде небольшой дождь, плюс 29, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 22, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 26, в Элисте малооблачно, плюс 30, в Махачкале переменная облачность, плюс 24, в Херсоне небольшой дождь и плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12. Днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру, возможно, небольшой дождь. Температура ночью плюс 17. Днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
1: Большая страна, разное время.
5: Мы приветствуем всех, кто только сейчас присоединился к огромной аудитории слушателей главного радио нашей страны, Радио России. На волне как раз Радио России час уже прошел, еще целый час, программа «Разное время», которую ведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петков.
6: Да, масса всего интересного еще предстоит нам обсудить, дорогие друзья. Ну, не будем вас долго держать, уже сразу перейдем к новости. Отправляемся сейчас в республику Коми, поговорим о следующем. В Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов. Там предусмотрены работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Ну, на связи с нами наш корреспондент Виктория Казакова из Сыктывкара. Виктория, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктория.
7: Добрый день, коллеги. Да, власти республики приведут нормативное состояние трасс, ведущие к учебным заведениям. Сейчас в Коми 240 школьных маршрутов с протяженностью почти 3000 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по поручению главы Коми Ростислава Гольштейна. В этом году будет отремонтировано несколько направлений, вот в частности в Сосногорском районе, потом автодорога в селе Усть-Ухта, в Усть-Илимском районе, в Удорском и Усогорском районе. Подрядчики обустроят не только проезжую часть, но и тротуары, и бордюры, и создадут безопасную среду для юных жителей. Вот подробнее о проводимых работах расскажет начальник отдела строительства и эксплуатации автодорог и дорожных сооружений Минстроя Коми Михаил Доронин.
8: В 2026 году на автодорогах, задействованных в школьных маршрутах, запланировано привести в нормативное состояние порядка 114 километров покрытия. В рамках национального проекта запланировано привести в нормативное состояние 105 километров региональных дорог, 3 мостовых сооружения. На автодорогах местного значения планируется привести в норматив 4,5 километра. Кроме того, в рамках социального партнерства САО и СЛПК планируется привести в нормативное состояние 4 километра дороги в Удорском районе. Дорожные работы планируется выполнить в 13 муниципальных образованиях. Кроме работ по ремонту и капитальному ремонту для приведения в нормативное состояние, предусмотрены мероприятия в рамках государственных контрактов на содержание. Будет выполняться ямочный ремонт и ремонт покрытия проезжей части на всю ширину картами. 86% автомобильных дорог, задействованных в движении школьных автобусов, находятся в нормативном удовлетворительном состоянии. 403 километра находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется выполнение необходимых мероприятий для приведения их в норматив.
5: Виктория, какие главные претензии, скажем так, к состоянию этих дорог?
7: Ну вот по претензиям я хотела рассказать про мониторинг. Вот и в ходе мониторинга, комплексного мониторинга, который проводит Общественная палата Коми на предмет безопасности детей в рамках их поездок из дома в школу и обратно, и проверяют вот как раз состояние дорог, наличие дорожных знаков, указателей, фонарей, смотрят
5: освещение,
7: в каком,
5: да.
7: состоянии остановки. Да, да. И вот есть проблема. Число остановок без освещения вот выросло. И, понятное дело, проблему следует решать незамедлительно. Но есть и позитивные изменения. По сравнению с 2023 годом сократилось число маршрутов, не соответствующих стандартам, и увеличилось количество полностью безопасных маршрутов. По итогам мониторинга общественники подготовят отчеты, рекомендации и направят их потом в администрацию главы Коми для исправления недочетов. В 2023 году информация была собрана по 19 муниципалитетам, в этом году по 20. Ну, то хочется надеяться, что безопасных школьных маршрутов в Коми станет больше.
5: Увеличение, да, идет, и количество, и действительно выделяемые средства действительно достаточно большие. И проблема действительно большая здесь, потому что вот мы сейчас говорим в основном о сельских дорогах, да, где, по которым, собственно, и ходят эти автобусы, и, собственно, вот там главные проблемы, потому что не до всего, так скажем, глаз доходит.
6: Ну и руки в том числе.
5: Да, и руки в том числе, потому что это действительно важная проблема, которую необходимо решать. А скажите, пожалуйста, состояние самого автобусного парка каково?
7: А у нас каждый год пополнение, слава богу, такая тенденция наметилась, что вот да, и в этом году тоже было пополнение, и в принципе автобусы хорошей проходимости.
5: Новые хорошие автобусы действительно по этой программе специально и поставляются таким образом.
7: Да.
6: Виктория, скажите, пожалуйста. Вот. Да, продолжайте, я позже задам вопрос.
7: Да, у нас есть другая, более острая проблема. У нас перегруженные лесовозы, они превращают дороги в кашу из грязи. Вот особенно в районах эта проблема стоит острая. Вот из-за интенсивного вывоза леса образуется глубокая колейность. И вот временный запрет он на проезд грузовиков свыше 1,5 тонн на большинстве участков есть, но это не помогает. И в проблеме активно подключаются активисты Народного фронта Коми, пишут обращения в Ространснадзор, как в случае вот с Кагородским районом, там участок от Кажима до границы с Пермским краем вообще в плачевном состоянии. Всего за полгода ширина дороги визуально сократилась в 3 раза. Вот.
5: Ну, как?
7: И это, к сожалению, привело к нарушению водоотведения и гибели молодых деревьев. Угу. И вот таких примеров в республике, к сожалению, много.
5: Предостаточно.
6: Виктория,
5: да?
6: Ну вот если у нас есть, к сожалению, проблемы с дорогами, а есть ли проблемы с рабочими местами? Хватает ли их?
5: С водителями.
6: Да.
7: Вот это тоже одна из острых проблем. Почему? Потому что у нас молодежь не рвется работать водители. Да? Водители всегда требуются. И сейчас, например, если смотреть по Сыктывкару, никогда не было столько женщин. У нас за руль садятся женщины. Да? А это на минуточку работа-то ведь нелегкая.
5: Нелегкая, это но...
7: целая смена,
5: но,
7: да.
5: Но женщина – это ответственность, прежде всего. Как бы.
7: Я понимаю, да.
5: Я думаю, я бы своего ребенка с большей охотой женщине, так сказать, поручил бы довести до школы.
7: Ну, у меня, по крайней мере, к женщинам нареканий еще не было. Вот сколько возили, да. Вот. Но молодежь не стремится, потому что, ну, как бы, молодежь хочет что-то вот... Все и сразу, да? Вот
5: да, такая тенденция желательно наметилась. Прямо завтра, да. Если завтра не получается, то послезавтра они увольняются. Вот у них такая жизнь.
7: А тут нужно... Вот пахать.
5: Да, рано вставать, соответственно, да, выдерживать график, естественно, необходимо. Ну, в общем, понятно, очень приятно, что этим вопросом вообще занялись, и то, что в Коми...
6: Главное, чтобы его не оставили.
5: Да, что в Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов. Огромное спасибо Виктории Казаковой из Сыктывкара. А сейчас мы попросим присоединиться к нашей беседе эксперта Александра Касьяненко, сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперта и автоюриста. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день, Александр.
0: Да, добрый день.
5: Ну вот, затронули мы эту тему, что вот в Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов, и для начала хорошо бы познакомиться с общей ситуацией по стране, вот как связано с этим, каково состояние дорог, ведущих школах, к школам, и в каком состоянии они находятся?
0: Ну, вообще, на самом деле, то, что было сказано ранее, да, вот сейчас выше я слушал, ну, действительно, приблизительно ситуация, она везде, наверное, плюс-минус, она одинаковая. Ну, действительно, на самом деле, федеральный проект, то есть действительно денежные средства выделяются на это, также выделяются и на новые автобусы, я могу сказать, да, тоже, и там по 21 по 24 год там порядка 14 тысяч было закуплено новых автобусов, да, поэтому, в принципе, динамика к смене автопарка, да, старого на новый, это хорошая динамика, действительно, но возникает вопрос, когда у нас новый транспорт ездит по старым дорогам. Да, это тоже немаловажно, потому что транспорт имеет свойство ломаться, просто говоря, да. Вот, потому что здесь, конечно, вот недоработка есть. А в целом, если мы берем, то действительно в программе регионы участвуют. А, понятно, что не во все деревеньки, назовем это так, да, то есть можно попасть в эту программу, добраться, да. И здесь, конечно, очень сложная точка зрения, давайте так разберем, взаимодействие, да, чтобы эту дорогу все-таки как-то увидели, потому что это сначала должно быть поселение, да, заявить об этом. Поселение идет в район или в округ, да, округ уже идет в профильный департамент, например, или министерство. Поэтому это долгая цепочка, а бюджет верстается, как правило, там один раз.
5: Есть вопросы.
0: Да, и вопрос возникает вот именно вот этой, возможно, то есть, да, где можно было бы ускорить процесс выделения денежных средств на сегодня ремонт, да, вот в сезон строительный, он уходит опять у нас в, там, в зимний период, и вот здесь, к сожалению, здесь вот эти вот проблемы, конечно, есть, вот, и, конечно же, то есть бюджеты регионов, они не всегда хватает, чтобы сделать полностью, да, все эти дороги, потому что, ведь, ну, на самом деле, мы, кстати, по поводу Народного фронта было правильно сказано, что действительно у нас есть программа мониторинга как раз, да.
5: Ну вот да, у вас даже была дорог. Дорога в школу была.
6: Безопасные дороги еще есть.
0: Совершенно верно. Да-да-да, есть безопасные дороги, есть дорога в школу. То есть это как раз именно направлено, мы сами в мониторинге в эти ездим, мы видим эти дороги, и мы, ну, нам приходится действительно самим уже совместно даже где-то с надзорными органами, да, то есть писать письма о том, чтобы вот именно эти дороги включили. Понятно, да, что или хотя бы привести их, мы не говорим там полностью ремонт, но хотя бы хоть какое-то нормативное, все верно, в нормативное состояние, чтобы можно было, например, там отградировать, отсыпать где-то что-то, сделать. И очень важно, кстати, было сказано, это вот очень такая проблема, на которую обратить внимание, это вот лесовозы, про которые начали говорить.
5: Вот, я как раз хотел сказать, у нас большее количество, наверное, земли как раз вот в этих лесодобывающих, скажем так, краях. И что там происходит на этих дорогах?
0: И вот... Все верно, и такие запросы именно есть тоже и на прямую линию в том числе, да, по поводу именно вот перевозки, потому что ведь дело в том, что здесь на самом деле очень многоступенчатая и очень такая сложная система, да, то есть вообще при выделении, скажем так, участка для вырубки леса, да, то есть оно должно пройти определенную экспертизу, да, и самое-то главное, что у этого, там, ну, назовем так просто, да, лесовоза, да, должна быть своя отдельная дорога. Параллельно той, не под которую сделана, да, или отградирована, или которая вот необходима для общественного транспорта, простого, легкого, да, вот они едут там. Поэтому здесь, наверное, вопрос все-таки надзора, контроля с точки зрения выдачи документов, да, проверки, ну и, конечно, контроль должен быть, то есть смотреть, где он едет, если когда выделяется, если у него проект, если паспорт, да, где эта дорога должна проходить. Поэтому здесь тоже такие нюансы есть, и да, это, наверное, мы тоже включаем мониторинг.
5: Чем дальше от каких-то центральных городов и прочих, то там, что называется, медведь прокурор, тайга, вот, потому что, да, действительно, люди за стремлением быстро получить выгоду, да, уж мы сейчас не разбираемся в законности этой рубки, да, там тоже есть много вопросов.
0: Это уже, да,
5: но это не наш вопрос. Но тем не менее, ситуация действительно складывается очень интересно, когда, ну, в общем, не на лишние деньги, а сейчас действительно ситуация такая тревожная. А строится дорога, которая разбивается за полгода вот этими самыми лесовозами.
6: Ну да. Александр, да, а скажите, пожалуйста, вот какие еще мы можем предпринять меры по улучшению качества дорог и состояния там автобусных парков в том числе?
0: Ну, здесь, наверное, надо все-таки регионам тоже включаться вот в программы, которые есть. Понятно, да, да, более, наверное, как-то активно, потому что, ну, тут сроки, понимаете, то есть тут вовремя подать заявку, вовремя ее отработать, ну, и так далее. То есть тут такая, ну...
5: Не дожидаться зимы.
0: Бюрократическая история, да.
5: Зимы для вот, того, то чтобы начать работать.
0: Да, да, то есть надо немножко, скажем так, включаться в работу, да, и вот именно ее прорабатывать. Мы понимаем, что много не хватает там какие-то кадровые вопросы, да, понятно все, но... Здесь, конечно, надо в любом случае включаться. Ну и что касаемо дорог, здесь, конечно, с нашей стороны, в том числе как Народного фронта, это контроль. Угу. Контроль именно, чтобы... Ведь дорогу, когда делают, здесь ведь есть гарантийный срок ее.
5: Да.
0: Понимаете? То есть поэтому вот, а там есть где-то 3 года, где-то 5 лет. Поэтому здесь вот качество дорог, то есть самой подушки, например, да, какая она должна быть и так далее. Вот этого очень мало. И вот экспертности в этом вопросе очень мало, потому что... Ну, вот дорогу сделали, все ездят радостные, хорошие и так далее. А вот насколько она вообще качественно положена?
5: Да,
0: ну,
5: сделана.
0: Покрытие сделано, да.
5: Всех
0: соблюдение необходимо. Всех, совершенно верно. Понятно, что берутся вот эти вырубки керны, так называемые, да. Понятно, что это лабораторные какие-то исследования, но в общем доступе, в общем-то, вот мы-то для себя их и не видим. вот, насколько там, да, качественно. Здесь, наверное, тоже вот надо вот усилить. Mm-hmm. Я не говорю, что там кого-то, да, именно конкретно там наказать за это или еще что-то. Нет, просто усилить.
5: Нет, обращать внимание, да, на то, да, что и понимать, что вы за это отвечаете, да, поскольку...
0: Совершенно верно. Это бюджетные деньги, mm-hmm, если так, если мы разбираем, это бюджетные денежные средства, потраченные на конкретные цели, и дорога, которая должна простоять, потому что вот у нас есть дороги, мы прям даже видим, которые делались давно, мы знаем, что они сделаны качественно, mm-hmm, и они до сих пор стоят, а прошло, извините, там больше
5: 20 лет. Да, а те, которые положили в прошлом году, смывают почему-то,
0: да,
5: по весне.
0: Они уже колейные, понимаете, mm-hmm, поэтому, то есть, а что такое колейность? Это значит подушка, значит, это значит просадка идет, да, то есть где-то... Где-то плохо сняли,
5: да,
0: старый асфальт.
5: И дальнейшее разрушение идет через это дело.
0: Конечно, конечно. И таких дорог, к сожалению, мы наблюдаем.
6: Движение.
0: Но безопасность в первую очередь. Потому что безопасность это, конечно, потому что и в ямы попадают, и вылетают с дорог, и так далее. Тем более, еще самый главный момент, все-таки мы сейчас, понятно, мы к лету ближе, угу, да? Угу. А вот зимний период, если мы берем, конечно, главный вопрос – это содержание.
5: И хотелось бы, чтобы за это время, да, вот до осени, до начала учебного сезона действительно были проведены какие-то мероприятия, на которые, да, да, стоит обратить внимание, чтобы это не делать потом, так скажем, штурмовщины и прочими, угу, прочими вещами.
0: Да, да, конечно. Поэтому сани нужно готовить раньше, угу, да? Вот, поэтому здесь, конечно, потому что бывают недоработки такие, что просто, например, документацию не успевают разыграть, mm-hmm, просто разыграть конкурс не могут, до такого даже доходит, даже есть финансирование, разыграть не успевают по каким-то причинам, еще где-то ТЗ не то, ну, нюансы там есть, да, mm-hmm, то есть такое тоже бывает. Поэтому здесь, конечно, мы вот с точки зрения как Народного фронта, мы это стараемся контролировать. Хорошо, что вот в нашем регионе мы взаимодействуем с профильным департаментом, угу, открыто достаточно.
5: Есть,
0: да, мы указываем.
5: Есть понимание, да, нас, ваше?
0: Да, да, да, вот последний наш мониторинг, как раз мы вот прямую линию президента, мы, соответственно, дали список тех дорог, которые ведут к лагерям детским, да, потому, да, что сезон сейчас, да, начинается, да, это тоже немаловажно, потому что там постоянно ездят, да, и, угу, и родители ездят, и...
5: Да,
0: и
5: не, ну там просто снабжение, да, снабжение, естественно,
0: да, да, все. Да, там все, и все продукты питания, да, да, поэтому вот на эти как раз социально значимые объекты, конечно, в первую очередь мы тоже обращаем внимание, и здесь вот есть хотя бы понимание взаимодействия.
5: Да, и вообще стоит помнить, да, что все это глобально, конечно же, работает на то самое качество жизни, которое...
6: Все должно быть для,
5: да,
6: людей.
5: В этих же регионах, совершенно, собственно, и работает. Спасибо огромное.
0: Совершенно верно. Да,
5: Александр, да, Касьяненко, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт и автоюрист. Вот, поговорили мы о состоянии дорог к школам. Действительно, есть проблемы, но, тем не менее, ситуация решается. Так что будем ждать результатов.
1: Театр на радио России представляет.
9: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
1: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
10: Давайте не пойдем на первый урок.
11: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
10: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
11: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна, разное время.
5: Иван Фурсов и Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. Мы продолжаем. Отправляемся мы
6: в Ульяновскую область.
5: Там действительно сложилась такая ситуация безвыходная.
6: Вопиющая.
5: Жители Красного Яра, это населенный пункт Ульяновской области, попросили губернатора Алексея Русских вмешаться в решение коммунальных проблем села. Жители села обратились к губернатору с просьбой посетить населенный пункт для личного контроля за решением затянувшихся проблем. По словам сельчан, местные власти под руководством главы администрации района Юрия Нестерова дают обещания, которые не воплощаются в жизнь.
6: Увы. Ну вот, на связи с нами Наталья Козина, наш корреспондент из Ульяновска, и сейчас с ней будем разбираться, почему эти обещания не воплощаются. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья.
12: Иван Борис, здравствуйте. В селе Красный Яр 22 улицы. Ну, то есть, можете себе представить, да, достаточно крупное село. И есть даже улица с названием «Счастье». А действительно, Красный Яр – это завидное место, этакий райский уголок на левом берегу Волги. Здесь даже воздух другой, вкусный, сладкий, вот хоть ложкой ешь. Так что улица «Счастье» есть, теперь по поводу нашей ситуации, да, лишь бы не появилась улица с названием типа «Кот наплакал» или «Крокодиловы слезы», ну, то есть какое-то горькое название. Потому что жители Красного Яра переживают

0: Работы требуются на озере Лощина.
1: Там очистка требуется. Оно зарастает, высыхает. Там необходимо провести очистку водоема. Деньги уже закреплены. И как только будет готова вся документация, будут выделены, и эта очистка будет происходить.
0: А почему жителям так важно сохранить озеро Лощина, если рядом Волга?
1: Там живут неравнодушные жители. Они прекрасно понимают, что это озеро является системой экологической. И высыхание этого озера, конечно, повлечет за собой какие-то последствия экологические. Ну и вообще, Волга – это хорошо, а озеро, если рядом есть, это тоже неплохо.
2: Вот это правильно сказано, да, потому что Волга Волгой, да, а здесь вот то, что есть рядом с домом, ну, то есть запустили, да, за какой-то период времени все хозяйство.
3: Село Красный Яр, увы, ничем не отличается от большинства сельских населенных пунктов в Ульяновской области. Как и везде, износ водоводов на 75%. Как и везде, где есть экологическая привлекательность, о которой говорят лакомый кусок земли, тут много спорных вопросов о продаже участков, там, где не положено. Ну и главное, мой собеседник, депутат Андрей Седов, это подчеркнул, что здесь живут неравнодушные люди, которые хотят жить в благоприятных условиях.
2: Комфортной среде, да.
3: Конечно, но и вправду ведь молодцы, молодцы, что не молчат, что эти ребят руководство, ведь под лежачий камень вода не катит.
2: Да, плохо, что их никто не слушает, вот единственное.
4: И что деньги при этом выделяются.
2: Да, надо сказать.
3: А в Ульяновской области в разное время, в разном месте, да вспыхивают вот подобные очаги народного недовольства и противостояния. Люди отстаивают свое право жить в человеческих условиях. Вот и в Красном Яре жители требуют, чтобы власти обратили внимание на существующие проблемы.
2: Я видел фотографию воды, да, стакана оттуда. Это действительно, да, глубоко непрозрачная субстанция, которую не то что пить, по-моему, даже применять, да, в каких-то бытовых целях тоже опасно.
3: Вот видите как, 5 миллионов на очистку озера выделили еще в апреле, но... Очевидно, людям вяло и невнятно объяснили о сроках. Люди недовольны качеством питьевой воды из-за износа водовода. Ну так объясните людям, когда будет ремонт. А может, стоит организовать ТОС? И в Ульяновской области много ярких примеров, как ТОСы успешно решают проблемы. А может, стоит принять участие в конкурсе «Народные инициативы». У нас тоже много ярких примеров, как люди украшают, благоустраивают свои любимые зеленые какие-то территории, набережные рек и так далее.
2: Наталья, но без, скажем так, сотрудничества с местными властями ничего же не получится.
3: Конечно, конечно, вот рука об руку, да? Все ведь должно решаться, а тем более, вы знаете, в сельской местности это происходит как-то по-другому, нежели в городе, в густонаселенном городе. Все-таки, несмотря на то, что в селе Красный Яр 22 улицы и большое количество домов, но все эти дома... частные. Я так думаю, там особая атмосфера,
2: там очень,
3: и власти
2: очень
3: активно,
2: активно.
3: На обсуждение.
4: Наталья, скажите, пожалуйста, вот жители обратились к губернатору, а губернатор пока никак не прокомментировал эту ситуацию?
3: Новость появилась на днях, поэтому реакция губернатора неизвестна. Но я так думаю, если она до него дойдет, обязательно он на стол получит вот все документы, что, как решаются проблемы в Красном Яре.
4: Да, и дело определенно пойдет быстрее.
2: Да, мне кажется, это действительно очень важно, когда с людьми разговаривают. Мы уже не раз это обсуждали. То есть происходит все, что угодно. Это мы понимаем. Ситуация такая сейчас в стране напряженно, поскольку мы в состоянии войны находимся, и как бы на это дело действительно огромные средства тратятся. И при этом расходование каждого рубля, который вот на подобного рода программы, они должны, с одной стороны, учитываться, с другой стороны, оказывать всяческую поддержку. Потому что люди... особенно люди, да, надо вот правильно вы сказали, Наталья, что люди на селе, они более сплоченные,
4: да.
2: Они более готовы выходить, задавать вопросы.
4: Ну и при этом, мне кажется, более доверчивые.
2: Да, ну и это тоже есть, конечно, но тем не менее...

0: то, что планируется, вот деньги выделены, главное, чтобы это до зимы опять не отложилось. Вот, вот главная проблема, которая может случиться.
1: Ну да, но людей обманывать тоже не нужно, потому да. что все-таки... Ну, казалось бы, да, просто озеро, но очень много, как вот из рассказа Натальи и из комментария ее спикера, действительно очень-очень важно для них.
0: Да, действительно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Козина из Ульяновска была у нас на связи. Говорили мы о жителях Красного Яра. Это такое село, которое, в общем, достаточно большое. И жители этого села попросили губернатора Алексея Русских вмешаться в решение коммунальных проблем села. Будем надеяться, что это будет да. сделано.
2: Большая страна. Разное время.
0: Ну, вот тема такая достаточно тоже. Она, с одной стороны, понятная, с другой стороны...
1: Ну, не первый раз повторяется.
0: Почему да. это все происходит? До сих пор происходит вот так. Ну, в двух словах расскажем. Ситуация достаточно типичная. Два волгоградских подростка неудачно пошутили с перспективой на 5 лет в колонии.
1: А то и больше, мне кажется.
0: Да, 15-летний школьник и его 14-летний приятель решили пошутить. Они выбрали наугад два адреса квартир в домах, расположенных в Красноармейском районе, и, позвонив по телефону 112, сообщили, что они заминированы. Вот такая вот невинная детская шутка.
1: Да, но здесь получается, что... По этим адресам, соответственно, выехали спецслужбы, а действия шутников расценили как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. Ну, здесь, понятное дело, не нужно объяснять, в какое время мы живем и чем это может грозить, и тем более в то время и в той ситуации, в которой находится наша страна, это просто очень глупый и невежественный поступок, который...
0: Да, который может изуродовать жизнь на всю оставшуюся жизнь. У нас на связи адвокат Владимир Станиславович Юрасов. Здравствуйте, Владимир Станиславович.
1: Добрый день.
3: Да, здравствуйте.
0: Вот, с одной стороны, мы говорим вот так, о таком вроде невинном хулиганстве, когда ничего вроде не произошло, никто не поджег релейный шкаф, ничего такого не случилось. Но, тем не менее, затраты на работу спецслужб, опять же, вот пересмотр этой программы, если это школа как бы заминирована, что-то еще вот это вот приходит. Неужели до сих пор наши дети, ну, уже даже не дети, вот 14-15 лет, они считают, что это просто шутка?
3: Вы знаете, ну, за всех детей не буду говорить. Mm-hmm. Мы сами были дети, да, и сами...
0: Ну, школа, красная черта. Но школу не минировали, черта. Школу не минировали. Да.
3: Да, вы знаете, до такого у меня не доходило. Я думаю, надеюсь, у вас тоже. Но, тем не менее, хулиганили, стекла, к сожалению, били. И это говорит адвокат, и, к сожалению, такое было. Но это не было уголовно наказуемо. Сейчас это уголовно наказуемое деяние. И я считаю, конечно же, с учетом обстановки в стране, школы, особенно школы, должны, и родители, почему-то все считают, что только школа.
0: Это
3: к сожалению, школа, да, воспитанием практически не занимается, да, некогда, и нет такого урока. Ну, получается, что родители, они должны какую-то проводить беседу профилактическую, не после. После, конечно, должна быть соответствующая беседа. И еще важно, я знаю вот по самому опыту адвокатскому, эти подростки должны не просто привлекаться к ответственности, должна быть такая, знаете, репутация о них не очень хорошая в личном деле, как это раньше
1: само
3: в Советском Союзе было. То есть человек не должен, конечно же, страдать всю жизнь, это все-таки ошибка не... критическое, да,
0: тем более в таком возрасте.
3: Но, тем не менее, репутационный риск, как мы сейчас можем это называть, должен быть. То есть в личном деле подростка должны быть вещи, то есть ситуация описана. Для чего? Для того, чтобы когда он будет поступать, там, допустим, к примеру, переводиться там, в 10 класс, его должны перевести, ну, с учетом, что он под надзором, то у него должны быть определенные риски поступления в хорошие вузы, да, то есть он должен понимать, что хороший вуз его может не взять. И когда подросток такие вещи захочет, может быть, сделать в следующий раз или другие, они должны понимать, что не просто ответят условно рублем родителям, да, там, или ответственностью административной, они должны понимать, что им закрыта дорога в хорошие вузы. А хорошие вузы, к примеру, должны показательно, в хорошем смысле сказать: стоп, извини, ты вот похулиганил 2-3 года назад, а мы посмотрим на тебя, а надо ли нам к тебя принимать. И тогда будут некие последствия, да. А сейчас подросток живет одним днем. Давай пошутим. Смотри, какая знаменитость, да, ну, да и так далее, в кавычках. И вот это вот все бравада, вот, да, вот их подростковая, мы их понимаем как взрослые, да.
0: Ну да, мы все были детьми. Да, все были детьми, но.
1: Да, но при этом нужно доносить до них, чем это, до детей, чем это может грозить, и все-таки что... родители несут ответственность.
0: Да, и что мера детей. Ответственности изменилась в сторону ужесточения. И действительно, если это дело так, так скажем, будет правильно расследовано, то эти люди могут, ну, хотя бы условный срок получить.
1: Спокойно.
0: Да, спасибо.
3: Безусловно.
1: Да. Да, у нас на связи
3: был... Лишение свободы – это жестко.
1: Да, спасибо большое. Владимир Станиславович Юрасов был у нас на связи, адвокат. Говорили вот об очередной глупой хулиганской шутке, которая, к сожалению, может испортить жизнь. И вот Владимир Станиславович говорил о том, что там вуз не может взять, так можно, может и работодатель спокойно отказать. В общем,
0: запросто.
1: Жизнь может быть испорчена, поэтому, уважаемые родители, следите за своими детьми.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
6: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
7: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
8: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
5: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Ну, мы снова отдыхаем в России.
0: Снова прозвучал этот джингл, который мы все хорошо помним. И действительно, так уж получается, вы извините, но в некоторые регионы мы обращаемся по нескольку раз, потому что там происходят постоянные события. И вот мне всегда нравится, когда вот подобного рода мероприятия происходят в Москве или там в других городах. Очень большой популярностью пользуется возможность сфотографироваться в разных образах. Образах старых, дворянские шляпки, русские борзы.
1: Ну да,
0: в общем, вся вот эта...
1: На Красной площади с Лениным даже можно.
0: Не с одним.
1: Ну да, да.
0: Марина Чернова, корреспондент российской газеты из Вологды, расскажет нам о том, какой праздник отметят 23 мая.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Марина.
9: Да, добрый день, Иван и Борис. Праздник необычный. День усадебного парка. И хранитель усадьбы, которая находится под Вологдой, это буквально там несколько минут на машине, его зовут Николай Сайкин, рассказывает историю, как он решил этот праздник отмечать. И вот он уже отмечает его вместе с коллегами и вместе с туристами и жителями Вологды, региона, уже 4 года.
0: Давайте послушаем.
10: Ну, во-первых, это мероприятие наше уже 4-й год. 4 года назад, в общем-то, исследуя социальные сети, интернет, я наткнулся, что в конце мая в Европе проходит прекрасный праздник, День Европейского парка. Ну и подумав, о чем мы хуже европейцев, значит, имея такой шикарный старый дворянский парк, и почему бы нам не этот праздник не раскручивать вот здесь, на нашей территории.
0: Да, а это где находится вот эта усадьба?
9: Она недалеко от Вологды. Эта усадьба имеет отношение к роду Рязановых, Андреевых. Вы эту фамилию хорошо знаете по одному из представителей рода. Один из родственников, Николай Рязанов. Это главный герой рок-оперы «Юная авось».
0: Именно.
9: И усадьба сама, она появилась на карте Вологодской области в 17 веке. Она такая очень старинная, у нее совершенно уникальный парк. Он создан, как предполагают хранители усадьбы и его друзья, в форме двуглавого орла, в форме герба Российской империи. И можно до сих пор увидеть обрисовки, очертания, да, которые созданы с помощью дорожек.
0: И решил он привлечь народонаселение, да, вот на эту замечательную дату, на этот вот праздник.
9: Да, то есть задача получается, как восстановить усадьбу, да, и как реставрировать.
0: Вот.
9: Потому что, да, средств туда не хватает, но вот представьте, то есть на территории региона было более 200 усадеб старинных дворянских, осталось, конечно, около 10 примерно. Что с ними делать? Конечно, большинство стали филиалами музеев. Спасском Куркино и этой усадьбе Рязановых не так повезло, но она находится под патронажем администрации Вологодского района. Это совсем недалеко от Вологды, и доехать туда, но это очень близко, поэтому очень многие туристы, они приезжают и бывают там, и вологжане ездят. Там невероятная атмосфера, и здорово, что в этом парке можно не только проводить красивые фотосессии, да, но и посмотреть, как люди по-разному жили, как они меняли эту усадьбу.
0: Проникнуться, да, так скажем, атмосферу.
9: А проникнуться на 100%, да. Ну, то есть там, например, какие-то случаи бывают очень забавные, смешные, когда изучают деревья. Вот у меня, я общалась, например, Николай Исайкин рассказал, как они после этих праздников, они изучают этот парк, эти старинные деревья. Давайте послушаем.
0: Давайте.
10: Хочется исследовать реперные посадки старовозрастных деревьев, которые еще сохранились, и все-таки найти окончательно, удостовериться в том, что наш парк высажен в виде двуглавого орла, герба Российской империи, сегодня это герб Российской Федерации. И на самом деле мы на одной из старых карт от 1985 года, когда были предприняты попытки реконструкции парка в рабочем поселке Куркино, как значится на карте, мы видим липовое кружало, две головы орла, корону видим, тело орла, тело обрамлено дорожкой, тропинками. Ну и четко мы видим разграничение крыльев. Ну и у нас есть предположение, что верхний пруд был державой, и имеется скипетр, где в головке находится площадка отдыха, как значится в этой старой карте.
0: Вот как интересно, действительно, вот в таком виде парки. Да, да. Я думаю, что их немного в нашей стране.
9: Ну, парк любили всегда вологжане. Вот мне рассказывали работники, что не так давно проводили очередную инвентаризацию деревьев, вытащили из стволов такие, знаете, небольшие заначки. Некоторые компании, которые приезжали постоянно, чтобы не брать с собой постоянно бокалы, стопки и фужеры, они просто там прятали, всю посуду внутри этих старинных лип, потому что липы были такие красивые, и сейчас они до сих пор есть трехствольные, огромные, и пихты, и невероятные березы, которые были возвращены опытными садовниками.
0: А в каком статусе сейчас это имение находится?
9: Имение находится это в статусе усадьбы. Это, получается, памятник культуры, истории культуры регионального значения, поэтому усадьбы реставрируют и, конечно, помогают в этом как международные волонтеры, так и иностранцы, и горожане, активисты, все, кто готовы потратить свое свободное время на то, чтобы сохранить культурное наследие.
0: Да,
9: Николай он как раз рассказывает об этих помощниках.
0: Давайте послушаем.
10: 2013 год уже идет, с ноября 2013 года. У нас очень много волонтерских отрядов. Это и «Морозный десант», это и «Кубик Рубик». За эти годы у нас было 4 волонтерских отряда с международным участием. У нас было 9 стран мира, Канада, Франция, Испания, Турция, Германия, Ирландия, Финляндия, Южная Корея и Гонконг. Представляете, с 14 по 19 год ребята приезжали, коллективы к нам от 6 до 16 человек, и мы наш парк под грабельки расчистили вот благодаря этим четырем международным волонтерским добровольческим отрядом. Ну и, конечно же, есть и горожане, волокжане, которые активно помогают нам. В частном порядке приезжают люди и пропалывают и клумбочки, и рабатки вдоль аллеи центральной.
1: Работы много при
0: да, всем при этом. Марина, ну давайте вернемся к празднику, который будет 23 мая. Что там будет, что можно попробовать, что там можно чем заняться, да?
9: Да, ну кроме фотосессии, как вы поняли, да, что это примерно площадка, как будто бы вот съемочная такая вот площадка фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Вот, конечно же, это спектакль камерного театра, это возможность понаблюдать за русскими борзыми, это вот такие вот променады, которые именно созданы, ну, скажем, ранее, да, садовниками, которые ухаживали за английским парком. То есть такие вот они с толком, с остановками, рядышком
0: ну, понятно,
9: с прудами,
0: да.
9: Рядышком с причалом.
0: Для неторопливых, так скажем, прогулок.
9: Конечно же, это, да. Да, мастер-класс, безусловно. Обещают выступление нескольких коллективов, но чтобы это было не только лишь, вот, скажем, выступили и ушли, это же, конечно, общение и взаимодействие, знакомство с тем, что придумывают, что делают наши вологодские ремесленники, которые
0: ну и, соответственно,
9: привезут свои изделия на ярмарку.
0: Вход свободный. Насколько мы понимаем.
9: Вход свободный, да, абсолютно. То есть это свободная площадка. В Спасском Куркино всегда рады туристам, поэтому Николай Сайкин и я, и все мои друзья приглашаем всех туристов.
0: Спасибо огромное.
9: Всех сотрудников Радио России в Вологду, в Спасском Куркино, в нашу усадьбу.
0: Надо собираться.
1: В общем, у кого есть время, 23 Вологду, мая, да. Уже в эту субботу всех приглашаем в Вологду. И так замечательный, прекрасный город, и вот еще один повод, чтобы туда съездить.
0: Да, спасибо. Спасибо большое. Марина Чернова, корреспондент «Российской газеты» из Вологды, рассказала нам, что 23 мая в усадьбе вот, Вологодчины день усадебного парка пройдет, и всех приглашают в гости, там будет масса интересностей, активностей и, наоборот, неторопливости.
1: Да, Борис Петухов, Иван Фурсов, спасибо вам большое.
0: Всего вам доброго.
1: Счастливо.
0: Берегите себя.
2: Разное время.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
12: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
2: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
14: Радость или грусть нас ждут потом.
13: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет. Реклама.
15: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
16: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии. Вооруженные силы России взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области. И в Уфе в торжественной обстановке сегодня открыли улицу Владимира Жириновского. Далее подробнее. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Президенты связались по видеоконференц-связи. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные и подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики, заявил Владимир Путин.
18: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
17: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к совместному учению Вооруженных сил России и Белоруссии были доставлены ядерные боеприпасы в части обеих стран. Все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, к тренировкам были привлечены Ту-95М ВМС они осуществили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а также МиГ-31, выполнивший пуск «Кинжала». Экипаж фрегата из акватории Баренцева моря произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомного подводного крейсера ракеты «Синева» с полигона Капустин-Яр расчет вооруженных сил Беларуси осуществили практический пуск баллистической ракеты с ракетного комплекса «Искандер-М». Помимо этого, с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке в рамках учений ядерных сил произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Яр», сообщает Министерство обороны России. Владимир Путин в заключительном слове отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Ядерный отряд России будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент.
18: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
17: Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных наград. Церемония проходит по традиции в Екатерининском зале Кремля.
18: Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России. Их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей. Тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия.
17: Президент награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручаются героям СВО. В Уфе в торжественной обстановке сегодня открыли улицу Владимира Жириновского. С таким предложением выступили башкирские активисты ЛДПР при подготовке к 80-летию политика. Вопрос вынесли на голосование на сайте мэрии. За высказалось почти 60% опрошенных. Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет. В церемонии принял участие глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
19: Улица Жириновского в Уфе. Знаковое, яркое, важное для нас событие. Рядом жилые дома, которые сегодня пока еще имеют другие адреса. Но совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания.
17: И сегодня же в Уфе прошел всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Жириновского. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Но главная звезда футбольной сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдисамов может возглавить Акрон. Об этом информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, Акрон обыграл Ротор на выезде 2-0 в первом с таковым матчем за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Узбекистан. Саша получил спортивное гражданство Азербайджана. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничего места не занимал, занимался в моей частной академии, отметил Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана также получила и Вероника Жилина. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. В Париже состояла жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Качанов с Артюром Же. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, а Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. В завершении теннисной темы российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в финал парного турнира категории WTA-250 в Рабате. На этой неделе ее напарницей является представительница Индонезии Алдила Суджиади. И пока это все новости спорта.
3: Реклама.
21: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
17: В Хабаровске 22 мая облачно с прояснениями, плюс 26, в Новосибирске пасмурно, плюс 7, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 24, в Кургане переменная облачность, плюс 23, во Владимире ясно, плюс 29, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 28, в Ростове-на-Дону малооблачные, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Орловский фестиваль цветущей сирени в 2026 году собрал почти 3000 гостей. В минувшее воскресенье праздник состоялся в дендрарии Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур. Сегодня в нашем эфире его организаторы. Встретимся с ними после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске: на Орловщине подтвердился еще один случай болезни Лайма. Больше миллиарда рублей выделено на капитальный ремонт дорог в этом году. Завершились чемпионаты первенства страны по всестилевому карате. Далее подробности. На Орловщине подтвердился еще один случай болезни Лайма, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Клещи продолжают атаковать орловцев. К 20 мая с укусами паукообразных в медицинские организации обратилось 389 человек, среди них 117 детей. Кроме того, зарегистрирован еще один случай заболевания эксодовым клещевым боррелиозом у взрослого. Таким образом, болезнь Лайма в этом году зафиксирована у двух человек. Цитата: «При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медпомощью, даже если вы сняли насекомое самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии», напомнили в санитарном ведомстве. Орловцам рекомендуют соблюдать меры безопасности и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут. Чуть более 1,8 миллиарда рублей выделено из средств Дорожного фонда на капремонт объектов дорожного хозяйства в этом году. На эти средства в Орловской области отремонтируют 13 участков региональных автодорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на аппаратном совещании сообщил замначальника госзаказчика Николай Головко.
2: На сегодняшний день в рамках национального проекта начаты работы на 10 объектах общей протяженностью 50 километров. На автомобильной дороге общего пользования, регионального значения Ливный, Русский Брод, Верховье в Верховском районе ведутся работы по замене дорожной одежды в местах Кучины, Размевов, подрядная организация, АО «Дорожная служба». Отставания от графика пока нет. На автомобильной дороге общего пользования межмесячного значения Орел, Ефремов, Дубровка в Новодеревенском районе также подрядная организация «Дорожная служба» приступила к работе, уже ведет выравнивающий слой. Работа выполняется в пределах графика. На автомобиле дороги общего пользования реальное значение Глазуновка, Малоархангельск, Колпна, Долгое. Подрядная организация, также дорожная служба, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. Все идет в соответствии с графиком. На автомобиле дороги общего пользования межмесячного значения Хомутово, Орел, Ефремов в Новодеревенском районе. Подрядная организация «Газресурс», ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, ремонту водопроводных труб. На автомобиле дороги общего пользования межмуниципальное значение Долгое, Вышняя Альшанова, Крыцова, Плота в Должанском районе. Работы также приступили и ведут по Агродорстрой. Ведутся работы по замене дорожной одежды, пучин и размывов. На автомобиле дороги общего пользования реального значения Дроцкого, Колпна в Колпнянском районе области подрядной организации ОКАЗДорстрой. Ведутся работы по укладке выравнивающего слоя, а также по замене дорожной одежды в местах размывов Пучин.
1: Кроме того, на участках еще 4 автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения ведутся подготовительные работы: установка дорожных знаков, разбивка трассы и ликвидация пучин. В Залегаще спилят 27 аварийных деревьев. Поиском подрядчика уже занимается администрация района. На это готовы потратить чуть больше 1 000 000 рублей. Заявки принимают до 28 мая. После заключения соглашения деревья нужно снести за 60 рабочих дней. Сотрудники управления МЧС России по Орловской области проводят мероприятия по контролю за безопасностью в детских оздоровительных учреждениях. Подробнее о мероприятии расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят комплекс мероприятий по контролю за соблюдением требований безопасности в детских, загородных, оздоровительных учреждениях. До окончания учебного года остались считанные дни, а потом ребят ждут самые долгожданные продолжительные летние каникулы. В этот период свои двери для отдыха детей распахнут оздоровительные учреждения. Ежегодно проведение мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей в период летних каникул является одним из приоритетных направлений в работе сотрудников МЧС. Главная цель – обеспечить безопасность наших детей. Сотрудниками Государственного пожарного надзора спланировано 53 обязательных профилактических визита в 10 детских загородных учреждениях. В ходе них инспекторы надзорной деятельности профилактической работы особое внимание уделяют соблюдению требований пожарной безопасности, наличию систем противопожарной защиты и договоров на их обслуживание, состоянию путей эвакуации, эвакуационных выходов, наличию исправности первичных средств пожаротушения. В настоящее время проведено 11 обязательных профвизитов. По их результатам выдано 4 предписания. К выполнению предложено 14 противопожарных мероприятий. Кроме этого, в ходе профилактических мероприятий проводится и разъяснительная работа с персоналом и руководителями по вопросам обеспечения пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.
1: В региональном МЧС также призывают жителей не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами, имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон должен открыться 1 июня. Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов дня находиться на улице не рекомендовано. В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна и двери и проветрить салон. В Орле сотрудники госавтоинспекции вместе с общественниками провели информационно-профилактическое мероприятие с юными участниками дорожного движения. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
0: В Орле сотрудники управления госавтоинспекции регионального ОМВД совместно с общественниками провели информационно-профилактическое мероприятие с юными участниками дорожного движения. В нем вместе с полицейскими также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогацкий, сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и волонтеры. Оно состоялось в одном из самых посещаемых мест – детском парке. Госавтоинспекторы особое внимание уделили правилам управления велосипедом и современными средствами индивидуальной мобильности. Напомнили взрослым и детям, что перед пешеходным переходом необходимо спешиваться, ведя велосипед или самокат рядом с собой. Юные орловцы и их родители пообщались с уполномоченным по правам ребенка и смогли задать вопросы, затрагивающие интересы подрастающего поколения, а также рассказали, как они видят свой безопасный город и что хотели бы изменить в правилах дорожного движения. В свою очередь, представитель МЧС напомнила жителям, что купальный сезон еще не начался, вода не прогрелась и не все пляжные зоны обследованы спасателями-водолазами. Профилактические мероприятия на территории областного центра будут продолжены.
1: В Орловской области выросло количество самозанятых. Сейчас в регионе их насчитывается свыше 55 тысяч. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. В ведомстве напомнили, что с этого года самозанятые могут оформлять оплачиваемые больничные. Для этого нужно зарегистрироваться в СФР и уплачивать ежемесячные взносы. После 6 месяцев оплаты взносов самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности. Артисты Орловского театра имени Тургенева выступят на фестивале в Лобне. Спектакль «Призраки. Нереальная любовь» покажут зрителям и членам жюри 22 мая. В Лобне в 30 раз проходит фестиваль «Русская классика Лобня». В этом году его география расширилась. На фестиваль съезжаются коллективы не только из России, но и из Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе театра имени Тургенева, артисты на фестивале покажут постановку «Призраки. Нереальная любовь», которую подготовил Антон Карташов. Мероприятие состоится 22 мая в 17 часов. Торжественное закрытие фестиваля «Русская классика Лобня» состоится 29 мая. Там подведут итоги и озвучат победителей в различных номинациях. Продолжит выпуск «Новости спорта».
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле завершились чемпионат и первенство России по всестилевому карате. Участниками соревнований стали более 1000 спортсменов из 55 регионов. В борьбу за медали чемпионата страны каратисты вступили в 3 дисциплинах – полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. Команда Орловской области смогла завоевать 2 медали. Серебряным призером среди мужчин в категории до 90 кг стал Тимур Наврозов. Бронзовой награды чемпионата России удостоился Дмитрий Усов в категории до 75 килограммов. «Орел» принял 3-й тур Кубка Черноземья по регби. Орловская команда «Стальной Орел» одержала 2 победы в 5 матчах и в итоге остановилась в шаге от медалей, став 4-ми. Победителями были признаны регбисты и регбистки из Железногорской руды. Следующий тур Кубка Черноземья состоится в Железногорске 28 августа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе переменная облачность. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 градусов тепла. Ветер в течение дня переменный, скорость от 2 до 8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 18 метров. Давление атмосферное 751-749 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.
4: Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Орловский фестиваль «Цветущей сирени» в 2026 году собрал почти 3000 гостей. В минувшее воскресенье праздник состоялся в дендрарии Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур. Сегодня в нашем эфире его организаторы, а именно руководитель автономной некоммерческой организации «Центр развития семейного досуга «Это важно» Ирина Полякова и ее соратник, коллега, автор идеи фестиваля Дарья Тимохина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте. Хорошего весеннего вечера всем.
2: Добрый вечер.
0: Вы сделали все, чтобы он был таким. Кстати, вот фестиваль прошел буквально считанные дни назад. И если так вот, знаете, попытаться вспомнить, какой запах, звук, цвет один, например, на ваш взгляд, его описывает?
1: Сиреневый цвет, летящие мыльные пузыри, запах сирени.
2: Ну, как визуальный образ, это улыбка, это весна, это смех, может быть.
0: Вот столько всего в одном слове высказать не получилось. Нет. У нас есть 30 минут, чтобы обо всем об этом подробно поговорить. Но вначале расскажите все-таки о себе. Хочется узнать об организаторах побольше, а потом уже будем говорить только о сирене, фестивале и больше ни о чем. Итак, Ирина, с вас начнем, да?
1: Ну, я закончила в свое время Институт искусств и культуры, кафедры режиссуры, курс Симоненко Валерия Ивановича, это мой мастер. Даже некоторое время работала в театре «Русский стиль». Потом я увлеклась педагогикой, потому что мне все-таки намного более интересно, мне интересны вообще люди, а как они растут и развиваются, мне интересно втройне. И я работала в педагогике в трех городах – Смоленске, Орле и Москве. После чего, спустя некоторое время после рождения моей дочери, я стала сама социальным предпринимателем. Вот уже 16 лет моему маленькому клубу. Вот. И не так давно я еще стала директором некоммерческой организации, о которой сейчас мы с вами разговариваем.
0: Так, и Дарья.
2: Ну, я по первому образованию эколог, и все, что связано с природой, это моя вотчина, и поэтому сейчас я работаю маркетологом, и вот этот фестиваль, и сама его идея, она находится как бы немного на стыке этих двух профессий. Вот. Что касается дендрария, он и место, где проходит фестиваль, выбор этого места, точнее, то вообще момент, как мы узнали об этом месте, он связан непосредственно с моим обучением в институте, потому что когда-то нас, студентов-биологов, водили туда на экскурсию. Во все остальное время дендрарий, как и сейчас, как и тогда, он закрыт для посещения просто людьми, потому что это научный объект.
0: Вот следующий вопрос, который я вам собирался задать, это история возникновения этого фестиваля. Но то, что вы рассказали о себе, уже многое объясняет. Просто нам нужно продолжить дальше эту тему, да? Как к вам это пришло?
1: Ну вот Дарья говорит о том, что она как эколог знала о существовании дендрария, а я, как большинство жителей, наверное, города Орла, представления не имела о том, что у нас есть такая сокровищница природная, потому что дендрарий, мало того, что он имеет историю с 1968 года. В 1968 году он был заложен знаменитым на тот момент ландшафтным архитектором Розенбергом. Там были высажены первые экзоты. И то, что там растет 300 видов экзотической растительности, нас, конечно, поразило. То есть, в первую очередь, поразил сам дендрарий, потому что начиная там всякие плакучие елки, березы,
2: бумажные, которые
1: сорт этот рос в эпоху динозавров.
2: Она, по-моему, вот одна такая береза на всю Черноземье, вот
1: да,
2: она у нас тут растет.
1: То есть мы были настолько поражены этим, я туда попала, водила на экскурсию детей, и когда мы узнали, что там еще есть такое количество видов сирени, сортов, я ошибаюсь, значит, именно сортов сирени, их было на тот момент 32, сейчас их уже намного больше благодаря нашему фестивалю, об этом мы тоже немножко можем рассказать потом, у нас родилась идея делать один день в году, когда туда приходит множество людей, которые могут полюбоваться этим дендрарием. И, соответственно, мы поговорили об этом с Сергеем Дмитриевичем Князевым, директором ВНИСПК, и попробовали сделать сначала такой первый маленький пробничек, обеспечив, естественно, охрану растительности дендрария, чтобы там все было цело. С нашей стороны именно была организация мероприятия от ВНИСПК «Дендрарий». Когда, кстати, мы придумали о том, что сделаем фестиваль сирени, мы сначала его придумали с Дарьей, а потом стали смотреть в интернете. Выяснилось, что идея-то не нова, в других городах тоже есть фестиваль сирени.
2: Да, они проходят немного в другом формате.
1: Они проходят в другом формате. И вот тот формат, который мы сделали, он, в принципе, несколько уникальный, потому что мы рассматриваем сирень не с точки зрения... Ну, то есть оно не столько интересно для садоводов-любителей, а мы пытаемся сделать отдых для семей, некую природную терапию, арт-терапию, где больше художественный образ сирени выходит во главу этого фестиваля, да, Даша?
2: Да, то есть, по сути, наш фестиваль – это такой глобальный пикник. Это такой большой, большой весенний пикник для всех, для детей, для родителей, просто для всех, кому хочется полюбоваться вот всей этой красотой. То есть это... Посетители нашего фестиваля – это люди, которые тянутся к прекрасному, прежде всего.
0: Ну и обычно-то этот дендрарий закрыт, да, для посетителей, а вы сделали его доступным вот в этот день, по крайней мере, в эти часы проведения фестиваля. Получается, что вы и популяризацией науки нашей занимаетесь, ее достижений в том числе, да?
2: Да, в том числе, да,
1: там
2: так.
1: Проходят экскурсии по записи, там можно небольшие экскурсии, там по расписанию периодически водят, но так для таких массовых посетителей, конечно, открываем мы его раз в году.
2: Да, но чтобы попасть на экскурсию, необходимо собрать группу, обратиться, и в будний день его они могут провести.
0: Ну, а почему именно вот сирень, а не другие прекрасные деревья, которые тоже там наверняка есть? Яблоня, там вишня, да? Что в этом кустарнике декоративном такого особенного магического, на ваш взгляд?
2: Во-первых, если мы посмотрим на улицы нашего города, даже сейчас сирень, ее очень много. Она цветет у каждого дома, она цветет в каждом палисаднике практически. Она есть почти у всех на даче, но... Мы привыкли к этому и не ценим красоту вот этой повседневности, не замечаем ее, проходим мимо. То есть нам в какой-то момент нужно остановиться и обратить внимание. И таким образом, то есть она, сирень – это символ поздней весны, это символ наступления лета, это символ того, что вот обновление природное, оно действительно прошло, оно завершено, и, оно, и жизнь продолжается. Кроме того, сирень, конечно, ну, прекрасна так, как мало какие другие кустарники. Тут я понимаю, что все это вопрос вкуса личного, здесь так совпало, и аромат сирени, и ее многообразие, огромное количество сортов, которые совершенно, очень сильно фенотипически различаются, то есть совершенно разные. То есть, ну, например, у меня есть друг, с которым мы ходим, и он смотрит и спрашивает, это тоже сирень? И это тоже сирень, да, это все сирень. Она настолько разная, как и люди совершенно разные, и этим она в том числе прекрасна. Кроме того, сирень – это, ну, у нас же литературная столица, и сирень – это растение, которое упоминается, если поднять классиков, да, наших орловских писателей, она упоминается практически в каждом произведении.
0: Это приметы провинциального города, да?
2: Да, так и есть.
0: Ну, вообще, я посмотрел, что действительно вот это вот растение, вроде бы кому-то, может быть, кажущееся таким скромным, обычным, непритязательным, на самом деле вдохновляет и художников, и музыкантов, и поэтов. Это тоже интересный момент.
2: Да, и огромное количество песен, огромное количество там картин всевозможных. Например, на фестивале в прошлом году у нас была, проходила еще выставка наших орловских художников-любителей, но из-за того, что весь день шел дождь, нам пришлось сделать ее, перенести ее в онлайн-режим, то есть мы сначала собрали у них картины, хотели выставляться там, но пожалели, побоялись дождя, и дождь действительно был в прошлом году очень сильный. Ну, точнее, очень затяжной. Вот. Mm-hmm. И мы сделали ее в онлайн-формате, ну, в том числе познакомили там подписчиков нашего сообщества и других там горожан с творчеством художников-любителей. В этом году мы уже видели, что по прогнозу возможен дождь во второй половине дня.
0: Не рискнули.
2: Нет, все-таки человеческий труд, да, очень, очень было бы жалко, если бы залило произведения, поэтому не рискнули.
0: Я вот в интернет заглянул и обнаружил, что на сайте одной из библиотек разместили 55 стихотворений и 15 песен и романсов, посвященных сирене. Я был просто поражен. И причем поэты там первого ряда, там Гумилёва, Мандельштам, Пастернак, советские, Кушнер, Ваншенкин, Левитанский. То есть вот сирень действительно вдохновляет.
2: Да, кстати, это еще очень показательно можно увидеть, если погуглить фестивали сирени в других городах или праздники сирени, они могут называться и так далее. Они все делятся четко на две категории. Есть, например, сиреневый рай в Липецке, тоже в дендрарии проходит. Это, по сути, чисто ботаническая, большая ежегодная экскурсия. То есть там действительно очень много видов, огромное количество видов сирени, даже больше, чем у нас в Орле, но они... Ну, то есть это именно экскурсия. Люди приезжают, смотрят, гуляют по аллее, уезжают.
0: То есть познавательный.
2: Познавательно. А вторая часть – это большое количество художественных фестивалей. Например, там в музее Рахманинова есть свой фестиваль сирени. Есть сиреневые вечера в Иваново. То есть, ну, в других городах. Это все проводится.
1: В Санкт-Петербурге тоже там.
0: Так, ну и вопрос, конечно, сразу просится, да. О чем?

0: в дендрарии нам подарили желтую сирень. Она бывает и темно-фиолетовая, и всех видов. То есть для меня это...
1: Даже бежевая.
0: Бежевая, да. У меня мулатка тоже даже теперь такая есть, кофейного цвета. Вот. Очень много этих видов сирени. И, соответственно, ну, мы решили устроить такой праздник для семьи с детьми. И собирались сделать такой, как это правильно сказать, между собойчик, в общем. Партнеры, которые, с которыми договорились работать на фестивале, у них всех есть своя там небольшая клиентура, тоже семьи с детьми, и мы хотели всех собрать, но мы такие посчитали, ну, сколько сегодня там, ну, 50 семей, сказали мы. И когда мы выложили объявление об этом в интернете, мы там за пару дней получили 150 заявок. Немножко испугались, тут же усилили количество всех активностей, чтобы охватить этих 150 там желающих. И поняли только вот с этого момента, что это действительно фестиваль, который нужен, потому что у нас у каждого, особенно трудные времена, есть потребность в радости. Потребность в радости, потребность в вот такой природной терапии, плюс, опять же, сирень, как мы говорим, это некий такой образ, который является образом молодости, любви и надежд. То есть вот каждый раз, когда мы видим, когда она цветет, мы что-то внутри себя такое испытываем. Ну вот научные сотрудники бы они лучше рассказали. У нас есть там специальные сиреневеды, научные сотрудники, которые писали кандидатские, вот Галина Александровна. Вот. И она рассказывает о том, что исследовали даже запах сирени, который воздействует на психику человека особым образом.
1: Да, он затрагивает те части, и вот это там вещество, которое содержится вот в ароматике, оно затрагивает некоторые части мозга, может лечить депрессию, улучшать память, снимать напряжение.
2: Ну, парфюмеры это же тоже использовали, да?
0: В общем, мы
2: и
0: стараемся...
2: продолжают использовать, по-моему.
0: Да, мы стараемся фестивалем лечить депрессию.
2: Ну, то есть вы почувствовали, что не то чтобы потребность и желание посмотреть, что это такое, а прям вот запрос такой серьезный у общества на подобные мероприятия. И сирень – это то, что вот людям действительно как-то так
1: есть люди,
2: улучшает настроение, помогает, да,
1: у нас есть
2: гармонизировать
1: люди,
2: соотношение с миром.
1: Люди, которые с самого первого фестиваля посещают, каждый год нас посещают в обязательном порядке. Для кого-то это место стало такой точкой притяжения, как встреча с друзьями. То есть они приезжают, раз в год обязательно по традиции собираются, они где-то садятся там на ковриках, отдыхают, дети бегают, занимаются своими делами, все вместе там могут что-то поделать, пофотографироваться, сходить на мастер-классы, увидеть какие-то новинки интересные. То есть они собираются все вместе, там проводят там целый день иногда по 6 часов.
2: Природа же ведь живет своей жизнью, и риски с самого начала у вас были, да? Потому что понятно, что какие проблемы могут возникнуть. Вот некоторые вы уже обозначили.
0: У нас рисков обычно два. Первый риск – это сирень либо не зацвела, либо отцвела в дату фестиваля, и у нас год за годом идет гадание по почкам сирени за месяц до этого вместе со всеми научными сотрудниками. Мы приблизительно знаем уже все, что это 20-е числа мая, хотя бывают и исключения.
1: Было как-то раз 12-го.
0: 12-го, да. Вот. И вот эти 20-е числа мая, но все равно весна бывает то очень быстрая, то она затяжная, холодная.
2: Но вам же заранее еще нужно всех извести. Правильно?
0: Да, то есть, когда к нам приходят с претензией, мы пришли, сирень не расцвела, почему вы не перенесли, очень сложно перенести 3000 человек с рекламой и там 100, больше, даже человек 200, наверное, тех, кто работает над фестивалем, если учесть всех
1: партнеров, всех организаторов.
0: То есть сказать, а не приходите в это воскресенье, приедете в следующее. Вот. Плюс к этому есть некий момент, мы изначально понимали, что сирень, которая растет в дендрарии, мы не можем использовать как фотозону. Потому что это сирень, большинство того, тех кустов, которые там растет, там сирень, все цветы на высоте где-то метров трех. Молодую сирень, соответственно, мы подсаживаем, вот, с каждым годом все увеличивается, сейчас уже там около 50, наверное, сортов. Но мы
2: то есть
0: понимаем,
2: это толчок, да, вот и в развитии дендрария так получается, да?
0: Нам каждый год питомники дарят по-новому, мы идем с научными сотрудниками и выбираем себе подарок. Вот, подсаживаем, увеличиваем коллекцию орловского дендрария. Вот, и, соответственно, у нас задача сделать еще фотозону. Фотозон делается тоже из срезанных цветов. И вот цветы для фотозоны сирени, они собираются, естественно, не в дендрарии, потому что, ну, никоим образом нельзя там ничего трогать, а они собираются в частных хозяйствах. Вот Дарья Алексеевна у нас обычно становится сиреневозом на два дня.

0: Вот, на 3 дня.
1: Да, на 3 дня.
0: Да.
1: На самом деле, то есть сирень, которую мы срезаем, она ни в коем случае не срезается в городской черте, в местах, где ее срезать нельзя. То есть, например, в этом году и 2 года назад нам очень сильно помогла Орловская детская хоровая школа, которая находится на 7 ноября. Вот, они разрешили совместить профилактическую обрезку своих кустов, которые находятся на их территории, и, соответственно, забрать нам вот эти ветки, потому что у них, ну, их было достаточно. И нам очень сильно помогли, например, ну, там личное наше владение, это та сирень, которую мы сажали для себя, у меня там есть свой небольшой садик, вот. И очень сильно мне помогли в этом году именно жители поселка Знаменка. Я хотела бы их отдельно
0: Отдельная
1: поблагодарить.
0: благодарность.
1: Отдельно им всем благодарность, да. Прекрасные люди там живут. В общем, это сирень из домов, из частных хозяйств, та, что растет у людей на участках. Они очень благодушно такие, да, на фестиваль берите, пожалуйста, срезайте, сколько вам надо. Вот. И благодаря этому эта сирень завозится в флористический салон. Она там обрабатывается нужным образом, потому что просто так фотозона не простоит целый день. Ее нужно особым образом заварить. После этого, то есть ее обрабатывают, после этого ее помещают в специальную флористическую губку. И только после этого специалисты салона, они собирают из нее фотозону. И только благодаря этому она спокойно стоит с утра до вечера, целый день.
0: Соответственно, там фотозона получается такая, которая стоит большая очередь, потому что каждый год это просто
1: Да.
0: удивительно. Это удивительнейшая фотозона, которая вот радует огромное количество людей.
2: И долгое время, потому что вот это вот сиреневое послевкусие потом в соцсети выплескивается и длится, длится, длится. По-моему, еще это все процесс продолжается сейчас, причем активно, да?
1: Но еще нет фотографий от фотографов с фотозоны. У
2: Там
1: нас на
2: профессионалы у
1: фотозоне,
2: вас работали,
1: да, у
2: да?
1: нас каждый год. Опять же, эта идея идет от того, чтобы, ну, не каждая семья, например, может позволить себе полноценную фотосессию, да, но многие этого хотят. А создать такую фотозону – это огромный труд, это работа целой команды, и она это очень дорого стоит. И скажу по секрету, например, у нас в Орле-салон, который, ну, делает вместе с нами фестиваль, эту фотозону, они даже не возьмутся, скорее всего, делать эту фотозону для кого-то другого, потому что это крайне трудозатратно. Вплоть до того, что эти фотозоны у них выставляются потом как, ну, на конкурсы всеразличные, флористические и так далее. Вот. А у нас работает на фотозоне 2 фотографа. Пусть, да, есть, конечно, очередь, понятное дело, но ожидание того стоит, действительно. Это прекрасные фотографы. Сейчас они где-то в течение 10 дней будут обрабатывать фотографии, и через 10 дней мы фотографии выложим, ссылки на скачивание.
0: И так
2: У
0: далее.
2: вас
1: Да,
2: есть специальная страничка, да,
1: да,
2: соответственно, для
1: да.
2: всего этого.
1: Да.
2: Ну, вот каким был в этом-то году фестиваль? Он чем-то отличался, был каким-то особенным в 2026 году фестиваль Орловской сирени?
0: Ну, как всегда, мы добавляем какие-то активности. Дело в том, что... Ну, начнем с того маленькое отступление. Мы же некоммерческая организация, в основных целях которой это семьи, да, то есть это семьи, взаимодействие родителей с детьми. Вот, поэтому наша задача сделать так, чтобы родителям было интересно и детям, и было что поделать, и тем, и другим вместе. Поэтому активности мы пытаемся каждый год наполнять, еще дополнять. То есть, ну, у нас там начиналось, там у нас было там шоу мыльных пузырей, там всегда с нами там Федерация бадминтона, со временем у нас добавляется и йога, которая там у нас проходит. Значит, и если в том году у нас просто там вот появился...
2: Всем уже туда, даже тем, кто не знал, уже захотелось.
0: Вот, мы
2: Так
0: расписываем
2: хорошо
0: пряники,
2: описываете,
0: да, в
2: да?
0: виде сирени, мы рисуем сирень акварелью или пастелью, там, в зависимости от года, мы делаем какие-то поделки, связанные с сиренью, то есть то это торцовка, то это свечи, то там в этом году вот у нас появились миниатюры, роспись миниатюр, партнеры,
1: Настольные игры.
0: настольные игры у нас добавились. У нас в том году просто у нас показывали сыр сиреневого цвета, специально нам сварили
2: По
0: сиреневого
2: цвету
0: цвета,
2: или
0: сиреневого
2: вкус
0: цвета.
2: напоминал
0: Нет,
2: тоже?
0: нет, цвета
1: Только
0: сиреневого, он
1: цвет, да.
0: только цвет сиреневый. Вот, а в этом году это уже было как мастер-класс, то есть они значит, показывали, как можно сварить сыр такого сиреневого цвета. А в этом году у нас были напитки сиреневого цвета и мастер-класс по изготовлению летних прохладительных напитков, вот, которые там было целое шоу, то есть они даже цвет меняли в сиреневый. Каждый год мы стараемся вот, квест еще дарили,

0: активно придумала в этом году.
1: Да, мы попробовали запустить это как новую активность. Нам помогали сотрудники нашей Орловской типографии «Орлик». Вот, они... Это квест рассчитан на то, что участник фестиваля может взять карточку, пройтись по нескольким локациям и получить какой-то приз. В основном это рассчитано на детей, которые иногда сложно и тяжело втягиваются в какие-то движения новые. То есть, ой, я туда стесняюсь, не пойду, я что-то здесь тоже немножечко побоялся. А таким образом... А это стимуляция, у них есть четкий список перед глазами, что делать, куда идти, что можно. Это как своеобразная такая твоя личная карта мероприятия. Вот. И, конечно, дети с удовольствием участвуют. В этом году мы сделали его совсем небольшим, пробным. В следующем году мы рассчитываем сделать его более крупным, на большее количество людей, в квест, который объединит все локации. Что надо сказать, что в этом году по количеству людей... Основная масса людей, которая пришла в этом году, она сосредоточилась именно в первую половину дня. Это, ну, как бы из-за прогноза погоды. Поэтому во второй половине дня фестиваль был таким камерным, достаточно расслабленным, а в первую половину дня было...
2: Ну, 3000 – это да. Цифра, которая вас вполне как организатора устроила, да? Я что-то слышал, там пробки даже на дорогах возникли.
0: Они
2: из-за вашего фестиваля, да?
0: Они немножко бывают. Мы стараемся работать вместе с ГАИ для того, чтобы они помогали немножко не создавать никаких вот сложностей на дорогах. Ну, немножечко, да.
1: Но это было, не только наша заслуга, да. Просто это, по этой дороге все едут к себе на дачу. Да, так как это выходной день, да, так это совпадает
0: чуть-чуть,
1: просто.
0: Чуть-чуть совпадает, да.
2: Ну, вот. У вас, вот тут, как у организаторов, можете сказать, был какой-то личный момент счастья вот в момент проведения вот этого фестиваля? Самая главная эмоция,
0: воспоминания. Самая главная эмоция организатора – это жизнь все время подкидывает испытания. Год за годом у нас один фестиваль приходил при температуре плюс 8 градусов. Мы были в меховых жилетках. Следующий фестиваль сутки лил дождь стеной несколько дней, и это было тоже очень сложно. В этом году у нас тоже немножко так гроза пролетела. Это вот, кстати, из тех составляющих стрессовых, которые происходят у организаторов. И всегда задача организатора на фестивале – это вовремя отреагировать на все и вся и как-то попытаться сгладить все, что происходит. Если нам это удается, я испытываю чувство радости, что я как организатор что-то вот преодолела.
1: Для меня, наверное, самая главная радость – это отзывы. Когда ты начинаешь уже после фестиваля, когда проходит это вот чувство опустошения и усталости от того, что ты все провел, все вроде нормально было, все закончилось. И спустя какое-то время начинают приходить отзывы, люди выкладывают фотографии, люди пишут. Очень много, на самом деле, людей стесняется писать отзывы вот просто. Но они пишут прям в сообщение сообщества нам. Просто вот люди, которые приходили, пишет там, спасибо, все очень здорово было. И вот это очень греет, это и есть вот организаторский момент счастья. Конечно, каждый год будут на 100 довольных, будет там 1-2 недовольных, это норма абсолютно, это даже меньше, чем норма. Но, как правило, это просто люди, которые, ну, ожидали чего-то другого или не нашли чего-то для себя. То есть это не значит, что что-то было плохо, это значит, что просто человеку нужно что-то другое, вот и все.
0: Ой, я можно скажу тоже две мои маленькие радости, которые вот мне эмоционально запомнились. Это в том году, когда дождь был стеной, и у нас даже работники отказывались выходить, и все утро мы проводили в очень оживленных дискуссиях по телефону с теми людьми, которые не хотят приезжать на работу, потому что дождик. В этот момент среди этой кучи звонков раздается звонок, и я уже таким тоном недобрым, и мне говорят: «Здравствуйте, а фестиваль сирени будет?» Я говорю: «Да, будет». И мне говорят: «Ой, как здорово, потому что мы к вам едем из Брянска с детками. Мы взяли с собой сапожки резиновые, дождевички, и вы не переживайте, потому что в Брянске тоже был дождик, а сейчас мы едем, за собой везем хорошую погоду». И меня это умилило совершенно. Я сказала: «Едьте, едьте». И второй момент, который мне очень нравится, это мне нравится смотреть фотографии, которые делают наши фотографы, потому что они умудряются поймать живые человеческие эмоции. Это очень трогательно.
2: Ну, мне остается только попрощаться с вами, поблагодарить за этот интересный разговор. Вот наш звукорежиссер включил не просто музыку, а композицию оркестра под управлением Олега Лунстрема, которая называется «Расцветает сирень». Я думаю, что о послевкусии после вашего замечательного фестиваля вы нам прекрасно рассказали.

0: И последний вопрос, который я вам задам, это вот пока еще не отцвела сирень, уже есть желание опять встретить весну 2027 года среди цветущей сирени? Новые идеи, какие-то такие неожиданные решения проведения Орловского фестиваля цветущей сирени уже зреют?
1: Конечно. Да, будем немного менять, будем немного укрупняться, потому что ажиотаж все больше и больше, и, конечно, нам нужно развивать его в плоскости, так скажем.
0: Все, тогда до новых встреч в эфире, и надеемся, что и у нас тоже в студии в следующем году появятся кусты цветущей сирени, которую мы с удовольствием будем наблюдать, нюхать и радоваться и вместе с вами.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
4: Вести Орел.
3: В этом выпуске 14 гектаров леса восстановили в Орловской области. «Орелгосзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Оливинском районе. «Орел» готовится принять чемпионат и первенство страны по спортивному метанию ножа. Далее подробности. 14 гектаров леса восстановили в Орловской области, сообщает региональный информпортал. Работы по лесовосстановлению проведены в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». Лесной фонд привели в порядок на территориях Глазуновского, Дмитровского, Новосильского и Ломицкого лесничеств. Для посадки использовали главные лесообразующие породы региона – сосна обыкновенная, дуб черешчатый и ель обыкновенная. Посадочный материал выращен в лесных питомниках. Осенью запланирована еще одна масштабная высадка лесных культур на площади 45 гектар. «Орелгосзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Ливинском районе и автодороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд» к Мценску. Подробности на аппаратном совещании сообщил замначальника казенного учреждения Николай Головко.
5: Реконструкция моста через реку Кшень на автомобильной дороге межмуниципального значения Ливны, Навесная в Ливинском районе. Стоимость данного объекта 390 миллионов, подрядная организация «Обурбау». В настоящее время подрядной организации ведутся подготовительные работы по строительству объездной дороги. На производственной базе подрядчика собраны и испытаны конструкции временного быстровозводимого моста «Сарм», закуплены временные средства организации дорожного движения в соответствии с согласованными ГИБДД схемами, а также оборудование производственной площадки. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования предназначения «Южный подъезд» к городу Мценску в Мценском районе. Стоимость 646 миллионов 320 тысяч ведет подрядная организация «Каздорстрой». На 26 год запланированы работы по реконструкции путепровода, ведутся подготовительные работы, согласование с ГИБДД схем организации дорожного движения, согласование проекта производства работ с ОРЖД, заготовка материалов, заключение договора на перенос сетей и коммуникаций.
3: Работы на объектах должны завершиться в ноябре следующего года. Одновременно с этим в Верховском районе отремонтируют участок автодороги Залегач-Верховье-Хомутово-Красная Заря протяженностью более 5,5 километров. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства. Напомню, что дорога ведет к поселку Красная Заря, где расположены мемориалы Великой Отечественной войны, сквер памяти, парк Победы, памятный знак «Катюша» и школьный музей боевой славы имени капитана Соломина. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели профилактическую беседу для старшеклассников гимназии. Тема – следование здоровому образу жизни и сознательный отказ от вредных, в том числе противоправных привычек. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы Управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
6: В рамках выполнения областного плана межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и в преддверии месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и Орловского наркологического диспансера провели профилактическую встречу с учащимися старших классов сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина. Одним из спикеров мероприятия стала оперуполномоченная Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Кристина Попова. Полицейский проинформировал о правовых аспектах, касающихся употребления наркотиков, и ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот. Спикер призвала к следованию здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных, в том числе противоправных, привычек. Также перед присутствующими выступила представитель Орловского наркологического диспансера, которая отдельно коснулась проблем разрушения здоровья вследствие употребления наркотиков. Старшеклассники узнали от компетентных лиц, что нужно и что нельзя делать, чтобы не попасть в наркотическую зависимость. В продолжении встречи гимназистам вручили информационные буклеты и показали профилактический фильм.
3: Полицейские продолжат мероприятия антинаркотической направленности после завершения учебного года. В летний период основными площадками станут детские загородные лагеря. Троицкие хороводы в Орловской области состоятся 31 мая. Дату озвучила глава Департамента культуры Наталья Георгиева. Гуляния планируется в традиционном формате, исключая вечернюю программу. Запланирована организация более 10 творческих площадок, работа двух сцен, а также предприятий торговли, ярмарки мастеров. Свою готовность к участию подтвердили артисты из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Московской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Традиционно в день праздника от автовокзала Орла организуют рейсы до села Льгов. На месте будут организованы досмотр через металлодетекторы. Wi-Fi не будет, но гости смогут воспользоваться белыми сервисами. Напоминаем, место проведения — село Льгов Хатынецкого района, начало в 11 часов. На Орловщине ожидается ветреная погода. В ближайшие сутки на территории региона прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений, предупреждает Главное управление МЧС по региону. Подробнее о прогнозе расскажет глава пресс-центра управления ведомства Наталья Акулова.
7: По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 21 мая до 21 часа 22 мая на территории Орловской области будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный, ночью 2,7, днем 8,13, при грозе порывы до 18 метров в секунду. А температура ночью 13,18, а днем 27,32. То есть на территории нашего региона продолжается жаркая погода, изнуряющая, можно сказать, но добавится еще и порывы ветра, поэтому нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности. Первое. Не прячьтесь около стен домов, на остановках общественного транспорта или около недостроенных зданий, потому что при сильном ветре это может оказаться одним из самых небезопасных мест. Не подходите к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами. Соблюдайте дистанцию между автомобилями и не превышайте скоростной режим. Не сжигайте сухую растительность и не разводите костры.
3: В МЧС призывают жителей не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами, имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон, напоминаем, должен открыться 1 июня. Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов находиться на улице не рекомендовано. В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна, двери и проветрить салон. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле прошли масштабные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Турниры одновременно состоялись в 74 регионах страны. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов разных возрастов. Победители выявили в 19 категориях, включая открытый класс. «Орел» готовится принять чемпионаты первенства России по спортивному метанию ножа. Соревнования пройдут с 29 сентября по 4 октября. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию руководство Общероссийской федерации спортивного метания ножа побывало в Орле с рабочей поездкой. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе переменная облачность. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 градусов тепла. Ветер в течение дня переменный, скорость от 2 до 8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 18 метров. Давление атмосферное 751-749 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и Беларусь будут повышать боеготовность ядерных и других видов и родов войск. Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды. И шестеровка в Харьковской области перешла под контроль российских войск. Далее подробнее. Россия и Беларусь планируют в следующем году провести совместные тактические учения «Щит Союза-2027», сообщил Владимир Путин в ходе видеоконференц-связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках совместных ядерных учений двух стран. Владимир Путин пообещал, что Россия и Беларусь будут повышать боеготовность на других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В частности, такая отработка будет проведена в этом году на учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые пройдут на российской территории, а на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза-2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил России. К тренировке привлекались Ту-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а МиГ-31 осуществлял пуск «Кинжала», сообщает Министерство обороны. Все задачи на втором этапе учений ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, отметили в российском оборонном ведомстве. В завершение президент России отметил, что важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и ядерных сил. Президент добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться

0: на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Сегодня Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды. Церемония прошла по традиции в Екатерининском зале. Президент наградил орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручались героям СВО.
2: Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Золотые звезды героев России вручаются подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову. В знак отличия Георгиевский крест первой степени вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николе Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды. Дорогие друзья, мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звание героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Морзоев и Александр Анатольевич Рязанов.
1: Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в ДНР и Харьковской области. Южная группировка войск улучшила тактическое положение. Подразделения группировки «Центр» улучшили позиции в зоне своей ответственности, так же, как и подразделения группировки войск Днепр. Суточные потери ВСУ в зоне проведения СВО составили 1205 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина 6-й матч. Акбарс в Казани принимает Локомотив. Начало матча через 23 минуты. Напомню, в серии до 4 побед действующий обладатель Кубка Гагарина Локомотив ведет со счетом 3-2. Футбольный «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш на спорте», клуб хочет приобрести 4 футболистов: центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболистов топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4 года. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Гуляев был единственным кандидатом на пост главы организации. В завершении вновь о футболе. Компания, владеющая Ливерпулем, приняла решение уволить главного тренера Арне Слота, сообщает Team Talk. На ситуацию значительно повлиял конфликт Слота с нападающим Мухаммедом Салахом. Отмечается, что футболисты Ливерпуля поддержали Салаха, а до этого владельцы Ливерпуля поддерживали Слота и доверили ему участвовать в планировании следующего сезона. И пока это все новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра.

Завтра небольшой дождь, плюс 28. В Твери небольшой дождь, плюс 29. В Ярославле небольшой дождь, плюс 28. В Тамбове ясно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 30. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: от детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто к нам присоединился сегодня. И вот наши мессенджеры. 8-925-222-9992. Сюда можно писать, если есть желание прокомментировать те темы, которые сегодня мы будем обсуждать. Сейчас расскажем о наших планах. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашего эфира? О проекте «Возвращаем детство», программах психолога социальной адаптации для беженцев и вынужденных переселенцев из регионов проведения СВО мы расскажем сегодня. Расскажем о том, куда девается, да, исчезает, уходит, пропадает просрочка, если она вдруг неожиданно на полках магазинов проявляется, объявляется. Ну, то есть не продали. И что делают с этими продуктами? Очень интересные детали и подробности вы сегодня узнаете от нас. Куба ждет агрессии со стороны Соединенных Штатов. А что остается? США не понимает, что делать на российско-украинском направлении. Похоже, с Ираном зашли в тупик. И вот сейчас впереди выборы в Конгресс, а маленькой победоносной войны не предвидится. Видимо, Куба выбрана как такой объект. Но будем разбираться, что происходит на Кубе. И итоги визита Путина в Пекин мы сегодня завершим обсуждать, потому что визит завершился. Уже можно точно подводить итоги. И вот сегодня

0: последнее резюме будет подведено. Прямо сейчас начнем.
1: Наше время.
0: Ну что, визит завершился. Комментарии основные прозвучали. Запад в шоке. Мы довольно спокойно относимся, потому что для нас это совершенно обычное дело. 40 с лишним встреч. Да, прошло с Путина и Си Цзиньпина за все время их нахождения на высших руководящих постах своих государств, причем 20, наверное, встреч, это личные встречи в ходе там визитов друг к другу, да, то есть это, конечно, очень о многом говорит, такого, пожалуй, но сказали, что Си Путин встречался, Си на третьем месте после Лукашенко и главы Казахстана у нас, ну, это естественно, это самое ближайшее наше государство, и в ту же Белоруссию Владимир Владимирович едет как себе домой. Китай фактически такая же для нас уже домашняя соседняя держава. Ну что, я думаю, что не будем сами растекаться мыслью по древу, а спросим обо всем эксперта?
2: Да, конечно.
0: Итак, сегодня у нас руководитель аналитического центра новостного агрегатора СМИ-2 Юрий Синодов. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: А вот, кстати, можно короткий комментарий? Это, наверное, не самая основная будет тема нашей беседы. Президент США Трамп как-то очень рассеянно, скажем так, прокомментировал встречу Си и Владимира Путина. Когда его спросили, он сказал что-то вроде того, что хорошо ладят с ними обоими, и, по-моему, хорошо, что они встретились. Вот что это за какая-то реакция? У вас есть какая-то своя личная оценка?
3: На самом деле, конечно, встреча Си и Путина – это такие горные вершины, куда меня не допускают. Я не буду даже делать вид, что я владею там какими-то суперинсайдами. И я думаю, что Трамп тоже отчасти тут делает некую мину, при хорошую мину при плохой игре, потому что, безусловно, некие направления ему должны сообщать, о чем должны быть разговоры, но конкретики, естественно, никто не даст, потому что, как говорится, двое в комнате. И потом по каким-то кругам по воде уже можно там еще расширять там аналитику, о чем именно шла речь, но какие-то вещи, которые должны оставаться в тайне, они, конечно, остаются в тайне, и мы про них можем узнать там через десятилетия, это совершенно запросто.
0: Слушайте, а вот тоже, не знаю, ну, как-то вопросы прямо такие, не самые основные возникают, но действительно очень интересно. Например, комментарии нашего министра иностранных дел, которые прозвучали в его интервью шанхайским журналистам, где прозвучали оценки такие весьма-весьма неожиданные по поводу, ну, что ли, духа Анкориджа, да, вот, и мне кажется, Трамп, может быть, даже на это скорее реагирует. Смотрите, там Лавров ведь сказал о том, что, ну, похоже, вот похоже так, что, ну, все закончилось с духом Анкориджа-то. Ну, так косвенно это звучало, потому что американская сторона не выполняет все обязательства, которые на себя взяла. А почему, вот почему эта тема неожиданно вновь обновилась, что ли, вышла на поверхность, на ваш взгляд, после встречи в Китае, а не какой-нибудь встречи или разговора с президентом США? Казалось бы, ну, об этом стоило бы говорить, если бы, ну, какой-то диалог Путина и Трампа происходил. Но почему-то решили на фоне вот встречи в Китае сказать, с духом Анкориджа, ну, в общем, можно распрощаться.
3: Я думаю, что наступает у западного мира, который входит в круг стран Пакс Американо, да, осознание того, что чем дальше продолжается конфликт с Россией, тем дольше Китай находится в позиции Third Gaudens, третий радующийся. Ну, потому что он в стороне от схватки, и у него, если мы посмотрим их статистику, ВВП растет на 3-5-7% там разные годы по-разному. И смотря с какого момента мы начнем отсчитывать. А США, Европа, Россия, ну, там из песни слова не выкинешь, да, они, естественно, пока участвуют в вооруженном конфликте на территории Украины, они вынуждены вкладываться больше в некие военные движения, чем в экономику. Безусловно, военная сфера является частью экономики, но пока мы разруливаем вот этот конфликт, сложившийся за много десятилетий, о чем справедливо говорит и Путин, и Лавров, Китай просто делает свое дело. И он вообще никак ни с кем не пытается разрулить эту ситуацию, по большому счету. То есть он говорит, ну да, мир лучше, чем война. Ну, как бы очевидное соображение. А что делать-то? А нам можно ничего не делать. И они ничего не делают. Они вообще ничего не делают. И мне кажется, что Штаты, они поняли, что они эту игру против России начинают проигрывать Китаю. И не могут тоже с этим вообще ничего сделать. Поэтому они, естественно, уставшие.
2: Я вот как раз об этом и думала, и хотела озвучить, что, может быть, у Трампа, который так странно как-то отреагировал, может быть, у него еще нет окончательного понимания, что происходит, потому что вроде бы как Китай не хочет ссориться с США, и такого совершенно очевидно в их планы не входит, но и Россию бросать им тоже как-то не очень выгодно, потому что, ну а что они будут делать, если рядом не будет достаточно стабильной России, а будет нестабильной Россия, которая, возможно, будут пытаться конечно расщипать на клочья. Вот, может быть, этим конечно обусловлена такая реакция?
3: Конечно, все эти планы Европы и США, то есть, как там наши уехавшие за рубеж не друзья рассказывают, деколонизация России, развал на части, да это страшный сон Китая, естественно, потому что, ну, возможно, что они там смогут каким-то из этих частей там получить там более выгодные условия там на поставку энергоресурсов. Возможно, совсем уж там в плохом случае они там установят суверенитет над какими-то бывшими частями России, как это, опять же, озвучивается. Вот, а дальше что? У Китая есть Хэйлуцзянь, который южнее Благовещенска и постоянно показывает нам как пример, что вот Благовещенский там Сталинки, а вот там в Китае высокие башни построены. Так в этой Халудзяне убыток населения постоянный, ну, потому что это северная территория, она никому в Китае не интересна, да, то есть, соответственно, зачем нужен суверенитет Китая над какими-то бывшими территориями России, непонятно, все равно кто-то должен будет природные ресурсы добывать, то есть, с кем-то надо будет договариваться, да, будут это граждане России или граждане Китая, это все равно будет какая-то проблема, которую надо будет решать, да, то есть, возможно, что если есть суверенитет, то там можно там проще, но это все равно будет проблемой. И сказать, что там, типа, все можно разрешить, уничтожив Россию, это бред. А стратегически получится так. Был поляк Сикорский, к сожалению, забыл, Радослав Сикорский, по-моему, один из мидовцев Польши. Так он прямо говорил, что мы России предлагали, ну, не вступить в НАТО, но поставить свое вооружение на границе Китая. Это в 2022 году у них была дискуссия с Джоном Мершаймером, он прямо это говорит. А потом говорит, а Россия почему-то отказалась. Ну, вот. И до них сейчас начало доходить, какую кашу они заварили, пытаясь разводить Россию. И что в итоге делает Китай, который на это просто стоит, смотрит и прокачивает свою экономическую мышцу, и которому, откровенно говоря, просто наплевать на то, что происходит в Европе. Он продает результаты своего промышленного труда, прокачивает свой промышленный потенциал. Он фактически сидит в домике, потому что Америка за океаном, север прикрыт Россией, и все в Китае, ну, в каком-то смысле счастливо. А то, что делают США и Европа на этом фоне, ну, они вот только какие-то там тактические движения у себя под боком делают, а глобально с Китаем и связкой Китая и России они ничего не могут сделать. И, соответственно, Китай, как кадетская партия там, в первой там, Российской Думе, еще дореволюционной, он просто, примыкая к США или России, может очень сильно перекладывать баланс сил в мире. И ему сейчас, ну, проще, если даже не примкнуть к России, то просто стоять рядом с Россией, и все, и ничего не делать. Формально тогда США нет аргументов против того, чтобы сотрудничать с Китаем, и он в итоге не зарабатывает на этом.
2: Юрий, вот очень короткий вопрос. Вы сказали сейчас слово «связка», а я как раз планировала вас спросить вот о чем. У нас в последнее время очень любят с таким придыханием говорить о какой-то вот российско-китайской дружбе, братушке буквально. Но вот есть сильные сомнения относительно этого, как правильно назвать вообще, что это? Дружба, союз, может быть, это ситуационная коллаборация,
0: альянс
2: связка.
0: Или мезальянс?
2: Да, вот... Ваше мнение.
3: Если есть хотя бы 30 секунд на ответ, я отвечу. Есть пример с грузовиками. Недавно компания FAO объявила об отзывной кампании. Что-то у них там не то с ними было. Всего под отзывную кампанию попало 14 тысяч чем-то грузовиков. Из них 6600 еще не проданы в России. То есть они стоят где-то на складах. То есть они ввезли эти грузовики до того, как изменились условия ввоза, потому что было проще их произвести, взяв кредит у кого-то, ну, скорее всего, у какой-то провинции своей, да, возможно, у государства центрального, я не знаю, как это устроено, и держать их здесь потом годами. 6600 грузовиков – это больше, чем 10% годового спроса. То есть они сюда везли, и они сейчас могут их распродавать, ну, там, месяцами, а то и годами, может быть, и все равно они на этом заработают. Китайцы очень практичны. Они, если могут заработать, они заработают. И проблемы там КАМАЗа, проблемы там БелАЗа, их не волнуют вообще. Поэтому это просто надо учитывать. Они... помогут, но за деньги.
2: Проблема с газопроводом-то, наверное, да? Все
0: проблема индейцев, шерифа не волнует. И вот в данном случае, да, как раз с газопроводом в силу Сибири-2, как раз, видимо,
2: потому что, наверное,
0: это и случилось.
2: Хочется более выгодных условий. Да. Ну, как мы подозреваем, но об этом еще будет повод поговорить. А Юрия Синодова мы благодарим за то, что он прокомментировал нам эту тему. Руководитель аналитического центра новостного агрегатора СМИ-2 был с нами.
0: Перемещаемся в другой регион.
1: Наше время.
2: В котором мы уже побывали в самом начале нашей трудовой недели. Это Куба. Мы говорили о том, что, возможно, Трамп начнет уже наводить свои порядки в своем регионе, как он и планировал. И вот выдвинуты обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро.
0: Ну, там все странно как-то, потому что против него выдвинуты обвинения. Сразу возникает мысль, а не повтор ли это истории с Мадуро, против которого были выдвинуты обвинения. При этом Трамп говорит, что, ну, как бы, как-то он странно комментирует это.
2: Обвинение в убийстве.
0: Да, обвинение в убийстве, но это были сбиты два самолета, которые летели. Ну, по большому счету, на самом деле, кубинцы посчитали их террористами, и, мне кажется, они были правы в той самой ситуации. Что там про них сейчас говорят, про какую-то гуманитарную помощь, это уже другие проблемы. А просто Кастро тогда занимал пост министра обороны Кубы, и вот после болезни брата он потом уже стал председателем.
2: При этом Трамп объявил, что эскалации с Кубой не будет, потому что у Кубы и так все настолько плохо, ну, по его...
0: Что она сама, наверное, утонет в океане.
2: Они потеряли контроль, действительно потеряли контроль над Кубой. Смотрите, страна разваливается. Терпит крах, ну, несостоявшееся государство, у которого нет нефти, денег, еды, электричества и энергии, чьими молитвами, кстати.
0: Ну, да.
2: Да, хотелось бы узнать.
0: Все было.
2: Но при этом пообещал довольно скоро объявить о планах по блокаде Кубы. Ну, как обычно.
0: Ну, что хочется понять. Ну, наверное, часть какая-то доля истины есть в том плане, что блокада-то действует, да, и действительно там света нет, там люди, молодежь бунтует. Но хочется разобраться все-таки.
2: Электричество 2 часа в сутки.
0: Да, Куба, она вообще выстоит. Это остров свободы, как его называли всегда. Он в этой войне пока нервов где-то, да, еще нет такой физической войны. Она выстоит или все-таки нам стоит готовиться к тому, чтобы распрощаться?
2: Олег Ясинский, корреспондент латиноамериканского телеканала Телесур в России. Олег Владиславович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег Владиславович.
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Да, Олег Владиславович, мы понимаем, что вы работаете на телеканале, который как бы и к Кубе имеет отношение, но мы надеемся, что будет такая объективная оценка нынешней ситуации, потому что она ведь непростая на Кубе, да? Вот давайте об этом вначале, а потом прогнозы какие-то.
4: С прогнозами, конечно, достаточно сложно, потому что прогнозы обычно и врагов, и друзей Кубы, они чаще всего проваливались, то есть реальность оказывалась сложнее. Я стараюсь быть в постоянном контакте с Кубой. У меня там много близких друзей, знакомых, то есть совершенно независимо от моей какой-то официальной позиции на канале. Ситуация объективно очень сложная, пожалуй, самая сложная, самая критическая с момента кубинской революции. То есть кубинцам не привыкать к блокаде, то есть это блокада, это не санкции, как это называют США, это полноценная блокада, которая уже почти 66 лет, она началась через 6 месяцев после победы кубинской революции. И сейчас правительство Трампа практически уже осуществляет морскую блокаду острова.
2: Олег Владиславович, давайте вот на этом поставим просто буквально многоточие, точнее наш разговор поставим на паузу. У нас сейчас минутная, 60-секундная обязательная рекламная пауза. Ну а после мы вернемся и с интересом дослушаем вашу мысль. Оставайтесь с нами.
1: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
1: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, Олег Ясинский, с нами корреспондент латиноамериканского телеканала «Телесур России». Мы продолжаем обсуждать ситуацию с Кубой. Олег Владиславович, продолжайте, пожалуйста.
4: Куба переживает очень трудный момент. На острове действительно нет горючего. Что такое остров без горючего в условиях тропического климата, где и так нехватка продуктов питания? Холодильники не работают, то есть говорят, что по 2 часа электричества, местами ни часа электричества нет, причем эта ситуация уже длится неделями. Мы все очень ждем новостей о втором российском танкере, который пару месяцев назад заправлялся горючим в России, должен был направиться к Кубе. Опять же, никаких подробностей официально ни с какой стороны неизвестно. Хочется верить, что он где-то там на пути, скоро будет. Какая-то гуманитарная помощь успевает поступать сейчас из Мексики, из некоторых соседних стран, из Колумбии что-то было, но это капля в море. И в целом можно сказать, что по отношению к Кубе осуществляется огромная историческая несправедливость, потому что совсем недавно кубинские медики, врачи спасали жизни, спасали сотни тысяч жизней в Африке, в соседних странах Латинской Америки. То есть человечество Кубе очень много должна. Уже я не говорю о чернобыльских детях, а во всем остальном. Но пока что есть такое напряженное ожидание. Можно не обращать особое внимание на слова Трампа, потому что он говорит одно, через час он говорит другое. Он говорит, что не собирается нападать на Кубу. Но вчера в Карибское море вошел авианосец «Нимитс» американский. Он находится в непосредственной близости от кубинского побережья. Поэтому ситуация крайне напряженная. И, конечно же, Кубе нужна помощь. Кубе нужна конкретно российская помощь, потому что Россия была единственной страной, которая в последние месяцы хоть как-то помогала решать этот жесточайший кризис с горючим, но мы все ждем новостей, информации официальной очень мало.
0: Олег Владиславович, а вот на ваш взгляд, когда-то Советский Союз, ну, в один момент решил проблему, просто вот провезя эту известную операцию «Анадырь» когда мы туда поставили эти ракеты и, в общем, изменили геополитическую картину мира мигом, военно-политическую, как минимум, точно. А почему сейчас Российская Федерация... Вот если бы Российская Федерация сейчас сделала какое-то резкое движение, могла бы позиция, на ваш взгляд, Америки измениться? Почему я спрашиваю вас вроде бы не про Кубу, а про Америку? Но вы знаете прекрасно всю Латинскую Америку и знаете, как вот эти выстраиваются связи США с этими странами. Побоятся ли в нынешней ситуации американцы русского влияния в этом регионе? Или они

0: существовало два антагонистических идеологических проекта. Был Советский Союз, и у Советского Союза в те времена были логистические возможности гораздо больше, чем, то есть понятны совершенно нынешние ограничения России. Россия сейчас зависит от мировых рынков гораздо больше, чем когда-то зависел Советский Союз. В то же время, да, я совершенно уверен, что с Соединенными Штатами, с вот этим вот коллективным монстром, который сейчас пытается наводить порядки свои в мире, с ним договариваться невозможно, он не договороспособен, но он понимает только совершенно жесткие шаги и решения.
1: Только с позиции силы. Да. Олег Ясинский, корреспондент латиноамериканского телеканала «Телесур». В России был с нами, говорили о Кубе.
2: Наше время.
3: Ну, а мы к нашим внутренним темам. Очень небезынтересная тема. И, честно говоря, прямо она нас взволновала. Про просрочку будем говорить. Дело в том, что в теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Мы-то что думали, что его утилизируют? А нет. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тоннами просрочку по ценам значительно ниже рыночных. А куда она потом девается? Давайте вот разберемся. Так вот, появляется многочисленное объявление. Реализуются продукты питания с истекшим сроком годности. Часто подписывают, что сгодится на корм собакам, например. Продажи некоторых категорий идут десятками тысяч единиц в одном лоте и миллионами десятков тонн. Предлагается купить, например, вот смотрите, замороженные куры по цене 75 рублей за 1 килограмм. Это при том, что минимальная цена опта – это 220 рублей за килограмм. Три раза. Сыр бри по 50 рублей за килограмм. Просто какой-то сыр, без мамы, без папы, как говорится, по 170 рублей. Замороженные курино-говяжьи сосиски по 22 рубля за килограмм. Правда, брать надо сразу 20 тонн. Тушенка по 80, но сразу за 12 тысяч банок. И вот, как я уже сказала, часто сопровождается припиской, что сгодится на корм животным. При том, что согласно закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, сбыт просроченной продукции запрещен вне какой-либо зависимости от цели и подлежит утилизации и уничтожению. Поговаривают, что утилизация – это дороговато, и причем заниматься ею могут только специально подряженные для этого компании, то есть специализированные. Но на деле выходит, что просроченный майонез, например, охотно покупает точки по продаже шаурмы, несвежий творог, пекарни. Маленькие предприятия вообще очень, оказывается, любят покупать просрочку. А тонны мяса, тонны птицы, рыбы, у которых истекли сроки, все это цинично идет на переработку в полуфабрикаты. Вот мясо потемнело, уже с душком, ничего, прокрутили на фарш, добавили лучку, чесночку, сои, специи, вот уже румяные котлетки, наггетсы или пельмени. Все это на прилавках кулинарии. И все это из того, что могло быть, например, заражено сальмонеллой, листерией или кишечной палочкой и подлежало утилизации, то есть сжиганию или захоронению на полигонах. Но это дорого. А так прям вин-вин получается, как говорится. Ни тебе штрафов, а наоборот сплошная прибыль. Вот такая вот очень неприятная какая-то история. Мы хотели бы ее проверить и уточнить у нашего эксперта. С нами аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
3: Ну, хотели с вами обсудить вот эту историю. И если все так, то масштаб проблемы.
4: Ну, то, что вы прочли, это шокирующая, на самом деле, информация. Свидетельствует она о том, что масштаб проблемы достаточно серьезный. Почему так много просроченных продуктов появилось? Ну, потому что немножко припал платежеспособный спрос, промышленность работала, как работала. Ну, в общем, и часть продуктов не купили. То, что это попало в такой теневой оборот, ну, это откровенно криминальный оборот, потому что, согласно закону, как вы правильно сказали, эта продукция подлежит уничтожению. То есть за нее деньги-то не получат, наоборот, еще деньги нужно потратить. На это идти никто не хочет. Поэтому люди, не то что нечистые на руку, но просто без царя в голове, предлагают ее купить. Вот. Ну, что можно сказать?

0: Но это криминальный оборот, примерно такой же, как поддельные лекарства там, или наркотики, или что-нибудь такое.
1: Ну, а вот, Леонид Иванович, а на ваш взгляд, нам везде надо опасаться этого? Или все-таки это вот криминальные обороты, с этим связаны, ну, какая-то часть, например, там, не знаю, ресторанного бизнеса, но это не сплошь и рядом? Потому что создается ощущение, что это может быть сплошь и рядом, ну, в связи с непростой экономической ситуацией.
2: Ну, это вообще, честно говоря, после всего этого страшно покупать какие-либо пельмени, какие-либо наггетсы, какие-либо котлеты, особенно если они замороженные, потому что непонятно вообще, из кого они.
0: Ну, полагаю, что, конечно, тот, кто дорожит своим именем торговым, не будет покупать просрочку, которая может быть на самом деле не очень полезной для здоровья, мягко говоря. И люди потом себя плохо почувствуют, и помогут, и после этого не пойдут в эту торговую сеть или в эту шаурму там, покупать себе еду. И такие случаи бывали, и связаны в том числе, видимо, с этой проблемой. Вот поэтому, ну, первое, нужно покупать продукты в том магазине, которому ты доверяешь, ну, какая-то сеть приличная или какой-то фермерский магазин приличный. Ну, смотреть при этом на продукты, как выглядят, как пахнут там и так далее. Если дома что-то почувствовал не то, лучше выбросить.
1: Ну, вы как-то, Леонид Иванович, вообще тоже пугаете, потому что раньше так мы говорили про рынки, да? Ну, на рынке надо покупать у проверенного продавца, а когда теперь еще доходим до того, что магазин выбирать по провереннее, это, конечно, ну, страшно, потому что есть же система контроля. Неужели вот эта система контроля за магазинами не пропускает через себя, не замечает вот подобного рынка, если он действительно существует.
2: Ну, то есть мы подходим к вопросу, как с этим бороться, да, и возможно ли в принципе?
0: В принципе, бороться нужно и можно. Система контроля смотрит, что продает магазин. Магазин, который легальный, он на самом деле с просрочкой редко связывается, потому что можно просто сильно налететь на неприятности. Там же ведь, помимо того, что есть проверяющие, есть еще система прослеживаемости, которая, как вот у меня много раз было в магазине, через кассу просто там сметану, масло или что-то еще такое со сроком годности и с чистейшим не пропустят.
1: Честный знак, так называемый, да-да-да.
0: Да, касса не пропускает. Значит, я бы что предложил бы в качестве борьбы с этой проблемой? Ну, во-первых, она, я так полагаю, временная, потому что спрос с предложением найдут свое соприкосновение, и просрочки в таких огромных количествах не будет. Да, теперь, что касается вот страхов и количеств. То, что вы сказали, да, это большие количества, внушает ужас там и так далее, но относительно общих объемов товаров, которые обращаются на рынке, это там совсем доли процента. То есть не такой большой шанс встретиться с откровенной там просрочкой, тем более еще ядовитой и испорченной.
1: Леонид Иванович,
0: поэтому, Леонид Иванович, что бы я предложил?
1: Да, да. Предлагайте.
0: Ну, первое, значит, во-первых, действительно, часть этой продукции можно использовать для переработки глубокой, для корма животных. Это продукт, который, ну, грех просто так действительно выбрасывать, сжигать, тем более, что есть много желающих, которые хотят на этом заработать. Это первый момент. Второй момент. Магазинам, сетям и так далее, чем связываться с криминалитетом, лучше организовать нормальные бережные отношения с продуктами, которые приближаются к сроку просрочки. Сейчас они стали уже делать сильные оценки, или, в принципе, даже можно, которые там совсем вот скоро просрочены, будут выкладывать их там, как делают за рубежом, в специальные коробки, где люди могут приходить и брать. У нас много необеспеченных людей, которые этим пользовались бы. И, в-третьих, есть хороший опыт в мире, это называются продовольственные банки для малоимущих, куда сети и торговцы сбрасывают продукты, приближающиеся к концу срока годности, чтобы люди могли получить там еду или там прийти взять, или что-то из этого могли бы приготовить, им там накормить. То есть это серьезный элемент за рубежом системы поддержки малоимущих. Вот, в принципе, вот вариант.
1: Жалко, что мы другую тему не затронули, времени уже просто нет у нас, потому что, ну, с магазинами понятно, а вот в ресторанах никакой честный знак на полученном тобой блюде никто не ставит, и вот как быть с ресторанным бизнесом, я думаю, мы к этой теме просто как-нибудь вернемся.
2: Экспертиза, интересно, покажет ресторанную котлету, разложит на атомы или нет, есть сомнения, но есть и повод еще раз об этом поговорить. Вернемся к этой теме обязательно, а нашего эксперта эксперт. Сердечно благодарим за разъяснение. С нами был Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Ну а далее в нашем эфире разговор про героев нашего времени. Ровно через минуту вернемся и продолжим про то, как возвращают детство.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Теперь будем говорить про проект «Возвращаем детство».
1: Да.
2: Это программа социолога, психолога социальной адаптации для беженцев и для вынужденных переселенцев из регионов, где проходит специальная военная операция. И вот фонд «Шеридарь» более 10 лет занимается реабилитацией детей после тяжелых болезней. С началом специальной военной операции команда адаптировала свои методики для помощи семьям вынужденных переселенцев. Проект предлагает специальные программы терапевтической рекреации через творчество, а также через общение и через совместные дела. Вот мы решили об этом и поговорить.
1: С нами финалист международной премии «Мы вместе» 2025 года в номинации «Герои нашего времени» фонд «Шеридарь», и его представляет Елена Соломатова. Елена Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Елена Александровна, вот фонд «Шеридарь», который вы представляете, много лет работает, как мы уже сказали, с детьми после тяжелых болезней. Как и когда возникла у вас идея помочь семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий? Ведь это несколько другое направление.
8: Да, действительно, как вы сказали, фонд «Шеридарь» посвятил свою работу развитию детской реабилитации, и с момента своего создания 2012 года фонд проводил бесплатные программы реабилитации для детей и подростков, перенесших тяжелые заболевания. Но в 2022 году, после начала специальной военной операции, правление фонда приняло решение, что фонд, обладающий такой большой базой, таким опытом, не может оставаться в стороне от общемировых событий, и было принято решение создать программу для детей и для их семей, тех, кто имел опыт проживания в зоне ведения боевых действий. Я сама также ездила как волонтер-психолог в Луганскую Народную Республику летом 2022 года, работала с детьми, увидела, что действительно у детей есть потребность в системной помощи. И, собственно, в ноябре 2024 года пилотная смена для подростков была запущена. Полтора года ушло с момента принятия решения до момента запуска первой программы. И почему мы выбрали именно такую категорию, да, для пилотных программ? Почему мы взяли беженцев и вынужденных переселенцев? Потому что мы считаем, что вообще вот само вот это событие, переезд, да, когда новая среда, новая школа, новая работа у родителей, абсолютно новое все, фактически вот участник вынут из своей реальности и помещен в какую-то другую, это само по себе уже является сильным стрессом. Это позволяет нам не оценивать, ну, видел там участник боевые действия или не видел, там быстро он переехал или не так быстро. Но при этом участники, они в данный момент находятся уже физически в безопасности, и мы можем помочь им не только в преодолении, ну, каких-то вот базовых тревоги, страха, да, но и в адаптации, и в выстраивании каких-то новых отношений, новых планов на жизнь, несмотря на пережитый опыт.
1: Ну, а вот как, если так говорят на пальцах, да, простыми словами, расскажите о том, что происходит, когда семья попадает в ваши руки, она приезжает к вам на смену. Чем занимается, кто с ней работает?
8: Но у нас есть в целом два вида программ. Есть подростковые, где подростки находятся без родителей, и такие программы длятся 8 дней. И есть также семейные программы, куда мы берем деток любого возраста с родителями, ну, от годика до 17 лет включительно, с родителями. И такие программы длятся 4 дня. И как подростковые, так и семейные программы, они проходят в формате лагерной смены, даже для взрослых, в которой день расписан буквально по минутам. Основной формат работы – это так называемые мастерские. Мастерские могут быть не только творческими, но и могут быть активными. И эти мастерские проводят волонтеры, которые приезжают на территорию центра «Шеридарь» заранее и проходят специальное обучение. То есть, ну, если пример привести, мастерской может быть, например, роспись по ткани, создание брелков, создание украшений. Из активных мастерских это может быть прохождение веревочного парка, может быть, катание на лошадях, подвижные игры, сплавы на байдарках при условии, что позволяет погода. Но основная особенность – это не в том, какая именно активность включена, скажем так, в расписание участников, а в том, как этот процесс сопровождается. То есть на программах с помощью волонтеров мы создаем максимально безопасную и принимающую среду без оценок, без конкуренции. Вне зависимости от того, насколько ребенок или взрослый успешно справился с той или иной задачей, волонтеры всегда помогают ему описать словами тот процесс, который происходил, а затем увидеть и подчеркнуть позитивный момент, который можно вынести и присвоить себе по результатам занятия. То есть в этом основной смысл методики. То, что участники видят, как они занимаются творчеством, как они играют, отдыхают, но при этом они учатся понимать и принимать себя и находить какие-то новые решения, какие-то плюсы в самых различных ситуациях. И вообще волонтеры стремятся передать семьям определенный формат общения, коммуникации, который они могут забрать с собой и после окончания программы. Вот. Также на семейных программах для родителей входит встреча с психологом в программу. Встречу проводит, как правило, руководитель программы самостоятельно, ну, в данном случае это я. Встреча проходит в группе, но также в атмосфере игры и творчества. То есть она направлена не на то, чтобы там раскопать травмы какие-то, а на то, чтобы участники больше узнали о себе, о других, смогли увидеть, что они не одни, кто оказался в такой ситуации, и увидели, как много рядом людей, которые могут их поддержать. И вот одна из целей программы, которую мы заявляли, это как раз установление новых дружеских связей, формирование круга социальной поддержки. И, как мы видим, по итогам нескольких программ, это то, что действительно у нас получилось и то, что работает.
2: А изменения-то наверняка же какие-то есть, вы, наверное, их видите. Если есть, то расскажите, какие. И вообще, сколько семей прошло через эту программу за то время, пока она работает? У нас 2 минуты осталось.
8: Сейчас уже прошло 4 подростковых и 6 семейных смен. В подростковых программах приняло участие 245 подростков и 78 семей впервые, и 20 семей к нам приехали повторно. Из изменений хочется привести, на самом деле, такой пример. У нас была семья, где мама, к сожалению, погибла как мирный житель в ходе специальной военной операции. Девочка приехала, подросток, в составе приемной семьи, с приемной мамой, и у нее не ладились отношения с ней до программы. И после программы с нами поделился курирующий фонд, что девочка стала называть приемную маму мамой, причем сама, без каких-то запросов с ее стороны. То есть для нас это про то, что коммуникация внутри семьи, ну, действительно улучшается, и мы можем это уже увидеть наглядно.
2: Ну и давайте, может быть, мы еще успеем от вас вот о чем услышать. Мы знаем, что проект ваш стал финалистом международной премии «Мы вместе» в 2025 году в номинации «Герой нашего времени». Расскажите, что вообще эта премия вам дала. И главное, сейчас идет прием заявок на новый сезон, вот до 24 мая. Чтобы вы сказали тем, кто думает подавать или нет.
8: Но для нас участие в премии было очень ценным опытом, и то, что мы вышли в финал, конечно же, очень сильно обрадовало. Я считаю, что это в первую очередь дало нам узнаваемость, то есть теперь фонд «Шеридарь» знает не только как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, но и как центр, оказывающий помощь детям из регионов СВО. То есть к нам стали обращаться с заявками просто обычные люди, которые откуда-то о нас узнали, там, из эфиров, из СМИ, ну, вот из каких-то открытых источников. А раньше мы работали больше вот именно с курирующими фондами. И стали больше участвовать в конференциях, делиться опытом уже своим, проведения программ.
2: Ну и 20 секунд. Подавать, не подавать заявку?
8: Ага. Подавать заявку точно. Успешная попытка, она всегда состоит из множества маленьких шагов. И пусть первый шаг будет ваш, это подача заявки.
2: Помните, до 24 мая принимаются заявки. Мы благодарим вас, Елена, за участие. Елена Соломатова, финалист международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Герои нашего времени», фонд «Шеридарь» из Москвы. Ну, а мы сейчас вас покинем, вернемся сразу после рекламы и будем говорить про беспилотные летательные системы. Казалось бы, нередкая тема в нашем эфире, но будет, мы думаем, особенной. Ольга Максим, Игорь Шатров.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
10: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
15: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
13: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
16: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
17: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
18: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
19: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. И Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды. Далее подробнее. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. Президент России отметил, что совместное ядерное учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
21: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
20: Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме, ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Министерство обороны. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в Российском оборонном ведомстве. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Беларуси по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
21: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
20: Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест» за храбрость первой степени вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
22: Дорогие друзья, еще раз
0: сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы сделаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
20: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. В Уфе в торжественной обстановке сегодня открыли улицу Владимира Жириновского. С таким предложением выступили башкирские активисты ЛДПР. При подготовке к 80-летию политика вопрос вынесли на голосование на сайте мэрии. За высказалось почти 60% опрошенных. Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет. В церемонии принял участие глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
4: Улица Жириновского в Уфе. Знаковая. Яркое, важное для нас событие. Рядом жилые дома, которые сегодня пока еще имеют другие адреса. Но совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания.
20: И сегодня же в Уфе прошел всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Жириновского. Как отметил Леонид Слуцкий, партия дальше будет поддерживать этот вид спорта как честную школу мужества и справедливости для молодежи всей страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
22: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина. Шестой матч. Акбарс в Казани принимает Локомотив. И к концу первого периода Локомотив в гостях ведет 2-0. Напомню, в серии до 4 побед действующий обладатель Кубка Гагарина Локомотив впереди 3-2. Главная звезда футбольной сборной Египта Мухаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема» по теннису открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Махачанов с Артуром Жа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, а Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Добавлю, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки — Алина Корнеева и Елена Придан. Данкина. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. «Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии», — заявил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщают РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Объявлен состав футбольной сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы организации. И пока это все новости спорта.
23: Реклама.
24: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Реклама на Радио России.
25: Погода.
20: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 24. В Рязани малооблачно, плюс 28. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 27. В Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25. В Нальчике дождь, плюс 23. В Донецке малооблачно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12. Днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17. Днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами готовы продолжать.
8: Сделано в России.
6: Так называется наша следующая тема, которую мы посвятим разговором о беспилотниках. Когда слышит беспилотник, часто думает про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот об этом мы задумывались. Давайте об этом и поговорим. Ну и не только. Это наши темы на предстоящий час. Давайте коротко. В студии наш спортивный обозреватель будет с нами говорить об играх на стероидах, потому что от России отправляется стероидный участник.
9: Ну вот как-то не знаю, как реагировать. Да? Вот сейчас попробуем разбираться.
6: И поговорим мы также об московском ипподроме и о том, как будут бороться с искусственным интеллектом в дипломных работах.
9: Ну как-то все, такой у нас винегрет или салат из разного рода блюд. Вот. А начнем мы все-таки вот с той рубрики, которую уже заявили.
6: Сделано в России. Итак, когда слышит беспилотник, часто думают про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот таким вопросом мы задались. И есть ли уже конкретные примеры, где вот эти вот системы помогали бы государству сэкономить ресурсы или сделать чью-то работу безопаснее? Когда мы говорим «беспилотник», то... Вот что ты себе, Игорь, представляешь? Ну, прежде всего, конечно же, за последние годы.
9: За последние годы это, конечно, дрон, то есть летающее устройство, вот, ну, то есть военный дрон в первую очередь, но вообще дрон. И теперь уже и автомобили, конечно, потому что мы слышим про автомобили грузовые, которые ездят по трассе Москва-Петербург, Москва-Казань. Мы видим в Москве беспилотные такси. Вот, это я считаю беспилотниками, хотя, конечно, гораздо шире.
6: А роботы-доставщики?
9: Ну, кстати, да.
6: Так... Но помимо городов-то есть же еще и агросектор, а это одна из главных сфер для гражданских дронов. Если уж совсем просто, вот влияет ли применение беспилотников на себестоимость наших продуктов, которые в итоге мы покупаем?
9: Ну, ты имеешь в виду, если трактор будет ездить без тракториста?
6: Да, то будет ли дешевле буханка хлеба, например?
9: Или картошка. Не из Египта, окажется, а из России, и она будет дешевле. Египетской, удивительно.
6: Или это другая история? история пока про точность, про удобство для агронома, а не про ценник на полке. Еще часто говорят, что дроны – это для Москвы и для нефтяников. А вот что беспилотник дает региону с низкой плотностью населения, где дорог мало, а территории огромные? Вот видите, сколько у нас вопросов, и будем сейчас задавать нашему эксперту. Еще у нас будет разговор про дрон с искусственным интеллектом. Что это значит на практике? Он что, сам летает? Или он сам думает? И может ли сегодня беспилотник без участия оператора найти, например, незаконную свалку или начинающийся лесной пожар, передать сигнал куда нужно? Я вот, между прочим, все жду, когда дроны начнут отслеживать безобразников, которые из грузовиков сваливают мусор в леса и в поля.
9: Ой, эх, слушай, это здорово, конечно, потому что в Подмосковье выезжать после вот зимы, ну, просто страшно. Летом это как-то еще в траве спрятано, а зимой, когда ты видишь, во что превращены некоторые придорожные кюветы или просто полянки, это, конечно, страшно. Очень нужен нам эксперт, потому что, во-первых, он у нас сегодня очень статусный, и он явно знает про эту тему все. Видимо, решил подержать ее в секрете, да, не хочет с нами делиться, я даже опасаюсь, где наш гость сегодня, не придется ли нам самим про беспилотники-то рассказывать.
6: Ну вот еще хотелось бы узнать у нашего эксперта, надеемся, что он все-таки появится, про цифровые реестры, что стоит за этими словами, что это такое? Это что, это система подготовки кадров? И, возможно, те, кто нас сейчас слушает, а это молодые люди, их родители, вот, может быть, это позволит задуматься, на кого идти учиться, тем более, что сейчас самая горячая пора для этого.
9: Слушай, ну вообще, да, вот помнишь, это был период, когда вот перестраивалось на восприятие образования, люди вот шли там, айтишники, например, да, а сейчас тоже понимаешь, что есть же конкретные направления, и те же самые дроны, это отдельная тема, да, отдельная серьезная очень тема, и надо отдельную подготовку проходить, и высшее образование в этой сфере, оно, ну, сейчас перспективно очень. Как ты думаешь? Я думаю, что у нас все-таки мы теряем время, а гостя еще нашего нет. Давай мы вторую тему обсудим. Этого.
6: Я тоже предлагаю перейти на вторую тему, а потом, возможно, к нам наш эксперт уже и присоединится. Мы вот о чем хотим поговорить еще с вами в этом часе. В России борются с искусственным интеллектом в дипломных работах. Вообще ждут регулирующий документ. Потому что, ну, должен быть документ, который содержит какие-то типовые рекомендации, которые получат вузы и которые будут им руководствоваться для того, чтобы вычислять вот такие вот работы. Но говорят, что он будет готов только к осени. И вот доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных работах студентов, только вдумайтесь, выросла с 10 приблизительно процентов в 2022 году до почти 45% в 2025.
9: Ну, это просто страшно. Фактически каждая вторая работа сгенерирована искусственным интеллектом.
6: Четыре раза рост.
9: Давай мы спросим обо всем ведущего эксперта Института образования Высшей школы экономики Илью Денисенко. Илья Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
9: Илья Сергеевич, неужели такие страшные цифры, действительно, каждая вторая работа? И вопрос, а вообще с этим можно бороться? Вот эти все рассказы о том, что с этим будут бороться, я понимаю только одно. Можно будет вычислить, что это сделано искусственным интеллектом. Он поучаствовал, ну и что?
6: И самое главное, ведь искусственный интеллект, он настолько хитрый, обучающийся, что ему можно, например, сказать, а вот еще добавь такое мое пожелание, чтобы тебя не распознали.
9: Например.
6: И ведь он же, например, справится с этим спустя приблизительно полгода или год,
9: общем,
6: потому что это все обучается.
9: Переформулирую вопрос. Вы вообще верите в возможность победить в борьбе с искусственным интеллектом вот этих вот такого рода выпускников, или кто они там будет, абитуриентов или дипломников, да?
10: Ну, во-первых, спасибо, что поднимаете такой важный вопрос о том, как выглядит вообще обучение и аттестация в высшей школе. Да, цифры впечатляют, и это действительно так. И, может быть, даже на практике они еще побольше. Вот доля тех, кто использует искусственный интеллект при написании дипломов. Но здесь я думаю, что вопрос, как бороться, начинается с вопроса, а нужно ли бороться вот с этим явлением.
9: Согласимся, а вот нужно теперь давайте попробуем.
10: Нужно признать, наверное, то, что уже искусственный интеллект – это часть жизни, и как-то просто пытаться ее исключить запретами, наверное, просто-напросто не получится.
9: Похоже на борьбу с ветряными мельницами, да.
10: Абсолютно, я с вами согласен. Здесь масштабы растут, мы действительно еще пока можем понимать, где искусственный интеллект генерировал, да, а где нет. Но здесь для вуза особенно на самом деле важно понимать не это, а нужно понимать разницу. Вот использовал искусственный интеллект для поиска структуры, для поиска идеи, для поиска, для понимания собственной идеи работы, или полностью сгенерировал диплом без понимания содержания. Это огромная разница. И на самом деле это проблема текущего формата, который и раньше, да, формат дипломной работы, он предполагал, что текст может быть составлен не выпускником. И просто на сегодняшний день технологии дошли до того, что вот эта компиляция текста, эта задача решает очень легко и быстро. Поэтому это проблема изменения заданий. Да, как с этим работать? Ну, во-первых, изменение заданий. Если диплом – это компиляция просто теории, компиляция текстов, то, да, искусственный интеллект с этим справляется. Значит, нужно увеличивать долю таких задач, которые требуют, например, собственных данных, когда абитуриент, то есть не абитуриент, а уже выпускник вуза, да, он работает с каким-то реальным кейсом полевым, он что-то проектирует, он анализирует реальную ситуацию, работает с реальной организацией, а главное, он учится рефлексировать, да,
9: вот,
10: искусственного интеллекта над принятием решений.
9: Да, вот ведь
10: мы
9: самое...
10: смещаем акцент с воспроизведения информации, да, на применение и интерпретацию.
9: Ведь процесс защиты идет, ведь там же нет искусственного интеллекта, молодой человек сам рассказывает о своей работе. Вот мне кажется, там тоже много что можно выяснить, да?
10: Конечно, и здесь тоже звучит такая идея, давайте все отменим письменные, вот только устные экзамены. Хорошо, да, это действительно более сложный формат, он более надежный, потому что устные защиты, они предполагают, что действительно мы видим, да, человек мыслит или не мыслит. И поэтому, да, мы переходим в такой процесс ситуации, когда нам действительно важно проводить устные защиты, но это не всегда очень просто проводить такие устные защиты на больших объемах. Не всегда получится одинаковые условия соблюдать, да, этих устных защит. И здесь мы другую идею понимаем, а насколько нам вообще сам вот этот экзамен в его виде, итоговая вот эта работа, насколько он должен быть определяющим. Ведь человек учится много лет, да, там 4 или 5 лет в вузе. И обучение – это процесс. Причем вот этот и цифровой след, и след обучения, и портфолио обучающегося накапливается в течение всего обучения. И этот процесс гораздо более наглядно нам говорит о том, какой у нас специалист получается, чем какой-то итоговый экзамен, госэкзамен, например, просто лотерея, да, там перенервничал, забыл, достал действительно не свой билет, или диплом, где там, ну, попался, да, например, профессор какой-то, не тот, кем... Не понимаешь.
9: Илья вообще. Сергеевич, тема очень интересная. Мы, видимо, вынуждены будем ее обсуждать еще, потому что, ну, искусственным интеллектом нам теперь жить. Спасибо огромное. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Илья Денисенко был с нами.
8: Наше время.
6: Мы возвращаемся к теме беспилотных летательных систем, потому что, когда слышат беспилотники, думают первым делом про военную технику, а что гражданские дроны дают обычному человеку. Вот об этом и не только мы собираемся сейчас и поговорить.
9: С нами заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. Василий Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Василий Викторович, что нового в сфере беспилотных летательных систем сейчас создается нашей промышленностью? На каком этапе развития мы находимся? Ведь был период, нам показалось, что мы отставали, наверное, хотя слышали, что мы впереди. Вот давайте объективно оценим наше место в этом процессе.
11: Ну, для того, чтобы объективно оценивать место в процессе, надо говорить о тех сервисах и услугах и о той добавленной стоимости, которую могут сформировать беспилотные системы в нашей экономике. Они должны, и количество таких примеров множится. На сегодняшний момент уже более 60 сценариев есть работы беспилотных систем в различных отраслях. Они все опубликованы у нас в нашей государственной информационной системе промышленности. Достаточно большая работа ведется нашим федеральным центром по беспилотным авиационным системам. Ну, к слову говоря, сценарии они подбирают и систематизируют, и анализируют не только по беспилотникам авиационным, но и по наземным аэротехническим комплексам. Сейчас смотрим в том числе и на водные безэкипажные средства.
9: Ну вот давайте по секторам экономики, что ли, пройдемся. Беспилотники в агросекторе. Вот что это сейчас? Что это такое и как это помогает аграриям?
11: Ну, в первую очередь, мониторинг. А если говорить про те работы, которые уже сейчас осуществляются, это обработка внесения химии всевозможной, это и пестициды, и гербициды. Где-то точечно это удобрение, подкормка и так далее. А вот дрон, в смысле камерный, спектральной камерой видит, где именно растения испытывают стресс, где сорняки, где болезни, где вредители. В результате химикаты можно и удобрения вносить на весь гектар, а точечно именно туда, куда нужно. Это серьезно повышает эффективность такой операции, да, агротехнической, с одной стороны. С другой стороны, сильно экономит время. Потому что если, например, у вас на поле села саранча, у вас нет там дня или двух для того, чтобы эту историю обработать. Вы должны оперативно в течение часов предпринять меры, чтобы спасти свой урожай, например. Вы что-то хотели сказать?
6: Да, вот я хотела спросить, вы говорите, экономит время, а экономит деньги для потребителя? Потому что хотелось бы все-таки понять, это про точность и удобство.
11: Смотрите, саранча, если прилетела, что важнее, время или стоимость этой услуги? Очевидно, что время.
9: Ну, да.
11: Потому что если вы как бы будете ждать наземное средство, которое в состоянии обработать, но оно даже для того, через технический, чтобы до вашего поля добраться, оно затратит больше времени, чем это может сделать беспилотный авиационный комплекс. Соответственно, поэтому, когда говорю про сценарии, которые размещены у нас на ГИСПе, это все сценарии с экономически обоснованными моделями, подтвержденными практическим использованием в различных отраслях экономики. И да, сельское хозяйство тут стоит особняком. Почему? Потому что из сельского хозяйства началось массовое внедрение воздушных дронов в индустрии.
6: Ну вот еще тогда вопрос. Дрон с искусственным интеллектом. Мы часто это слышим. А что это означает на практике? Он сам летает? Он сам думает? Может ли сегодня вообще беспилотник без участия оператора найти незаконную свалку, вот о чем мы говорили, или начинающийся лесной пожар, передать сигнал, ну и так далее?
11: Ну, тут надо отматывать, что называется, с самого начала, что такое искусственный интеллект. Действительно, термин хайповый и много там наносного. В целом, это там специализированный алгоритм, поэтому относиться к этому нужно как к обычному программному обеспечению. А в отношении того, может ли беспилотник что-то сделать без участия оператора, да, конечно, может. Ну, например, мы когда летим в самолете, мы зачастую даже не думаем о том, что пилот, который находится в кабине, по факту в процессе управления участия не принимает, а так или иначе все это происходит на уровне автопилота. Но это пример из большой авиации. А если говорить про дроны, то искусственный интеллект используется. Это что такое экономика дронов? Это в первую очередь про работу с информацией. Это информационные сервисы, информационные услуги, когда можно на большой скорости за короткое время получить достаточно большой объем информации, будь то фотоинформация, будь то видеоинформация, или там снимки в разных спектрах частотных, мультиспектральные снимки и так далее. Но смысл в том, что пользователь, как правило, сами, чтобы кто-то сделал правильные выводы на основании этих снимков и предупредил о рисках, об угрозах и дал какие-то рекомендации, что с этим делать. Если речь идет про сельское хозяйство, то, опять же, это мультиспектральные снимки, которые говорят, там, надо вносить удобрение, не надо, анализируя по состоянию зеленой массы растений, там, наличие сорняков или вредителей и так дальше и тому подобное. Вот работа с большим количеством неструктурированной информации, различного рода данных, это как раз специализация искусственного интеллекта.
6: Василий Викторович, минутная пауза. Просим вас оставаться с нами.
0: Театр на радио России представляет.
12: Этого еще не хватало.
13: Извините.
14: Согласна.
15: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
16: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
17: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему уважаемому эксперту. С нами заместитель министра промышленности и торговли Василий Викторович Шпак.
9: Вот, наверное, самый важный сейчас вопрос мы обсудим с вами. Ждем на него ответа. Беспилотники, какие-то цифровая экономика, кибердром и так далее. За этими словами стоит новая уже система подготовки кадров. Если молодой человек или его родители нас сейчас слушают, на кого вы посоветуете идти учиться? Чтобы через 3-4 года оказаться востребованным и работать, например, в отрасли беспилотных систем. Какие 3-4 профессии вы бы назвали?
11: Ну, вы знаете, вообще в целом сейчас скорость изменений и технологических, и экономических, что очевидно, что человеку, чтобы быть востребованным и конкурентным на рынке труда, ему надо учиться всю жизнь. Это вся наша жизнь, система непрерывной подготовки. Но если говорить о тех знаниях, которые точно будут востребованы на протяжении какого-то определенного времени, ну, не знаю, там десятилетий или двух десятилетий, то это в первую очередь инженерные специальности. Это тот, кто будет в состоянии создавать технические решения, создавать эти беспилотные платформы. И это все кросс-отраслевые знания, да, мультидисциплинарные. Это человек, который сам в состоянии спроектировать, он должен знать механику, электронику, бортовое программное обеспечение. Нужна хорошая база физики, математики, схемотехники. Действительно, стабильно высокий спрос, и он будет только расти по мере увеличения серийного производства и востребованности таких решений во всех отраслях экономики. Дальше я уже сказал, что и вы это справедливо отметили, что любой дрон – это составная часть экономики данных, цифровой экономики. Поэтому специалисты по обработке информации, по машинному обучению, это тоже то, что будет востребовано. Все равно, чтобы искусственный интеллект был эффективный, работал, это искусственный интеллект, его надо научить правильно задать веса, определить, там, промпт написать. Ну, в общем, это достаточно серьезная и специальная область знаний, где долгое время без человека еще не обойтись. Здесь важны программирование, понимание статистики, математики, понимание работы нейросетей.
9: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, просто вы не очень быстро появились в эфире, поэтому много времени мы потеряли, но, тем не менее, мне кажется, основное сказали. Ссылайтесь на советы от заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпак, который только что был у нас в эфире. Он дал нам очень полезные советы и представил нынешнее положение в российской отрасли беспилотных летательных систем и вообще беспилотников.
6: Вот так вот подробно мы первую половину второго часа нашего эфира поговорили про искусственный интеллект, да, и про промпты. Ну а сейчас про спорт.
0: Наше время.
6: И с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
9: Здравствуй, Дима.
14: Здравствуйте.
9: Ну, у тебя-то, конечно, совершенно такая тема. Знаешь, вот тут мы гордиться хотели.
6: Заземлимся.
9: Да, тут
6: сейчас
9: мы гордиться хотели бы тем, о чем рассказывали. А вот сейчас даже не знаю, как относиться к тому, что ты сейчас будешь, ну, если не рекламировать, то как минимум нам предъявлять.
13: Ну, не предъявлять, а, наверное, знакомить вас с этим. Ну, в принципе, когда-нибудь, может быть, если эти стартующие в Лас-Вегасе Enhanced Game, игры на стероидах, так их называют, то есть это игры, достаточно ограниченный список дисциплин, это плавание, спринт, силовые дисциплины, то есть там, где ярко выражены человек.

0: скандалов возникает, и мы еще примерно понимаем, что не всех еще поймали.
1: Слушай, но ведь они же сами говорят, что весь спорт на допинге, чего скрывать?
0: Да, вот это,
1: то есть получается, что кого-то на допинге, все на допинге, но кого-то ловят, а кого-то не ловят, а мы вообще всем разрешаем.
0: А мы просто уравниваем шансы.
2: Но, да, ребят, вы тут сейчас как бы становитесь какими-то апологетами большой фармы. Ну, просто большая фарма победила. Давайте признаемся, на самом деле, в это не очень радостно.
0: Пьешь?
2: Я нет.
0: Ну, таблетки принимаешь?
2: Так, да, тема таблеток у нас сегодня обсуждалась за кадром, за эфиром. Не надо об этом, о больном не надо. Дим, ну хорошо, но давай, если вот без темы таблеток, давай немножко просто пофилософствуем, потому что тема мне, например, понятна, я к ней с другой стороны хотел подойти. Я, например, противник развития дальнейшего олимпийского движения, потому что некуда дальше действительно развиваться. Ведь действительно возможности человека, они, ну, где-то по многим дисциплинам они уже исчерпались.
1: Ну,
2: по...
1: то есть, условно говоря, семерной, да, прыжок.
2: Ну, да, это уже...
1: Не,
2: ну,
1: прыгнуть.
2: Да, то есть... И не прыгать,
0: в смысле еще... не прыгнуть? Да прыгай хоть десятерной.
1: Ну как, слушай, ты десятерной на фигурных коньках?
2: Ну да, или
0: на коньках,
2: там...
0: я думал, коньках... ты имеешь легкую атлетику.
1: Вот, нет, нет, я же тебе про фигурные каты.
2: Дайте, ребята, я закончу мысль. Так вот, это не означает, на мой взгляд, что надо накачать всех стероидами, да, а просто, ну, что-то другое придумать, но прекратить вот эту бесконечную гонку за результатами в той же Олимпиаде, потому что все закончилось.
1: Слушай, вот у нас недавно даже была тема, вы точно в вашей спортивной редакции ее тоже обсуждали, когда опубликовали теннисные корты. 80-е годы теннисный корт и в 2026-м теннисный корт. Когда в 80-е была вытоптана трава и у сетки, и везде. Ну, практически...
0: Сейчас играют на харде.
1: А сейчас они играют только за задней линией. Все.
0: А, это пока про Уимблдон. Ну да, сейчас спорт стал более силовой.
1: То есть он стал, да, вот таким вот скучным достаточно.
0: Ну, это не...
1: Жахнул, крикнул.
0: Ты забываешь, это игра на результат. И просто игра на задней линии достаточно...
1: Так говорят о том, что раньше-то она интереснее была.
0: Она интереснее была.
2: Ты смотри, в игре, где вот на результат, да, получается, стало скучно, потому что исчезло вот... Исчезло...
0: Слушай, ну вот Enhancing Game тебе дают сейчас возможность чуть встать выше человеческих возможностей.
2: Так вот зачем это?
0: А как зачем? А слушай, а потом начнем вживлять чипы, которые позволят прыгать выше, дальше, быть сильнее.
1: А потом какого раз самахи вылезут,
0: да,
1: адамантовые когти.
0: Да, и почему нет?
2: Вот так, да?
0: Ну, слушайте,
2: красивое будущее нарисовал.
0: Нет, слушай, вот давай вот этот вопрос сейчас адресуем нашему эксперту сегодняшнему. У нас есть Олег Шаманаев, это шеф отдела спорта «Спортэкспресса», который внимательно уже и не первый месяц следит за тем, как развивается ситуация вокруг Enhancing Game, и что он думает, что это может дать мировому спорту. Потому что все те рекорды, которые сейчас будут показаны, если они будут показаны на этих играх, их, естественно, мировое спортивное сообщество не признает. Но что-то же оно, вот эти игры должны же дать, да? Вот давай узнаем у Олега. Олег, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Да, смысл, на ваш взгляд, этих игр, ну, помимо вызова мировому спорту, что вот из серии «Вы все едите допинг», а мы тут просто...
2: Мне кажется, уравняли. Это похоже на легализацию наркотиков. Извините, конечно.
3: Ну, мне кажется, не совсем, потому что одно дело, там, наркотики, там, мы все знаем, там, вред и прочие, там, истории. Тут, скорее, какая-то легализация медицинских процедур, да, то есть, в принципе, ну, никто там не считает, там, проблемы какие-то, зубы лечить, да, там, из серии, там, или, там, когда перелом у человека, там, шты составляют, да, там, мы знаем, титановые, там, когда срастается, да, то есть, в общем, как бы, ну, есть какие-то обычные истории с медицинской помощью, да, которые почему-то там отрицаются Всемирным антидопинговым агентством, то есть тут какое-то, мне, например, хочется, чтобы эти игры все-таки как-то немножко поставили на место вот этих людей, которые там достаточно нелогичную систему внедрили, навязали мировому спорту, и как-то доказать, что, в общем, медицина немножко в другом направлении развивается, не в запретительном, и пора признать это.
0: Да, то есть получается, Олег, на твой взгляд, эти игры – это скорее просто вызов ВАДА, вернее, желание, наверное, чуть-чуть приструнить Всемирное антидопинговое агентство.
3: Ну да, то есть...

0: бы нам рассказывали какие-то ужастики про допинг, про эти все препараты. Да, действительно, есть вопросы, там, мы знаем, что умирают там бодибилдеры там часто, там, потому что на стероидах сидят там. В целом, как бы, жизнь опасная штука, да. Но, в общем, настолько сложная и закрученная вот эта часть системы, где, я не понимаю, там, из там, этих препаратов, там, 300 штук запрещено, из них, там, реально какой-то там большую проблему составляет, может быть, там, 10. А остальные все запрещены, потому что, ну, просто вот так вот попалось. Это очень нелогичная система и сложная, дорогостоящая и неэффективная. То есть, да, там есть нюансы с этими расширенными играми, возможно, там это какой-то биохакинг, да, там они пытаются продвинуть и прочее, но польза определенная спорта может быть вот за счет того, чтобы щелкнуть по носу немножко Всемирное антидопинговое агентство.
1: Да, еще надо отметить, что от России Евгений Сомов заявился на эти игры, ни много ни мало участник Парижской Олимпиады 2024 года, выступал под нейтральным статусом, это пловец наш, да? Вот, на твой взгляд, как к нему теперь будут относиться внутри нашего российского спортивного сообщества?
2: И в международном сообществе,
1: ну,
2: да?
1: Ну, международный, вот... ладно, мне, ну, нет, ну, мне просто интересно, как да. У нас чуть строже с моралью,
2: ну,
1: давай прямо
2: ну,
1: скажем.
2: Ну, давай, ладно,
1: да,
2: согласен.
1: Вот, Олег, вот скажи.
0: Но у нас, честно говоря, к нему и так относились не очень. Он живет в Америке и поехал на Олимпиаду в тот момент, когда мы не приветствовали участие. В общем, там ему терять особо нечего с этой точки зрения. И в Америке он в студенческом спорте выступает. Там студенческий спорт не признает Всемирное антидопинговое агентство. То есть тоже, с этой точки зрения тоже как бы выступать терять нечего, и он как бы только денег поднимет, если какие-то рекорды, там даже за участие платят. То есть он, я думаю, что все взвесил. Но так, да, конечно, там официальные структуры, ВАДА грозила дисквалифицировать там практически любого, кто выйдет на старт. И если это действующий спортсмен, к нему вообще чисто теоретически все равно могут прийти, да, то есть они не признают ВАДА, но вот он действующий спортсмен, и он подписал кодекс Всемирный антидопинговый, к нему могут прийти даже во время игр этих и наказать. Но я думаю, что с Сомом все будет хорошо.
1: Понятно. Ну, надо еще отметить, что там будут принимать участие и чистые спортсмены, чтобы...
3: А они-то что там забыли?
1: Им просто, видимо, платят, и на фоне их...
3: То есть они как массовка, что ли?
1: А кто их знает?
2: Ну, вдруг... показать, да, что...
1: Слушай,
2: они...
1: вы вспомните с этими... со штангисткой, господи, я забыл ее имя, фамилию, которая...
2: Ну, понятно, да.
1: Которая пол поменяла.
3: Транс.
1: Да, транс. Но она же не выиграла ничего на Олимпийских играх, да? То же самое может случиться здесь, спортсмены.
2: Окажется, что стероиды, химии, да, не помогут. Да,
1: да, не помогут.
2: Ну, вообще, ребята...
3: Ну, то есть это что? Это работать, чтобы оттенять или как?
1: Слушай, это... Сравните. Вот, на мой взгляд, я не знаю, согласен ли Олег, это эксперимент. Ну, и как он говорит, это, да, скорее всего, может быть, не сразу такая
3: Олег
1: бомба.
3: Олег с нами еще или уже? Олег,
0: да,
3: а для
0: да,
3: чего
0: да.
3: нужны чистые спортсмены там, правда? Логика.
0: Не, ну там этой серии они делают так, что допинг дело добровольное, да, то есть и хотите, принимайте, нет. На самом деле допинг даже в циклических видах спорта не гарантирует совершенно победы. И мы знаем там эксперимент, когда люди там накачивались, и стартовали, потом получали травму и проигрывали. В принципе, даже при всем, при прочих равных, там, это может быть 1%.
1: Ну, да, ну, я и говорил как раз про это, то, что, как бы, допинг, он не факт, что даст какого-то безумного победного буста. Олег, вот, огромное спасибо, Шаманаеву.
3: Спасибо, да. А представляешь, все это дойдет до того, что там будут ходить антидопинговые комиссары.
2: Оля, это проверять. Окна Авертона. Вот все, вот что мы наблюдаем сейчас.
3: Спасибо большое, Дим, за такую тему. Мне безинтересно. Приходи к нам еще, Дмитрий Сухинин. Ну, а мы вернемся к нашим московским слушателям через минуту.
4: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России. «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
5: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
8: Как-то за завтраком не очень удачливому музыканту из британского города Лидса Джеффу Кристи пришла в голову мелодия и почти сразу слова. В результате для написания песни «Yellow River» Джеффу потребовалось всего 10 минут. Он стал рассылать новую песню различным исполнителям, однако те энтузиазма не проявили. Тем не менее, «Желтой рекой» заинтересовался менеджер Брайан Лонгли. Прямо среди ночи он позвонил Джеффу Кристи в Лидс и срочно вызвал его в Лондон для записи. И тут выяснилось, что у Джеффа нет группы. Тогда была срочно сформирована команда, которую решено было назвать в честь ее основателя – Кристи. Так был записан большой хит, и появилась одна из популярнейших рок-групп 70-х.

0: Люди и песни.
1: В 1970 году Yellow River возглавила британский хит-парад, а затем разлетелась по миру. Образ героя песни «Солдата, который плывет домой по желтой реке» оказался особенно популярным в США. Именно Yellow River пели солдаты и офицеры, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. В 1972 году во время своих европейских гастролей группа «Кристи» выступила в Польше на фестивале в Сопоте. Мало того, это показали по первой программе советского телевидения. Так в Советском Союзе впервые прозвучала «Yellow River». Известная телеведущая Элеонора Беляева, которая комментировала гала-концерт в Сопоте, была шокирована происходящим и назвала выступление «Кристи» безобразием и дискредитацией фестиваля. Ну а советские поклонники рок-музыки были в полном восторге. Вскоре группа «Поющие гитары» записала свою версию «Желтой реки» под названием «Толстый Карлсон». Ну а во Франции песня получила название «Ля Мерика» и обрела популярность в исполнении Джо Дассена.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники расширяют диапазон своих уловок. Вот несколько свежих поводов, которые они стали использовать. Звонят от имени интернет-магазинов и сообщают о том, что срок бесплатного хранения товара истек. После этого просят назвать адрес ближайшего пункта выдачи и предлагают отменить заказ или продлить срок хранения. Надо только назвать код из СМС. Помним, что этого нельзя делать ни в коем случае. Именно так работает фишинг, как на рыбалке. Мошенник забрасывает удочку и просто меняет приманку, ждет, какая именно сработает лучше. Так что аферисты просто знают вашу фамилию, они от вашего имени оставляют заявку на смену паролю в госуслугах, например, и как только вы называете код из СМС, который вам пришлет госпортал, вуаля, они получают доступ к вашему личному кабинету. Еще одна схема обманщиков – фейковая доставка медицинского полиса. Чаще всего через мессенджеры звонят и уверяют человека, что ему изготовили новый полис, и документы уже готовы доставить на дом. А надо что? А надо всего лишь сообщить код из СМС. В итоге личный кабинет на портале госуслуги взломан. И дальше злоумышленники могут делать многое. Или взять кредиты от вашего имени, естественно, ваши личные данные будут скопированы и использованы для следующих схем, а в последнее время это стало предлогом для дальнейшего обмана, когда мошенники звонят опять и говорят, что личный кабинет взломан, а дальше пугают последствиями. Если слышишь, что позвонили ребенку, подростку, они не стесняются запугать так, чтобы неопытный молодой человек сам провел обыск в своей квартире, собрал все деньги и драгоценности и отдал их курьеру. Или взял кредиты сам и перевел все мошенникам. Пугают сейчас все чаще тем, что иначе эти деньги уйдут на помощь вооруженным силам Украины или другим запрещенным в России организациям. Но именно после обмана они с большей вероятностью уйдут на поддержку ВСУ. Не забывают аферисты и о криптовалюте. Помним, что криптоденьги – это один из верных признаков мошенничества. МВД говорит, что аферисты начали рассылать письма от имени регистратора РЕГРУ с просьбой пополнить баланс через криптовалюту. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на легальный сервис для оплаты в криптовалюте, объясняя выбор этого способа санкциями. Хотя это тоже обман. После перехода на страницу оплаты, в адресе которой указано название регистратора, пользователю предлагается внести средства через единственный доступный вариант – пожертвование. Деньги в реальности не уходят на оплату услуг хостинг-провайдера, а вы, поверив, реально пожертвуете их мошенникам. Так что будьте осторожны и не забывайте ввести самозапрет на кредиты через госуслуги. Миллионы россиян это сделали уже в первые дни работы такой услуги. Напомню, если вы сами запретите себе брать кредиты, банки не отдадут деньги мошенникам, и вы не сможете оформить кредит сами под влиянием аферистов. Самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории. Если же кредит будет все равно оформлен на человека, то его можно не выплачивать. Это будет уже проблема банка. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Парень с... Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Далее подробнее. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Президенты связались по видеоконференц-связи. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимает на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики, заявил Владимир Путин.
11: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
10: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к совместному учению России и Беларуси были доставлены ядерные боеприпасы в части обеих стран. Минобороны России сообщила, что в четверг в ходе учений ядерных сил были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синеван». Также к тренировке были привлечены самолеты дальней авиации Тум-95МС, которые выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования. Самолет МиГ-31 осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», а белорусские военные провели пуск ракеты комплекса «Искандер». По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин в заключительном слове отметил, что ядерные отряды России будут оставаться на уровне необходимой достаточности.
11: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
10: Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые США в отношении высших руководителей государств. Таким образом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые США обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро. МИД России в связи с новым витком напряженности между Кубой и США заявил, что Москва решительно не приемлет односторонние ограничительные меры, удушающие экономику острова Свободы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что США предпочли бы урегулировать отношения не с Кубой мирным путем, однако вероятность реализации такого сценария невысока. Но если кубинские власти изменят позицию, то они знают, что мы тут, добавил глава внешнеполитического ведомства США. Ранее американские власти предъявили обвинение одному из лидеров кубинской революции, 94-летнему генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по 4 пунктам, 2 пункта обвинения в уничтожении воздушного судна и преступный сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по этому делу указаны еще 5 человек. Телеканал CBS News сообщал, что обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ОВС сбили 2 самолета, базирующиеся в Майами, иммигрантской организации «Братья приходят на помощь». Завтра в московском регионе будет по-прежнему жарко. Воздух прогреется до плюс 26-29 градусов, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели ожидается полярное вторжение.
12: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
10: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина. 6-й матч. Ак-Барс в Казани принимает в эти мгновения Локомотив. После 2 периодов Локомотив на выезде ведет 2-0. Напомню, в серии до 4 побед действующий обладатель Кубка Гагарина. Локомотив также впереди 3-2. Сегодня состоялся третий матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Воскресенский местный химик уступил Югре 1-2. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал 2-1 в пользу Югры. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного ЦСКА Дмитрий Гдесамов может возглавить «Акрон», сообщает инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Отмечается, что «Акрон» давно следит за Гдесамовым. Он был в их шорт-листе на случай возможной замены еще до того, как Гдесамов принял армейцев после увольнения Фабио Челестини. Бизнесмен Энрике Рикельме сегодня должен официально подтвердить свою кандидатуру на выборах президента мадридского «Реала», сообщает «El Confidencial». Бизнесмен делает ставку на две фигуры, призванные завоевать симпатии членов избирателей. Так он предлагает Юргена Клоппа в качестве главного тренера, а Эрлинга Холланда в качестве звездного трансфера. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Буссе, Карен Хачанов с Артюром Жа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Добавлю, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки — Алина Корнеева и Елена Приданкина. И пока это все новости спорта.
14: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Перми облачно с прояснениями, плюс 26. В Ульяновске пасмурно, плюс 24. В Элисте малооблачно, плюс 30. В Махачкале переменная облачность, плюс 24. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 19. В Грозном небольшой дождь, плюс 25. В Херсоне небольшой дождь и плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. Вечером пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы — 751 миллиметр ртутного столба.
15: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья!

Композиция «Like a Rolling Stone» была записана в 1965 году. Это одна из самых узнаваемых песен музыканта. Боб Дилан, настоящее имя Роберт Циммерман, родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Его бабушка и дедушка жили в Российской империи, но в начале прошлого века переехали в США. Свое детство он провел в шахтерском городе Хиббинг, где самостоятельно научился играть на гитаре и пианино. Уже тогда Дилан был поклонником творчества Вуди Гатри, американского кантри-исполнителя, популярного в 40-е и 50-е годы 20 века. На волне интереса к фолку он начинает записывать кавер-версии народных песен и играет в нескольких группах. В 1960 году Дилан после года обучения бросил университет и всерьез решил заняться музыкой. Приехав в Нью-Йорк в 61-м, он познакомился с Питом Сигером, известным исполнителем фолка, который сыграл значимую роль в становлении карьеры Дилана. Именно в это время была записана первая известная композиция Боба Дилана «Blown in the Wind» — «В дуновении ветра», выпущенная в 63-м году.

Друзья, наш эфир, посвященный Бобу Дилану, продолжила композиция «Blown in the Wind». Песня вошла во второй альбом музыканта. Эта пластинка была полной противоположностью дебютному альбому, выпущенному в 62-м, в котором только две песни автора и несколько кавер-версий классики фолка и блюза. В основу же нового релиза «The Free Willin' Bob Dylan» легли собственные песни Дилана, затрагивающие острые политические и социальные вопросы. На протяжении всей своей карьеры музыкант бескомпромиссно освещал нестабильность и несовершенность современного ему общества. Его стали считать голосом поколения, и хотя Боб Дилан отказывается от столь громкого титула, значимость его творчества недооценивать нельзя. Некоторые его композиции прочно ассоциируются с борьбой за гражданские права. В 64-м музыкант выпустил первый альбом, состоящий исключительно из его собственного материала. Все песни пластинки «The Time They Are Changin'» — «Времена, они меняются» — представляют собой историю о бедности, расизме и прочих проблемах, которые в революционные 60-е в Америке волновали многих. Заглавная песня вошла в число хитов Дилана и пополнила список созданных им гимнов. Многие слушатели отмечают наличие в тексте библейских параллелей о переменах. Песня начинается со строк. «Эй вы, те, кто не любит тревожных вестей, вот потоп у дверей, покидайте постель, или водой вас промочит до самых костей. И если жизнь вам дороже покоя, плывите или камнем пойдете на дно, ибо время настало такое». Явных отсылок к событиям в песне нет. Хотел ли Дилан сказать о войне во Вьетнаме, о механизме принятия законов о движении за гражданские права? Возможно, что-то из этого он имел в виду. За месяц до написания песни Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую фразу «У меня есть мечта». Через месяц после написания произошло убийство президента США Джона Кеннеди. Но четких формулировок в песне все равно от этого не появляется. Однако размытые фразы, кстати, и позволили композиции стать неким вневременным посланием о неизбежности любых перемен, позволившим, к примеру, использовать текст песни Стиву Джобсу на презентации первого компьютера Macintosh. Дилан говорил, что был в замешательстве, когда открывал концерт этой песни на следующий день после убийства Кеннеди. Не о таких переменах хотелось ему петь, да и после этого он избегал частого исполнения композиции. Но запись осталась, и сейчас мы услышим, как эта песня прозвучала на альбоме в 64-м году.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем историю музыканта Боба Дилана. И только что прозвучала одна из знаковых его песен «The Times, The Eye Changing». В 1965 году музыкант начинает экспериментировать со звучанием. В альбоме «Bringing It All Back Home» появляются электрогитары, неприемлемые для фолк-музыки того времени. Отказ от акустического звучания фолка был отчасти спровоцирован встречей с участниками «Битлз». Дилан понимал, чтобы двигаться дальше, нужно расширить палитру звучания. Тем более, что многие песни музыканта добивались популярности в исполнении других артистов, особенно представителей рок-сцены. Одним из ярких примеров стала попытка группы The Byrds преобразить песню «Mr. Tambourine Man». Команда использовала только один куплет из четырех, которые есть в оригинальной версии Дилана.

The Byrds выпустили этот трек синглом, который покорил чарты. А вот сам Боб Дилан представил свое творение только в рамках полноформатного альбома. Тем не менее, со временем композиция стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. Известный американский писатель и журналист Хантер Томпсон даже завещал, чтобы композиция «Мистер Тамбурин Мэн» сопровождала его похороны. Очевидно, Томпсон был большим поклонником Дилана. Этому музыканту он даже посвятил свой главный шедевр – роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Мы сейчас услышим, как эта песня была представлена Диланом в 1965 году.

0: Друзья, оригинальная версия композиции «Мистер Тамбурин Мэн» Боба Дилана продолжила наш рассказ об этом музыканте. Эта песня стала одним из первых шагов к переменам. Тогда тексты Дилана становились все более аполитичными и интроспективными. Одни посчитали это коммерциализацией творчества, другие – развитием творца, который не должен загонять себя в рамки одного стиля. Вместе с лирикой менялась и музыка. Альбом «Bringing It All Back Home» стал первой частью знаменитой рок-трилогии Дилана. На следующих за ним релизах «Highway 61 Revisited» и «Blunt on Blunt» звук становится еще тяжелее. Тематически творчество Дилана все больше стало дрейфовать в сторону индивидуальной проблематики. Музыкант стал говорить о личной отчужденности. Например, в композиции «Ballad of a Thin Man» он предложил игнорировать общественные условности вместо того, чтобы противостоять им.
1: You walk into the room with your pencil in your hand.

В альбом Highway 61 Revisited вошла и композиция Like a Rolling Stone, с которой мы начали нашу радиовстречу. Вопреки распространенному мнению, название песни – это не отсылка к группе Rolling Stones. На самом деле, это слова из крылатой фразы «катящийся камень мхом не обрастает». Так говорят про человека, который постоянно в дороге, безостановочно меняет работу и жилье. Дилан подсмотрел это выражение у Хэнка Уильямса, который, в свою очередь, перепел кантри-исполнителя Леона Пейна. В его понимании, Rolling Stone – это бродяга, обреченный на бесконечные скитания за жизнь во грехе. Так что связь с группой Rolling Stones – чистое совпадение. Боб Дилан начал сочинять песню в конце гастрольного тура по Великобритании в 1965 году. По его воспоминаниям, сначала это были просто наброски длинного стихотворения. Работу над текстом Дилан завершил уже дома. В окончательном варианте от изложенного на нескольких листах осталось 4 куплета и припев. Песня стала популярной и заняла в чартах второе место, уступив только Beatles песней «Help». Тем не менее, радиостанции редко ставили ее в эфир из-за большого хронометража. Трек длится более 6 минут. Популярные песни 60-х, впрочем, как и сейчас, были посвящены любви. Дилан пробился на вершины чартов с композицией, в которой нет ни малейшего намека на нежные чувства. В «Like a Rolling Stone» он обращается к девушке, которая из надменной и богатой персоны превратилась в уличную попрошайку. Автор, похоже, испытывает к ней противоречивые чувства. Сначала кажется, что он просто ехидничает, затем становится ясно, что он ее жалеет. А позже появляется ощущение, что он ей даже завидует, ведь избавление от имущества и связи в обществе делает ее по-настоящему свободной. Теперь она может идти по жизни, уподобившись перекати-полю. Естественно, публика усмотрела намеки на реальных людей из числа знакомых Дилана. В главной героине многие видели актрису и модель Эдди Седжвик, которая была влюблена в Боба и впала в депрессию после того, как он женился на Саре Лоунс. В числе возможных прототипов также называли Мариану Фейтфул и певицу Джоан Байес. Однако большинство биографов музыканта едины в том, что песня не посвящена конкретной личности. Это скорее собирательный образ, и, возможно, Дилан имеет в виду самого себя. Princess on a steeple and all the pretty people out drinking, thinking that they

Из известного в узких кругах фолк-исполнителя Боб Дилан стал постепенно превращаться в рок-икону поколения битников. На смену потрепанной рабочей одежде пришли экстравагантные классические костюмы, водолазки и солнцезащитные очки. Менялась и манера поведения артиста. В интервью, где Дилана спрашивали о предательстве фолк-сцены и о его новом направлении, он отказывался отвечать на вопросы и отрицал любые предположения прессы о значении его новых и старых текстов. В рамках тура он стал сталкиваться с абсолютным неприятием той музыки, которую исполнял. На фестивале фолка в Ньюпорте в июле 65 года Дилана публично освистали. В историю вошел выкрик «Иуда», раздавшийся из зала во время саундчека. В ответ Дилан приказал группе играть как можно громче. Коллеги по сцене изменений в творчестве Дилана не принимали. Рассуждением артиста на эту тему посвящена песня «Positively 4th Street». В ней музыкант говорит, что старые друзья предпочли бы видеть его парализованным. Отчасти эти слова оказались пророческими. В 66-м году, вернувшись домой после европейского турне, музыкант попал в аварию на мотоцикле. Его здоровье и даже жизнь оказались под угрозой. Поклонникам сообщили, что травмы вызвали амнезию, поэтому Дилану нужно время на восстановление. Реабилитация и последующее затворничество стали для исполнителя периодом переосмысления. Он стал проводить больше времени с семьей и изменил свой взгляд на музыку. Неофициальные записи того времени демонстрируют возрастающую любовь Дилана к кантри. А первый после аварии релиз «Джон Уэсли Хардинг» 67 года ознаменован возвращением Дилана к акустическому звучанию и фолк-музыке с добавлением кантри. В этот альбом вошла песня «All Along the Watchtower», которую позже исполнял знаменитый гитарист Джимми Хендрикс.

Альбом «John Wesley Harding» вышел в свет за несколько дней до нового 68-го года. Его названием стало ошибочное написание имени знаменитого стрелка «Дикого Запада» Джона Весли Хардина. Кавер-версию Джима Хендрикса Дилан воспринял благосклонно и даже похвалил. А мы сейчас услышим, как эта песня прозвучала в оригинале в 67-м году.

70-е начались для музыканта не слишком многообещающе. Его арсенал пополнился не очень популярными работами, а семейная жизнь оказалась в опасности, и брак действительно распался во второй половине десятилетия. Однако падения совмещались со взлетами. Дилан вернулся к гастролям и продолжал выпускать успешный материал. Проблемы в личной жизни вдохновляли музыканта на проникновенные композиции, которые не могли оставить слушателей равнодушными. В 76-м году певец представил очередной альбом «Desire». В его основу легли глубокие песни-истории, среди них ставший хитом «Hurricane». Она названа в честь боксера Рубина Урагана Картера, который отбывал наказание за тройное убийство. Это было резонансное разбирательство. В обвинении чернокожего спортсмена многие увидели расистский подтекст, а позже в деле обнаружились несоответствия в показаниях свидетелей и ложные улики. Боб Дилан навестил боксера в тюрьме и вскоре написал в его защиту композицию «Hurricane».

80-е певец всерьез обратился к христианству. Религия, пропаганда благочестия и служение Богу стали основными темами его новых песен. Неожиданные перемены вызвали критику не только со стороны слушателей и журналистов, но и со стороны других музыкантов. Но публика продолжала ждать новых выступлений. В 85-м он стал одной из первых рок-звезд, выступивших в Советском Союзе. Вскоре Дилан вошел в состав супергруппы «The Traveling Wilburys». Наши слушатели хорошо знают историю этого проекта. Дилан обязан чуть ли не каждый серьезный рок-музыкант. Возможно, мы бы знали других Пола Саймона, Тома Петти, Брюса Спрингстина или Тома Уэйтса. Почти про каждый альбом «Маэстро» можно написать отдельную книгу. Из песен Дилана, которые перепевались его многочисленными коллегами, последователями, а то и просто подражателями, можно составить отдельный многодисковый бокс-сет. А если сложить воедино всю его лирику, можно выпустить несколько томов. Мы сейчас обратимся к позднему альбому Дилана, выпущенному в 2009 году, «Together Through Life» и композиции «Beyond He Lies Nothing». «За пределами этого места нет ничего». Это название – прямая цитата из древнеримского поэта Овидия. Того самого Овидия, который в рассвете лет был сослан императором Августом на край света в город Томы. Это современная Констанца в Румынии на побережье Черного моря. Откуда уже некуда было бежать. Оригинальная фраза у Овидия звучит жестко. «Дальше здесь нет ничего, кроме льда, холода и врагов». Для него это была физическая смертельная тоска. Дилан переворачивает этот сюжет с ног на голову. Он оставляет название, но меняет смысл. Овидий был один и умер в нищете, а лирический герой Дилана говорит: «Здесь, за этой чертой, нет ничего. Ничего, кроме луны и звезд, кроме гор прошлого. Это уже не изгнание, это добровольное бегство. Герою не нужен весь мир, он сам выбирает эту пустоту, если в ней останется его возлюбленная». Страх одиночества здесь сильнее страха физической смерти. Если Овидий боится льда и диких племен, то герой Дилана боится только одного, что эта любовь, которую мы зовем нашей, закончится.

Друзья, композиция «Together Through Life» стала еще одним пунктом нашего рассказа о музыканте Бобби Дилане. Со временем достижения Дилана оценили не только в музыкальной среде. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе за то, что он оживил поэтические традиции через песню. Шведская академия назвала его великим поэтом англоязычной традиции, чем вызвала бурю споров. Сам Дилан не приехал на вручение, но позже назвал эту награду честью превосходящей мечты. Отныне его тексты официально литература, а не просто рок-музыка. Нобелевская премия Бобу Дилану – это не премия рокеру. Это признание того, что поэзия давно покинула пыльные книжные полки и зазвучала из динамиков. Слова способны ранить, спасать и оставаться в вечности даже под гитарный аккомпанемент. В 2022 году музыкант выпустил свой 39-й релиз с названием «Rough and Rowdy Ways». В этот альбом вошла песня «Murder Must Fall» – самое подлое убийство. Это первая оригинальная композиция музыканта с 2012 года, которая достигла первого места в чарте за его почти 60-летнюю карьеру. Основная тема песни – убийство президента Джона Кеннеди в контексте американской политической и культурной истории. Дилан использует это событие как отправную точку для размышления о культурных и социальных изменениях, которые последовали за этим трагическим моментом. Название песни происходит от фразы из трагедии «Гамлет», которую произносит отец главного героя в виде призрака. Он рассказывает сыну, что пал жертвой самого подлого убийства. В пьесе Шекспира эта фраза означает, что все убийства подлые, но конкретное особенно странное и неестественное из-за того, что это братоубийство и совершено тайно. Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down, but it never did get back up off the ground. It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. But they missed you for me and that old devil moon. Play anything goes at Memphis in June. Play lonely at the top and lonely at the brave. Play it for Houdini spinning around his grave. Play Charlie Rose Morton, play Lucille. Play deep in a dream.

0: They march into Georgia in Dunbarton's drums. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great bird pound. Play the bloodstained banner, play murder most foul.
1: Друзья, сегодняшний эфир мы посвятили рок-истории Боба Дилана, который сам он назвал «Нескончаемой дорогой домой». Музыкант проделал колоссальный путь в музыке, меняя стили и постоянно экспериментируя, но в каждой песне он звучал одновременно одинаково и по-новому интересно. И в этом и есть один из главных секретов успеха Боба Дилана. И мы в заключении нашей радиовстречи обратимся еще к одной такой композиции – «Knocking on Heaven's Door». Эту песню музыкант написал для фильма «Пэт Гэрретт и Билли Кид», в которой дебютировал в роли актера. Позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм «Достучаться до небес» 1997 года. Композицию исполняли многие музыканты, одна из самых известных версий группы Guns N' Roses, которая сделала ее рок-гимном в 90-х. Но мы услышим оригинал, представленный в 73-м году. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте рок!

0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. И все это музыка. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Вооруженные силы России установили контроль над Шестеровкой в Харьковской области. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
9: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
8: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
9: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
8: Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Президент наградил орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручаются героям СВО.
10: Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Золотые звезды героев России вручаются подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову. Знак отличия Георгиевский крест первой степени вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николе Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды. Дорогие друзья, мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звание героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Морзоев и Александр Анатольевич Рязанов.
8: Вооруженные силы России установили контроль над шестеровкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
11: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Великая Бабка», «Гранов», «Рясная», «Старица» и «Избицкая» Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Могрица», Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
8: Средства ПВО с 15 до 20 часов по московскому времени четверга перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщила Минобороны. Дроны ВСУ нейтрализованы также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. А в список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. «Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии», — отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
13: Погода.
8: Завтра, в пятницу, 22 мая, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатулин. Бывшая Ленина. Часть 9.
1: В эфире Чупов FM.
2: Я, как главный санитарный врач области, заявляю, что слухи о массовом отравлении в городе Чупов являются фейком и дезинформацией с целью дискредитации администрации города и области.
3: Сколько всего? 70?
4: Пишут под 100 уже.
5: Ну, значит, 1500. Вечно же занижают.
3: Да ладно, тогда вы все бы знали, сейчас не скроешь. В больницах и места-то столько нет.
4: Может,

0: отфильтруется все 100 раз. Потом эти диоксины. Если в воде, а не в воздухе, не очень опасны.
1: Детишкам этим расскажи, которые померли.
2: Погоди, так это же говорили, двое взрослых умерли. Что, дети тоже?
1: Нет, я про тех как раз. Там одному 23, что ли, другой чуть постарше. Детишки считают.
3: Пусть сами сдохнут, свою живут сволочи.
0: Толку-то? Главы нет, никого нет, городом кухарка управляет. И то, в лучшем случае.
1: Ну, тут все-таки федеральные ведомства сидят.
0: Господи, какие? Природнадзор и департамент лесного хозяйства. Они, конечно, мощно все поменяют теперь.
1: А кто тебе нужен? Полпред?
0: Ну, или зам. Или хотя бы федеральный инспектор.
1: Если бы они решали, что. И потом им тут по статусу не положено.
0: Зато теперь приедут. Все до одного. Гром грянул, как говорится.
1: Что в этом хорошего?
0: А в этом что хорошего?
4: Лена увидела, как Иван повел рукой, захватив не только митинг, но и все вокруг, и снова затолкал кулак в карман.
5: Он разговаривал с Артемом, который, как обычно, смотрел не на собеседника, а то в небеса, то на удерживаемый перед грудью манипулятор с экранчиком.
6: Артем управлял дроном. Нет, сразу двумя. Один медленно перемещался по периметру площади, второй висел еле заметной точкой перед входом в желтый дом над выступавшими.
7: Да уж.
5: Ну, чего там? Совсем жесть?
7: Сам как думаешь? Накаляется потихоньку. Спалят сейчас все нахрен.
4: Лена пошевелилась, поняла, что ей все равно, попыталась дальше не слушать. Не получилось.
5: Да и, как говорится, они мне, суки, знаешь, что предлагали? Вот пускай теперь всему городу предложат, как вылезать из этого. Попробуют хотя бы.
7: Слушай, всему не всему, но тут реально полгорода собралось. Ну, не пол, ладно, но 1008, даже 9.
5: Да, все равно скажешь, что 50 человек было максимум.
7: На этот случай записываем. Все запишем. В морду ткнем тварям, никакой блок не устоит. СМИ пусть сидят носом в жопе, трансляция все равно идет. Там уже 70... Опа! 150 тысяч
5: смотрят. Да ладно!
7: Ну... Сейчас ты выступишь, потом все эти мессенджеры валим будут знать.
5: Ну, пошли, что ли?
4: Ваня, погоди.
5: Ле, все будет хорошо. Там больницы нормальные, врачи тоже, я поспрашивал. Я же со всеми перезнакомился, когда мне руку тут собирали. Отделение другое, как говорится. Но ребята сказали, в инфекционке очень толковый специалист.
4: Нет, погоди. Вань, ты сейчас не выступай, не время.
5: А с чего это? Наоборот же, самое время. Мы же примерно того и ждали, ну, то есть...
4: Обстоятельства изменились. Сейчас они виновного ищут. Кто под руку подвернется, тот и виновный.
5: И что?
4: Ты выступишь, ты и подвернешься.
5: И что? Посадят?
4: Ну, во-первых, могут, хотя вряд ли, но могут. Во-вторых, а это важнее, заметят и перекроют все дороги. И вообще кислород перекроют.
5: Именно если выступлю.
4: Да, если не выступишь... Договороспособен. С тобой можно работать, если выступишь смутьян. А им нельзя, чтобы смутьян оказался выгодоприобретателем. На тебе поставят жирный крест.
5: Да похрену, как говорится. Лен, ну ты правда думаешь, что им трусы нужны? И эти... Как они? У Пушкина в школе проходили...
4: Молчали на блаженство, да. На свете. Это Грибоедов. Да, именно так. А на тебе слишком много завязано. На тебе крест поставят. Все. Мы без ничего остались. Все сначала начали.
5: Лен, ну что ты сочиняешь, а? Ну что нам не завязано? Я как все. Я и сам не хотел, как говорится. Хорошо, вон Артема двинем.
7: А, сейчас.
5: Да. Полину, она красивая. Тебя хотя бы.
4: Меня исключено, остальных бестолку. От области только с тобой говорили. И буду дальше говорить, если сейчас глупости не наделаешь.
5: Это все, ну...
4: Иван, я просто прошу. Там и без тебя есть кому.
3: И убрать свалку завтра же! Пусть сами говно свою жрут, сволочи! Пусть сами дохнут! Детей же не пожалели! Детей!
4: А ты вот так хочешь?
5: Чего так-то сразу?
4: А тебе есть что сказать, кроме этого?
5: Ну уж найду.
4: Иван!
5: Да ладно! Тогда что?
4: Ничего. Это все просто пар выпустить. Ничего не даст. И последствий никаких не будет. Просто возможность для нас.
7: Карьеру на детских трупах делать будем.
4: Для всех нас просто возможность. Надо пользоваться. А подставляться не надо.
8: А им и отвезем. Перед губернаторским дворцом, сука, мы вам...

0: Пусть сам нюхает.
1: Герои довезут в лучшем случае до границы Сарасовска, а там их развернут, а то и примут. Админка, могут уголовку припаять.
2: А что делать-то?
1: Что делать? Разобрать свалку прямо сейчас, как угодно. Руками, ногами, всем городом, неделю не вылезать, но разобрать. Что можно сжечь, что нельзя зарыть предельно быстро. За месяц-полтора можно справиться. Потом обеззараживать землю. Это еще месяца два. Сейчас время разбирать и выжигать свалку метр за метром. А мы медлим.
2: Опа! Ну вот я тормоз. Так вот, чем этот Степан занимается?
1: Какой Степан?
2: Ну, который бывший олигарх. Привет тебе еще передавал, помнишь?
1: В смысле, чем он занимается?
2: Он сидит в центре свалки, разбирает ее на куче и жжет.
1: Вот тебе и настоящий герой. Пока мы тут ждем и детей травить позволяем.
3: Больница города Чупов. Перед палатой реанимации.
4: Кто у вас? А у меня дочка и сын. Сепсис печени и почек. На системе оба. Но говорят, уже получше. Из реанимации сегодня перевести должны.
5: Господи, я 100 раз им толдычила. Нельзя из крана в чайник. Через фильтр надо.
3: Лена навещает дочь Сашу и ее подругу Ксюшу. Алекс, Сашин бойфренд, умер накануне.
6: Там важный какой-то умер. Говорят, сынок чей-то.
7: Не слышали? Зама
6: губернаторского сынок.
7: Не слышали?
8: Чуть ли не зама губернаторского сынок-то.
6: Может хоть сейчас шевелиться начнут.
9: Да никто ничего не начнет, мам. Он не настоящий же племянник. Вот никто и ничего не будет.
1: В смысле не настоящий?
9: Да не было у Алекса никаких родственников, кроме матери, которая то ли была сиротой, то ли порвала отношения с родственниками, а потом умерла, когда Алекс учился на втором курсе.
1: А откуда Алекс деньги брал? Чтобы платить, ну и на остальное. Машина-то у него, ух, какая была, я видела. Гелендваген, что ли?
9: БМВ, да, он хорошо поднялся.
1: А на чем?
9: Ну, на разном. Он китайские айфоны продавал, то есть смарты, Xiaomi, ZTE и так далее.
1: На этом можно BMW купить?
9: Он первым Xiaomi возить начал, они поперли. Заказы на 3 области, через полгода машину купил, вот.
1: Лучше бы квартиру.
10: Не, квартиру, говорил, зачем? Квартира, говорит, жене нужна, а мужу колеса.
9: Матвея вчера увезли родители в нормальное место, какую-то крутую больницу. А он даже не попрощался с Ксюхой. Они не предложили взять ее с собой. Даже оправдываться не попытались, что машина маленькая и так далее, что подлецы там обычно говорят. И спасибо не сказали ни врачам, которые вытянули Матвея с того света, ни тебе, что ты спасла всех. Примчалась на бывшую Ленина, как поняла, что телефоны наши не отвечают.
1: Все равно я опоздала, конечно. Непростительно опоздала.
10: У Алекса печень больная с детства. Он желтухой болел, поэтому даже не пил никогда. Сам всех угощал только. Поэтому не вытащили, врачи говорят. Саш, можно, пожалуйста, я к себе в палату пойду?
9: Ага.
10: До свидания, Елена Игоревна.
1: Ксюша?
10: Я нормально. Спина просто болит. И Алекса жалко.
1: Алекс, Алекс. Ох, Алекс, Алекс, бедный мальчик.
9: Мама, хорош был.
1: Ксюша про Матвея говорит что-нибудь?
9: Ничего не говорит. Не, ну, ни разу со вчера как нет его.
1: А его, считай, нет.
9: Да. Да, и это хорошо на самом деле. Ничего не держит.
1: Что значит ничего не держит, Саш?
9: Что вот этим дышать? Нет уж. И я тоже не буду. Не могу я, мам. Не могу здесь. Уедем.
1: Я-то подумала. А в смысле, в Сарасовск? Там, конечно, возможности.
9: Что, Сарасовск? Я уже там. Какие там, мам, возможности? Не воняет, и то спасибо, конечно. Но там отстой. Мы в Москву или за границу хотим?
1: И что там делать? О, в Москве-то ладно. Подожди, а за границей? Язык, конечно, есть у тебя, но...
9: Мам!

0: Ну ты же видишь, что здесь и как. Я хотела, чтобы дом как секретик был. Помнишь, ты рассказывала, чтобы даже если далеко уехал, всегда можно вернуться, раскопать, порадоваться. А сейчас раскапывать противно. Черви, помойка везде. И здесь в прямом смысле, там в переносном. Они все украдут и продадут, остальное засрут и уедут. А нам оставайся, лучше мы пораньше уедем.
1: А мы?
0: Ну, устрою, заберу тебя, если захочешь, но... Ты же не захочешь, и папа не захочет тем более. Опять начнете, это наша родина, где родился, там и пригодился, вот это все. Пригодился, ага. Пригодился тот, у кого папа генерал или чей надо друг. А вы у меня что-то не удались.
1: Ну, прости, впредь будем стараться лучше.
0: Нам тут ничего не осталось. Нам точно, да и вам. Даже ты спорить не будешь, правильно?
1: Я 100 раз что и говорила, это то, что нельзя поддаваться обстоятельствам. Потому что, знаешь, Саш, если бежать от трудностей, то скоро бежать некуда будет. Везде трудно. Думаешь, ждут тебя в Москве? А тем более в Америке.
0: В Канаде ждут, в Австралии.
1: А здесь не ждут, да?
2: Вот вы где.
0: Пап, ну я... Пап, ну не надо так часто приходить, я ж просила.
1: Саш, пойду я. Завтра забегу и сухари принесу.
0: Не надо, нам нельзя все равно.
1: Сухари всегда можно.
2: Митрофанов хотел, чтобы Лена дождалась его или еще что. Лена вникать не собиралась. Поздно. Лена коснулась плеча Саши и ушла.
3: Опаздывать Лена ненавидела, а на такси тратиться не хотела. Чернышевского была полупустынна, как все улицы Чупова в последние полгода. У крыльца трехэтажного здания Потребнадзора и санэпидемстанции стоял пикетчик, плотно закутанный в черно-серебристую одежду высокий парень с плакатом «Люди умирают, измените ПДК, введите ЧС». Пикетчик, зажав плакат под мышкой, пытался удержать мужика в неброской темной одежде. Джинсы, куртка, вязаная шапка – все как у всех. А тот, весело отругиваясь, метнул что-то в здание.
4: Козлы! Убийцы!
5: Перестань ты, перестань!
6: Мужичок был тот самый провокатор Миша, приходивший в чайхану со смутьянскими речами. Миша выждал, пока полицейские приблизятся вплотную, толкнул пикетчика так, что тот влетел полицейским в объятия, а одного из них даже сшиб наземь,
7: а сам скорым шагом пошел прочь.
5: Ты это вон тот кидал!
8: Чао, бомбина, сори!
7: Ты что же, зараза, совсем страх потерял?
3: Лена оглянулась на ходу и резко остановилась.
7: Дурная? Тоже в ОВД захотела?
3: Лена с хрустом переступила по стеклам, снова поскользнулась и вцепилась в холодные прутья решетки крыльца.
5: А что творите, уроды?
3: В 2 шагах перед ней крутилась неуклюжая, медленная драка.
5: Ребят, вы чего?
3: Лена поняла, что не успевает оценить ни обстановку, ни даже понять, что творит.
7: Посадят, дурак!
3: Все менялось слишком быстро, как-то сокрушительно не кстати и к худшему.
5: Эй, хорош!
7: Буду стрелять на поражение!
3: От крыльца пистолет казался маленьким и игрушечным. Убьет, поняла Лена.
5: А, со стволом ты храбрый смотрел. Стреляй!
7: Стреляю!
3: Лена попыталась крикнуть, а голоса не было. Да и выстрел хлопнул как-то плоско и звонко, не по-настоящему. Все вздрогнули и замерли, даже полицейский. Он стоял и смотрел с недоумением на руку. Лена решила, что там пистолета уже нет, но поняла, что есть. Просто видится маленьким, потому что срез дула направлен как раз на нее. Сознание, опять не успевшее за глазами, стронулось, и Лена, как в замедленном повторе телепередачи, разобрала, что пикетчик за полсекунды до выстрела успел, смешно задрав ногу, пнуть полицейского в локоть. Повезло нападавшему, да и Лене повезло. И пуля не попала, и испугаться не успела.

0: Анна на всякий случай ощупала себя и посмотрела через плечо, но дырок не обнаружила.
1: «Иди отсюда, дура!»
0: Лена огляделась и увидела все-таки пробоину. Пуля вошла в деревянные перила в метре от того места, где стояла Лена, на уровне ее головы. Она пошла прочь, торопливо, ни о чем не думая и не очень понимая, куда мчиться и зачем. Лишь через пару кварталов Лена сообразила, что бежит навстречу с Салтыковым.
2: Ресторан «Бастон».
3: Ой, извини, задержалась. 15 минут опоздала. А умереть еще быстрее могла. Ты про пороховую пробу знаешь?
4: Застрелила кого-то. Тогда лучше прямо сейчас в баню. Заодно прогреешься, вон, нос не дышит.
3: Да я расту, из кабака в баню меня еще никто не приглашал.
4: Лена, из твоих рук хоть чашку с ядом. С тобой в любой момент и куда угодно. Тем более теперь. Что случилось-то?
3: И Лена неожиданно для себя все ему рассказала.
4: Улыба такая, вот неугомонный.
3: А ты его знаешь, что ли?
4: Наслышан. Правильно делаешь, что опасаешься. Через него куча народу села. Самого разного. Анархисты, исламисты, либерасты, родноверы, просто студентки. Реально умелая сволочь.
3: Голову ему скрутить. Вот так пуля прошла.
4: Теперь 100 лет жить будешь. А этому-то чего голову скручивать? Ну, скрутишь. Тут же 5 новых придут. Таких теперь знаешь сколько? О, любое громкое дело возьми.
3: Слушай, извини, Гера, я не буду брать дело. Лучше ты про дело побыстрее. Мне в больницу скоро. Давай без обидников. Чего звал?
4: Ну, давай. А чего в больницу-то?
3: Ну, к Саше же.
4: Как Саша?
3: Ну, как? Отравили, друга убили, кругом ад. Как она? Уехать хочет.
4: Можно понять?
3: Всех всегда можно понять, но не всегда нужно. Чего это ты так электоратом-то раскидываешься? Твоя задача его на месте удерживать. Один человек, один голос и много налогов. Уедут, а как с патроном будешь объясняться?
4: Трудно воевать. Кончились патроны. Надо было сразу сказать «прости». Я больше не работаю с Митрофановым.
3: Ох, какая прелесть. А, молодец, девчонка. Сожрала все-таки тебя. И всех еще сожрет. Помяните.
4: Если ты про Оксану Викторовну, то не сожрала. И не сожрет. Ну, не в нашем кругу точно. Она тоже не работает на Митрофанова. Ну и вообще у них там.
5: Цыпленок в зелени. Стейк медиум рейр. Приятного аппетита.
4: О, умеют, если хотят. Медиум рейр. Как и заказывали. Лен, ты ешь, голодная же.
3: А что стряслось-то?
4: Мальчик то ли вырос, то ли рехнулся. Скорее второе, учитывая, что тебя к этой дернул. То не так это. Потом я шпион Губера, а Оксана Викторовна мой подголосок. Ладно, не подстилка. Хотя не удивлюсь, если он и это предъявил.
3: А было что предъявлять?
4: Ну, Лен, блин, я хоть раз давал повод.
3: Ты джентльмен. Так он что, послал вас и дальше что?
4: Сказал, что снимается, а мы идем нахрен. Потом сказал, что мы по-любому идем нахрен. Оно идет в главы и устроит всем козью морду. Первым конкретно Нечаеву.
3: А кто это, напомни?
4: Глава администрации Губера, вообще-то. Он приезжал, а ты не в курсе. Короче, правая рука и главный по выборам в области. И наш мальчик хочет его порвать.
3: Узнаю старика. А за что?
4: Не, ну тот сам дурак, конечно. Крутого дал. Говорит, прекратить истерику, какая вам ЧС. Подумаешь, у нескольких человек животики заболели. Просрутся, ничего страшного. Он извинился сразу, но... Ну, дурак, говорю же. Ну и все. Митрофанов в бутылку, Нечаев ему грозить. Ну и все посыпалось, вся схема на бок, все в истерике. Никто не знает, что делать.
3: Странный вы, ей-богу, что делать? У вас Бехтин есть. Хоть его ставьте, хоть зица любого.
4: Исключено. Нужно решение, хотя бы временное, а не козел отпущения.
3: А сами вы не хотите, да? Ну, Нечаев, в смысле, или Губер. Просто потому, что сами не знаете ни решения, ни раскладов, поэтому хотите свалить на кого-то и держаться в стороне, да? Тогда отдавайте федералам. Хоть через ЧС, хоть не знаю, как угодно.
4: А тогда, Лен, это все федеральная зона ответственности. Причем отвечать и решать будут силовики, как придумают и как умеют. Это значит дела на всех, широким неводом, с посадками. Чтоб никто не думал, что особенный и свободный. Марокко на 3-4 года или дольше. Весь город раком, без просвета. Потому что, знаешь ли, завести дело – это просто бумажку подписать, а закрыть – это деньги с каждого. Большие, не представляешь, какие. И, само собой, не скажется на свалке. Вообще никак. Все будет так же и хуже, но с посадками. Отдать федералам, да? Лично я вот ровно сейчас могу. Специально для тебя. Отдать? Правда хочешь?
3: Ну что, теперь обратно проситься будешь, что ли? Об этом, что ли, хотел сегодня?
4: Примешь?
3: Ну вот, вряд ли. Да и поздно вообще.
4: А на твои с Иваном Сергеевичем дела это все не повлияет?
3: Ну а как? Это не мои с Иваном Сергеевичем дела. Но это, я не знаю, это для всех тупо вопрос жизни и смерти.
4: Тогда, Лен, у меня к вам, но пока в основном к тебе, новое предложение. Вернее, уточненное предложение старого. Ведем Ивана Сергеевича не федеральным смотрящим, а главой города. Ну, по текущей схеме, короче, как вы и добиваетесь. В депутаты, оттуда главой. Согласование на всех уровнях беру на себя.
6: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шаслова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.

0: Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. «Дети – это счастье», скажут одни. «Дети – это проблемы», возразят другие. «Дети – это что-то новое и неизвестное в жизни», ответят третьи. И все, пожалуй, будут правы. Подтверждение – история, которую сейчас расскажет Геннадий Сырков.
3: История с продолжением.
4: В семье появился трудный подросток. Вообще-то дети трудными становятся в известный момент своей жизни. Иногда они превращаются в них даже из ангелочков. Но в приемных семьях трудный характер мальчика или девочки может стать совершенно неожиданным подарком родителям. У Светланы из Воронежа все так и происходило.
5: Лешу мы вообще спонтанно взяли. Просто мы когда Рому брали, оказалось, что есть брат Леша. Через 3 месяца после Ромы мы взяли Лешу, 12-летнего подростка, пубертат полностью состоянии, поэтому с Лешей было много проблем. Так он был добрый, Леша, но он был в таком состоянии обиженном. Они, детки, особенно подростки, рассчитывают на то, что родственники их обязательно заберут. Когда у тебя много родственников, и никто не хочет брать, ты 4 года в детском доме, как нам рассказывали в школе приемных родителей, значит, 4 года они будут привыкать. Ну, так и примерно прошло 4 года, пока они влились в нашу семью. Конечно, было сложно, тем более это первые приемные дети.
4: Младшему брату Роме было 4 года, 5-я группа здоровья, ну то есть все серьезно. Мальчик самостоятельно не ходил, а Светлана и ее муж Владимир в тот момент уже воспитывали 3 детей, рожденных в браке. Самым старшим ребенком в семье была дочка Лиза, потом шел Герман, а младшему Матвею не исполнилось еще и года. Хотелось хотя бы кому-то из детей-сирот помочь, объяснит мама свое желание взять еще и приемного ребенка. И вот один за одним пополнилась семья мальчиками из детского дома. Алексей, помним, приехал отдельно от Ромы.
6: Когда меня папа забрал, и вот первый день, когда я только зашел в квартиру, я прям идеально помню. Первое впечатление было непонятно, как будто в гости пришел. Еще не был знаком с мамой. Внутри было как-то все странно, непонятно и незнакомо.
4: Алексей подтвердит, до последнего ждал, что его заберет родная и непутевая мама. Даже когда узнал, что его готова принять та же семья, в которую уже уехал младший брат, мелькнула мысль, а вдруг именно сейчас за мной мама и приедет. В общем, Алексей в тот момент, конечно, был в смятении.
6: Я помню такую ситуацию, когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Мне кажется, в первый день имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
4: Сделаю я, наверное, небольшое отступление. Мама Света все интервью мне рассказывала, какой Леша хороший. Он вырос, стал самостоятельным, он строит крыши, и он любящий и заботливый сын. Ну, а я вот журналюга выбрал из ее рассказа один негатив. Наковырял оттуда пакостных историй. Что ж, если Леша был непростым подростком, и мы решили об этом рассказать, нужно нам все и увидеть. Рассказывайте, скомандую я маме.
5: Как-то позвонили, сказали, ваш сын пойман за воровство. А у меня изначально муж опекун был. Я ему звоню, Леша там в милиции, его поймали в магазине. Мальчишки подговорили на слабо, и они пошли в торговый центр воровать. Муж говорит, а я где-то на заказе за городом, пусть посидит там в камере, подумает. И вот он приехал к вечеру, пошел. Ну, он, конечно, подумал, Леша, больше такого не повторялось. Вот такие истории были. И разные. Часто вызывали в школу. Часто прогуливал в школу. Но он в основном ленивый был. И были претензии из-за того, что где-то он там гуляет, ничего не делает. Вот такие вот моменты.
6: Про уборку. Семья-то большая. Собак выглядит, потому что мама и папа работают с утра до вечера. Прибраться. Ну, конечно, это я не один делал. Еще же есть дети в семье. Помогали, конечно. Как старший брат меня учили, чтобы я учил своих братьев. Ну, уборкам, готовкам, то есть каким-то банальным вещам, там, картошку чистить. Не, потом, когда уже мне это начало не нравиться, когда я уже понял, что не хочу подростковые такие вещи, приходилось, надо.
7: Ругались с мамой, не говорили никогда. Вообще ты мне не мама. Уйду обратно в детский дом.
6: Только со злости я такое говорил, но потом приходил и извинялся, потому что я понимал, что это так неправильно говорить.
4: Очень быстро Светлана обнаружила, что с учебой у Алексея проблемы просто аховые.
5: Вот Леша пришел к нам, в 12 лет, он не знал, что такое сумма. Про часы я вообще молчу. Часы для них, для всех проблема. Я говорю, что такое сумма? Он говорит, я не знаю. Еле-еле читал, а мы в 5 класс перешли. В школу пошли в Воронеже, а там такие школы хорошие, гимназии. Кто его там будет тянуть? Никто. Все это, конечно, легло на меня. Бились-бились, Леша психовал. Это же все нервы, это стрессы. Просто надо было отпустить. Просто есть дети, которые не смогут учиться так, как, допустим, твои дети учатся.
6: Очень было трудно. И для нее, и для меня.
4: Да я на тот момент толком читать и писать не умел, подтвердит слова мамы сам Алексей. Родителям даже пришлось купить пятикласснику тетради для прописей, ну, те, по которым учат в начальных классах. Но труднее всего было с математикой. Занимались с мамой по вечерам.
6: Сидишь, плачешь, не понимаешь, когда пойдешь спать, и не хочешь эту математику учить. Но это уже сейчас более светлые, такие смешные воспоминания.
5: Вот что такое друг? И вот смотри, вот тебе яблоко делят, допустим, на 5 частей, там, 1/5. И он даже вот такие примеры не понимал. Я думаю, ну как не понимаешь? Все же понимают, а он не все.
7: Светлана, скажите честно, вот в этот момент отчаяния и таких вот мыслей «не моя кровь».
5: Да-да, конечно, были. Думаешь, ах, злишься. Да даже не в крови дело. Они же, понимаете, когда они хотят учиться, ты мне не мать могут заявить. Или что ты ко мне лезешь?

0: едешь. Поэтому, конечно, срывались, бывало всякое. Бывало, бегал как-то в деревню, мы поехали, бабушке был огород, говорю, копаем огород все вместе. А я не буду. Как ты его заставишь? И вот я бегала с ним по всей деревне, но потом вернулся к ночи, идти некуда. Вот сейчас он приезжает взрослый, он говорит, мам, ох, хорошо, что ты меня взяла. Я, говорит, связывался со своими друзьями, которые у меня 8 лет были. Они все живут вообще, там же Кемеровская область не богатая, работы особо нету. Все пьют, говорят, живут в том же доме, где их родители жили. То есть те же обстоятельства. А здесь он вырос, 9 классов закончил, 3 года в техникум бросил, но хочет восстановиться. Он работает в бригаде, он уже года 4 работает на частных домах, делают крыши.
1: Как произошло чудесное превращение трудного подростка в разумного юношу? Алексей рос, к домашним обязанностям привыкал, но учебу наладить не удалось. Мама ходила в школу, просила учителей ставить хотя бы тройки. Так Леша закончил 9 классов, но экзамен по географии все же завалил. Пришлось пересдавать. Но в итоге, вы слышали, парень пошел учиться в техникум, потом, правда, ушел и оттуда. Но начал жить самостоятельно. Родители помогли получить положенную по закону квартиру, но предлагая вновь вернуться в прошлое. Светлана, вы себе как-то объясняли, почему было так? Я задам этот вопрос, имея в виду прежде всего серьезное отставание Алексея в учебе. Схожие проблемы были и у его младшего брата Романа, но их не было у других детей. Светлана скажет, что думала.
0: Вот сейчас, анализируя все это, я думаю, что нужно брать детей со взрослой позиции, то есть понимать, что от них нечего ожидать, и принимать их такими, какие есть. А у нас мы принимаем детей, вот сейчас мы с них такое слепим, а у них мама наркоманка. Что там можно слепить? Откуда от мамы такой ребенок, который понимает математику, ну, грубо, да?
1: Ваш рассказ, Светлана, будут слушать тысячи людей, и они из него получат подтверждение. Все-таки гены имеют значение. Какая мать ребенка зачала, выносила и родила? Каким был папа, пьющим, например, или не пьющим? Кем и как ребенок воспитывался, в конце концов, если это уже отрок или подросток? То есть у приемных родителей есть и этот риск. Так я скажу маме из Воронежа, и она не очень громко согласится. Да, это так. Но следом, намного громче, произнесет другую фразу.
0: Но это же не повод не брать. То есть зачем мы берем? Мы же не можем из чужого ребенка сделать своего. Нет, конечно. А это чужой ребенок. Откуда мы знаем, какие родители, как их воспитывали? Хорошо, если год ребенку, до 3 лет они еще более-менее пластичны. Но потом-то все уже у тебя ребенок такой, какой есть. Он же не может свои проблемы сам решить. Мы взрослые на это и нужны, чтобы помочь ему какие-то вопросы решить.
1: Так если ребенок до конца не твой, кто ему тогда вы? Больше воспитатель, наставник? А Светлана ответит, нет, все-таки я для своих приемных детей мама. А я тогда спрошу, да как же это сочетается? Надо видеть сына или дочери чужого ребенка, но и себя при этом все-таки считать и чувствовать его мамой. Светлана честно признается, что не может это объяснить. И добавит, что любит и всегда любила и Лешу, и Рому, и просто обожает приемную дочь Лию, которая, к слову, учится в частной гимназии. Она радость, она принцесса, но со старшей дочерью Лизой, которая уже вышла замуж и получает высшее образование, у мамы все же другая и особенная связь. Ну а приемные дети никогда не упрекали вас в том, что видите эту разницу. Окажется, что мы вышли на новую и тоже важную тему.
0: Мне кажется, больше от родных детей у меня таких моментов, чем от приемных. Вот Леша пришел, я с мужем со своим свой говорю, вот у Рома есть брат, надо его взять, 12 лет помощником будет. А на самом деле это получилось совершенно по-другому. Никаким помощником он не был. Года 4 у нас вообще притирки очень серьезные были. Я работала, всех детей выгребала Лиза. Лиза была и мамой, и папой, когда мы на работе, и за Лешей следила, и кушать им приготовит. Пока Леша года 4 вникал, ну потом Леша стал помогать и картошку, и посуду мыть. Конечно, очень сильно перепадает родным детям, потому что внимание сначала было же на родных детей много, а потом раз, внимание переключается.
2: И что говорят дети родные?
0: Сейчас Лиза говорит, не, мне детей не надо точно, мне твоих хватило. Но я думаю, что это тоже время, подрастет, осознает. Дети, конечно, говорили, зачем мы взяли? То есть всякие были истории. Допустим, Лея что-то там творит у мальчишек. Уже столько лет прошло, они могут до сих пор сказать, зачем мы ее взяли с детского дома? Ну, просто эмоции подростковые. Потом в настольную игру все вместе поиграем. Сближает это их. Начинают нормально друг с другом себя вести. Ну, то

0: есть надо просто такие какие-то объединяющие семью, или пошли вместе уберемся где-то, тогда они между собой сближаются.
1: Но ведь в этом упреке тоже есть доля правды. Светлана ответит, что да, упрек старшей дочери справедлив. 100% так. Но большой семье по-другому быть и не могло.
0: Мне кажется, это неизбежно. Просто двое маленьких детей было. Мы взяли Рому инвалида. Это получается трое. Герману и Роме 4 года, а Матвейке 2. Вот Лизе было 14 лет. И тут Леша пришел, подросток, который нам устроил кардебалет. Поэтому...
2: Слушайте, прямо спрошу. Точнее, вот такой упрек можете услышать, что свою потребность в материнстве и свою потребность помочь другому человеку вы реализовывали за счет другого человека, в частности, своей старшей дочери.
0: Ну, конечно, можно так сказать. Не потребность в материнстве, а потребность помочь другому человеку, да. Ну, мне кажется, в таких больших семьях везде так.
1: Но есть и простое возражение. Не можешь потянуть – не бери. Светлана ответит: «Да мне потом так и говорила старшая дочь. Вот съеду от тебя, тогда и бери новых детей». Но все равно семейные обязанности не только чего-то лишили 14-летнюю девочку, но и ей тоже многое дали, будет убеждать меня Светлана.
0: Вот эти вот моменты, они ребенка приучают к ответственности. Теперь 25 лет ей, конечно, она гиперответственная. На работе там ее очень сильно хвалят. Она, может быть, и не хочет своих пока детей, потому что понимает, что какие-то зоны ответственности не закрыты. Поэтому все равно это ей был урок какой-то. Она хорошо общается с детьми, находит общий язык. Лиза в этом плане, я думаю, что лучше меня состоялась.
2: Ну ладно, ладно. У вас тоже путь такой серьезный.
1: У меня найдется еще одно возражение. А разве гиперответственность всегда хорошее качество? Где-нибудь 30 лет гиперответственный человек может осознать, что другие вовсю пользуются этой его особенностью. Но я так подумаю и ничего не скажу. Нельзя построить идеальные отношения в семье. И да, нашим детям всегда будет о чем рассказать своему психотерапевту, воспользуясь этим уже вполне расхожим трюизмом.
0: Мы говорили с вами какие-то такие плохие моменты. Но когда ты видишь, что ребенок инвалид, первый раз на море, визжит от радости, как ему нравятся эти волны, для них это такие впечатления, что их кто-то любит, кому-то ты нужен. Вот Леша сейчас вырос, и он приезжает, мне помогает, если что-то мне нужно, допустим, тяжелая работа мужская. Сейчас мы недавно взяли троих девочек с Кемерово. Леша мне первый сказал: «Мама, зачем ты берешь? Когда ты будешь отдыхать?» Ну, вот он старается заботиться. Ну, пока он живет отдельно, налаживает свою жизнь. Это для меня ценно, что он приезжает ко мне. Я рада, что у меня получилось сейчас из Лёши вырастить. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Закончит он все-таки обучение. Но, по крайней мере, получился честный, добрый человек, который понимает, что такое справедливость, не полезет во всякую ерунду.
1: Мама Света любуется Алексеем таким, каким он стал. А его самого я спрошу. Но не только же вы ссорились из-за уроков. Чувствовали, что мама все-таки любит вас?
3: Конечно, да. Не, ну она и так просто подходила, говорила: «Я тебя люблю», аж до слез было. Особенно она говорила это после каких-то уроков. Ну, когда уроки сделали, там поругались, что-то она подойдет, обнимет, ну, как бы кнут и пряник. И я подходил, говорил, я помню. А сейчас, когда я повзрослел, еще обличит стали. Поцелую, обниму, там все дела. Мама же.
1: Три девочки из детского дома, о которых сказала Светлана, родные сестры. Только-только появились в семье, недели за три до моего звонка. Родители тоже не стали их разлучать. Старшая из сестер, я думаю, будет помогать воспитывать младшую. В общем, хороший повод продолжить рассказ о семье Светланы через некоторое время.
4: Продолжение следует. Каждый раз, рассказывая истории, подобные сегодняшней, мы очень надеемся, что когда-нибудь героями счастливых событий станут и наши юные подопечные. Поэтому снова и снова напоминаем о ребятах, с которыми познакомили вас в прошлых выпусках радиожурнала. Они не братья и сестры, многие даже не знакомы друг с другом. Но все живут в одном регионе, в Хабаровском крае. И главная проблема у них тоже одна на всех. У этих мальчишек и девчонок пока нет рядом людей, которых можно было бы назвать близкими и родными. А в доме, где растут дети, казенные стены.
5: Где же ты, мама?
4: Рустам – голубоглазый красавец-брюнет. Хорошо учится в школе, увлекается спортом, артистичен и общителен. Социальный педагог детдома Анна Михайловна Утробина знает Рустама давно.
6: помню хорошо день, осень, когда он к нам поступил. Это было 5 лет назад. Ну, просто у него такая судьба, что у его мамы, она сейчас второй раз замужем, там есть 2 детей, она их воспитывает. Она была ограничена в родительских правах, когда еще на тот момент была одна девчонка. И мама в отношении девочки восстановилась в родительских правах, потому что она с отцом проживала. В отношении Рустама она не стала. Каково ребенку 10 лет понимать, что тебе нужны дети, а я не нужен? Это не каждый ребенок переживет. Но вот Рустам за последнее время повзрослел, стал много спокойнее.
4: Недавно Рустаму исполнилось 16 лет. Он оканчивает 9 класс, планирует поступить в колледж и мечтает стать тренером.
6: Он хочет семью. Он же сам подошел к нам, сказал, я хочу попробовать найти семью.
7: Рустам, вот если какие-то люди тобой заинтересуются, может быть, позовут в гости, ты как к этому отнесешься?
8: Я нормально отнесусь. Познакомлюсь, конечно, сначала.
7: А скажи, вот сын в семье каким должен быть?
8: Ну, сын должен быть как отец, наверное. Храбрым, отстаивать достоинство своей семьи.
4: У 11-летней Полины глаза тоже голубые, а еще светлые волнистые волосы, доверчивый взгляд и смущенная улыбка. Вот что говорит о девочке ее воспитатель Татьяна Шевцова.
9: Она очень такая чуткая. Помощница у нас первая на группе. Безотказно, дела доводит ответственно, заботливая. У нас бывает, когда детки приходят младше по возрасту, проявляют к ним заботу. С ними нянькается, играет, ухаживает за детками.
4: В учебе третьекласснице дается не все, но она старается. В свободное время любит петь, а еще читать стихи и сказки. И не только читать.
10: Я придумала сказку про зайца и волка.
7: Ух ты! И что они у тебя там делают? Они дружат или враждуют?
10: Ну, сначала они враги были, но они подружились, потому что заяц летом серенький. Волк подумал, что заяц, он волчонок.
7: А скажи, ты бы хотела превратиться в какое-нибудь волшебное существо?
10: Да, я бы хотела превратиться в кошку с алмазом. Она магическая.
7: А желание исполнять она умеет?
10: Да.
7: Ну вот ты бы какое желание загадала?
10: Пойти в приемную семью.
4: Русоволосой Насте недавно исполнилось 14 лет. Она окончила 7 класс.
7: Как учеба?
11: Ну, все отлично, стараюсь, получаю хорошие отметки. Люблю точные науки, мне очень нравится геометрия, алгебра. Мне очень нравится добиваться целей, как, например, задачи математики. Дано писать, например, цели на день. Вот что у меня есть? У меня есть я, у меня есть своя сила воли, и я хочу добиться. Вот, и доказываю.
7: Понятно. А с гуманитарными предметами как у тебя дела?
11: Они мне чуть-чуть посложнее даются, но все равно я отрабатываю все дома, сама себе пересказываю, что я прочитала и что я узнала.
4: Какая решительная и ответственная девочка. А что скажет ее воспитатель Виктория Курилович?
12: Настя у нас очень интеллектуально развита. С ней можно говорить почти как со взрослым человеком на некоторые темы. Помимо этого, она очень многим интересуется, задает вопросы, на которые просто невозможно не ответить. Очень усидчивый, действительно хорошо учится. Если что-то не дается по учебе, она обязательно это получит и доведет до совершенства именно. Она любое дело доводит до конца. Очень артистично, поет, танцует. Наверное, нет никакого такого дела, которое она не сможет сделать.
4: Настя тоже очень хотела бы уехать из детского дома в семью. В любой регион, пусть даже и далекий от Хабаровского края.
5: Где же ты, мама?
4: На сегодня все. Сайт социального проекта «Детский вопрос» – дети.радиорус.ру. Здесь мы разместили полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А самое главное, в детской галерее и в листе ожидания вы увидите фотографии и анкеты мальчишек и девчонок, которые ждут своих будущих родителей в разных регионах нашей огромной страны. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
13: Детский вопрос. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
14: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
13: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
14: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
13: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
16: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
17: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
18: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
17: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
20: Радость или грусть нас ждут потом.
19: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
13: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
21: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
22: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. Далее подробно. Россия и Белоруссия планируют в следующем году провести совместные тактические учения «Щит Союза-2027», сообщил Владимир Путин в ходе видеоконференц-связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках совместных ядерных учений двух стран. Владимир Путин пообещал, что Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В частности, такая отработка будет проведена в этом году на учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые пройдут на российской территории. и на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство» 2026 на территории Белоруссии.
0: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
23: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Тренировки привлекались Ту-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а МиГ-31 осуществил пуск «Кинжала». Все задачи на втором этапе учения ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, отметили в Минобороны. В завершении президент отметил, что важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и ядерных сил. Президент добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности.
0: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
23: Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест за храбрость первой степени» вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
1: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей, так и есть среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы сделаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
23: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу и людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки российских войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал Спортбаза. В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
13: Погода.
23: Завтра, в пятницу, 22 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, преимущественно ясно, без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно, без существенных осадков. В Оренбурге плюс 22, плюс 24, преимущественно ясно, также без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

Это же первый венгерский танец. Это же Лейпцигский Гевандхаус-оркестр под управлением маэстро Рикардо Шаи. И это один из трех венгерских танцев. Их всего-то 21. Очень важно, я сразу произношу эту цифру, которая нам много раз сегодня пригодится в этой программе. Из 21 венгерского танца 3, не больше и не меньше, Брамс оркестровал собственной рукой. Первый, третий и десятый. Вот мы сейчас, собственно, их и слушаем в программе, которая является продолжением нашего брамсовского цикла и продолжением темы с самого его начала, заявленной достаточно точно, мне кажется, и, главное, просто, ясно и понятно, главные хиты Йоханнеса Брамса, по которым, собственно, и знали этого автора его современники в XIX веке. Естественно, мы уже слышали и фортепианные вальсы в четыре руки, и либо-слида вальца, то есть вальсы песни любви, и их продолжение в виде новых песен любви, то есть 52-й и 65-й опусы брамсовские. И все это действительно было главными хитами до 1869 года, пока не появился первый выпуск венгерских танцев. А вот когда он появился, изменилось все. И как был, так он и остался вершиной коммерческого успеха, потребовав через 11 лет продолжения, получив его в виде второй серии венгерских танцев, из-за чего, собственно, 21 штука общим счетом и набралась. Вот из них третий по счету, еще раз повторю, он и следующие за ним были оркестрованы самим Брамсом. Все прочие оркестровки Брамсу не принадлежат. Это Гевандхаус-оркестр в Лейпциге и Рикардо Шаи за пультом.

У нас такое сегодня с венгерскими танцами Брамса в легкой форме старомодное спортлото получается. Только там было 5 из 36, а у нас 3 из 21. И эта цифра тоже несколько раз сегодня повторится. 3 из 21 венгерского танца Брамс добровольно и охотно оркестровал, после чего категорически отказывался продолжать. Ему большие деньги сулили, в том числе за полный цикл симфонических венгерских танцев. Иногда в таком виде, правда, собранном из оркестровок разных авторов, они звучат сегодня под красивыми, завлекательными названиями. Но нет, только 3 из 21 венгерского танца, только 3, не больше и не меньше, эту цифру нам подтвердит любая энциклопедия, любой справочник музыкальный, Брамс в действительности сочинил сам. Все остальные ему не принадлежат как композитору, а являются напевами, воспоминаниями, мотивами, попавшими в его руки из самых разных источников. Особенно, что касается происхождения, темная история связывает Брамса с реальным автором его 5-го венгерского танца, вот того, который сейчас мы слышим в 4-ручном фортепианном исполнении Яара Таль и Андреас Хрутхаюзен.

Вот пятый венгерский танец Брамса на самом деле чардаш, сочиненный композитором по имени Белла Келлер. Ну, Белла — это мужское имя, более того, наверняка мы с вами помним, что у венгров строго, и тогда в австро-венгерской монархии по сию пору фамилия все-таки ставится перед именем, поэтому говорят обычно Келлер Белло. Как бы мы ни переставляли эти имена, автор не просто известен, а еще и весьма обидчив. И более того, претензии предъявлялись, обоснованные, по поводу слишком хорошей памяти Брамса, слишком точного воспроизведения оригинальной авторской композиции в пятом венгерском танце Брамса, не принадлежащем Брамсу. Просто действительно память у Брамса была хорошая, а вера в неистребимость и подлинность народных истоков всего того, что он слышал от подлинных носителей венгерского фольклора, ну или тех, кого он считал таковыми, вера тоже, видимо, была слишком в нем крепка. Особенно если речь шла о кафе, ресторанах и других учреждениях общественного питания в Венгрии, Австрии, особенно в ее великой столице, в городе Вене. Между тем, Белла Келлер — это очень интересный автор, которого мы вам представляем с разных сторон. Он чрезвычайно успешен в качестве автора военной музыки. И вот один из его маршей, духоподъемных действительно, имперских в каком-то смысле, называется «Аполлон», и играет его военный оркестр японского города Осака.

Еще раз напомню, Белла Келлер, так зовут автора не только, кстати, пятого, но пятого как вопиющего образца чужой музыки, созданной Брамсом еще раз в качестве венгерских танцев для фортепиано в четыре руки. И вошедший в это знаменитое собрание, выходившее с 69 по 80 год 19 века с необычайным коммерческим успехом. Кстати, ровно потому Брамс и не ставил там номер опуса, что не считал эти произведения в полном и правильном смысле своими авторскими композициями. Это обработки. Это действительно нечто, написанное по мотивам. И, может быть, это антология тех венгерских мотивов, которые вообще бывают и способны радовать душу подданных Австро-Венгерской империи с ее дружбой народов, которая, уж поверьте, была не менее крепка, чем в Советском Союзе. Auf Munterungs Polka. Это мы продолжаем обозревать разные грани творчества Беллы Келлера, подлинного автора не только пятого, но прежде всего, я все-таки подчеркну, именно хитового пятого венгерского танца Брамса. Венгерские танцы Йоханнеса Брамса – это повод для многочисленных скандалов и предъявления самых разнообразных претензий, в том числе заведомо вздорных и бессмысленных. Большая часть этих претензий выглядит таким образом. Это я на самом деле все сочинил, это мои идеи, это я ему подсказал. Причем иногда на это претендовали люди, которые вообще с Брамсом в жизни не разговаривали и при всем желании претензии не могли быть правдой. А иногда основания были совсем другими, причем и серьезными, и глубокими, и при этом выдуманными, то есть заведомо лживыми. Об этом чуть позже, а пока автор, с которым Брамс действительно знаком не был, которого он по ошибке принял за венгерский народ, сочтя свой пятый венгерский танец подлинным фольклорным чардашем. А в действительности это было сочинение Беллы Келлера. Еще один образец его многогранного творчества, которое, кстати, не является при этом шедевральным ни с какой стороны, но просто очень любопытно. Романтическая увертюра. Играет ее оркестр британской военно-морской базы в Портсмуте. И как играет!

Ну и вот этот человек сочинил пятый венгерский танец Брамса, и не только его, из подлинных хитов, из произведений, которые известны в наши дни всем и на которые откликаются самым непосредственным и живым образом сердца и умы наших современников, когда мы, собственно, их слышим. Но у Брамса были и другие советчики. Я по поводу претензий не зря сказал. Был человек, который действительно стал инициатором серьезнейшего медийного скандала. Звали его Эдо Ременьи. Вернее, по паспорту-то австро-венгерскому его звали Эдуард Хоффман. Но он перевел свою фамилию, еврейскую фамилию Хоффман, не совсем точно, с романтическим таким перехлестом на венгерский язык, и вместо дворового человека получилась Надежда. Вместо Хоффман получился Хоффнунг, а Ременьи по-венгерски Надежда. Это тот самый Эдо Ременьи, который первый предложил Брамсу работу, когда у него внезапно заболел концертмейстер, а ему нужно было ехать в турне по Северной Германии. Просто они, собственно, и встретились случайно, потому что за Брамсом послали из ближайшего нотного магазина, куда Эдо Ременьи зашел и спросил, нет ли у вас здесь случайно концертмейстера, с которым мы могли бы поехать в турне, а то у меня концерты горят, мой заболел. Там ответили, что никаких проблем, маленький Ханс все сыграет. Послали за Брамсом, он и был тот самый маленький Ханс. Дальше Ременьи не просто играл под аккомпанемент Брамса такие, например, вещи, как Крейцерова соната Бетховена, при этом на чудовищном немецком языке рассказывал, что сейчас, говорит, я им так Крейцерову вломлю, что волосы будут летать. И вот это знаменитое выражение «Haar fliegen lassen» с соответствующим акцентом разные люди понимают по-разному. Кто-то говорит, что имеются в виду те волосы, которые в скрипичном смычке, что они будут вылетать от бешеной энергии исполнителя, а кто-то говорит, что волосы встанут дыбом у слушателей. Но, видимо, вот под эту энергию, собственно, и предполагался общий темперамент и общий стиль коммуникации, свойственный этому человеку. При этом Брамс был зеленым юнцом, а тот опытным артистом, и действительно чрезвычайно многое, в том числе и о жизни в Венгрии, вот тех, кто там играет на скрипках, потому что по-другому не умеет, держа их под совершенно неакадемическим углом к собственному корпусу, Ременьи сообщил Брамсу чрезвычайно много нового в этом концертном турне. Собственно, он, забегая вперед, привезет молодого Йоханнеса Брамса в Ваймар и представит его Францу Листу. После чего Брамс, я напомню, заснет с дороги с устатку во время исполнения чуть ли не великой семиминорной сонаты самим Листом. Хотя вроде бы эта история не подтверждается, она точно так же может быть враньем, как и большая часть всего того, что нарассказывал Ременье и Брамсу, и о Брамсе. Но вот эту тему, вариации на которую Брамс сочинил, а чуть позже опубликовал как часть своего 21-го опуса, фортепианные вариации на венгерскую тему, Эдо Ременьи совершенно точно Брамсу сообщил, что называется, из первых уст и тоже как народную. Здесь легко проверить, поскольку больше ниоткуда было взять ни идею, ни способы ее воплощения. Очень любопытная, совсем недавно сделанная нью-йоркская запись вариации Брамса на венгерскую тему играет Нима Саркетик.

Да, и так далее, разумеется. Это вариации Брамса на оригинальную, как ему сказали, подлинную фольклорную венгерскую тему, сообщенную скрипачом Эдуардом или Эде Ременьи, который потом претендовал... Я к чему, собственно, всю эту историю-то вспомнил, дорогие друзья, и взял на себя смелость напомнить ее вам. Претендовал на авторство большинства венгерских танцев. То есть заявлял открытым текстом, публично, в газетах, и это действительно могло вылиться в первостатейный скандал, если бы он не склонен был так все преувеличивать и все драматизировать, этот Эде Ременьи, что он сочинил венгерские танцы, а Брамс у него их украл. Тому самому Эде Ременьи, кстати, уже после того скандала, через 3 года после выхода первой тетради брамсовских венгерских танцев для фортепиано в 4 руки из печати, Франц Лист, который его очень любил и, в отличие от многих других, почему-то ему верил, то есть законченным вралем не считал, посвятил эпиталаму, свадебную застольную песнь. Эде Ременьи тогда действительно женился, и это торжество заслуживало визита такого человека, как Лист. Играют ее, эту скрипичную пьесу Листа, вошедшую во все справочники и анналы, Алиса Маргулис и Юра Маргулис. Эпиталама в какой-то степени портрет Эде Ременьи глазами Листа.

Это скрипачка Алиса Маргулис и пианист Юра Маргулис. «Эпиталама» — скрипичная пьеса Франца Листа, которая является свадебным подарком Эдуарду Ремени, или просто Эде Ремени, на торжество, реально отмеченное в 1872 году. Через 3 года, я напомню, после выхода венгерских танцев Брамса и соответствующего скандала, который к тому времени уже утих, по поводу того, кто на самом деле все это сочинил. Напоминаю цифру. Венгерских танцев в 2 сериях сначала вышло первая, потом через 11 лет вторая, 21 штука имеется. Из них Брамсом, как композитором, полностью от начала и до конца, сочинены ровно 3. Номера 11, 14 и 16. Ни один из них не является бриллиантовым хитом в современном коммерческом музыкальном обороте, но каждый из них заслуживает внимания хотя бы потому, что это интересные образцы собственно брамсовского почерка и собственно брамсовского личного отношения к той венгерской фольклорной традиции, от имени которой он и обработал, и опубликовал все остальные венгерские танцы, как цикл. Вот их-то мы и слушаем, эти 3 подлинных брамсовских танца в исполнении фортепианного дуэта Яара Таль и Андреас Хрутхаузен.

Сегодняшняя программа уже близка к завершению. Интересуемся главными хитами Йоханнеса Брамса. Главными хитами, естественно, являются венгерские танцы. Их история с некоторыми подробностями и заняла почти всю эту программу. Мы слышали два ре-минорных и один фа-минорный с номерами 11, 14 и 16. Это те три из 21 венгерского танца, которые всего были Брамсом опубликованы, что он, собственно, сочинил сам как композитор от начала до конца. Но, остановившись на 16-м, мы просто продолжим. Нам в этом помогут Яра Таль и Андреас Хрутхаузен, всемирно известный фортепианный дуэт.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону ситуацию в зоне Палестино-Израильского конфликта. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задача выполнена полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учений.
1: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Владимир Путин в Кремле в торжественной обстановке вручил государственные награды. В том числе «Золотые звезды Героев Российской Федерации» и «Героев труда», а также орден святого апостола Андрея Первозванного. Эта церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, достижений и прорывов в самых разных сферах, подчеркнул глава государства. «Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны», – сказал он. Путин добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. После завершения церемонии президент пообщался с получившими госнаграды за бокалом шампанского. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Григорьевки и Марьевки Уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной и 2 станции контрбатарейной борьбы.
1: Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1205 военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону ситуацию в зоне Палестино-Израильского конфликта и необходимость обеспечения перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта в систему реабилитации медицинской помощи обсудили на форуме военно-медицинской реабилитации. С учетом опыта специальной операции военные медики разрабатывают и апробируют новые технологии и модели комплексной реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, по ряду направлений наша медицина опередила мировые достижения.
5: Тот опыт, который получила военная медицина, горький опыт, но тем не менее за последние даже 2 года мы сделали колоссальный рывок именно в развитии технологий. Причем технологий не просто сохраняющих жизнь человеку, но и дающим возможность тем, кто получил тяжелое ранение и инвалидность, не просто жить полноценной жизнью. Вот мы сейчас как раз в процессе посещения выставки общались с этими ребятами, но и улучшить в том числе свои результаты, в том числе физические.
1: Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии, отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Магадане плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, облачно, с прояснениями, также без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, преимущественно ясно, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
7: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
8: Прерви хоть на время свои занятия.
7: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
9: Это становится интересным.
7: Кипр, 1950-е годы.
10: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
7: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
11: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
7: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
12: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
7: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Братство кино.
13: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговки, Хитяева, эти великие артисты, свое постановочное вознаграждение отдали мне.
7: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
16: Российский радиоуниверситет.

0: Барнауле, доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации, главному травматологу-ортопеду Сибирского федерального округа Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
1: Добрый день.
0: Владимир Алексеевич, вы собираете в Барнауле 8-й съезд травматологов-ортопедов. Какие цели и задачи ставите перед собой и вашими коллегами? Для чего нужно такое регулярное мероприятие?
1: Ну да, уже 8-й съезд травматологов-ортопедов. Время быстротечно. Мы проводим данное мероприятие не только в городе Барнауле. В прошлом у нас 2 съезда. Это город Белокуриха, это Горно-Алтайск, это Омск, Красноярск. Ну вот 2 съезда в городе Барнауле. Основная задача данного мероприятия – это обмен, конечно, в первую очередь, это обмен опытом травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Особенностью данного съезда является то, что мы его проводим с точки зрения работы травматологов-ортопедов с мультидисциплинарным подходом. То есть это и неврологи участвуют в работе съезда, это эндокринологи, это анестезиологи, это педиатры. То есть сегодня для того, чтобы пролечить пациента в качестве особенно высокотехнологичная медицинская помощь, она требует мультидисциплинарного подхода. Ну и, конечно, мы смотрим, а где мы находимся на сегодняшний день в целом Российской Федерации, на каком этапе. У нас, нас оценивают, как и все отрасли здравоохранения, и травматологию, ортопедию, нашу дисциплину оценивают по конкретным показателям. Поэтому мы анализируем предыдущие. Мы каждый съезд у нас утверждается резолюция съезда. Данную резолюцию с нашими рекомендациями субъектам Российской Федерации, Минздравом субъектовым мы транслируем. И сегодня смотрим, а где находимся по сравнению, там, например, 2-й съезд травматологов-ортопедов. Все ли то, что мы планировали выполнить, мы смогли сделать? Ну, многие моменты, конечно, нам удалось достичь. Сегодня, наверное, еще почему мы проводим этот съезд в городе Барнауле, в Алтайском крае. Но с нашей точки зрения в этом субъекте на сегодняшний день сформирована та система организационных технологий, которая, ну, не во всех субъектах присутствует. Поэтому мы презентуем эту модель организации оказания медицинской помощи по профилю травматология, ортопедия. А я о чем говорю вот в этом разрезе? Я как раз говорю о том, что какое количество структур с нашей точки зрения обязательно должны быть в каждом субъекте Российской Федерации, которые бы... Одна из оценок работы субъекта — это сколько пациентов уезжает в другие субъекты, ну и, например, в те же федеральные учреждения здравоохранения, Национальный медицинский исследовательский центр. Поэтому сегодня вот количество пациентов, которые уезжают для получения помощи по профилю травматологии, ортопедия в НМИЦИ, их не такое большое количество на самом деле. Благодаря чему этого нам удалось достичь? Ну, во-первых, конечно, это люди в первую очередь. Это школа. Школа травматологов-ортопедов Алтайского края. Зарождалась эта школа в 1957 году на базе старейшего лечебного учреждения Алтайского края.

0: которая была открыта в 1857 году. И там было в 1957 году открыто первое ортопедо-травматологическое отделение. И возглавил это отделение, он был главным специалистом на тот период времени, мой учитель Расохин Юрий Михайлович. В последующем я возглавлял это отделение травматологии и ортопедии. Так вот, исторически на площадке этой старейшей лечебного учреждения Алтайского края были открыты базовые структурные подразделения краевого уровня. Ну, отделение, обычное отделение травматологии и ортопедии, там, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, к примеру, операция по эндопротезированию. Было открыто отделение политравм. На тот период времени, а этому отделению уже более 20 лет, это было отделение, которое в ТФО и ДФО было первое открыто по аналогии с институтом Склифосовского города Москвы. Также в этом отделении, в этой больнице было открыто отделение хирургии кисти и микрохирургии. Были раскрыты подразделения вертебрологии. Ну, то есть это сформирован конкретный травмоцентр. А это, кроме материальных ценностей, оборудования, это, конечно, люди. И в первую очередь это травматологи, ортопеды, которые получали в том числе образование и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В последующем мы обосновывали необходимость открытия федеральной структуры, вот именно Федерального центра травматологии и ортопедии. И сегодня такая структура в Алтайском крае, федеральная, она присутствует. Поэтому я говорю о том, что почему Барнаул? Да потому что мы сегодня говорим, что вот некий пример для других субъектов, где присутствуют все структурные подразделения по профилю травматологии и ортопедии, которые бы могли позволить на высочайшем уровне оказать медицинскую помощь по этому профилю с достойным качеством. А как критерий, это какое количество пациентов потом все-таки, они, конечно, бывают, и часть пациентов, это, конечно, уровень национальных медицинских исследовательских центров. Ну вот, как бы такая история и то, что мы сегодня имеем в Алтайском крае.
1: Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушал, и у вас в вашей речи промелькнуло два таких крайне важных момента. Первое, когда вы сказали, что вы собираете именно разных специалистов разных направлений, потому что организм человека – это нельзя просто взять как запчасть, взять отдельно над ней поработать. Это очень сложная такая комплексная задача хорошего лечения. И второе, вы несколько раз прямо сказали, люди. Люди приезжают в Барнаул, оканчивая различные медицинские университеты, академии. Но это же тоже не механический подбор людей. Эти люди должны быть прежде всего единомышленниками для того, чтобы собрать их в то, что мы называем школа. В данном случае, вот если можно, если вы так прочувствовали это, что такое барнаульская школа травматологии и ортопедии? Какое у нее лицо, настроение, идеология, если угодно? Как вы себя вот позиционируете и чувствуете, как именно барнаульская школа травматологии и ортопедии?
0: Ну, я бы ее назвал не только барнаульская, потому что это алтайская школа.
1: Давайте так, это алтайская. Край.
0: Да, это край, это на сегодняшний день 170 человек, работающих в том числе и в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Вот, ну, в разные времена работало разное количество, но примерно оно одно и то же. Еще раз повторюсь, что с 1957 года до формирования этих специалистов Вот я перечислил те структуры, которые в Барнауле, а нами же за этот же период времени были раскрыты целая сеть ортопедо-травматологических отделений в крупных городах Алтайского края. Бийск, Рубцов, Славгород, Заринск. Это тоже специалисты, это отделения ортопедо-травматологические. И, конечно, тут немалую роль сыграл Алтайский государственный медицинский университет, кафедра травматологии и ортопедии и военно-полевой хирургии. Кафедры приходили в первую очередь из Алтайского государственного медицинского университета, а последние, ну и из других, конечно, университетов. Но основа и костяк. Это специалисты, которые пришли из нашего родного вуза. Когда я его заканчивал, этот вуз, он назывался Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола. Я очень горд, что заканчивал именно этот вуз. Это основные составляющие коллектива травматологов-ортопедов, которые работают в Алтайском крае. Я полностью с вами согласен. Сегодня чисто механистически пролечить ортопедического, особенно пациента, сложно. То есть нужен мультидисциплинарный подход. Ну, к примеру, это ревматоид, это системное заболевание, системная красная волчанка, ревматоидное поражение. Это же работа на стыке. И вот мы эту работу вместе с ревматологами, а опять же ортопедические пациенты, они коморбидные, там много сопутствующей патологии. Это сахарный диабет, эндокринологи, это процессы остеопороза. А остеопороз – это же предвестник просто переломов банальных без там серьезной травмы. Вот сегодня мы вместе с Минздравом Алтайского края будем как раз на съезде травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа как раз и презентовать некую модель, а она уже в цифре сегодня. Мы регистр создали, он наполняется сегодня пациентов. Ну, в первую очередь, понятно, это пациенты Алтайского края. Но мы на догоспитальном этапе ставим или не ставим данный диагноз. И только после лечения уже проводим высокотехнологичные методы лечения данного пациента с дальнейшим его сопровождением на амбулаторном этапе. Важно, да, конечно, важно, вкладываются огромные материальные ресурсы данных пациентов. Часть операции, их, оно все осязаемо на самом деле. Это деньги, которые мы вкладываем в пациента. Они отплатированы, вот так по части пациента она выходит стоимостью более 1 000 000 рублей. И если мы его грамотно подготовим пациенту, а потом еще, что немаловажно, диспансеризацию и проведение этой диспансерной группы тоже проведем на амбулаторном этапе, то, конечно, количество вот этих осложнений критически, когда мы можем иметь перепротезные переломы, их будет, конечно, намного меньше. Есть тема для и обсуждения, и презентации этой модели. Конечно, она есть, эта тема. И вот мы как раз, я еще раз подтверждаю, это только вот это направление. Мы как раз вот это обсуждаем на съезде со специалистами, которые сегодня отработали эту тему в Алтайском крае. Это специалисты Федерального центра травматологии и ортопедии. Это травматологи и ортопеды Алтайского края. Это эндокринологи. Но для того, чтобы это все заработать, нужны программные продукты. И вот сегодня этот программный продукт в виде цифры, он у нас существует. Вот. И мы как раз сегодня, вот в этом регистре, Регистры у нас в целом, которые наш регистр Федерального центра травматологии и ортопедии, у нас уже сегодня там в пределах 130 тысяч пациентов. Так вот, это базовый цифровой инструмент. А потом, да, мы сегодня это все менялись, и под цифровой инструмент в лечебное учреждение Алтайского края начинаем применять. Так вот, пациент подготовлен был для этой операции, а в последующем его передали, и он уже в диспансерной группе, они его видят, он покрашен. И мы его продолжаем на амбулаторном этапе лечить. Результат, однозначно результат будет при таком подходе. Так и другие направления. Ну, к примеру, сегодня считаю, очень важное направление, оно разное, это сопровождение участников специальной военной операции. Мы и до этого тему гнойной остеологии обсуждали и понимали, что нам нужно эту тему выводить, ну, к примеру, сегодня в Алтайском крае в отдельную структуру. Сегодня, как пример для других субъектов, ну, если брать Сибирский федеральный округ, молодцы, амичи, у них данная структура по гнойной остеологии существует уже, наверное, лет 7, даже, может быть, 8. Если брать Алтайский край, мы это реализовали в 2025 году. Требует сегодня дальнейшего развития это направление? Конечно, требует. Ближайший национальный медицинский исследовательский центр, где плотно этим занимаются, у нас Курган. Но в нашем понимании подобные структуры должны быть в каждом субъекте Российской Федерации по профилю травматологии и ортопедии. Вот как раз это мы тоже будем презентовать и показывать, как мы организовали. Мы послушаем, будет большая делегация из Омска, травматологов, ортопедов. Вот, и организаторы здравоохранения также. Обменяемся опытом и в резолюцию внесем эти предложения. Большая тема детства, ортопедии. Требует она обсуждения? Конечно, требует. Будут специалисты из Санкт-Петербурга, будут специалисты по детству из Москвы, из наших головных мецов. Но и есть и наши подходы к лечению. Да, есть высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, это некий высший пилотаж. Но здесь же ежедневная работа банальных травмпунктов, о чем вы говорили в детстве, когда вам оказывали медицинскую помощь. Требуется нам обсудить, как лечить тех или иных пациентов по травматологии, по ортопедии, по врожденному вывиху бедра, по врожденной патологии. И вот тут как раз мы территориально рядом находимся, Федеральный центр травматологии и ортопедии с перинатальным центром ДАП. То есть мы совместно работаем. Так вот, детство будут на этой площадке обсуждать все вопросы оказания медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Мы, если брать Алтайский край, мы в 2026 году должны сдать целый корпус большой детской краевой больницы. Там будет отдельный блок по травматологии и ортопедии. Мы рады, конечно, рады. Почему? Потому что у нас появляются наши помощники по ведению крайне сложных и тяжелых пациентов. И у них появятся условия, те, которые есть в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Это заслуживает внимания, одобрения и дальнейшего развития. Конечно, заслуживает, и мы нисколько в этом не сомневаемся, что с детством, совместными также усилиями, и здесь, в том числе на съезде, мы приглашаем сюда районных педиатров. Для чего приглашаем районных педиатров? Они же там, на земле, Первое, выявляют этих пациентов. А дальше, после наших больших серьезных операций, нужно еще раз грамотно пролечить после операционного периода, провести реабилитацию, дабы не иметь последующих, ну, тех или иных сложностей. А хирургия – это, да, экстремальные виды лечения. Тут те, которые только не оперируют, не имеют осложнений.
1: Вы знаете, Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушаю, и вот хотел у вас спросить, как и у практикующего врача, и организатора здравоохранения, вот эта роль вашего центра, потому что вот вы постоянно упоминаете, с одной стороны, у нас есть травмопункты, которые, собственно говоря, являются первичными такими центрами общения с населением, они вот весь на себя как бы начальный вход на этот конвейер медицинский, с другой стороны, национальные медицинские исследовательские центры, которые разрабатывают совместно с учеными основные подходы, которые будут потом стандартами медицинского лечения. Вы фактически внедряете и у себя апробируете и корректируете вот эти стандарты, которые потом становятся на федеральном, на региональном уровне основными для лечения. Вы вот сказали, что у вас есть цифровой фактически инструмент, который помогает отслеживать всю эту картину. В данном случае вот роль именно вашего центра, вот того опыта, который вы набираете вместе с вашими коллегами по вот этому выстраиванию и настраиванию вот этой системы именно стандартов лечения. Что вы видите самым главным вот с точки зрения вот этой работы травматолога-ортопеда? Ну, все-таки это гонка со временем. Человек с травмой, с политравмой, он зачастую травма не может ждать. Как правильно это организовывается? Как вы занимаетесь этим внедрением? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, вы знаете, честно говоря, без цифры никуда сюда. Все, мы уже находимся совершенно в другом измерении. Но мы вплотную, вот именно цифровизацией центра, начали заниматься, ну, где-то лет 10 назад. Сегодня мы также можем на суд общественности, медицинского сообщества предложить цифровой контур лечебного учреждения. Я уже говорил о том, что основным это как бы программным продуктом является у нас наш регистр. То есть это база данных, ну, огромная просто база данных по пациентам. На основе этого регистра формировались вначале принципиально важная тема была – это госпитализация наших пациентов. Они же у нас чисто территориально – это вся Россия, но если смотреть по процентам, это 50% пациентов, которые получают медицинскую помощь в Федеральном центре травматологии и ортопедии, это Сибирский федеральный округ, 30% – это Дальневосточный федеральный округ, и 20% – это Уральский федеральный округ. У нас шаговой доступности нет ни с Минздравами этих субъектов, ни, ну, кроме Тайского. Вот, ни с пациентом невозможно. Поэтому через какие механизмы нам контактировать? Вот в первую очередь мы решали вопросы предоперационной подготовки, формирование пакета документов, рассмотрение пакета документов, которые доставляются нам из субъектов Российской Федерации. Вот здесь без цифровых подходов, это вы представьте, на каждого пациента это целые кипы, если бумажные измерения документов, которые приходили раньше. Сегодня этих документов вообще нет. Все в цифре, все на экране. И в том числе проведение врачебной комиссии. Это же все программный продукт. Вот это IT-подходы. Их нужно написать вначале. Отработать, запустить. Следующая тема, которая, ну, очень важна, это, конечно, госпитализация, сам процесс госпитализации. На такой-то день у нас дни, мы работаем очень плотно, каждый день к нам поступает в среднем 60-70 человек. На следующий день 99% должны попасть в операционную. За этот день их нужно, они подготовлены тем или иным субъектам. Вот их нужны цифровые подходы, начиная с госпитализации и идентификации пациента, конечно, нужно. Вот сформировали этот цифровой контур, который нам нужен при госпитализации. Дальнейшее – это операционная повестка. Отдельная тема – это в виде цифры, это учет нежелательных событий, внутренний контроль безопасности медицинской деятельности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, только в том числе, благодаря работе очень интенсивной всего нашего коллектива, и плюс еще мы на реабилитацию из Федерального центра травматологии и ортопедии переводим в территорию здоровья пациента, мы имеем возможность пролечить в год до 12 тысяч пациентов. Это для учреждения, где 165 коек, конечно, очень большие цифры. И еще раз говорю, это крайне сложные, тяжелые пациенты с точки зрения и диагностики, с точки зрения подбора конструкции, которая будет устанавливаться, и с точки зрения объемности операции. Так вот, это все коллектив наш 600 человек, и тут важен каждый. И вот здесь как раз это 100%. Командная работа. Вот это некая модель, которую мы также на 8-м съезде, организационная модель лечебно-профилактического учреждения, которую мы как раз в том числе тоже будем презентовать на 8-м съезде травматологов-ортопедов. И мы вывели в целую секцию, это цифровизация здравоохранения. Как травматология, ортопедия. Но это же принципы-то одни и те же. Тут может быть гастроэнтерология, тут может быть банальная хирургия, любое направление. При условии, что еще раз говорю, мы сегодня, у нас в штате не только травматологи, ортопеды и нейрохирурги, у нас в штате неврологи, у нас в штате кардиологи, эндокринологи. Поэтому вот сегодня пациент и его лечение. Эффект будет, когда мы подходим с точки зрения мультидисциплинарной бригады.
1: Вы знаете, большое спасибо, что вы об этом рассказали, потому что обычно у обывателя, у любого человека, который попадает в приемный покой, у него складывается чувство, у него же его личное здоровье, это самое главное, что есть у человека. И он ждет и зачастую не понимает, что происходит. Мимо проходят медсестры, молодые врачи какие-то такие занятые, все проходят. Он не понимает в этот момент врач, что он уже на конвейере, что где-то отсматривается его дело, кто-то вот сейчас готовится, вся вот эта сложная цифровая машина, когда он вдруг потом, как по часам и по минутам, пошел и в операционную, и дальше. Вот обычно вот этот огромный механизм, который обеспечивает высокоинтенсивную работу медицинского учреждения, он не виден. Тем более непонятно, как это все выстраивалось. Как будто просто люди все собрались и где-то в медицинском институте научили, они так все знают и все собрали. Нет, это все нужно настраивать. В данном случае, когда мы говорим о вот этом опыте, вы же вот когда поэтапно внедряли вашу цифровую модель работы с пациентами, вот если можно, вот какие этапы вы почувствовали, что это да, это работает, да, мы это сделали, да, это круто, да, это получилось, у нас получается лучше. Вот мы этого хотели, мы это добились. Вот вы сказали, вы 10 лет над этим работали. Вот в какой год или в какой момент вы поняли, все, начинает получаться, вот пошло?
0: Вы знаете, когда мы поверили, что это нужно, мы поверили это вот как раз там 10 лет назад. Я уже говорил о том, что мы были завалены целыми пакетами документов. Часть документов было очень сложно найти. Это были часть документов потеряна, пока нашли новые, прислали. Вот. И вот как только мы вот этот первый шаг смогли сделать, превратить это все в цифру, чтобы это было на экране, чтобы это никогда никуда не могло потеряться. Вот это нам позволило. Понятно, что нужно было вначале разгрести все предыдущие завалы. Нам пришлось увеличить, ну, собраться всем миром, да, собрать часть людей из других отделений и заниматься вот этим.
1: А давайте вот вы это расскажете после небольшого перерыва, потому что это очень важный момент вот этого качественного перехода от количества к качеству, да, как говорит нам наука, философия, но мы об этом продолжим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Вы все слышите сами. Вот я искренне счастлив, что мы можем увидеть вот эту сложнейшую работу медицинского учреждения, и об этом нам рассказывает доктор медицинских наук Владимир Алексеевич Пелеганчук. Мы в славном Барнауле, мы в Алтайском крае, и мы говорим о современной травматологии и ортопедии. Самой современной. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, на медицинском факультете. Мы сегодня занимаемся изучением современной травматологии и ортопедии. Мы в славном Алтайском крае, в городе Барнауле. Мы говорим и о том, как развивается современная травматология и ортопедия в Алтайском крае и в Сибирском федеральном округе. Как проходит 8-й съезд травматологов и ортопедов Сибирского федерального округа, который собирает ведущих специалистов со всей страны, нашей огромной России, и о цифровизации, и о тех незаметных направлениях развития этой удивительной дисциплины, медицинской дисциплины, мы говорим с замечательным врачом. Главным врачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения России в славном Барнауле, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, главным травматологом-ортопедом Сибирского федерального округа Владимиром Алексеевичем Пелиганчуком. И, Владимир Алексеевич, я вам задал вопрос о вот этой цифровизации федерального центра, который 10 лет назад вы вот стали разгребать огромные завалы бумажной документации. И вот этот момент, когда вы сказали, мы все собрались и навалились на старые завалы, это потребовало, по-моему, сверхусилий. Но все-таки, как вы с этим справились?
2: Ну, раз мы сегодня обсуждаем эту тему именно цифровизации, значит, нам удалось справиться с этой темой. Вначале просто привлекая специалистов из других структурных подразделений в отделение госпитализации. Это та структура, которая занимается субъектами Российской Федерации по госпитализации пациентов Федеральный центр травматологии ортопедии. И вот тогда первые элементы, которые появились, мы посмотрели, ну, примерную модель вертикально интегрированных информационных систем, которые применяются сегодня по кардиологии, по онкологии, но они на уровне государств. Да? Мы-то видели тоже и травматологию, и ортопедию вот в этой теме, но пока только отработали тему одной структуры. А там основа что? Это как раз пациенты с их персональными данными, с диагнозами, с исследованиями, с проведенными раньше консультациями, операциями. То есть все по одному клику, мы по этому пациенту все видим. И вот мы начали первый, второй, десятый пациент. Это же все нужно было на тот период времени. А матрицу вначале создать, куда забивать. А потом просто чисто механически нужно же было туда все это слить. Только в последующем, уже следующие пациенты, которые заходили к нам, приходили эти пакеты документов, они там автоматически и появлялись. Вот это требовало, конечно, на начале цифровизации именно в Федеральном центре травматологии и ортопедии объединять усилия заместителей моих. Вот. Ну, конечно, здесь это я могу только похвалить своих специалистов, айтишников, вот, которые смогли эту тему решить. И в последующем это, опять же, тоже некая команда очень первоодаренных людей, а во-вторых, это команда тех, которые хотят решить эту тему. Любой вопрос, который можно, любой документ очень хороший создать, но если те, которые будут исполнять этот документ или приказ, не захотят этого сделать, ничего у нас не получится. Вот здесь все соединилось, и люди захотели делать. Цифровизация тоже не просто заходит. Люди привыкли из года в год работать по неким одним технологиям. И вначале им кажется, что это отвлечение их от прямых функциональных обязанностей. Только потом приходит осознание. Это как раз экономит время. Потому что там столько алгоритмов, которые заложены уже в эту программу. И он просто освобождает человека от многих-многих вещей. Ну, к примеру, если раньше нам нужно было за неделю заходить в пределах 70 или 100 будет 200 пакетов документов. Нам же нужно их все рассмотреть. Это сколько людей отвлекалось, собирались за столом общим, вот эти, еще раз говорю, барака, этих бумаг. А сегодня никто не собирается. У каждого есть электронная подпись, есть экран. Все он рассматривает, все там. Мы же рассматриваем документы, которые приходят к нам, мы же пациента не видим. Поэтому это позволило нам на тот период времени решить именно этот вопрос. И мы тогда однозначно все уже поняли, что да, будущее за цифровизацией здравоохранения. Ну и тут, что тут скрывать, тут и позиция, и государство в целом, и президента Российской Федерации, и премьер-министра, вот что цифровизация, и министра здравоохранения Российской Федерации, что без цифровизации нам, мы оказываемся в прошлом веке, а нам нужно только развиваться. Сегодня, да, мы имеем, я не говорю, что мы лучшие, но у нас на сегодняшний день есть этот результат, который мы в том числе будем и показывать, и предлагать другим клиникам к дальнейшему его продвижению этих технологий цифровых на своих площадках, адаптации цифровых технологий. Мы еще одну тему очень важную не коснулись, она очень важна, потому что это же не только врач лечения пациента. Я коснулся уже, это и сопровождение, это и айтишники, это и техническое сопровождение, и кондиционирование, и электроэнергия, и молоточка, и вода, и все. Это все должно работать. И тяжелое рентгеновское оборудование, и ультразвуковое. Но есть то, которое те специалисты, которые круглосуточно находятся с пациентом. Это как раз вот, наши медсестрички. Это отдельная тема для обсуждения. И мы лет 5 назад во всех мероприятиях, которые проводятся в Федеральном центре травматологии и ортопедии, мы обязательно выделяли секцию по сестринскому уходу, лечение. И вот сегодня мы также имеем ну, некие результаты вот, и по внутреннему контролю безопасности медицинской деятельности, по нежелательным событиям. Мы сегодня предлагаем некую образовательную модель для средних медицинских работников. Мы отрабатываем и понимаем, что мы должны заниматься нашим внутренним обучением. Мы и симуляционный класс раскрыли в Федеральном центре травматологии и ортопедии, и мы ответственных определили, и у нас все направления, стандартные операционные процедуры, они у нас сдают все эти тесты, особенно если приходит на работу специалист, мы должны принять, начать их. Умеют ли они делать катетеризацию мочевого пузыря? Да любую стандартную операционную процедуру. Венопункция. Все, что нужно. Просто инъекцию поставить. Все должно быть отработано по нормативам и по стандартам. Поэтому мы этому очень серьезное внимание уделяем. Мы сегодня, если с точки зрения средних медицинских работников, мы подошли к тому, что нужно освободить средних медицинских работников от транспортировки пациентов в рентгеновское отделение, в реанимацию, в операционную. В прошлом году мы пошагово, но мы запустили в работу транспортную бригаду. Медсестра должна быть постоянно с пациентом. Она не должна покидать отделение. Она должна решать вопросы пациента. А там их очень много. Поэтому мы выделили в отдельную структуру. Это организационные вещи, конечно, организационные. Это влияет в последующем на результат, без всякого сомнения. Потому что медсестра всегда рядом с пациентом. Важная тема, нужная тема. И она в на самом деле тоже имеет, ну, некое продолжение. Сегодня в том числе и Центральный институт травматологии и ортопедии. Вот сейчас главная медсестра Центрального института травматологии и ортопедии будет на 8-м съезде травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Из Кургана будут? Будут. Из федеральных учреждений, подобные наши, которые в Чебоксарах и в Смоленске, приедут специалисты? Конечно, приедут. Поэтому это не только травматологи, ортопеды и специалисты Сибирского федерального округа. Это наше сообщество травматологов, ортопедов. Мы вот на самом деле очень дружны. У нас команда федеральных учреждений здравоохранения во главе Центральный институт травматологии и ортопедии, главный травматолог-ортопед Российской Федерации Назаренко Антон Герасимович. И целая команда, которая идет сегодня. МИЦИ Санкт-Петербурга, Кургана, Смоленск, Чебоксары. Это серьезная команда. В каждом субъекте Российской Федерации и в Сибирском федеральном округе это главный травматолог-ортопед этого субъекта с его командой. Как если в субъекте в пределах 2 миллионов проживает это как минимум 140-150 травматологов-ортопедов. Мы целая дружная, хорошая семья травматологов-ортопедов.
1: Вы знаете, Владимир Алексеевич, уверен, не последняя наша встреча. И то, что вы дружная семья, мы еще поговорим о ваших детях, о ваших студентах, о ваших ординаторах, о тех молодых врачах, которых вы обучаете, которые должны приходить уже с пониманием новых стандартов лечения и в цифровую среду приходить, и о опыте сестринского ухода обязательно продолжим. Но сегодня на этом мы заканчиваем. И, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Сегодня мы были в славном Барнауле, в нашем замечательном Алтайском крае, в гостях у нашего доброго друга, замечательного врача, доктора медицинских наук, главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения России в славном Барнауле, заслуженного врача Российской Федерации, главного травматолога-ортопеда Сибирского федерального округа Владимира Алексеевича Пелеганчука. Сердечно благодарю вас за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
2: Здоровья.
0: Радио России. Психология лени.
3: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть, это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
0: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Памятник актеру и одному из основоположников русской актерской школы Михаилу Щепкину появится в Курске. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщила Минобороны. Владимир Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации. Как отметил президент, эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
3: Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Золотые звезды героев России вручаются подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову. Знак отличия «Георгиевский крест первой степени» вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николе Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды. Дорогие друзья, мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звание героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Морзоев и Александр Анатольевич Рязанов.
1: Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими награжденных посмертно Золотой звездой Героя России. Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области.
1: По словам Василия Межевых, потери ВСУ на данном направлении составили до 190 военнослужащих. Памятник актеру и одному из основоположников русской актерской школы Михаилу Щепкину появится в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс». «СТД поддержал мою идею учредить медаль Щепкина. Рабочая группа уже создана. Награда будет находить тех, кто на сцене живет, а не играет, как и завещал Щепкин». В Курске установлен памятник Михаилу Семеновичу и восстановлен разрушенный бюст ВСУ в Судже, написал он после показа спектакля «Женитьба Бальзаминова» театра «Современник». Вместе с гастрольной труппой «Современника» Курск посетил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он отметил стремление жителей Курска к театральному искусству. Еще одним направлением развития этой сферы станет экспериментальная программа Курского колледжа культуры на базе Московской театральной школы имени Табакова. Обучение будет организовано по формату кадетского артистического училища. Выпускники программы получат высшее образование. Хинштейн отметил, что ведется работа над изменениями федерального законодательства, позволяющими создать в регионе высшую актерскую школу. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал Спортбаза. В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой Суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 22 мая, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, малооблачно, без осадков. В Архангельске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без существенных осадков. В Самаре плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Судя по вашим отзывам, темы, которые мы поднимаем в нашей программе, находят живой отклик. Письма сейчас пишут, увы, не часто, ни в бумажном виде, ни в электронном. Чаще используют для этого соцсети. Благодаря одной из таких сетей мы поддерживаем контакт со слушателями, и отзывы на программу позволяют вычленять приоритеты и двигаться, хочется верить, в нужном направлении. Хочу сказать спасибо Кириллу Завадскому из Омска, Николаю Чупрову из Сизябска и особенно нашему слушателю из Санкт-Петербурга, пишущему под псевдонимом Ваня Иванов. Все эти слушатели проявляют большую активность в откликах и предложении тем. Так вот, насчет Вани Иванова, который, судя по году рождения, в его аккаунте указан 1950-й, его резоне, наверное, обозначить как Иван. Так вот, Иван Иванов – настоящий знаток легкой музыки прошлых лет, как отечественной, так и зарубежной. Его советы и пожелания по-ленинградски доброжелательны и точны. Так вот, недавно Иван Иванов предложил обратиться к теме вокально-инструментальных ансамблей – ВИА. И обозначил инфоповод 60-летие с момента их появления, точнее, получения официального обозначения этого явления в отечественной музыке. Ну, собственно, наверное, и старта всего этого движения. О том, что это было такое, какие музыканты и коллективы имели отношение, и как развивалось движение вокально-инструментальных ансамблей, мы сегодня поговорим с журналистом, исследователем, коллекционером, моим добрым товарищем Александром Волковым. Тема у нас, благодаря нашему слушателю Ивану Иванову, возникла спонтанно, и откликнуться на нее хочется оперативно, так что Александр сегодня не в студии программы «Легкие люди», как это часто бывает, а на связи по телефону. Саша, привет.
8: Привет всем любителям хорошей музыки. Здравствуйте.
7: Привет-привет. Мы сегодня поговорим о ВИА, о вокально-инструментальных ансамблях, и тема эта для тебя близкая, но учитывая, что нашу программу слушают люди разных возрастов и разных поколений, и для кого-то термин вокально-инструментальные ансамбли и его аббревиатура ВИА, да и сама музыка, могут ничего не говорить, поэтому я немного объясню, в чем суть явления. Итак, термин ВИА возник в мае 1966 года. Этим термином во всех 15 республиках бывшего СССР обозначали музыкальные ансамбли. Это официальное обозначение, использующееся для признанных государством профессиональных и самодеятельных групп 60-х-80-х. Создавались они как аналог западным коллективам, которые тоже так периодически называли, но термин этот в западном, так сказать, контексте не прижился. Там были рок-группы, у нас ВИА, и рок-группами ВИА называли вот почему. Они создавались при филармониях, театрах, концертных объединениях и отделялись от авторской песни, так как авторская песня проходила как художественная самодеятельность. Ну, что такое типичный ВИА? Типичный ВИА — это 6-10 человек, несколько вокалистов, мультиинструменталистов,

0: У Валерия Бадзинского «Верные друзья», у Льва Лещенко «Биоспектр». В репертуар входили песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами, членами Союза композиторов и поэтов и творческих объединений, или руководителями коллективов при наличии у них профильного образования. Свои песни были, но при этом где-то в 80-х годах ввели разнарядку, не менее 80% должны были быть песни профессиональных композиторов, так что далеко разгуляться было нельзя. Ну, наших или стран соцлагеря. И стилевой диапазон простирался от фолка, это ансамбль «Песнеры», «Ариэль», «Диск», к нему обращались «Красные маки», «Здравствуй, песня», ну, что-то близкое к року, «Вио цветы». Но ансамбль «Веселые ребята», этот коллектив отметился везде. Темы – любовная лирика, мотивы романтики труда, позитив, актуальные проблемы молодежи не сильно поднимались. Иногда играли каверы, то есть песни западных музыкантов, иногда в переводе, иногда, если не было проверяющих на концертах, то исполняли и оригиналы. Такие вокально-инструментальные ансамбли могли давать по несколько концертов в день. Если город большой, то по 2 в будние дни, по 3-4 в выходные день. И концертные организации ставили на них, конечно, очень серьезно. Они делали кассу, что называется. Пластинки тоже выходили очень большими тиражами. Для примера скажу, что у «Веселых ребят» с 70 по 74 год их первая пластинка была продана тиражом, внимание, 15 миллионов 975 тысяч экземпляров. Собственно, как явление, «Вио» начали терять свою актуальность где-то в конце 70-х. Все активнее заявляла себя рок-музыка, возникли новые стили, электронная музыка, новый текстовой язык, магнитофонный андеграунд. Соответственно, «Вио» стали распадаться, музыканты уходили из профессии, уезжали из страны. И после начала перестройки «Вио», в общем, действительно уже почти сошли на нет. Исчезли все административные препоны, строгости, аппаратура стала все более доступной, недорогие синтезаторы появились, позволяли работать с небольшими составами. Строгий текстовой подход, естественно, тоже уже был не актуален. Тем не менее, интерес к этому явлению периодически возникает. То есть те, кто любил эту музыку, те, кто любил ее, когда она была актуальной, эта музыка связана с их молодостью, есть те, кто открывает ее для себя в виде отдельных композиций. Тут я, наверное, про себя, потому что периодически возникают песни, которыми я с вами, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», делюсь, и многие из них мне советуют и наш сегодняшний гость, журналист, коллекционер, исследователь Александр Волков. И мы сегодня поговорим о «Вио». Саш, ну у меня первый вопрос к тебе, просто может быть такой короткий, если мы сразу к песне перейдем. Для тебя открытие «Вио», когда это произошло? Наверное, какая-нибудь гибкая пластинка «Веселых ребят»?
1: Ты удивительно попал в точку. В свое время ко мне пришла моя старшая сестра, это целая история, и сказала, что все, вот ты пропал, вот тебе подарок. И она подарила мне телефоническое чудо. Это была односторонняя гибкая пластинка «Веселые ребята». Там была песня Тухманова «Варшавский дождь» с великолепным фортепианным вступлением, красивым таким разливистым. И я действительно пропал, мне она очень понравилась. И я с этого момента начал собирать пластинки.
0: Да, кстати, вот сколько мы с тобой знакомы, уже много-много-много лет, и ни разу я про первую твою пластинку как-то и не спрашивал у тебя. Значит, все-таки это были «Веселые ребята». Песни у нас сегодня будут звучать в исполнении вокально-инструментальных ансамблей. У нас не будет очевидных больших столпов, наверное, типа «Вио Песнеры», «Вио Веросы» и «Самоцветы». Они, наверное, достойны отдельных программ. Мы попытались найти песни, может быть, которые вы знаете, но они не самые очевидные, но очень важны в контексте исследования феномена вокально-инструментальных ансамблей. И начнем мы с песни группы «Соколы». Группа образовалась еще в начале 60-х, в 64-м году. Назывались они тогда не «Вио», а «Бит-группа». Ее придумал Юрий Ермаков. В состав входили Игорь Гончарук, Вячеслав Черныш, Сергей Тимашев. И первым администратором группы был Юрий Эйзеншпиц. В середине 60-х годов Юрий Эйзеншпиц, да-да, тот человек, который позднее был продюсером группы «Кино» и, соответственно, потом Дмитрия Билана. Вот. Но в 64-м году этот коллектив образовался в московском районе «Сокол», в Генеральском доме. Это все были мальчики-представители золотой молодежи тех лет. И у них был доступ к пластинкам. Родители были выездные. Уж не знаю как, но были у них возможности слушать музыку. И, конечно, «Битлз» их абсолютно очаровали. Так вот, в 68-м году «Сокол» записали песенку под названием «Фильм-фильм-фильм» к мультипликационному фильму режиссера Федора Хитрука. Ее авторами указаны Александр Зацепин и Евгений Крылатов. Вот Зацепин точно знаю, про Евгения Крылатова боюсь соврать, но в одном из источников нашел, поэтому обозначаю. А текст написал режиссер Федор Хитрук. Ну давайте послушаем эту песню. Это группа «Сокол». Песня называется «Фильм-фильм-фильм».

0: Это была песня «Фильм-фильм-фильм» в исполнении группы «Сокол». Группа «Сокол» или «Сокола», их по-разному иногда называли. «Сокола» в любом случае у них было прозвище в московской компании. И они были одной из первых групп, еще термина «ВИА» не существовало. Саша, скажи, вот вообще «ВИА», насколько, на твой взгляд, это было действительно важным явлением в музыкальной жизни, в популярной музыке нашей страны в те годы? Или все-таки это был, ну, некий отклик идеологический на то, что надо каким-то образом контролировать большое движение парней и девчат, ну, в основном парней, конечно, с электрогитарами? Или все-таки за этим стояло что-то действительно важное и серьезное?
1: Думаю, что правильно оба подхода. Дело в том, что так как этого было много, и это было все-таки качественно, зачастую, это формировало вкус у миллионов людей. Поэтому это было важно и в идеологическом, и в стилевом, и в человеческом подходе. И я обратил бы внимание на один факт простой. Из тусовок, которые слушали ВИА, выросло огромное количество знакомых и незнакомых нам с собой любителей музыки, меломанов и знатоков музыки. То есть это музыка, которая воспитывала миллионы позитивно в итоге.
0: Ну, наверное, важный фактор то, что в состав входили музыканты, имеющие профессиональное музыкальное образование, и для них писали профессиональные композиторы. Или все-таки это был компромисс, который привел в итоге к тому, что ВИА стали распадаться под влиянием пришедших молодых людей, уже не профессионалов, но тем не менее с новым взглядом?
1: Это, безусловно, был компромисс. Но дело в том, что ВИА подталкивали к слушанию качественной музыки. Причем вопрос не только в западном роке, но они подталкивали и к слушанию, допустим, джазовой и классической музыки. То есть они помогали людям развиваться. Что же касается их распада, то здесь вопрос не только в приходе молодых, а скорее в идеологических изменениях. Государство просто не подготовило какой-то замены, а государство было не до того, чтобы готовить музыкальные замены.
0: Давайте попробуем обратиться еще к истории, посмотрим, с чего все начиналось. По большому счету, все-таки ВИА стартовали от бит-групп, так называемых, а бит-группы были близки к жанру серф, к инструментальной музыке. И вот мы сейчас слушаем композицию в исполнении ВИА «Поющие гитары». В своих программах о серфе я не раз ставил их музыку, но давайте послушаем серф-композицию в исполнении «Поющих гитар», как раз 60-х годов. Сюрприз.

сюрприз в исполнении поющей гитары, так называемый серф. И сразу же хочу показать, во что это превратилось, как это эволюционировало. Это бит-группа «Садко» из Ленинграда. Композиция называется «Big Beat», 1966 год. Очень интересная, на мой взгляд, группа. Записей почти не осталось, как от большинства бит-групп тех лет. Наверное, только те, кто перепрофилировался потом в VIA, они оставили после себя какой-то творческий архив. Но вот эта песня хороша, вы ее обязательно найдите в интернете, есть видео. Она хороша по себе именно как по звучанию, так и по видео. Там действительно потрясающей красоты девушки 60-х годов, парни, которые пританцовывают с электрогитарами. Вио Садко, Big Beat. Давайте послушаем.

0: Big Beat в исполнении Вио Садко. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена 60-летию жанра вокально-инструментальных ансамблей. И на связи с нами журналист и исследователь Александр Волков. Александр, вот поющим гитарам. Один из первых Вио, да, как мы говорим. Спасибо тебе большое за пластинку, которую ты мне подарил пару лет назад. Это так называемый грант, то есть нечто среднее между миньоном и большой пластинкой, которая содержит как раз композиции чуть меньше, но именно в случае с поющими гитарами там действительно блестящие абсолютно номера. Вот поющих гитар, и твой выбор «Нет тебя прекрасней», ты предложил. Вот почему и что значит эта песня?
1: Как уже мы говорили, Виа воспитывали большое количество качественных музыкантов. И одним из примеров является, по-моему, Юрий Антонов, которого знают до сих пор, и который популярен и известен до сих пор. Это одна из первых его грандиозных хитов. Он играл на поющих гитарах, после этого он играл в разных других коллективах, потом создал свои коллективы, ну и был очень заметной фигурой, и песня прекрасная, по-моему.
0: Да, и как раз к Юрию Антонову я хочу сказать, что в 65-м году появился такой коллектив «Авангард», они вдохновлялись, естественно, творчеством «Битлз», как и все вокально-инструментальные ансамбли, и почему мы сегодня еще взяли эту тему, не случайно к ней обратился, ну, благодаря, естественно, Ивану Иванову, который вспомнил дату, май 66-го года, именно тогда этот термин был утвержден, и благодаря «Виа Авангард», которые работали от Донецкой филармонии. И как раз «Виа Авангард» были очень плотно связаны с Юрием Антоновым, это долгая история, потом как-нибудь расскажу в одной из программ, может быть, специально. Ну, а «Виа Авангард» потом, собственно, основу ансамбля «Добрые молодцы», который чуть позже появился, его составили музыканты битгруппы «Авангард». Да, и мы сейчас слушаем композицию в исполнении «Виа поющей гитары», автор Юрий Антонов, она называется «Нет тебя прекрасней».

Вио поющей гитары «Нет тебя прекрасней». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена вокально-инструментальным ансамблям, 60-летию этого термина и явления. На связи Александр Волков, журналист с нами. Вот все республики, да, вот здесь я хочу особенно сказать, что во всех республиках бывшего СССР существовали свои группы. Это «Нарок» из Молдавии, «Дос Мукасан», Казахстан, «Арера», «Вио 75» и «Вери» — это Грузия, Узбекистан — Ела, естественно, Прибалтика — «Мода Апельсин» и Армения — это главная группа «Мечтатели». Со мной интересный опыт произошел в свое время. Я был в Ереване лет 8 назад и пошел в музей Параджанова, узнав, что Высоцкий дружил с Параджановым, а я собираю все, что связано с Высоцким, и, соответственно, путь мой был туда. И познакомился я с Зареном Саркисяном, уникальным совершенно человеком, удивительным, и выяснилось, что помимо Высоцкого есть еще одна тема. Он был одним из музыкантов легендарной группы «Мечтатели», бит-группа 60-х годов ереванская. К сожалению, Зарена не стало несколько лет назад. По «Мечтателям» я только успел посмотреть у него фильм тогда, прямо в кабинете он мне его показал, этот фильм. Ну и что касается бывших республик СССР, то, соответственно, «Дос Мукасан». Этот ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института в 67-м году в городе Баян-Ауле. И композицию в исполнении «Виа Дос Мукасан», «Свадебная песня». Давайте послушаем.

0: Виа Дос Мукасан, свадебная песня, бигбитовая подача, заметили, какая у них прям слышно звучание инструментов тех лет. И также в Казахстане в 68 году возник первый сугубо женский Виа, Айгуль назывался. А в 2021 году вышел фильм Дос Мукасан. Я, собственно, из этого фильма Дос Мукасан узнал. Это байопик, это не сериал. Айдын Сухмангов, режиссер, его снял. Очень интересный. Консультантами там выступили участники группы Дос Мукасан, Мурат Кусаинов и Дасым Сулеев. Очень интересный, посмотрите. Там даже не важно, насколько вам эта музыка понравится. Там, конечно, переиграно все, но очень динамика того, как создается коллектив, как работают люди в те годы, молодые совсем парни, это хорошо передано. И есть там потрясающий совершенно по красоте и поразительности момент. Есть сериал, посвященный группе Песняры и ее основателю Владимиру Мулявину. Там есть момент, когда на одном из конкурсов у Мурата Кусаинова что-то происходит с гитарой, и Владимир Мулявин ему в ответственный момент передает свою гитару. Хотя группа, понятно, что конкурирует на конкурсе, но момент очень красивый. Саш, у нас веселые ребята. Веселые ребята, наверное, один из основных ВИА, в общем-то, если мы обращаемся к творчеству вокально-инструментальных ансамблей, и «Любовь – огромная страна». Ну, хотелось бы твое мнение о веселых ребятах и, собственно, композицию представить.
1: Мнение будет сложное и, скорее, двойственное, потому что веселые ребята, они соединили, наверное, все плюсы и минусы, которые были присущи, которые приписывались, в том числе, законные и незаконно этому жанру. Через группу прошло огромное количество великолепных музыкантов. И всегда был крайне профессиональный подход к творчеству. Это было совершенно, то точно попадало в то, что хотела молодежь. Собственно говоря, первый концерт большой, на который я попал, это были веселые ребята. Но в то же время все и недостатки, которые приписывались и приписываются, и законно этому ансамблю были присущи. Вот и вот «Огромная страна» — прекрасный пример. Это великолепная песня, хорошая, с богатой духовой секцией, прекрасно сыгранная. Но она несет серьезный отпечаток того времени. Тематика, ритмика, настроение — это именно то, что обозначалось стилем ВИА. Потому что, как мне представляется, несмотря на самые разные подходы стилевые, эти группы все же создали в итоге свой единый стиль. Их можно объединить в некий один конгломерат, в некую одну тусовку, что ли.
0: Кстати, здесь, по-моему, как раз задействованы дудки, да, так называемые? То есть, когда они уже начали работать с духовыми под влиянием групп Чикаго, Fend & Fire, то есть это вот как раз тот этап, когда ВИА стали активно использовать духовые.
1: Думаю, это уже пост. Этот этап очень заметен на альбоме Тухманова «Как прекрасен мир», на котором тоже есть вокальная и духовые секции веселых ребят. А это уже чуть позднее. Именно это влияние, безусловно, присутствует.
0: Давайте послушаем. ВИА «Веселые ребята», «Любовь – огромная страна».

Это была композиция «Любовь. Огромная страна» в исполнении «Виа. Веселые ребята». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. И на связи журналист и исследователь Александр Волков. Саш, хочу, чтобы ты прокомментировал высказывание Александра Градского. Это цитата

0: из его материала «Будет музыка» из газеты «Советская культура» за 1 августа 1978 года. Мне очень нравится то, что он здесь говорит, а вот как ты это оценишь? На мой взгляд, жанр ВИА – это своеобразное гитарно-современное преломление одной или нескольких сторон всем нам хорошо знакомой массовой песни. Видимо, поэтому наши ведущие композиторы-песенники так быстро нашли общий язык с вокально-инструментальными ансамблями. Но отсюда же, на мой взгляд, и общая похожесть ВИА. Ведь выделяются среди них, как правило, коллективы, берущие за основу своих песенных композиций народный музыкальный материал. Слушатели часто сетуют на так называемую чрезмерную громкость современных вокально-инструментальных ансамблей. Мне же кажется, что их следует упрекнуть даже не столько за чрезмерную громкость, сколько за отсутствие нюансов в исполнении ими различных произведений. Любая музыка построена на контрастах звучания, на кульминационных взлетах и спадах динамики. Конечно, это несколько схематичное объяснение построения музыкального произведения, но даже и такой простой схеме исполнения песен вокально-инструментальными ансамблями не соответствует. Конец цитаты. Александр Градский, материал «Будет музыка», газета «Советская культура», 1 августа 1978 года. То есть здесь Александр Градский, участник ВИА «Скоморохи», ну, он никогда, конечно, к ВИА себя не причислял, он считал, что он играет рок-музыку. Тем не менее, это серьезная шпилька в адрес вокально-инструментальных ансамблей, в адрес своих коллег и явления. 78-й год, замечу.
1: Я скажу, что Градский безусловно прав. Безусловно прав. Это правильное описание происходившего. Но и как в любой ситуации, всегда существуют исключения из массы. И сам Градский, собственно говоря, и, допустим, ВИА «Ариэль», вместе с которым Градский все время выигрывал конкурс в Нижнем Новгороде. Это была первая победа и того, и другого коллектива в неких конкурсах. Они как раз отличались от этого. У них были именно разноплановые композиции, сложно построенные композиционные композиции, сложно композиционно построенные песни и очень интересные вокальные решения. То есть в целом Градский прав, но, как всегда, были исключения. И был профессионализм тоже, что важно.
0: Следующая у нас композиция «Виа Оризонт», «Калина». Пожалуйста, пару слов.
1: Это из композиций, которые идеально выстроены стилистически, на мой взгляд. Причем она звучит абсолютно современно и сейчас, как мне представляется, конечно. То есть просто вот знакомство со стилем я бы рекомендовал начать вот с этой песни, может быть. И неплохо посмотреть видео, потому что оно очень наивное, оно прямолинейное, они ведут себя именно так, как описываешь ты, то есть без малейшего попытки как-то обратить на себя лишнее внимание. Но они просто прекрасно выглядят и очень красиво поют и очень качественно играют. Это фанк.
0: Давайте послушаем. «Виа Оризонт», композиция называется «Калина».

0: Это была композиция «Калина» в исполнении «Via Horizont». Итак, «Via» стараются выживать как могут, и в 80-е годы они понимают, что, в общем, их век на исходе. То есть возникает, соответственно, рок, андеграундный, магнитофонная культура, другая эстетика, другой язык, молодежь разговаривает на другом языке, и они всячески ищут новые какие-то ходы. Соответственно, пытаются найти ходы такие, которые бы вернули им популярность, и пытаются держать нос по ветру. Обращение к диско. Какие основные диско-номера тебе кажется, вот когда они уходят от, условно, от рок-музыки, от фолка и от чего-то, что бы ты назвал в качестве диско-обращения вокально-инструментальных ансамблей?
1: Это «Красные маки» кружатся диски, конечно, потому что они первые создали именно диско-сюиту. Это была пластинка, на которой песни были записаны без перерыва, ну, там участвовали Чернавский, прекрасная ритм-секция тоже нам известная. Это был очень сильный состав и очень сильно сыгранная пластинка. Была она достаточно известна и популярна в то время.
0: Ну, а я назову, наверное, чуть менее известную композицию «Солнечной дорогой». Это такой был вокально-инструментальный ансамбль «Лира». Они в 65-м году еще начинали в Ленинградском музыкальном училище имени Мусоргского. Это училище поставляет до сих пор кадры вначале для вокально-инструментальных ансамблей, потом для рок-групп, ну и так все продолжается. Они в начале 80-х много гастролировали за рубежом, доступ к пластинкам, видимо, получили, и побывали во многих странах соцлагеря, и в Сингапуре, Таиланде, Бирме, Индонезии, где они только не были, «Мелодия» выпустила несколько их миньонов, и однажды они решили обратиться к диско и записали такую композицию, она называется «Солнечной дорогой». Давайте послушаем фрагмент из нее.
2: Солнечной дорогой, дорогой. Ты в сердце не вошла лучом горящим.

дышать я буду воздухом пьянящим. Солнечной дорогой я вновь услышу нежный голос твой. Солнечной дорогой мне прошлое предстанет настоящим.

0: Это был фрагмент композиции «Солнечной дорогой» в исполнении Вио Лира. Вы слушаете программу «Легкие люди», и сегодня она посвящена вокально-инструментальным ансамблям 60-летию этого явления. И вот какая у меня возникла мысль, пока мы беседуем, слушаем эту музыку. Я понял, что явление это огромное, действительно, и у нас много тем, которые имеет смысл поднять в контексте 60-летия вокально-инструментальных ансамблей. Последний вопрос, который сегодня хотелось бы с тобой обсудить. Профессиональные музыканты, большую часть жизни на тот момент посвятившие работе на эстраде, в составе вокально-инструментальных ансамблей. Кем они становились после того, как мода на ВИА закончилась? То есть их актуальность стала исчезать под напором магнитофонной культуры и, собственно, того, что аппарат стал более доступен. Какие они искали пути выхода?
1: Я думаю, что стилевая каша в 80-е годы была настолько велика, а вот этот вот буквально стилевой взрыв был в 80-е годы, что вариантов для поиска было очень много. Одни пытались создать нечто близкое к рок-музыке. Как ни парадоксально, это, допустим, можно назвать ВИА-пламя, которые записали композиции с очень серьезными текстами. Допустим, Сергей Беликов, который тоже ассоциируется с самоцветами, он написал несколько вещей с очень сложным наложением голосов, чем-то походя даже на Квин. Были музыканты, которые и двигали в сторону новой волны, при этом это были большие композиторы, там Тухманов, Зацепин, например. Тургенев Тухманов записал пластинку с группой «Москва», где был помп-рок, тяжелый рок, который потом превратился в группу Парборького. Так что было много всевозможных вариантов, да. Ну, конечно, Барыкина нужно здесь помнить.
0: Да, конечно, Барыкин, «Ступени» с Тухмановым, да, естественно, блестящий. Блестящий альбом.
1: Поэтому я бы сказал, что была целая радуга вариантов, стилей во все эти направления музыканты постарались двигаться.
0: Да, ну и, собственно, о том, как могла бы звучать эта музыка, как бы все это развивалось, мне кажется, здесь хорошо бы послушать композицию в финале нашей программы в исполнении как раз «Виа Пламя». Не поговорили. Это музыка Сергея Березина, лидера «Виа Пламя», на стихи Юрия Левитанского. И здесь все очень четко сделано, очень сведено. И здесь, в общем-то, начало синтепопа как раз и электро. Они обращаются к новому звучанию. И эта песня у нас прозвучит в финале. Я хочу сказать, что, конечно, тема большая, 60 лет термину вокально-инструментальные ансамбли, и огромный это пласт. И, конечно, в рамках одной программы охватить все и даже 1/10 этого явления невозможно, поэтому мы обязательно к этому разговору вернемся. Саш, спасибо тебе большое за беседу. Что называется, готовь записи. Напоминаю, что наша сегодняшняя программа была посвящена 60-летию вокально-инструментальных ансамблей, появлению этого термина. Гостем программы был журналист и исследователь Александр Волков. Ну и в завершение у нас прозвучит песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Песня называется «Не поговорили». Музыка Сергея Березина, стихи Юрия Левитанского. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
2: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
1: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова.
1: Радио России. И расцветут цветы.
9: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
1: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. Владимир Путин в Кремле в торжественной обстановке вручил государственные награды. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Далее подробно. Россия и Белоруссия планируют в следующем году провести совместные тактические учения «Щит Союза-2027», сообщил Владимир Путин в ходе видеоконференц-связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках совместных ядерных учений двух стран. Владимир Путин пообещал, что Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В частности, такая отработка будет проведена в этом году на учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые пройдут на российской территории, и на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026» на территории Белоруссии.
2: Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026» на территории Беларуси.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. К тренировке привлекались 195 МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а МиГ-31 осуществил пуск «Кинжала». Все задачи на втором этапе учения ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, отметили в Минобороны. В завершении президент отметил, что важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и ядерных сил. Президент добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
1: Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Владимир Путин в Кремле в торжественной обстановке вручил государственные награды. В том числе золотые звезды героев Российской Федерации и героев труда, а также орден святого апостола Андрея Первозванного. Эта церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, достижений и прорывов в самых разных сферах, подчеркнул глава государства. «Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны», – сказал он. Путин добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. После завершения церемонии президент пообщался с получившими госнаграды за бокалом шампанского. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Яцковка, Красный Лиман, Татьяновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
1: Подход США в отношении украинского кризиса нацелен на результат, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков изданию «Ведомости». Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся от признания важности учета первопричин, развернутого странами НАТО против России конфликта, сказал Рябков. Москва отмечает личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации отношений России и США, подчеркнул дипломат. Нынешняя республиканская администрация в значительной мере отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников. Но рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России не приходится, заявил Сергей Рябков. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии, отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 20, плюс 22, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Туле плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Севастополе плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть пятая.
1: Фу, какая вода грязная и противная. Хорошо, хоть перчатки надел. Если бы вчера мне кто-то сказал, что я буду мыть подъезд ради какой-то чужой девчонки, да я бы рассмеялся этому человеку в лицо. А сегодня нате вам, мою. Так, осталось только нижний протереть. Эй, Вовка, ты чего так несешься?
2: Этот ваш толстый Юра потерял нашу Анютку.
1: Как потерял?
2: Он в магазине отвлекся, за руку ее не держал. Где же ее искать?
1: Так, спокойно, все закрыли рты. Говорит только чудо-нянь. Где ребенок?
3: Не знаю.
1: Как ты умудрился ее потерять, воспитатель-самоучка? Тебе же сказали крепко держать ее за руку.
3: Я и держал. Она захотела мороженого. Я только на секунду отвернулся, чтобы его купить. А она исчезла. Я весь супермаркет облазил, но ее нигде нет. Зачем она убежала? Ведь она обещала меня слушаться.
4: Она всем это обещает, только никогда не выполняет.
3: Надо было меня предупредить.
5: Хорошенький подарочек на день рождения. Надо идти в полицию.
1: Никуда идти не надо, сами найдем. Прочешем весь магазин.
3: Ой, да вон же она. Из угла идет, с куклой. Ее ведет какая-то тетенька.
1: Спасибо вам. Где вы ее нашли? Где была Анютка? Мы тебя обыскались.
6: А вы кто такие, ребятки?
3: Мы учимся с Леной. Одноклассники. Это Глеб, а я Юра.
7: Они делают ей деньрожденский сюрприз с шариками и вкуснякой, только без хлопушек.
6: А я Олимпиада Филипповна. Я работаю ночной няней в детском саду.
7: И это моя баба Липа. Мы нечаянно нашлись в магазине, и она подарила мне куклу.
3: Вы их бабушка?
6: Ну, вроде как бабушка, только не родная. Мы раньше все вместе жили, в одной квартире, как соседи. Я, считай, всех детей и вырастила. Каждого на руках нянчила. Потом мне дали однокомнатную квартиру на другой улице. А они здесь остались, в этом доме. Вот теперь только в садике и видимся с младшими. С Анечкой и Вовочкой.
3: А вон, кстати, и старший брат бежит. Андрей.
4: Баба Липа? Нам от вас ничего не надо.
6: Андрюша, ну зачем же ты так?
4: Анютка, быстро домой. А вы, Олимпиада Филипповна, больше не приходите к нам.
3: Почему они так с вами? Вы же сказали, что...

0: Я могу помочь Коле. Вот я и дала ложные показания. Сказала то, чего на самом деле не было. Соврала я, дура старая. Поверила ему.
1: Как же так?
0: Да. А он это все против Коли и обернул. Скорее всего, его и без меня осудили бы. Но я все равно очень виновата перед Юлей. Она ведь мне как дочь. Мы всегда дружно жили, одной семьей. А что теперь? Эх, ладно, пойду я. Пойду.
2: Да, ситуация...
1: Да уж, неприятно как-то.
3: Эй, вы, идете или нет? Лена в любой момент появится. И ведро принесите, оно у нас одно.
1: Ой, нам надо торопиться. До свидания.
0: До свидания, ребята.

0: Лена вошла в отбор!
1: Все в комнату, дверь прикрыли быстро. Встали вокруг праздничного стола.
2: Давайте, ребят, прячемся. Вот сюда, давайте быстрее.
0: Давай, давай, давай, давай, давай, давай,
3: давай.
4: Эй, вы дома? А что у вас так тихо?
2: Тихо ты, ну потише, это же сюрприз.
4: Да где вы все? Я иду в комнату.
5: Сюрприз!
6: С днем рождения!
5: С днем рождения!
1: Аплодируем имениннице! А чего это она сразу убежала? Что это было?
7: Вы ее напугали. Мама говорила, что если сильно напугать человека, он станет заикой, и глаза к переносице сойдутся. У нас Лена теперь косая будет.
8: Она в спальне прячется, а я ее нашла. Ты плачешь, потому что хлопушек нет? Или потому что курица сгорела?
4: Это все для меня. Вы вспомнили про мой день рождения? Спасибо, ребят.
9: Мы хотели, чтобы он стал особенным. Чтобы ты сегодня стала настоящей именинницей.
4: Вы специально пришли, все приготовили, украсили. И все ради меня.
10: А еще Глеб и Андрейка вымыли подъезд. И ты сегодня вечером не будешь работать. Ой, она опять плачет.
5: С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!

0: 12 мая. Воскресенье.
1: В парке хорошо. Не могу находиться дома. Там все в тоске и скорби. Никак не могут прийти в себя. Прошло всего 2 дня после похорон деда.
2: Да, это была хорошая идея с парком. Мне только неудобно, что ты уже 2-й день тратишь на нас с мелкими деньги. Все эти сладости, карусели.
1: А, чепуха.
3: Карасев хитрый жук и тратит на твоих братьев и сестер те же деньги, что и вчера. Ведь утром они все вернулись к нему. Он теперь каждый день может их тратить на что угодно. Может каждый день покупать тебе продукты, а маме лекарства, и все равно нисколько не обеднеет.
1: Странно только, что ребята, с которыми мы вчера подружились, смотрят на нас, как на незнакомцев.
3: Ну еще бы, ведь для младших Зюзиных еще ничего не произошло. Они не готовили с нами праздничный стол, не искали Анютку и не мыли подъезд.
4: Ой, смотрите-ка, вот это наша Зюзина отхватила. Сразу 2 жениха, и каких? Один Винни-Пух, второй лохматый домовенок Кузя.
5: Она живет как в сказке.

0: Да.
1: Шли бы вы отсюда, обезьяны раскрашенные. А то как бы по репе не схлопотали.
2: Чего? Глеб, сядь. Нашел с кем связываться. Громова и Текаева. Они ж просто глупые.
0: У них детство в ушах свистит. А у Дорошевич вообще интеллект, как у нашей Анютки.
3: Совсем охамела? Смотри, Зюзина, завтра весь класс узнает про этот странный любовный треугольник. Вот увидишь, что будет.
1: А, ну если завтра, тогда это серьезно.
2: Это очень страшная угроза. Только запишите где-нибудь, а то забудете ненароком.
4: Не поможет. Даже если запишут, все равно забудут.
1: Да, факт. Фух, наконец-то утопали отсюда. Самый кретинский класс во всем поселке. Ой. Так, ребята, мне надо спрятаться.
2: Что случилось? Ты чего за скамейку полез?
1: Сядьте прямо и закройте меня вон от той парочки.
3: Кто это?
1: Мой отец.
4: А с ним кто?
1: Это Вера, врач из нашей поликлиники.
0: При чем здесь врач? Тебе она кто?
1: Мне никто. Отец не встречается. Вместо того, чтобы проводить время со мной, в кино с ней, в парк с ней, а меня только спросят, уроки сделал и даже ответ не слушает.
4: А почему ты от них прячешься?
1: Так надо. Да что вы все спрашиваете? Надо же было на них наткнуться.
4: Разве нельзя проводить время всем вместе, втроем? И вместе ходить в парк, и в кино?
1: Нельзя.
0: Тебе неприятно видеть ее с отцом, потому что она заняла место твоей мамы?
1: Зюзин, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят? Я маму почти не помню. Просто эта Вера разбила нашу семью. Нашу, с отцом, семью. Мы прекрасно жили вдвоем. Мы бегали по утрам, ходили в кино, вместе готовили ужин. Все делали вместе. Она появилась полтора года назад и все испортила.
4: Как полтора? Вы же здесь всего с марта.
1: Да они еще в Вольске познакомились полтора года назад. Она сюда за ним приехала. Квартиру снимает возле поликлиники. И продолжает с ним встречаться.
4: А почему они не женятся и не живут вместе?
1: Почему, почему? Не хочу я, чтобы она с нами жила.
0: Какой же ты эгоист. Все только я. Почему ты не даешь двум людям быть вместе? Раз она сюда приехала из другого города, значит, он ей нужен. Но это же твой отец. Почему ты с ним так поступаешь?
1: Ты мне надоела, липучка. Вечно суешься не в свое дело. Со своей семьей разбирайся, а в мою не лезь.
0: Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд. Нет, ты не способен что-то сделать ради другого человека. А может быть, это был не ты?
1: Может, и не я. Ай, да идите вы!
4: Глеб, Глеб, не уходи! Вот, опять подцапались. А день так хорошо начинался.

0: 9 мая. Четверг.
1: Ненавижу сидеть один по вечерам. И снова этот пазл, который я уже собрал 2 недели назад. А, впрочем, чепуха. Юрасику хуже. Он вчера второй раз деда похоронил. О, Юрасик!
2: Глеб, слушай, надо собраться и поговорить. Я тут кое-что придумал.
1: Я сейчас забегу за Леной и через полчаса встретимся в парке. Что ты там надумал? Выкладывай.
3: Завтра я не дам дедушке умереть.
1: Как это не дашь? Это же был несчастный случай.
3: Нет, у него отказало сердце. Но я все равно могу ему помочь. Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушел. Да еще и ключ забыл. Вернулся, позвонил. Мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь. Сидел целый час на лавке, ждал, пока родители и бабушка приедут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу, в кухне.
4: А что ты сможешь сделать?
3: Я останусь дома и вызову скорую. И его спасут. Он будет жить.
1: Зачем все?

0: это. Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад.
1: Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он будет жить. И когда мы вернемся, у меня снова будет дед.
0: Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни.
1: Откуда ты знаешь? А вдруг можем?
0: Ну да. Кто это может знать наверняка? С этим обратным календарем вообще ничего не понятно.
2: Только скорую надо вызвать из Абинска. В наших местных нет никакого оборудования. Мне мама так говорила.
1: Из Абинска она будет долго ехать.
2: А наша ничего сделать не сможет.
1: Вот если бы вызвать заранее. Только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано. Что я им скажу? Подождите немного. Ему скоро станет плохо.
2: Знаете что? Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержаться до приезда неотложки.
1: Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача.
2: А вот у Глеба есть.
0: У меня? Откуда?
2: А Вера?
0: Какая Вера?
2: Та самая, которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач. Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему.
0: Ты рехнулась? Что за бредовая идея?
1: А почему нет? Она же может сделать нужный укол.
0: Я к ней не подойду. Не подойду и все.
1: Глеб, ну пожалуйста, попроси ее. А если я один не справлюсь? Он снова умрет и снова из-за меня.
2: Елизаров, ну будь ты человеком. Ну что ты его мучаешь? Трудно тебе, что ли, чурбан бесчувственный?
0: Да вы не понимаете, о чем просите. Я не могу к ней подойти. Это просто невозможно после того, что я сделал.
1: Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения?
0: Она со мной разговаривать не захочет. Так что тут я тебе не помощник.
2: А нельзя как-то, прощение попросить, что ли?
0: Прощение? Они собирались пожениться год назад в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее 9-этажного дома.
2: А она что?
0: А она не пришла в ЗАГС. Перестала общаться с отцом. Сменила телефон. Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались.
1: Ну как она поверила, что ты можешь это сделать?
0: Не знаю. Может, ты не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения?
2: Не знаю. Мне как-то трудно это переварить.
0: Мой отец 2 месяца ходил весь черный, ничего вокруг не замечал. И меня тоже. А потом он все узнал. Наверное, они случайно встретились. И стало еще хуже. Потому что они все равно теперь вместе. А я один.
2: Но можно же попытаться все исправить. Каждый может совершить ошибку, но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят.
0: А ты простила бы?
2: Конечно.
0: Даже если бы была очень, очень обижена на кого-то и не хотела его видеть, тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается.
2: Откуда ты знаешь про бабу Липу?
0: Что, других учить легче?

0: 8 мая. Среда.
1: Семь часов. В школу сегодня не надо. Так зачем я проснулся? Электробритва. Может быть. Дед? Дед? Дед? Реальный, живой, в домашних брюках и в майке. И это не сон. Дедушка!
2: О, что это с тобой? Что ты улетел как реактивный? Чего ты обнимаешься?
1: Ничего. Не хочется от тебя отрываться.
2: Сон плохой приснился.
1: Просто ужасный.
2: Ну ничего. Сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал?

0: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Глеба можно?
1: Можно. Проходи. Глеб, к тебе гости, девочка. И закрой за мной.
0: Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет?
2: Что сделаю?
0: Ты знаешь что?
2: Я вчера уже все объяснил.
0: Но попытаться ты можешь? Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я, как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь? Он твой друг.
2: У меня нет друзей.
0: И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока.
2: Да что ж она пристала? Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это же просто ужасно. Ну не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения.

0: Юрасик, ты как?
1: Дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у меня уже наготове телефоны местной и городской неотложки. Еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
0: Ну ты это, держись там, удачи тебе.
1: Спасибо. Я обязательно справлюсь. Я должен.
0: Ах, надо бежать быстро, пока не передумал. Как представлю, что он там один. И этот его дед на полу. Так, она должна быть на работе.

Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб – Рома Михеев, Лена – Даша Шевчук, Юра – Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В каждой из нас живет Эллочка-людоедка. Я не исключение, потому что недавно я буквально влюбилась в ситечко. Представьте ложку с длинной ручкой, на конце которой закреплена металлическая сфера, такая вся продырявленная, со множеством маленьких дырочек. На другом конце, на ручке, находится специальный поворотный механизм. Поворачиваете кончик ручки на 180 градусов, и половина дырявой сферы начинает двигаться и вкладывается в другую половину, и получается ложка. Черпаете ею заварку, затем еще раз поворачиваете кончик ложки, и сфера закрывается, а внутри нее надежно упакована заварка. Опускаете такую ложку-ситечко в кружку, и чай неспешно и качественно заваривается. Зачем лишние предметы в хозяйстве? Я же прекрасно обходилась до этого пакетиками с чаем. Заварил в кружке и выбросил. Ничего и мыть не надо. В общем, здравый смысл победил, и о ситечке я постепенно забыла. Но вот недавно у меня состоялся разговор с полимерщиком из одной крупной химической компании. И он мне говорит: «Зачем вы, журналисты, сеете панику вокруг микропластика? Рассказывайте, что он проникает в мозг и там накапливается. Это же бред какой-то!» Согласна. Звучит, конечно, не очень. Дико и совершенно неправдоподобно. Чтобы попасть в мозг, надо преодолеть защитный гематоэнцефалический барьер, пролезть через который никакая чужеродная микрочастица не может в принципе. К тому же сами клетки тоже микронных размеров. Скажем, размер тела нейрона в мозге от 10 до 50 микрон. Глиальные клетки от 5 до 15. Клетки других органов не сильно больше. Но, например, клетки печени, гепатоциты, это 20-30 микрон. А между тем в информационном поле действительно ходит информация о том, что микропластик накапливается в мозгах. И я решила разобраться. К искусственному интеллекту, как к мыслящей субстанции, я отношусь скептически. Но вот как к мастеру по работе с большими данными, причем быстрой работе, ему сегодня нет равных. Поэтому я попросила найти в мировых научных журналах статьи об исследованиях, связанных с накоплением микропластика в организме человека, особенно в мозге. Ну, за последние, скажем, там 10-20 лет. На удивление, ссылок было много. Причем это были такие уважаемые рейтинговые журналы. Правда, была одна, с которой, как я подозреваю, все и началось. В феврале прошлого 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал резонансные исследования ученых из университета Нью-Мексико. Они изучали посмертный мозг людей, умерших в разные годы за последние 30 лет, и выяснили, на мой взгляд, невероятное. Во-первых, концентрация микропластика в образцах мозга оказалась от 7 до 30 раз больше, чем в печени или почках. Причем количество пластика в мозге выросло в полтора раза только за последние 8 лет. 75% обнаруженных частиц приходится на долю самого распространенного пластика – полиэтилена, который используют в упаковке. Честно говоря, я была в шоке, когда прочитала эту статью. Я продолжила рыться в научных статьях.

И нашла ответ и на этот вопрос. Во-первых, в понятие микропластик ученые включают частицы и нанометровых размеров. Так вот, в научной статье, о которой я рассказываю, речь шла, конечно, о нанопластике, о частицах размером от нескольких до сотен нанометров. А вот такие крохотули теоретически могут влезать в клетки. Но ведь клетка умная, она всяких чужаков и прохожих в себя не впускает. Как же они пролезают? Этот вопрос исследуют несколько научных коллективов в мире. Среди ученых сегодня популярно несколько гипотез. Одна из них – гипотеза троянского коня. Частицы пластика адсорбируют на себе белки организма и как будто надевают белковую корону. А в такой короне им легко обмануть рецепторы клеток и влезть в нее. Есть еще версия, что наночастицы преодолевают гематоэнцефалический барьер, маскируясь под липиды. Откуда берутся частицы микропластика в организме? Да его полно в окружающей среде. Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что в литре бутилированной воды содержится в среднем 240 тысяч пластиковых частиц. Ну, из них только 10% – это микропластик, а 90%, то есть, подавляющее большинство – это нанопластик размером менее 1 микрометра. То, что частиц нанопластика в окружающей среде значительно больше, чем микропластика, очень важно. Собственно, они и представляют главную опасность для нас с вами. Нанометровые частицы легко проникают через слизистую кишечника и легких в кровоток. А дальше с кровью они могут достигать сердца, мозга и других органов. А те наночастицы, которые мы втянули в себя вместе с воздухом, встают просто напрямую дорогу в мозг. Это так называемый обонятельный путь. Вот и что нам теперь делать с этим знанием? Как жить и вообще как к этому относиться? Давайте относиться будем спокойно. Мы наблюдаем за процессом научного познания микропластикового вопроса, если можно так сказать. А оно только разворачивается. Публикации научной статьи в научном журнале вообще не ставит целью до смерти напугать общественность. У нее другая задача. Она лишь приглашает коллег по науке начать дискуссию. И дискуссия не замедлила разгореться. Уже в этом году в Nature появились статьи, авторы которых ставили под сомнения методы анализа ученых из Нью-Мексико, которые обнаружили невероятное количество микропластика в мозге умерших людей. Например, эксперты указывают, что из-за повсеместности пластика пробы могли быть загрязнены во время вскрытия или лабораторных работ. И вот чтобы исключить этот фактор, исследования надо проводить в специальных чистых комнатах, в которых количество инородных частиц в воздухе ничтожно, контролируемо и не может исказить результаты эксперимента. Вот в таких чистых комнатах, кстати, и производят полупроводники. Ученые не подвергают сомнению, что микропластик и нанопластик присутствуют в нашем организме. Это, если хотите, плата за создание синтетического мира, рукотворного, который обеспечивает нам комфорт. Но как эти частицы влияют на наш организм? Понятно, что пользы никакой. А вот какой от них вред? Кто-то из ученых утверждает, что они проникают в клетки и повреждают митохондрии, травмируют ДНК, активируют программу самоубийства клетки, так знаменитый апоптоз, и вызывают окислительный стресс. В общем, все нехорошо. Есть мнение, что клетки иммунной системы, макрофаги, распознают этого чужака, обволакивают частицу микро- и нанопластика и пытаются ее переварить. Как они это делают со всеми остальными врагами? Но у них ничего не получается, потому что это синтетический, а не природный материал. В результате клетка гибнет,
А я говорю о клетке иммунной системы, о том самом фаге. И он выбрасывает в окружающие ткани цитокины, которые провоцируют хроническое системное воспаление. В общем, если суммировать сказанное в разных научных статьях, то получается, что наиболее уязвимы к воздействию нанопластика клетки, выполняющие барьерные функции, и клетки с интенсивным

обменом веществ. Вот почему в мозге их много. Это очень интенсивно работающий орган. Полистирол наиболее токсичен для нейронов. Полиэтилен чаще всего обнаруживают в клетках печени и сосудов. Не стоит забывать, что значительная часть пластика попадает в организм через дыхание вместе с пылью от синтетических ковров и одежды. Поэтому нужна регулярная влажная уборка дома и на работе. И, конечно, везде предпочтительнее ткани из натуральных волокон. Хлопка, льна и шерсти вместо полиэстера и нейлона.

0: Культ-бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
1: Культ-бригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культ-бригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
3: Счастье – это навык.
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте. Думаю, каждый со мной согласится, что жизнь должна быть полна радости и оптимизма. Но при этом даже хорошие события могут привести к проблемам со здоровьем, учащенному сердцебиению и скачку давления. Кстати, такое состояние сказывается не только на работе сердца, но и на работе мозга. Подробнее об этом мы поговорим с нашей гостьей, Пловцовой Ольгой Германовной. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте. Действительно, повышенное давление лишь на первый взгляд может показаться безобидным. Далеко не каждый испытывает тошноту, головную боль, шум в ушах, головокружение, повышенную потливость и нервозность. Именно поэтому давление называют тихим убийцей, а тем временем за высокими цифрами на тонометре стоит огромная нагрузка на сердце, сосуды и мозг.
5: Сердце и сосуды, тут связь я понимаю. А как это влияет на мозг?
6: Ну вот, смотрите. Повышенное давление приводит к повреждению, снижению эластичности и образованию микроскопических разрывов всех сосудов, артерий, вен, капилляров. А именно в мозге максимальное количество капилляров, которые отвечают за доставку питания и кислорода в клетки.
5: А из-за повреждений клетки мозга перестают получать кислород и питательные вещества.
6: К сожалению, да. И это может привести к серьезным последствиям.
5: То есть, если нейроны недополучают кислород, они умирают?
6: Не сразу, сначала просто повреждаются, а далее, если ничего не меняется, то могут и погибнуть. Но и это еще не все. Если давление высокое, могут повреждаться мелкие сосуды и белое вещество, которое отвечает за нервную систему. Именно это считается фактором риска нарушения памяти, концентрации и речи.
5: То есть делаем вывод, что с давлением и сосудами мозга лучше не шутить. А мне казалось, самое страшное, что может произойти, это внезапное нарушение мозгового кровообращения.
6: Случится это или нет, во многом зависит от состояния стенок сосудов. Если они слабые, риски повышаются, ведь в слабых сосудах могут образовываться тромбы и закупоривать их. Последствия, как вы понимаете, могут быть очень серьезными.
5: Да, давление коварно, бьет по самым слабым местам. Но давайте поговорим о первопричине. Из-за чего сосуды становятся ломкими, хрупкими?
6: Зачастую на хрупкость сосудов влияет неправильное распределение кальция и их кальциноз. Какой-то воспалительный процесс, какие-то инфекции, недомогания. То есть это то, с чем сталкивается практически каждый.
5: Да, сложно найти человека, который ни разу не болел.
6: И кроме того, важна и генетическая предрасположенность. Например, у ваших родных были проблемы с сосудами. И на это накладываются проблемы с высоким давлением. То есть это двойная угроза для здоровья. Представьте себе поврежденные сосуды в мозге под высоким давлением. Это как в пятиэтажке? Поднять давление в батареях отопления. Где-нибудь прорыв точно произойдет.
5: Интересное сравнение привели. Я вот так задумался и понимаю, что действительно очень похоже.
6: Так и есть. У нас в теле целая система, которая следит за тем, чтобы кровь правильно циркулировала по самым мелким сосудам. За это отвечает внутренняя оболочка наших сосудов. Она самостоятельно решает, когда нужно расширить

0: или сузить сосуд, чтобы обеспечить органы и ткани достаточным количеством крови.
1: Все же до чего у нас умный организм?
0: А если происходит сбой, вены, артерии и капилляры теряют способность правильно регулировать кровоснабжение. И получается, мелкие сосуды постоянно находятся в сжатом состоянии, их стенки теряют эластичность и не могут вернуться в норму. Ну а крупные сосуды из-за постоянного высокого давления еще больше повреждаются. Усложняется еще все и тем, что из-за неправильного распределения кальция, которое как накипь на чайнике, откладывается на стенках вен и артерий.
1: То есть это такое комплексное нарушение всей системы кровообращения?
0: Да, которое может приводить к страшным последствиям. Не просто тошноте, головной боли, шуму в ушах, головокружению, но и проблемам с мозгом, потере когнитивных функций.
1: Ну хорошо, а как поддержать эластичность сосудов, их гибкость?
0: Для сосудов очень полезны полиненасыщенные жирные кислоты, то есть омега-3, 5, 6, 7 и 9. И, конечно, лучше, если их получить одновременно, комплексно. Но беда в том, что наш организм самостоятельно их не производит, хотя активно использует в обменных процессах.
1: Про омега-5, 7 и 9 я, вообще-то, никогда ранее не слышал. А в чем польза всех этих жирокислот для сердца и сосудов?
0: Вообще, омега необходима для нормальной работы большинства органов и систем. Она способствует поддержанию плотности и эластичности сосудистой стенки, в том числе и внутренней оболочки сосудов. Задача этой оболочки – расширение и сужение сосудов, их расслабление для качественной циркуляции крови. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты способствуют крепкому иммунитету, участвуют в гормональной регуляции, снижают риск развития заболеваний.
1: Ну хорошо, организмом эти полиненасыщенные жирные кислоты не вырабатываются. Но, насколько я знаю, они есть в рыбьем жире.
0: Так и есть, но далеко не во всей рыбе, а только в жирных сортах. И только в морской, а не той, что искусственно выращена. Съедать такую рыбу нужно не менее 2 килограммов в день. Ну и самое главное, содержит она лишь омега-3, а сосудам нужны же еще омега-5, 6, 7 и 9. А в рыбьем жире их просто-напросто нет.
1: И как же тогда быть? Может, есть продукт, который содержит все виды полиненасыщенных жирных кислот?
0: Есть, но о нем мало кто знает. Это тюленей жир.
1: Никогда раньше о нем не слышал.
0: Я не удивлена, потому что это достаточно редкий продукт. Добывается он только по квоте. На его добычу имеет право всего 4 страны. Россия одна из них. И у нас это делает всего одна компания. Но есть хорошая новость. Совсем недавно на основе тюленевого жира появился продукт «Арсилка». Кардио. Арктическая сила для сосудов. Арсил Кардио – абсолютно новый и уникальный продукт, разработанный российскими учеными. Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов, артерий, вен и капилляров. Отвечает за доставку питания и кислорода в клетке. Это то, что так необходимо для сердца и мозга.
1: Как интересно. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного телефона «#2203» и узнавайте подробнее об уникальном продукте Arsil Cardio. А для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку Arsil Cardio 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона «#2203». А почему тюленей жир так ценен?
0: Во-первых, в его составе 24 вида жирных кислот, 5 из которых являются незаменимыми. Организм просто-напросто их не вырабатывает. Второе, он отличается значительно более высокой питательной ценностью по сравнению с рыбьим жиром. И третье, он гораздо легче усваивается организмом.
1: Я так понимаю, что в тюленем жире есть и все омеги. 3, 5, 6, 7 и 9.
0: Именно так. Более того, в тюленем жире оптимальное для человеческого организма соотношение всех видов омеги. Именно оно помогает поддерживать работу кровеносной системы.
1: Получается, Арсил Кардио содержит все известные полиненасыщенные жирные кислоты, которые заботятся о нашей сердечно-сосудистой системе и мозге.
0: Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов, артерий, вен и капилляров.
1: Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного телефона «#2203» и узнавайте подробнее об уникальном продукте Arsil Cardio. А для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку Arsil Cardio 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона «#2203». А как ученые пришли к изучению тюленевого жира? Чем он их так заинтересовал?
0: Как зачастую бывает, случайно. Началось все с исследования образа жизни жителей Крайнего Севера. Они

0: веками жили в суровых условиях. И основой их рациона были тюлени и рыба. Выяснилось, что даже в преклонном возрасте они оставались бодрыми и активными. Это открытие вдохновило исследователей на изучение тюленьего жира. Кстати, тюлений жир еще богат эсквалином.
1: А это что такое?
0: О нем можно говорить бесконечно, но, к сожалению, время программы ограничено. Если кратко, это уникальное природное вещество, его еще называют витамином кислорода. Он поддерживает кровообращение, так как помогает доставлять кислород клеткам организма, а клетки мозга как люди. Им самое главное – легко дышать и хорошо питаться для качественной работы. Сквален очень трепетно заботится о здоровье сердца, мозга, эластичности и прочности сосудов, в том числе и о здоровье внутренней оболочки сосудов, чья задача, я повторюсь, обеспечить качественный кровоток.
1: Если у вас есть вопросы, звоните и задавайте их по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона #2203. А также узнавайте больше про Арсил Кардио и то, как он может поддержать здоровье кровеносных сосудов сердца, мозга и глаз. Спешите, потому что время нашей программы уже подходит к концу. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона #2203. Ну хорошо, но ведь вы еще говорили и о неправильном распределении кальция.
0: Как хорошо вы это подметили. Действительно, у нас в сосудах откладываются соли кальция. Из-за них вены, артерии и капилляры становятся очень жесткими и напоминают старое стекло, могут треснуть даже от небольшого воздействия.
1: Вот это и пугает!
0: В Арсил Кардио добавлен запатентованный норвежский ингредиент Мена-Q7. У него две основные функции. Он поддерживает здоровье сердца и сосудов и прочность костей.
1: То есть получается, что он поддерживает не только сердце и сосуды, но и прочность костей?
0: Так и есть. Витамин Мена-Q7 выводит кальций вместе с холестериновыми бляшками и жировыми отложениями. В результате стенки сосудов остаются гладкими, чистыми, здоровыми и эластичными.
1: Получается, тюлений жир и Мена-Q7 оказывают комплексную поддержку для сосудов сердца, мозга и организма в целом, а также всей системы кровообращения.
0: Именно так. Арсил Кардио – абсолютно новый и уникальный продукт, разработанный российскими учеными. Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов, артерий, вен и капилляров, отвечает за доставку питания и кислорода в клетки. Это то, что так необходимо для сердца и мозга. И что важно, постоянная забота о сердце и сосудах – это возможность вести активный образ жизни и наслаждаться каждым моментом. Это лучшие впечатления, свобода и легкость. Получайте максимальное удовольствие от жизни. Здоровье – это наша главная ценность.
1: Откройте путь к долгой и активной жизни. Звоните по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона #2203 и узнайте все подробности о продукте Арсил Кардио. Забота о здоровье сердца – это забота о вашем будущем. Напомню, что для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку Арсил Кардио 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 декабря 2025 года до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Куба не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Хановея на юге Ливана. Четверо спасателей погибли. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учений.
1: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест за храбрость первой степени» вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
4: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому».